0: что-то никогда не проскальзывающее в его речах, не проявлявшееся ни в одних молчаливых взглядах после обеда. Чаще и сильнее выражалась мягкость адвоката в его поступках и образе жизни. Он был суров к себе, пил джин, когда бывал один, чтобы заглушить пристрастие к вину, и хотя любил спектакли, в течение 20 лет не переступил порога ни одного из театров. Зато Утерсон был очень снисходителен к другим. Адвокат иногда почти с завистью говорил о силе духа, скрывавшейся в проступках людей, и вообще охотнее помогал падшим, нежели осуждал их. «Я склоняюсь к каиновой ереси», — замечал Утерсон. «Я позволяю моему брату отправляться к дьяволу, как он сам того желает». Ему случалось быть последним порядочным знакомым, последним хорошим советчиком погибавших людей. И пока они бывали у него, он не менялся по отношению к ним. Такая ровность общения ничего не стоила Утерсону, потому что он был по натуре сдержан и так добродушен, что даже и дружил только с добродушными людьми. Каждый истинно скромный человек вступает в тот дружеский круг, который посылает ему судьба. Так действовал и Утерсон. Друзьями адвоката делались его родственники или очень старинные знакомые. Привязанность Утерсона разрасталась как плющ с течением времени и не зависела от его сходства с избранным им другом. Этим, без сомнения, объяснялось, почему Утерсон мог сойтись с Энфилдом, своим дальним родственником и довольно известным в городе человеком. Многие ломали себе голову над тем, что общего было у них, что привлекало их друг к другу. Все встречавшие Ричарда Энфилда и Утерсона во время их воскресных прогулок говорили, что оба они бродили молчаливо, казались невеселыми и точно с облегчением обращались к каждому встречному знакомому. Несмотря на все это, и Утерсон, и Энфилд очень ценили воскресные прогулки, считали их лучшим украшением каждой недели и, желая без помехи наслаждаться ими, не только отказывались от других удовольствий, но откладывали даже и деловые свидания. Как-то раз они зашли в глухую улицу торговой части Лондона. Эта узкая улица была, что называется, очень спокойной. Однако в течение недели на ней кипела торговля. Ее обитатели, по-видимому, жили недурно и надеялись со временем зажить еще лучше. Избыток доходов они тратили на украшения лавок, которые действительно казались приветливы и походили на ряд улыбающихся продавщиц. Даже в воскресенье, когда закрывались привлекательные витрины, улица представлялась красивой в сравнении со своими грязными соседками и сияла точно огонь в лесу. Она нравилась прохожему заново выкрашенными ставнями своих домов, хорошо вычищенной медной отделкой дверей и окон, вообще чистотой. Идя по торговой улице в восточном направлении, прохожий мог заметить, что через 2 подъезда от угла левая линия ее домов прерывалась входом во двор, в глубине которого стояло мрачное, неуклюжее здание. В его фасаде, обращенном к улице, не блестело окон, и была только одна дверь. Второй этаж представлял собой глухую, побуревшую от времени стену. Все здание носило на себе следы полного запустения. Входная дверь без звонка или молота сильно покоробилась и была покрыта пятнами. В ее нише ютились оборванцы, зажигавшие спички о ее порог. Дети играли на ступенях, которые вели к ней. Школьник пробовал нож на украшениях стен старого дома, и никто не прогонял этих случайных посетителей и не поправлял следов, причиненной ими порчи. Мистер Энфилд и адвокат были на другой стороне улицы, но когда они поравнялись со входом во двор, Энфилд указал тростью на мрачный дом и спросил: «Замечали ли вы когда-нибудь эту дверь?» Утерсон ответил утвердительно, и Энфилд прибавил: «В моем уме она соединяется с очень странной историей». «Неужели?» — сказал Утерсон слегка изменившимся голосом. «А в чем дело?»
1: «Вот в чем», — ответил мистер Энфилд. «Однажды я возвращался домой издалека. Было около 3 часов утра. Погода стояла хмурая, темная, только бесконечные фонари мерцали во мгле. Из улицы я переходил в улицу. Все они были освещены, точно в ожидании процессии, и пусты, как церковь. Наконец я пришел в такое настроение, когда начинаешь прислушиваться к малейшему шороху и желать встретить полицейского. И вот я увидел 2 человеческие фигуры. Крошечный человечек шел на восток очень быстрой походкой, а вдоль поперечной улицы бежала девочка 8 или 10. И вот, сэр, они столкнулись на углу. Тогда-то произошло нечто ужасное. Прохожий спокойно наступил на упавшую девочку и пошел дальше, не обращая внимания на ее стоны. Слышать об этом одно, но действительная картина произвела на меня адское впечатление. Прохожий показался мне не человеком, а каким-то отвратительным чудовищем. Я закричал, схватил за ворот моего джентльмена и привел его обратно к месту происшествия, где вокруг стонавшего ребенка уже собралась толпа. Он был совершенно спокоен, не сопротивлялся и только взглянул на меня таким отталкивающим взглядом, что холодный пот покатился по моему лицу. Люди, окружавшие девочку, были ее родственниками. Вскоре появился и доктор, за которым бежала бедная малютка. Ребенку было не особенно худо, он больше перепугался. Вы, вероятно, думаете, что этим дело и кончилось. Однако следует упомянуть об одном странном обстоятельстве. С первого взгляда мой джентльмен внушил мне отвращение. Был противен он и семейству девочки, что было вполне естественно. Но меня поразил доктор. Он походил на обыкновенного аптекаря. Не его лета, ни его наружность не заставляли обращать на него особенного внимания. Говорил он с сильным эдинбургским акцентом и казался отзывчивым, как волынка.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
0: Слушайте же, сэр. Доктор Соубанс разделял всеобщие чувства, и каждый раз, когда он взглядывал на моего пленника, то бледнел от желания убить его. Я понимал, что происходило в его уме, как он понимал, что творилось у меня в душе. Но так как об убийстве не могло быть и речи, мы поступили иначе. Сказали моему джентльмену, что поднимем такой скандал, который опозорит его имя во всем Лондоне. Мы объявили ему, что если у него есть друзья и честное имя, он потеряет их после огласки истории. Говоря ему все это с большим жаром, мы в то же время старались не подпускать к нему женщин, потому что они были раздражены, как гарпии. Я никогда в жизни не видывал столько лиц, полных ненависти. И посреди их стоял странный человек с выражением какого-то мрачного, насмешливого спокойствия на лице. Я видел, что он испуган, что он скрывал свое чувство, точно сатана. «Если вы хотите воспользоваться этим случаем и нажить капитал, — сказал он, — я, конечно, бессилен. Всякий порядочный человек избегает подобных историй. Скажите вашу цифру». «Ну-с, мы и назначили ему 100 фунтов в пользу семьи ребенка. Он, очевидно, хотел поторговаться, но в глазах многих из окружавших его людей светилась такая злоба, что он, наконец, согласился. Теперь следовало получить деньги. И куда бы вы думали, он провел нас? К этому дому, к этой двери. Он вынул из кармана ключ, открыл им дверь, вошел в здание и сейчас же вернулся назад с 10 фунтами золота и чеком на банк Коутса, нападателя. Чек был подписан именем, которого я назвать не могу, хотя в этом-то и заключается одна из важнейших сторон моей истории. Следует только заметить, что это очень известное имя, часто повторяемое в печати. Мы назначили крупную сумму,
1: но с такой подписью можно было получить гораздо больше. Я осмелился заметить незнакомцу, что дело походит на обман, что в обыкновенной жизни люди не входят в погреба в 4 часа утра и не возвращаются оттуда с чужими чеками. Однако он не смутился и насмешливо сказал: «Будьте покойны, я останусь с вами до открытия банка и сам получу деньги по чеку». Итак, все мы, доктор, отец девочки, наш приятель и я сам, отправились ко мне и провели остаток ночи в моей квартире. Когда настало утро, мы позавтракали у меня и пошли в банк. Я сам подал чек и сказал, что имею все причины думать, что подпись подделана. Ничуть не бывало. Чек оказался настоящим. «Эге», — произнес Утерсон. «Я вижу, что вы разделяете мои тогдашние чувства», — сказал Энфилд. «Да, это скверная история. С таким дурным человеком, казалось бы, никто порядочный не мог иметь дело, а между тем личность, подписавшая чек, очень известна, даже знаменита, и, что еще хуже, принадлежит к числу людей, делающих добро. Предполагаю интригу. Честный человек платит за какой-нибудь грех своей юности. Поэтому я называю этот глухой дом с дверью домом интриг. Впрочем, даже это предположение не объясняет всего», — прибавил Энфилд и задумался. Внезапный вопрос Утерсона вывел его из раздумья. Адвокат спросил: «А вы знаете, живет ли здесь человек, принесший чек?» «Здесь? Нет», — возразил мистер Энфилд. «Но мне случилось узнать его адрес». «И вы никогда не расспрашивали об этом доме с дверью?» — спросил Утерсон. «Нет, сэр, я деликатен. Я остерегаюсь расспросов. Расспросы слишком напоминают судебное разбирательство. Заданный вопрос — то же самое, что брошенный с горы камень. Вы спокойно сидите на вершине холма. Камень катится вниз, сшибает другие камни. И вот какая-нибудь кроткая старая птица, о которой вы и не думали, убита в своем собственном саду, и ее семье приходится менять имя. Нет, сэр, вот какое у меня правило. Чем страннее обстоятельства дела, тем меньше я спрашиваю». «Очень хорошее правило», — заметил адвокат. «Но я сам осматривал здание», — продолжал Энфилд. «Едва ли это жилой дом. В нем нет второй двери. И я не замечал, чтобы кто-нибудь входил в него, кроме моего незнакомца, да и он является нечасто. В верхнем этаже 3 окна во двор, внизу ни одного. Окна всегда заперты, но чисты. Затем одна труба почти постоянно дымится, так что, вероятно, там кто-нибудь живет. Но я в этом не уверен, потому что все строения на этом дворе так скучены, что трудно сказать, где кончается одно и начинается другое». Некоторое время друзья шли молча. Наконец Утерсон сказал: «Энфилд, ваше правило очень хорошо». «Мне кажется, да», — ответил Энфилд. «Тем не менее», — продолжал адвокат, «мне нужно задать вам один вопрос. Я хотел бы знать имя господина, который наступил на ребенка». «Что же», — сказал Энфилд, «я не вижу, чтобы это могло принести кому-нибудь вред. Его зовут мистер Хайт». Произнес Утерсон. «А каков он на вид?» «Его нелегко описать. В наружности Хайда есть что-то нехорошее, что-то неприятное, что-то прямо отталкивающее. Я никогда на свете не видывал человека, который был бы мне противен до такой степени. Но я с трудом могу сказать, почему именно. Вероятно, в Хайде есть какое-нибудь уродство. Он производит впечатление урода, но определить, в чем заключается его безобразие, не могу. У него очень странная наружность. Но я не в силах указать на ее особенности. Нет, сэр, невозможно. Я не могу описать его. И это не вследствие недостатка памяти, потому что я так и вижу мистера Хайда». Мистер Утерсон опять замолчал и некоторое время шел в глубоком раздумье. «Вы уверены, что он открыл дверь ключом?» — — наконец спросил адвокат. «Мой дорогой сэр», — начал Энфилд вне себя от изумления.
0: «Да, я знаю», — сказал Утерсон. «Я знаю, мой вопрос должен казаться вам странным. Дело в том, что я не спрашиваю у вас другого имени, потому что уже знаю его. Вы видите, Ричард, ваша история сделала круг. Если вы были не педантично точны хоть в чем-нибудь, вам следует исправить эту неточность».
1: «Я думаю, вы могли бы предупредить меня», — сказал Энфилд с тенью обиды в голосе. «Но я был педантично точен, выражаясь вашими словами. У этого человека был ключ. Больше, этот ключ у него и до сих пор. Я видел, как неделю тому назад он открыл ключом таинственную дверь». Утерсон тяжело вздохнул, но не вымолвил ни слова. Молодой человек произнес следующее заключение. «Вот новое подтверждение правила «ничего не говорить». Мне стыдно за свой длинный язык. Согласимся никогда более не возвращаться к этому предмету».
0: «Согласен от всего сердца», — сказал адвокат. «Вот вам моя рука, Ричард».
2: Радиозвезда. Мы читаем повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
1: Глава вторая. Поиски мистера Хайда. В этот вечер мистер Утерсон вернулся в свой холостой дом в очень мрачном настроении духа и сел обедать без удовольствия. Обычно по воскресеньям после обеда адвокат садился поближе к огню с томом какой-нибудь сухой материи на пюпитре и читал, пока часы соседней церкви не били 12 ударов. Тогда он скромно ложился спать с благодарностью в душе. Но в этот вечер едва с обеденного стола убрали скатерть, как Утерсон взял свечу и отправился в свой кабинет. Там он отпер несгораемый шкаф и из самого его потайного ящика вынул документ. На папке стояла надпись «Завещание доктора Джекиля». С нахмуренным лицом адвокат принялся изучать содержание бумаги. Завещание было написано собственноручно Джекилем, потому что хотя Утерсон и принял его на хранение, но отказал в своей помощи при его составлении. В документе говорилось, что в случае смерти Генри Джекиля, доктора медицины, члена Королевского общества, доктора юриспруденции и так далее, все его имущество должно перейти в руки его друга и благодетеля мистера Хайда. Кроме того, там упоминалось, что в случае исчезновения доктора Джекиля или его необъяснимого отсутствия в течение 3 календарных месяцев, названный Эдуард Хайд должен вступить во владение имуществом названного Генри Джекиля без малейшего промедления, что Эдуард Хайд не повинен платить по каким бы то ни было обязательствам доктора Джекиля и только обязан выдать несколько небольших сумм слугам доктора. Этот документ уже давно служил предметом огорчения для мистера Утерсона. Он оскорблял его как адвоката и как приверженца здоровой, правильной жизни, для которого все фантастическое было несносным. Прежде его негодование увеличилось от того, что он не знал мистера Хайда. Теперь он негодовал, узнав его. Плохо было, когда это имя представляло для адвоката один пустой звук. Стало еще хуже с тех пор, как имя Хайда оделось в отталкивающие атрибуты, а через пелену тумана неизвестности вырисовывалось определенное предчувствие, которое говорило, что этот Хайд — существо адски злобное, враждебное. «Я считал это завещание безумием», — сказал он себе, пряча оскорбительную бумагу в шкаф. «А теперь начинаю бояться, что оно позор». Утерсон задул свечу, надел плащ и направился к цитадели медицины Кавендиш-скверу. Там жил его друг, великий доктор Ленайон, принимавший в своем доме многочисленных пациентов. «Если кто-нибудь знает суть дела, то именно Ленайон», — подумал адвокат. Важный дворецкий доктора узнал Утерсона, принял его приветливо
0: и не заставил ждать, а сейчас же провел его в столовую, в которой доктор Ленайон сидел один за бутылкой вина. Это был здоровый, живой, краснолицый господин с гривой преждевременно поседевших волос, с шумными, решительными манерами. При виде мистера Утерсона он вскочил с места и протянул к нему обе руки. В его радостном движении была некоторая доля театральности. Однако доктором руководило искреннее чувство, так как Ленайон и Утерсон были старыми друзьями по школе и колледжу. Они уважали себя и друг друга, и, что не всегда является следствием этого, очень любили бывать вместе. После разговора о незначительных вещах адвокат перешел к теме, которая так занимала и тревожила его. «Мне кажется, Ленайон, — сказал он, — ты и я самые старые друзья Генри Джекеля.
1: Я хотел бы, чтобы эти друзья были помоложе, — со смехом заметил Ленайон. Но ты прав. Что же дальше? Теперь я редко встречаюсь с ним».
0: «Да, — сказал Утерсон, — а я думал, что у вас много общих дел».
1: «Было, — послышался ответ. Но вот уже более 10 лет Генри Джекель стал слишком причудлив для меня. Он пошел по дурной дороге, то есть умственно. И хотя, конечно, я продолжаю интересоваться Джекелем во имя прошлого, но очень редко вижу с ним, чертовски редко. Ненаучное фантазерство, — прибавил доктор, вспыхнув пурпуровым румянцем. Право, разлучило бы Дамона и Пифиаса.
0: Этот взрыв вспыльчивости послужил почти облегчением для Утерсона. «Они просто поссорились из-за каких-нибудь медицинских вопросов», — подумал он. И, будучи человеком, лишенным всяких научных страстей, адвокат питал только пристрастие к определенности, точности документов, даже прибавил. «Уж это хуже всего». Утерсон дал своему другу несколько минут на то, чтобы прийти в себя, и затем задал вопрос, из-за которого пришел к доктору. «Встречал ли ты когда-нибудь его протеже, Хайда?»
1: «Хайда?» — повторил Ленайон. «Нет, я никогда не слыхал о нем».
0: Вот какой запас сведений принес адвокат с собой в большую, мрачную постель, на которой он ворочался до тех пор, пока брежущий свет не стал яснее. Эта ночь не дала отдыха его работавшему уму, работавшему среди тьмы и осажденному множеством вопросов. На церкви, которая так кстати стояла близ квартиры Утерсона, пробило 6 часов. Адвокат все еще ломал голову над проблемой. До этого дня загадка затрагивала только его ум, но теперь было увлечено, или вернее порабощено, и его воображение. Он беспокойно ворочался среди ночной тьмы, наполнявшей комнату завешенными окнами. В его уме прошел весь рассказ Энфилда «Вереница ясных картин». Он увидел множество фонарей ночного города, фигуру человека, быстро шедшего по улице. Он увидел, как по другой встречной улице бежал ребенок от доктора. Они столкнулись, и чудовище в образе человека сшибло ребенка и пошло дальше, не обращая внимания на стоны малютки. Он увидел спальню в богатом доме. В ней его друг грезил и улыбался своим грезам. Вдруг дверь комнаты растворилась. Распахнулся полог кровати. Спящий проснулся. О, Боже! Перед ним стоял человек, имевший власть даже в этот глухой час заставить его встать и исполнить предъявленное ему требование. Всю ночь адвокат увиделся один и тот же ненавистный образ в том или другом виде. И если он иногда погружался в дремоту, он опять-таки видел, как Хайд крался между спящими домами, как он все скорее и скорее, и, наконец, с бешеной быстротой несся по лабиринту освещенного фонарями города и на каждом углу давил малютку и бежал дальше, не обращая внимания на ее стоны. А между тем у этого образа не было лица, по которому Утерсон мог бы узнать его. Даже в грезах у него не было лица, или же лицо, как бы смеявшееся над адвокатом и стоявшее перед его глазами. И вот в душе Утерсона появилось необычайно сильное, почти неудержимое желание посмотреть на черты настоящего мистера Хайда. Ему казалось, что взгляни он хоть раз на него, тайна немного рассеется, может быть, совершенно пропадет, по обыкновению всех таинственных феноменов, подвергающихся исследованию. Он мог бы тогда найти объяснение странной склонности своего друга или причины его рабства, называйте это как угодно, и даже удивительных статей завещаний. Наконец, стоит посмотреть на такое лицо, на лицо человека без сострадания, на лицо, которому нужно было только показаться, чтобы вызвать у невпечатлительного Энфилда ненависть. С этого времени Утерсон начал часто бывать у двери здания в маленькой торговой улице. Адвоката можно было видеть на его излюбленном месте утром до начала его конторских занятий. В полдень, когда дело кипело, времени не доставало. Ночью, при свете окруженной туманом луны, во всякое время, при всяком освещении, во все часы. «Если он мистер Хайд, то я мистер Сик», непереводимая игра слов. «To hide» — прятаться, «to seek» — искать.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Роберт Льюис Стивенсон. Повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Читает Аркадий Бухмин.
2: Наконец, терпение Утерсона было вознаграждено. Стояла прекрасная сухая ночь. Морозило. Улицы были чисты, как бальный зал. Фонари, не колебавшиеся от ветра, бросали правильный свет, на котором рисовались определенные тени. Около 10 часов, когда запирались лавки, улица бывала очень уединенно, и, несмотря на то, что кругом гудел Лондон, в ней царило молчание. Легкие звуки ясно раздавались в ее тишине. Из домов доносился шум домашней жизни. Шаги прохожих слышались еще задолго до появления их фигур. Утерсон продежурил уже некоторое время на своем посту, когда он, наконец, различил легкие шаги, приближавшиеся к нему. Он столько раз сторожил по ночам, что давно привык к тому, как странно и внезапно стук ног о камни выделяется на общем фоне городского гула. Однако еще никогда его внимание не бывало привлечено так сильно и так исключительно. С глубоким, суеверным предчувствием успеха он отошел ко входу во двор. Шаги быстро приближались и внезапно раздались громче. Адвокат выглянул из ворот и увидел, с какого рода человеком ему предстояло иметь дело. Он был мал ростом, одет просто, и вся его наружность даже на этом расстоянии внушала наблюдателю антипатию. Желая сократить время, незнакомец пересек мостовую и, приближаясь ко двору, вынул ключ из кармана, точно человек, возвращающийся домой. Утерсон выступил вперед, и когда незнакомец проходил мимо него, слегка дотронулся до его плеча. «Мистер Хайд, вероятно...» Хайд отступил. Из его груди вырвалось свистящее дыхание. Но его страх моментально прошел, и хотя он не смотрел адвокату в глаза, но ответил довольно спокойно. «Да, это мое имя. Что вам угодно?» «Я вижу, вы идете в дом», — продолжал адвокат. «Я старый друг доктора Джекиля, Утерсон с улицы Гаунт. Вы, вероятно, слыхали обо мне. И, встретив вас так кстати, я думал, что вы меня примете». «Вы не застанете доктора Джекиля. Его нет дома», — возразил Хайд, продувая ключ. Потом, внезапно, но не поднимая глаз, он спросил. «Как вы узнали меня?» «Со своей стороны», — сказал Утерсон, — «не сделаете ли вы мне одного одолжения?» «С удовольствием», — произнес Хайд. «В чем же дело?» «Вы позволите мне взглянуть вам в лицо?» — попросил адвокат. Хайд, по-видимому, колебался. Потом, точно поддаваясь внезапному решению, поднял голову с вызывающим видом. И они несколько секунд пристально смотрели друг на друга. «Теперь я вас узнаю», — сказал Утерсон. «Это может оказаться полезным». «Да», — ответил Хайд. «Так же, как и наша встреча». «А, кстати, вам нужно дать мой адрес». И он назвал улицу в Сохо и номер дома. «Боже мой», — подумал Утерсон. Неужели он в эту минуту тоже подумал о завещании? Однако адвокат ничего не сказал и только проворчал что-то в ответ на данный ему адрес. «Теперь», — сказал Хайд, — «объясните, как вы меня узнали?» «По описанию», — был ответ. «Кто мог вам описать меня?» «У нас есть общие друзья», — сказал Утерсон. «Общие друзья», — повторил Хайд немного хриплым голосом. «Кто?» «Джекиль, например», — сказал адвокат. «Он не говорил вам обо мне!» — крикнул Хайд с внезапным приливом гнева. «Я не думал, что вы умеете лгать!» «Ну», — сказал Утерсон, — «так говорить не годится!» Хайд захохотал грубо, дико, и через минуту с необычайной быстротой открыл дверь и исчез в доме. Когда Хайд исчез, адвокат некоторое время постоял на улице, и вся его фигура выражала собой тревогу. Потом он медленно двинулся назад, останавливаясь каждую минуту и поднося руку ко лбу, точно человек в страшной умственной нерешительности. Он старался выяснить одну из тех проблем, которые трудно разгадать. Мистер Хайт был бледен и походил на карлика. Он казался уродом, хотя в нем не замечалось никакой ненормальности. Он улыбался противной усмешкой, и в его обращении с адвокатом проглядывала отталкивающая смесь робости и дерзости, точно в злодеи. Голос у него был сильный, шепчущий, довольно прерывистый. Все это говорило не в его пользу, но тем не менее не могло служить объяснением неведомого отвращения, презрения и страха, с которыми Утерсон смотрел на него. «В Хайде должно быть что-то особенное», — сказал себе встревоженный адвокат. «В нем есть что-то, а что именно, не знаю». «Прости меня, Боже, он кажется не человеком, а представляется полутроглодитом, если так можно выразиться. Или это старая история доктора Фелля? Или низкая душа просвечивает в нем наружу и преображает его материальную оболочку? Я думаю, последнее верно, потому что, о, мой бедный Генри Джекиль, если когда-нибудь я видел печать сатаны на человеческом лице, то именно на лице твоего нового друга». За углом торговой улицы на площади стояло несколько старинных красивых домов. В настоящее время, по большей части потерявших свое прежнее блестящее положение и населенных людьми всевозможных положений, картографами, архитекторами, мелкими адвокатами и агентами неизвестных предприятий. Однако один дом, второй от угла, был занят целиком, носил на себе отпечаток комфорта и богатства, хоть в настоящую минуту и был погружен во тьму, так как в нем светилось одно полукруглое окошечко. У его-то двери остановился Утерсон и постучал. Ему отворил старый, хорошо одетый слуга. «Доктор Джекиль дома, Пуль?» — спросил адвокат. «Я посмотрю, мистер Утерсон», — ответил Пуль и провел гостя в большую, но сумрачную приемную, вымощенную плитами, отопляемую, по примеру загородных домов, ярким открытым камином и заставленную дорогими дубовыми шкафами. «Угодно вам подождать здесь, сэр, у камина, или прикажете осветить столовую?» «Благодарю вас, я подожду здесь», — сказал адвокат и облокотился на высокую каминную решетку. Комната, в которой он остался один, составляла любимую затею его друга-доктора. Сам Утерсон любил говорить о ней, как об одной из самых привлекательных приемных Лондона. Но сегодня в душе адвоката был какой-то страх. Лицо Хайда угнетало его мозг. Он чувствовал, а это случалось с ним редко, тоску и отвращение к жизни. Благодаря мрачному настроению ему казалось, что он читает угрозу в мелькании отсвета камина на полированных шкафах, в беспокойном колебании теней на потолке. Сам, стыдясь своей слабости, он все же почувствовал облегчение, когда вернулся Пуль и сказал ему, что доктора Джекиля нет дома. «Я видел, что мистер Хайт вошел в дом через дверь бывшего анатомического зала, Пуль», — сказал он. «Позволительно ли это, когда доктора Джекиля нет дома?» «Вполне, сэр», — ответил слуга. «У мистера Хайда есть ключ». «Очевидно, ваш господин очень доверяет этому молодому человеку, Пуль», — задумчиво заметил адвокат. «Точно так, сэр», — подтвердил Пуль. «Нам всем приказано слушаться его». «Кажется, я никогда не встречал здесь мистера Хайда». «О, нет, сэр, он никогда не обедает у доктора», — возразил дворецкий. «Мы редко видим его в этой части нашего дома. Чаще всего он приходит и уходит через лабораторию». «Ну, покойной ночи, Пуль». «Покойной ночи, мистер Утерсон». И адвокат пошел домой с большой тревогой в душе. «Бедный Гарри Джекиль», — думал он, — «я чувствую, что он тонет. В молодости он был неукротим. Это было давно, конечно, но в законе Божьем нет границ давности». «Да, конечно, это так. Хайт — призрак старого греха, едва скрытого позора. Наказание явилось медленно, после того, как память все забыла, а себялюбие нашло извинение проступку. И адвокат, расстроенный этими мыслями, стал раздумывать о собственном прошлом, заглядывая во все его тайники, чтобы убедиться, не выскочит ли и для него какой-нибудь чертик из табакерки в виде старого греха. Но его прошлое было совершенно безупречно. Немногие люди могли так спокойно, как он, читать свитки своей жизни. Мелкие проступки, совершенные им, принижали его. Однако благодаря дальнейшим воспоминаниям он снова поднимался в своем мнении, благочестиво прославляя свою судьбу. Он часто бывал близок к ошибкам, но избегал их. Вернувшись к прежним думам, адвокат почувствовал в себе искру надежды. «Если хорошенько изучить этого мистера Хайда, — подумал он, — то, конечно, найдешь у него множество тайн, и, судя по его виду, тайн мрачных. В сравнении с ними худшее заблуждение бедного Джекеля покажется солнечным светом. Так не может продолжаться. Я холодею, представляя себе, как этот негодяй, точно вор, крадется в спальню Гарри. Бедный Гарри, какое пробуждение! И в какой он опасности! Ведь если только этот Хайд заподозрит существование завещания, в нем может родиться желание поскорее получить наследство. О да, мне следует взяться за это дело. Конечно, если только Джекиль не помешает мне. Он прибавил, если только Джекиль не помешает мне, потому что его духовный взор снова ясно увидел странные статьи завещания.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
2: Глава третья. Доктор Джекиль спокоен. Через две недели, в силу счастливой случайности, доктор Джекиль дал один из своих веселых обедов, пригласив к себе 5-6 старых товарищей, людей достойных и знатоков хорошего вина. Мистер Утерсон постарался остаться в доме доктора дольше всех. Впрочем, он нередко засиживался у приятелей. Там, где Утерсона любили, его любили очень. Хозяева всегда удерживали молчаливого, сухого адвоката после ухода веселых и разговорчивых гостей. Затратив много усилий на оживление, они отдыхали в его молчании. Доктор Джекиль не составлял исключения в этом отношении. Теперь, когда они сидели у огня, по выражению глаз этого высокого, полного, 50-летнего человека с мягким, может быть, немного ленивым лицом, тем не менее носившим отпечаток талантливости и доброты, было видно, что он искренне и глубоко любил Утерсона. «Мне хотелось поговорить с тобой, Джекиль», — начал адвокат. «Ты помнишь твое завещание?» Наблюдатель мог бы подметить, что доктору не понравилась эта тема, однако он весело отнесся к вопросу. «Мой бедный Утерсон», — сказал Джекиль. «Клиент вроде меня для тебя несчастье. Я никогда не видывал человека в таком отчаянии, как ты, когда я передал тебе мое завещание. Разве вот еще этот мелочный педант Ленайен приходил в такую же ярость от того, что он называл моей научной ересью? О, я знаю, он очень хороший малый. Тебе незачем хмуриться. Превосходный малый, и мне всегда хочется почаще видеться с ним». Но что правда, то правда. Он мелочный педант, невежественный брюзга педант. Никто не приводил меня в такое негодование, как Ленайен. «Ты знаешь, я никогда не одобрял его», — продолжал Утерсон, безжалостно оставив в стороне последнее замечание друга. «Моего завещания? Да, конечно, знаю», — сказал доктор несколько резким тоном. «Ты говорил мне это». «Ну и повторю еще раз», — произнес адвокат. «Я узнал кое-что о молодом Хайде». Красивое лицо Джекиля побледнело так, что даже его губы побелели, и под его глазами появились черные тени. «Я не хочу слышать ничего больше», — сказал он. «Я думал, что мы согласились бросить этот разговор». «То, что мне передали, было отвратительно», — продолжал Утерсон. «Это не может изменить дело. Ты не понимаешь моего положения», — заговорил доктор, немного путаясь в словах. — «Мое положение очень затруднительно, Утерсон, и очень странно, очень странно. Разговорами делу не поможешь. «Джекиль», — сказал Утерсон, — «ты меня знаешь, мне можно доверять. Выскажись, и я не сомневаюсь, что мне удастся помочь тебе».
3: «Мой добрый Утерсон», — сказал доктор, — «это очень хорошо с твоей стороны, очень хорошо. И я не нахожу слов, чтобы поблагодарить тебя. Я вполне верю тебе. Я охотнее доверился бы тебе, чем кому бы то ни было, даже больше, чем самому себе. Но я не могу. Только право, все это не то, что ты воображаешь. И дело далеко не так уж дурно. Чтобы успокоить твое доброе сердце, скажу тебе одну вещь. Я отделаюсь от мистера Хайда в ту минуту, как только мне вздумается. Вот тебе моя рука, что я не лгу. Еще одно замечание, Утерсон, и я знаю, что ты не посмотришь на него дурно. Все это мои личные дела, и я прошу тебя оставить их в покое».
2: Утерсон несколько минут молчал и раздумывал, глядя на огонь. «Ты совершенно прав», — сказал он наконец и встал.
3: «Но так как мы заговорили об этом деле, надеюсь, в последний раз», — продолжал доктор, «мне хочется объяснить тебе один пункт. Я действительно очень интересуюсь бедным Хайдом. Я знаю, ты его видел. Он сказал мне это. И я боюсь, что он говорил с тобой грубо. Но я искренне, очень, очень сильно интересуюсь этим молодым человеком. Если меня не станет, Утерсон, я хотел бы, чтобы ты обещал мне взять его под свою защиту и оградить его права. Я думаю, ты исполнил бы это, если бы ты знал все. А своим обещанием ты снял бы тяжесть с моей души».
2: «Я не могу сказать, что он всегда будет мне нравиться», — сказал адвокат.
3: «Я и не прошу этого», —
2: ласково заметил Джекиль и положил руку на плечо друга.
3: «Я прошу только справедливости. Я прошу только помочь ему ради меня, когда меня больше не станет».
2: Утерсон невольно вздохнул. «Хорошо», — сказал он, — «обещаю».
0: Глава четвертая. Убийство Кирью. Прошло около года, и в октябре 1836 года Лондон был поражен необычайно жестоким убийством. Высокое общественное положение жертвы делало злодейство еще более значительным. Подробностей было мало, но они возбуждали всеобщий ужас. Одна служанка, жившая невдалеке от реки, пришла к себе в комнату около 11 часов вечера. Хотя на рассвете над городом появился туман, но в ранние часы этой ночи небо было безоблачно, и улица, на которую выходило окно девушки, заливал свет полной луны. По-видимому, эта служанка обладала романтически настроенным воображением, потому что она села на сундук под окном и задумалась. «Никогда», — так говорила она, рассказывая об ужасном происшествии и обливаясь слезами, «никогда не чувствовала она в себе такого доброго расположения ко всем людям, никогда не испытывала такого добродушия по отношению к миру». И вот она увидела старого красивого господина с белыми волосами, который подходил к ее дому. А навстречу ему двигался другой человек, очень маленького роста. Сперва она обратила на него мало внимания. Когда они поравнялись,

только смотрела на него. Черты старика дышали невинной старозаветной добротой, но вместе с тем на них лежал отпечаток заслуженного довольства собой. Потом взгляд служанки перешел на его собеседника, и она с удивлением узнала в нем мистера Хайда, как-то раз навестившего ее господина. Еще тогда он очень не понравился ей. Хайд держал в руке тяжелую трость и помахивал ею. Он ничего не отвечал старику и, по-видимому, слушал его с плохо скрытым раздражением. Вдруг он пришел в ярость, топнул ногой, поднял палку. Вообще, по словам девушки, точно обезумел. Старик отступил от него. Казалось, он был изумлен и обижен. В эту минуту Хайд совершенно потерял голову и свалил несчастного на землю. Через мгновение он со злобой аспида стал топтать ногами свою жертву и осыпать ее градом ударов, от которых слышался треск костей, а беспомощное тело подпрыгивало на мостовой. Слыша и видя эти ужасы, девушка лишилась чувств. Около 2 часов утра она очнулась и позвала полицию. Убийца давно ушел, но на улице лежало невообразимо обезображенное тело жертвы. Палка Хайда из очень плотного, дорогого и тяжелого дерева сломалась пополам. Одна половина откатилась в соседний водосток, другая, без сомнения, осталась в руках безумного злодея. На жертве были найдены золотые часы и кошелек, но ни карточек, ни бумаг, кроме запечатанного конверта, который он, вероятно, нес на почту. На конверте стояло имя и адрес мистера Утерсона. Этот конверт подали на следующее же утро адвокату, когда тот еще лежал в постели. Едва посмотрел он на него и выслушал рассказ об убийстве старика, как произнес торжественно: «Я ничего не скажу, пока не увижу тело. Дело может быть очень серьезно. Будьте так добры, подождите, пока я оденусь». По-прежнему торжественно Утерсон наскоро позавтракал и отправился в то полицейское отделение, в которое отнесли труп убитого. Едва Утерсон вошел в камеру, как подтвердил: «Да, я узнаю его. С горечью могу сказать, что это сэр Денвере Керью». «Боже ты мой, сэр!» — вскрикнул полицейский. «Возможно ли это?» Но в следующую же минуту его глаза вспыхнули профессиональным честолюбием. «Это наделает шуму», — сказал он. «А может быть, вы поможете нам отыскать убийцу?» И он рассказал вкратце все, что видела девушка, и показал обломок палки. При первом же звуке имени Хайда Утерсон вздрогнул. Когда же ему показали палку, он окончательно перестал сомневаться. В этом сломанном, расщепленном и измочаленном обломке он узнал кусок трости, когда-то много лет тому назад подаренный им Генри Джекилю. «Этот мистер Хайд мал ростом?» — спросил адвокат. «Необычайно мал и противен, как говорит служанка», — ответил полицейский. Утерсон подумал несколько минут и, наконец, сказал, подняв голову: «Если вам угодно сесть со мной в кэп, я отвезу вас в квартиру Хайда». Было около 9 часов утра. Над городом появился первый осенний туман. Большая завеса шоколадного цвета расстилалась под небесами. Но ветер трепал и рвал этот густой туман. Таким образом, пока кэп переезжал из улицы в улицу, Утерсон мог любоваться градациями полусвета. Здесь сумрак был густ, как ночью. Там он принимал бледно-коричневый оттенок, точно освещенный лучами какого-то странного пожара. На минуту туман совсем рассеялся, и тусклый дневной свет проглянул через его метущиеся клубы. Освещенный таким переменчивым светом, унылый квартал Сохо с его грязными улицами, неопрятными прохожими и фонарями не потушенными, но и не заправленными вновь для борьбы с печальным возвращением тьмы, казался адвокату частью какого-то города, явившегося ему в кошмаре. Кроме того, в голове адвоката толпились самые мрачные мысли. И когда он смотрел на своего спутника, то чувствовал в душе тот ужас перед законом и исполнителями его, который по временам охватывает самых честных людей. Когда кэп приблизился к цели путешествия,

0: Он немного рассеялся, и Утерсон увидел маленькую грязную улицу, кабак, плохую французскую закусочную, мелочную лавку, много оборванных ребятишек у порогов дверей и женщин различных национальностей, шедших с ключами в руках, выпить утреннюю рюмочку. Скоро на эту часть города снова спустился туман, коричневый, как умбра, и скрыл от Утерсона все мрачные подробности картины. Кэп приехал к жилищу странного протеже Генри Джекеля, квартире наследника четверти миллиона стерлингов. Дверь отворила старуха с лицом желтоватым, как слоновая кость, и с серебристыми волосами. У нее было злое лицо, смягченное лицемерием. Зато держалась она прекрасно.
1: «Да, здесь живет мистер Хайт, только его нет дома. Он вернулся поздно ночью и меньше чем через час ушел опять».
0: Это ее не поразило. Мистер Хайт вообще вел очень неправильную жизнь и часто отлучался из дому, например, до вчерашнего дня, она его не видела целых 2 месяца. «Прекрасно. Тогда покажите нам его комнаты», — сказал адвокат. И когда старуха принялась уверять, что это невозможно, он прибавил. «Ну, я вижу, что будет лучше сказать вам, кто этот господин. Это инспектор Ньюкоммен из Скотланд-Ярда». Лицо женщины вспыхнуло недоброй радостью. «А-а-а», — сказала она, — «ему приходится плохо. Что же он сделал?» Утерсон и полицейский переглянулись. «По-видимому, Хайт не особенно популярен», — заметил Ньюкоммен. «Теперь же, милейшая, дайте мне и этому джентльмену возможность взглянуть, как он живет». Во всей квартире не было ни души, кроме старухи. Хайт занимал немного комнат, но они были убраны очень роскошно и с большим вкусом. В кладовой хранилось много вина. Блюда были из серебра. Столовое белье очень элегантно. На стене висели хорошие картины, как предположил Утерсон, полученные от Генри Джекеля, который считался знатоком живописи. На полу лежали большие ковры прекрасного рисунка. Однако в данную минуту комнаты были в сильном беспорядке. Очевидно, в них кто-то рылся наскоро. На полу валялось платье с вывернутыми наружу карманами. Комоды стояли с незадвинутыми ящиками, а в камине лежала пригоршня серой золы. Точно в нем было сожжено множество бумаг. Инспектор достал из пепла корешок зеленой чековой книжки, пощаженной огнем. За дверью нашлась вторая часть трости, и так как это подтвердило подозрение полицейского, он пришел в полный восторг. Посещение банка, в котором на имя убийцы лежало несколько тысяч фунтов, окончательно развеселило его. «Будьте спокойны, сэр», — сказал он Утерсону, — «я держу его в руках». Вероятно, он обезумел, потому что иначе, конечно, не бросил бы так палку, главное же, не сжег бы чековой книжки. Ведь деньги для него жизнь. Нам следует только подождать его в банке и составить описание его наружности для опубликования. Однако последнее оказалось делом нелегким, потому что Хайда знали немногие. Даже господин служанки, рассказавший об убийстве, видел его всего 2 раза. Напасть на следы Хайда было невозможно. Он никогда не фотографировался. Немногие же, видевшие его, сильно расходились в своих описаниях, как это обыкновенно случается с очевидцами. Только в одном отношении все были единодушны. Все говорили, что в его наружности проглядывало что-то уродливое, несообразное. Но в чем именно крылось это уродство, никто не мог определить.
2: Мы читали повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о критическом росте уровня воды в реках региона. За сутки уровень Туры достиг почти 9 метров, а Пышмы у села Багандинское вырос до 6 метров. Это фактически уровень так называемого неблагоприятного явления. Из-за паводка подтоплен 121 жилой дом, эвакуировано 53 человека, включая 9 детей. Пострадавшим предоставляется единовременная помощь примерно в 15 тысяч рублей. Вооруженные силы Беларуси формируют 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в Гомельской области, всего в 40 километрах от границы с Украиной. Командующий силами спецоперации Александр Ильюкевич сообщил, что уже создан батальон, ведется набор личного состава, а также формирование артиллерийских, зенитных и разведывательных подразделений. Дополнительно в приграничные районы направлены спецотряды МВД для предотвращения проникновения украинских диверсантов. У наземного робототехнического комплекса «Курьер» обновили прицельный комплекс для борьбы с дронами, сообщили в Министерстве обороны. В его состав входит оптическая камера, тепловизор и система сопровождения цели. Оператору остается только подтвердить открытие огня. А в ближайшее время «Курьер» оснастят лазерами для дистанционного обезвреживания боеприпасов. О новой разработке телеканала «Звезда» рассказал эксперт Народного фронта Олег Заремба.
2: Лазерные роботы сегодня уже выжигают беспилотники. Это применяет и Российская Федерация, и Китай. Другой вопрос, что, как правило, это очень большие установки. Они располагаются на грузовых автомобилях, на кораблях. Мощность в мегаватт испепеляется мгновенно, ну, там, летающий аппарат. Здесь немножко другая задача. Нужно удержать какое-то время, ну, хотя бы секунды, пятно, ну, в том месте, которое хочешь поразить. Поэтому идет эволюция сегодня турелей уже. Они становятся настолько точные, что даже на расстоянии в километры они в состоянии пятнышка света, диаметром там несколько миллиметров или сантиметров, удержать прямо в этой точке.
1: Добавлю, высокомощный лазер воздействует на корпус мины, гранаты или снаряда, выжигая взрывчатку без детонации. По словам разработчиков, такой способ позволяет нейтрализовать опасные предметы без подрыва и повышает безопасность саперов. В Нюрнберге 1800 музыкантов непрерывно играли на духовых инструментах в течение 72 часов, пытаясь установить мировой рекорд длительности концерта. Марафон проходил в церкви Святого Якова и завершился многолюдным богослужением. Организаторы теперь ожидают официального признания достижения Институтом рекордов Германии, так как предыдущая попытка в Гамбурге 3 года назад длилась всего 24 часа. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: На самом же деле родство царицы, хотя и теряло право для государственного приличия именовать ее своею родною, хотя и не осмеливалась иначе называть ее как «великую государыню-царицу», но все-таки по своему влиянию оставалась ее родством и всегда быстро восходила на степень самых близких людей к государю, быстро возвышалась до значения всемогущих временщиков. По большей части ее-то родство и управляло государством во всех внутренних, так сказать, домашних государственных делах. «А жалует царь по царице своей, — говорит Каташихин, — отца ее, а своего тестя, и род их с низкие степени возведет на высокую, и кто чем не достанет, сподобляет своею царскую казною, а иных рассылает для покормления по воеводствам в городы и на Москве в приказы, и дает поместья и вотчины, и они теми поместьями и вотчинами, и воеводствами, и приказным сиденьем побогатеют». Таково было беззастенчивое вотчинное управление государством, по которому в силу общих и неколебимых, освященных веками убеждений, родство и в царском, как и в частном правительственном быту, всегда приобретало первое право пользоваться властью своего родича, а стало быть, и всеми выгодами его высокого общественного положения. Это было на самом деле непререкаемое право всех родичей, ибо по идеям родового быта они всегда и приобретали, и теряли, возвышались и падали заодно со своим родом. Отдельная от рода личность не была мыслима в то время. Она сливалась с родом в органическое целое, а потому не могла даже и понять какой-либо раздельности интересов и выгод в кругу родовой связи. Возвышавшийся где бы ни было родич всегда оставался в кровном убеждении, что за собою должно возвышать прежде всего свое родство, что это дело естественное. А родство всегда тоже почитало своим естественным родовым правом не только ожидать, а и требовать себе всех выгод, приобретаемых в обществе его родичем. Такой именно порядок идей господствовал в среде всех житейских общественных связей и всяких властных господарских отношений. Государевы невесты очень нередко избирались из бедных и простых дворянских родов, а потому и возвышение их родства выпадало на долю самым незначительным людям. Коллинс рассказывает, что отец царицы Марии Ильиничны Милославских, Илья Данилович, происходил из незнатного и бедного дворянского рода и прежде служил кравчим у посольского дьяка Ивана Грамотина. Дочь его, будущая царица, хаживала в лес по грибы и продавала их на рынке. А царице Евдокии Лукьяновне Стрешневых, супруге Михаила, ее же постельницы говаривали: «Недорога Диана государыня». Знали они ее, коли она хаживала в желтиках, простых чопотах. Ныне де ее государыню Бог возвеличил. А царице Наталье Кирилловне, шокловитые, предлагавшие ее принять, то есть погубить, говорил царевне Софье: «Известно тебе, государыня, каков ее род и какова в Смоленске была. В лаптях ходила». Весьма понятно после того, с какой завистью и ненавистью встречали во дворце родство новой царицы, с каким опасением смотрели на новых людей ее родичей все лица, находившиеся в близости и в милости у государя, сидевшие прочно в своих пригретых гнездах по разным частям дворцового и вообще приказного управления. Выбор государевой невесты подымал в дворовой среде столько страстей, столько тайных козней и всяческих интриг, что это государево дело редко проходило без каких-либо более или менее важных и тревожных событий в его домашней жизни. Избранная невеста, вступая во дворец царевную, среди радости и полного счастья, неизобразимого для простой девицы и особенно для ее родных, вовсе не предчувствовала, что именно с этой минуты участь ее держится на одном волоске, что именно с этой минуты ее личность становится игралищем самых коварных, низких и своекорыстных замыслов. Те же самые люди, которые с дворским раболепием служили ей, с дворским раболепием заискивали ее особого расположения, земно кланялись ей, как новонареченной царице. Те же самые люди, которые так были близки ее царственному жениху, так были любимы им и, казалось, так добродушно и искренно родили о его счастье и, стало быть, о счастье избранной им супруги, эти-то самые люди и являлись в тайных своих замыслах первыми и, можно сказать, единственными ее врагами. Недоступный, замкнутый царский терем с его просторную и прохладную жизнью, в смысле всякого изобилия и великолепия, всяческого раболепства и ласкательства, являлся на деле самым открытым местом для действий потаенных врагов и самым тесным и опасным местом для жизни. Простое легкое нездоровье было достаточно для того, чтобы враги воспользовались этим обстоятельством и облекли его в дело величайшей важности и величайшей же опасности для здоровья самого государя, всегда обвиняя при этом и родство невесты, будто оно нарочно скрывает какую-либо неизлечимую ее болезнь, разумеется, для того, чтобы не лишиться ожидаемого высокого благополучия, вступить в близость к государю. Враги употребляли большие старания чем-либо в действительности испортить здоровье царевны-невесты и таким образом лишить ее царской любви, выселить из дворца, и тогда новый выбор государевой супруги направить согласно своим потаенным целям. С подробностями таких печальных событий в государевой жизни лучше всего познакомит нас история царских невест. Скорбь разлуки с избранную невестою, именно вследствие дворских интриг, должен был испытать из царей первый Иван Васильевич Грозный. Со многим и долгим испытанием в 1572 году он избрал в супруги девицу Марфу Васильевну Собакину. Она была испорчена еще в невестах, и скончалась с небольшим через 2 недели после свадьбы, совершенной царем вопреки обычному предубеждению и страху за собственное здоровье. Об этом засвидетельствовал сам царь, когда просил соборного разрешения вступить потом в 4-й брак на Анне Алексеевне Колтовских. «Ненавидей добра враг, воздвиже ближних многих людей враждовати на царицу Марфу, еще в девицах сущу, то, чью имя царское возложено на нее, и так у ей отраву злую учиниша». Благоверный же царь и великий князь, положа на Божие всещедрое существо упования, либо исцелеет, пая за себя девицу Марфу, и только была за ним 2 недели, и приставися. И понеже девство не разрешил 3-го брака, царь и великий князь, а таковых много оскорбися, и хоте облещися во иноческое.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях».
3: Подозрение в порче пало на родство прежних цариц — Анастасии Романовых и Марьи Черкасских. Был розыск и были казни. По Карамзину — 5-я эпоха душегубства, в которую погиб в числе других князь Михаил Темрюкович Черкасский, брат царицы Марьи. К сожалению, дело об этом розыске, со множеством разных других дел, весьма важных для истории Ивана Грозного, до нас не дошло. И потому мы не имеем никаких оснований делать решительные заключения ни о той, ни о другой стороне. Более подробностей о подобных событиях царской жизни сохранил нам 18 век. Так, следственное дело о болезни первой невесты царя Михаила Федоровича, Марьи Хлоповой, довольно близко знакомит нас с характером дворских отношений в этих обстоятельствах и вообще с подробностями домашней жизни избранных государевых невест. По вступлении на царство 16-летний Михаил Федорович, юноша кроткий и тихий, благоуветливый и покорный, как отзывается о нем летописец, до возвращения из плена своего отца Филарета Никитича находился в полной опеке матери, великой старицы инокини Марфы Ивановны. В первое время близкими к нему людьми явились, конечно, его родственники, как всегда и бывало. Да и кому же, кроме родства, вернее и безопаснее было поручить бережение молодого государя, особенно вскоре после общих всенародных смут, ввиду бывших постоянных измен и даже убийств, от которых не могли спастись государи-предшественники. Без сомнения, по совету родственников и по назначению Марфы Ивановны, ближайшие и самые важные дворовые должности при Михаиле отданы были в 1613 году двум его двоюродным братьям, Борису и Михаилу Салтыковым. Первый назначен Дворецким, второй — Крайчим. Близость к молодому, неопытному и покорному государю очень скоро возвысила их до значения самовластных и самоуправных временщиков. Хозяйничая своевольно и безответственно во дворце, они давали чувствовать свою власть и в общих делах государства, так что многие с нетерпением ожидали приезда из плена царского отца Филарета Никитича, который один только своей отцовскую властью мог остановить это боярское своеволие, всегда поднимавшееся во время малолетства или неспособности государей. Вот что рассказывает правдивый современник об этих первых годах Михаилова царствования. «Беже царь млад, и не бей ему еще толика разума, еже управлять землею, но боголюбивая его мати, инока великая старица Марфа, правя под ним и поддержая царство со своим родом. Но и сему царю не без мятежа сотвори державу враг дьявол древний, возвыся паки владущих на мздоимание, которые царя ни во что же вмениша, и не боящися его, понеже детеск сый, всю землю русскую разделивши по своей воле, яко его царское села себе поимаша». Почти то же самое рассказывают и иностранцы-современники. После венчания царским венцом 11 июля 1613 года следовало подумать и о венчании брачным венцом, как водилось истори. Неизвестно, однако ж, тогда ли начались об этом государевы заботы. Только в 1616 году, когда царю был уже 20-й год, мать благословила его на это доброе дело, которое было желательно и для всей земли, испытавшей столько бед, и потому вполне желавшей, чтобы новый царский род неколебимо утвердился на престоле. Для обирания невесты к его государской радости по установившемуся обычаю были, вероятно, собраны во дворец все тогдашние красавицы, дочери дворян и вообще служилого помещичьего сословия. Царь выбрал в невесты Марью Ивановну Хлопову, дочь московского дворянина. Как только дело было решено, государь велел позвать к себе ее родных, отца, мать и всех, кто был налицо, все родство. Это-то родство и было всегда ненавистно старым временщикам. Здесь являлись соперники, незнатные, небогатые, но сильные впоследствии, влиятельные по свойству с царицей, с которыми впоследствии трудно было ладить, от которых нельзя было ждать добра, ибо и они тоже всегда почитали себя прямыми и самыми ближайшими кандидатами в такие же временщики. По этим причинам старые любимцы государя должны были употреблять все усилия, чтобы направить выбор царской невесты соответственно своим личным целям. Для них, например, очень важно было, чтобы близкие и родные и все родство будущей царицы не было слишком значительно по своим личным достоинствам или заслугам. Родных Хлоповой позвали вверх к Рождеству на сени, то есть на царицыну половину дворца. Здесь вышли к ним Борис да Михайло Салтыковы, первые люди во дворце, и велели им тут подождать и до государева указу. Затем позвали их к государю в хоромы, в переднюю. Там сказал им государь сам, что он произволил взять себе для сочетания законного брака Иванову дочь Марью и их родственницу, и они б ему служили и были при нем близко. Родные будущей царицы ударили челом государю благодаря за неизреченное жалование. С этой минуты они были при государе близко. Они становились своими людьми государю, могли свободно ходить во дворец к нареченной невесте. Государеву невесту поместили у государя в верхних хоромах, в теремах. Нарекли ее царицею, а имя ей дали Настасья — очень вероятно, в память царской бабки Анастасии Романовны, первой супруги Грозного. И молитва наречению ей была, и чины у ней уставили по государскому чину, то есть честь и бережение к ней держали, как к самой царице. И дворовые люди крест ей целовали, и на Москве, и во всех епископьях Бога за нее молили, то есть поминали на иктениях. Вверху, в хоромах, при нареченной царице жила Марья Милюкова, одна из придворных сенных боярынь. Также мать царицы и ее бабка Федора Желябужская. Родственники сначала приходили челом ударить временем, потом ходили к ней по все дни и ездили с государем на богомолье к Троице, когда он отправился туда вместе с матерью и невестою молить Бога о благополучном сочетании браком. Это было 16 мая 1616 года. Все происходило по заведенному из кони обычному порядку. Все шло благополучно, без всякой помехи. Невеста чувствовала себя во всем здоровую, кушала царские сладкие яства, без сомнения веселилась новой жизнью и ожидаемым счастьем, которое должно было возвысить и весь ее род. Так прошло около месяца. 9 июня государыня-царевна и великая княгиня Настасия Ивановна, всея Руси государыня, и великой старице иноки Марфе Ивановне на новоселье челом ударила. 2 сорока соболей, 1 30 рублей, другой 25 рублей. Вероятно, свекровь в это время построила себе в Вознесенском монастыре новые хоромы.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
3: Из родных царевны заметно выдвинулся ее дядя, Гаврила Васильевич Хлопов, по-видимому, человек очень неглупый, бывалый, стойкий и прямой. Очень понятно, что он-то особенно и не мог понравиться Салтыковым. Однажды ходил государь в оружейную палату и смотрел оружейную казну. Оружейную палату, где выделывалось всякое царское оружие, заведовал тогда Михайло Салтыков, исполнявший кроме должности кравчего и должность оружничего, которая также всегда поручалась близкому и доверенному человеку. Поднесли к государю турецкую саблю и почали хвалить. Салтыков, как полный хозяин царского оружейного заведения, а следовательно и знаток дела, выхваляя своих мастеров, стал говорить, что и на Москве, то есть в оружейной палате, государевы мастеры такую саблю сделают. Государь передал смотреть саблю в руки Гавриле Хлопову, спрашивая его, как он думает, сделают ли такую саблю в оружейной палате. Осмотрев саблю, Хлопов ответил: «Пожалуй, сделают. Только, думаю, не такову, как это». Мог ли Салтыков, оружничий, перенести хладнокровно такое противоречие своему отзыву, а может быть и хвостовству? Рассерженный он вырвал у Хлопова саблю, примолвив, что говорит он незнаючи. Когда это было неизвестно, в расходных дворцовых записках значится, что 10 мая в оружейный приказ из домовой государевой казны была отпущена сабля булатная тевриская, тевриский выков, ножный хоз черный, оковы булатные, цена 5 рублей. Быть может, это та самая сабля, которую похвалил государь. В оружейной палате сохраняется булатная сабля прорезная с богатой золотой насечкой и с русскую подписью латинскими, то есть польскими буквами. Сей тесак сделан по велениям государя-царя и великого князя Михаила Феодоровича всея Руси в 5-е лето, 1617 год, государства его месяца. По приказу Крайчева и Оружничева Михаила Михайловича Салтыкова делал мастер Ниал Просвит. Нет никакого сомнения, что эта сабля сделана по приказанию Салтыкова в подтверждение своих слов, что и в Москве сумеют сделать саблю не хуже турецкой. Знал ли Хлопов действительно толк в этом деле или выразил только простое сомнение умного и бывалого человека, но не уступил оружничему, побронился с ним и поговорил с Салтыковыми гораздо в разговор. Все это делалось при самом царе, и все это напоминает поведение олигархов во время молодости дедушки Михаила, царя Ивана Васильевича Грозного. С тех пор Салтыковы не взлюбили Хлоповых, а это почти решало участь царской невесты. Бороться с такими сильными и влиятельными людьми было невозможно людям, еще только приближавшимся к доверию государя. Недели две спустя после того, как дядя невесты поговорил гораздо в разговор с оружничим Михаилом Салтыковым, нареченная царица начала понемогать. Появилась болезнь. Рвало и ломало нутр, и опухоль была. А была ей блевота не вдруг. Сперва было дни с три, из четыре, да перестала. А после того спустя с неделю опять почала блевать. Родные думали, что это случилось от сладких ядей, потому что едала сласти, и они ей говорили, чтобы сластей кушала немного, и оттого та болезнь блевота почала быть в ней меньше. Само собой разумеется, что как только Хлопова заболела, отец и бабка ее тотчас доложили о том государю и государыне-старице Марфе Ивановне. Государь сейчас же велел докторам болезни ее смотрите. Но лечение по необходимости должно было идти через посредство Крайчего Михаила Салтыкова, которому, как Крайчему и лицу самому доверенному, государь, естественно, доверял и лечение своей невесты. В первое время Салтыков призвал доктора Валентина Бильса. Доктор, болезнь нареченной царицы, своим докторством смотрел. По его отзыву, она в то время была больна тем. Желудок у нее в те поры был бессилен и не варил, и селезенка опухла. «Та болезнь, — заметил он, — бывает от желудка, как желудок бывает ветрен. А как желудок будет здоров, и то все минуется». Да от той болезни и в почках бывает болезнь и блевота. Он такие болезни лечивал и многим пособлял, а плоду и чадородию от того порухи не бывает. Бильс прописал лекарство, которое по порядку тогда же было записано в книгах в аптекарской палате и передано в руки отцу невесты Ивану Хлопову. В другой раз лекарство было прописано спустя неделю. Лекарство, по тогдашним понятиям, вообще было делом весьма подозрительным и опасным, а при настоящих обстоятельствах оно могло казаться на самом деле отравою. Отец невесты зорко наблюдал за Салтыковыми. Подозрительность его не оставляла без внимания и малейшего случая, сколько-нибудь сомнительного в поведении бояр. Меж себя они шептали, и пришед Михайло Салтыков велел ему взять из аптеки скляницу с водкою и отнести к дочери его Марии, а сказали, что она от того будет больше кушать. Он взял у Бильса скляницу и отдал в хоромы Марьи Милюковой, невестиной боярыне. Но в хоромах, вероятно, по общему совету, держали себя крепко от подобных водок и не употребляли их. Вместо сомнительной водки там больной давали пить и воду святую с мощей, а имали крест с мощами у Волынских, который, вероятно, славился исцелениями. Давали также камень Безуй. И оттого ей дал Бог исцеление, исцелела и полегчала вскоре. И после того болезнь не поминовалася. Это было врачевание настоящее, которая предписывалась старым благочестием и оправдывалась общим убеждением народа в его непререкаемой помощи. Докторское врачевание, по тому же убеждению, все еще имело вид врачевания бесовского. Имело вид волхвования, зеленичества, которое было грехом. Домострой писал: «Аще Бог пошлет на кого болезнь или какую скорбь, и наврачеватися Божию милостью, да слезами, да молитвою, да постом, да милостынею к нищим, да истинным покаянием, да благодарение и прощение, и милосердие, и нелицемерная любовь ко всякому, аще кого чем приобидел, отдать и сугубо, и напред не обидите. Да отцов духовных, и всяк чин священнический и мнишеский подвязати на моление Богу. И молебны пети, и вода светите с честных крестов, и со святых мощей, и с чудотворных образов, и маслом свящатися, да по чудотворным по святым местам обещеватися, и приходящие молитеся со всякою чистую совестью. Тем цельба всяким различным недугам от Бога получите». Домострой толковал, что всякие тяжкие различные недуги — суть наказания гнева Божия. Поэтому кто, оставя Бога и милости, и прощения грехов от Него не требуя, призывает к себе чародеев, кудесников, волхвов и всяких мечетников и зелейников, искорением, от которых ожидает душетленной и временной помощи, тот уготовляет себя дьяволу в одно адово, вовеки мучитеся.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Конечно, если всякая болезнь носила в себе смысл Божьего гнева, Божьего наказания за премногие грехи, то и ее врачевание должно было призывать одну лишь Божию помощь. Должно было обращаться к одной лишь святыне и к делам покаяния. Человеческая помощь здесь ничего не значила, а тем менее помощь докторская, которую и вообще весьма трудно было отделить от обыкновенного знахарства, отреченного и проклятого всеми соборами. Вот почему во всех важных случаях, не только в домашнем ежедневном быту, но и в быту всенародном, всегда с молитвою прибегали к чудотворной силе святой воды, освященной животворящего креста с мощами. Так, в 1647 году, февраля 26-го, царю Алексею Михайловичу били челом жители города Карпова. «По твоему государеву указу твой новый город Карпов поставлен, а мы, холопи твои, в Карпов из разных городов сведены на вечное житье, с женишками и с детишками, и дворишки себе построили. И за грех наш в Карпове напала на нас болезнь и скорби полевые, степные. И вода в Карпове нездоровая, многие от тех болезней и скорбей помирают, и целебного животворящего креста Господня с мощами святых в Карпове нет. Вот священие бывает крестом Христовым без мощей. Вели, государь, прислать в Карпов для наших скорбей и болезней животворящий крест Господень с мощами святыми на освящение в воде и на утверждение и на исцеление нам, чтоб нам от тех полевых болезней и скорбей напрасную смертью не помереть. Государь велел им принести животворящий крест из Хотмышска, куда эта святыня, вероятно, по такому же челобитию, была отправлена в 1646 году с наказом «Тот животворящий крест для освящения воды и исцеления всяких болезней и скорбей воеводам из Хотмышска отпускать и в городы без задержания». По таким же причинам в 1649 году государь послал из Москвы животворящий крест с мощами в Курск, где многие люди нападными болезнями и страхованиями болезновали и помирали. Государь наказывал встретить святыню с крестным ходом, служить молебен, светить воду. «И тою святою водою город, и по городу наряд пушечный, и всякие крепости, и всяких чинов людей, и лошадей, и всякую животину кропить не по один день, и в другие украйные города отпускать на просвещение и исцеление больным с великою, с подобающую честью». Мы увидим, что в царском быту животворящим крестом всегда благословлялись новобрачные, а равно и новорожденные младенцы, стою без сомнения верою, чтобы эта святыня служила им на исцеление и сохранение от всяких недугов. Весьма понятно, что в настоящем случае для государевой невесты святая вода с животворящего креста была наиболее желанным врачеванием. Докторское искусство являлось здесь по местным дворцовым обстоятельствам в самом подозрительном виде. Чтобы предохранить больную от отравы, ей давали еще камень безуй, который, по тогдашним понятиям, служил самым верным средством не только от всякой отравы, но и от всяких болезней. Известно, что патриарх Никон в своей ссылке жаловался, что его было отравили. Крутицкий митрополит, да чудовский архимандрит прислали дьякона Феодосия со многим чаровством меня отравить. И он было отравил, едва Господ помиловал, безуем камнем и индроговым песком отпился. Безуй или безаар — камень, находимый во внутренности некоторых животных, а также камень ископаемый. В средние века ему приписывали, как мы заметили, целебную силу от всевозможных ядов и болезней. Такое понятие о нем сложилось, конечно, на Востоке, почему восточные безуи и ценились всегда выше других, по ценам неимоверным, ибо вообще эти камни очень редки. В старинных наших лечебниках, разумеется, переводных, о камне безуи сказывается следующее. Безаар камень привозит из Индии, а кой привозит из Восточной Индии, и тот есть сильнее, а цветом сер, а иной черн и мелок. А сказывают, что находят его при берегу морском, а родиться, сказывают, в сердце у оленя, а иные, сказывают, у змеи в желчи. Далее лечебник говорит, что все мудрецы описывают, что Безаар начальное место имеет между всеми лекарствами, которые помогают от окормов и от упойства. Сирич от порчи лихих людей нет его сильнее. Серапион, мудрец, пишет, что принимать его надо тертый, весом против 12 зерен ячменных, подогрев с ренским или с белым французским вином. А как его кто выпьет, и лег бы на постелю, окутався платьем, чтобы вспотеть. В моровое поветрие тот камень тоже внутрь принимать и при себе его носить. Аще кто тот камень вставит в перстень и почует в себе порчу, и, вложа в уста, сосал бы его, тогда от порчи избавляет. Около времени избрания Хлоповой в невесты государю, 1616 год, марта 21-го, взяты были в государеву казну на казенный двор у ярославца Назария Чистого три камени безую, в одном весу 9 золотников 2 деньги, в другом 8 золотников с полузолотником, в третьем 6 золотников с четью, и всего в трех каменях весу 24 золотника без деньги, а денег за них довелось было дать ей 215 рублев, выданные из денежного приказу. В 1625 году кизылбашский аббас-шах прислал государю в поминках камень безуй, оправлен в золоте с яхонтики и изумрудцы, весу совсем 7 золотников, цена 14 рублев, 17 алтын, 4 деньги. В 1626 году куплен у казанца Ивана Истомина камень безуй большой, весу 17 золотников за 15 рублев. В 1676 году, марта 7-го, велено было сделать государю в серебряной палате чашку с кровлею гладкую на поддонце, с подписью государева имени, а в чашке и в кровле вставить по безую восточному и позолотить сплошь. Весу в ней вышло 1 фунт 59 золотников. Апреля 4-го она подана в хоромы. Чашка сделана постоянно болевшему царю Федору Алексеевичу. Между тем Салтыков, оставив доктора Бильца, может быть, по той причине, что не надеялся найти в нем пособника своим замыслам, обратился к лекарю Балсерю, то есть степенью ниже в медицинских познаниях, который ответил ему, что он мимо доктора лечить не умеет, то и болезнь знают докторы. Однако же он осмотрел больную и свидетельствовал, что было у ней в те поры в очах желтовато, а словет «желтая болезнь», и что лечить ее можно, и порухи от той болезни чадородию не бывает. Да и желтина в очах у ней была невеликая. И прежде того он такие болезни лечивал и пособлял. Да не того хотел кравчий Салтыков. Он хотел, чтобы невеста была больна неизлечима, чтобы она была к государской радости непрочна. Одним словом, он искал причины удалить ее из дворца со всеми родными. С этой мыслью он спросил Балсаря, будет ли она им государыня. Тот отвечал, почему ему то ведать, то не его дело.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Лекаря Балсаря, после того, как и доктора Бильса, к больной не зывали, и лекарства у них не спрашивали. Мы видели, каким лекарством пользовали больную, и от каких лекарств она исцелела. Но в то время, как в верхних хоромах больную исцеляли святою водою с чудотворного креста, Салтыков рассказывал государю, что доктору и болезни ее смотрели и говорили, что в ней болезнь великая, излечить ее не можно, и живота жизни ей долгого не чаять. Что такую болезнью была больна на угли чижонка и жила всего с год и умерла. И доктор сказывает, что Марии излечить нельзя. Трудно было молодому царю узнать правду в этом деле. Трудно было не поверить двоюродным своим братьям, которые были такими близкими и преданными ему людьми. Тем еще более трудно было узнать истину, что Салтыковы успели восстановить против Хлоповых, а стало быть и против государевой невесты, его мать, великую старицу Марфу Ивановну, на которую они действовали, вероятно, наговорами и сплетнями через свою мать, старицу Евникию, жившую тоже в Вознесенском монастыре. Видно, что монастырь с своими инокинями служил им самую твердую и прочную опорою в их самовластных действиях. Враг же дьявол научи некоторым сродичам, цареве-матери племянникам остудите цареве-матери царицу, некоторым чародейством ненависть возложиша и разлучиша ю от царя и послаша в заток. Действуя и в монастыре, и пред лицом государя с самую коварную скрытностью, они, без сомнения, первые же предложили решить это дело соборне, то есть в Думе, по рассуждению всех бояр, ибо вопрос был действительно очень важен, по крайней мере, лично для царя. После освящения царским именем, после крестного целования, после всенародных молений о здравии было не совсем легко нареченную невесту-царевну сослать сверху, то есть из дворца. Необходимо было подумать и рассудить дело с осторожностью. Назначен был собор, думное сиденье, на котором дядя невесты, Гаврила Хлопов, бил челом и заявил, чтоб еще не поспешили сводить ее сверху, потому что в ней болезнь объявилась невеликая, от сладких ядей, да и та уж минуется. Но его речи были напрасны, ибо причина заключалась не в болезни, а в остудении к невесте и ее родству великой старицы Марфы. Собор решил, что невеста к государевой радости не прочна. Нареченную царевну сослали сверху. Спустя 2 дня после этого ее болезнь было вспоминулась, но скоро прошла. И затем она оставалась совсем здоровую, живя на подворье у своей бабки, Федоры Желябужской. Через 10 дней после ссылки сверху ее отправили из Москвы в ссылку в Тобольск с бабкою и теткою и с 2 дядьями, все желябужскими. Так что невеста разлучена была даже с своими ближайшими родными, отцом и матерью. Отцу тогда же дано было воеводство на Вологде, где он находился до 1619 года, когда ему велено было ехать в деревню. Молодой государь повержен был этим событием в печаль и скорбь великую. Сица же учениша благочестивому царю, нанесоши ему печаль и скорбь велию, он же беззлобивый и благодарни терпяши сия и не восхоте иные понятий, донде же литовский король отпусти отца его, митрополита Филарета, на Русь. 6 недель, проведенные женихом в смотринах на свою обрученную невесту, в беседах с нею, вообще в близости к ней, не могли пройти бесследно для очень еще молодого и благоуветливого царя. Из многих обстоятельств этого события заметно, что государь очень полюбил свою невесту. Официальные акты, которые остаются почти единственными источниками наших сведений о деле, не должны были, конечно, раскрывать юношеских чувств государя, но они, особенно ударяя на то, что Хлопова жила вверху немалое время, что нарекли ее царицею, и молитва наречению ей была, и чины у ней были по государскому чину, и крест ей целовали, и Бога за нее молили всем государством, объясняют тем самым, что дело и в официальной среде доведено было до тех границ, от которых нелегко возвращаться. Но что же оставалось делать предсуровую истинную, открытую Кравчим Салтыковым, засвидетельствованную семейным собором, что нареченная царица к государевой радости не прочна по своей неизлечимой болезни? Царь покорился. Он же, беззлобивый и благодарнее терпяше сия, и не восхоте иные понятия, донде же литовский государь, отпусти отца его, митрополита Филарета, на Русь. В этом только и мог выразиться смиренный протест покорного своей матери сына, который едва ли хорошо верил и своим родным, и всему семейному собору, что невеста в действительности была ему непрочна. Невесту сослали сверху, как можно полагать, судя по некоторым отметкам дворцовых расходов, или в конце июня, или в начале июля. Во второй половине июня, видимо, все еще готовились к свадьбе. 17-28 июня готовили выездные брачные сани для невесты, обивали их алтабасом по серебренной земле шелк зелен, червчат, багров с золотом и кизылбахским червчатым бархатом на хлопчатой бумаге. Шили в них водушки из бархату по серебренной земле шелк ал, устраивали и обивали скамейку, делали под ноги миндерь или тюфяк из червчатого софьяна и так далее. В мастерской палате еще 26 июня шили государю брачную обычную одежду, русскую шубу на соболях и терлик, причем было употреблено два меха соболей ценою в 250 рублей. В это же самое время готовился к своей собственной свадьбе и Михайло Салтыков. Разлучив царя с любимую невестою, он сам спокойно обвенчался 14 июля на своей избранной невесте и на третий день свадьбы, июля 16-го, приезжал к государю как на

0: Мать государева, инока Марфа Ивановна, тоже благословила молодых образами и одарила комкою и соболями. Борис Салтыков женился еще в 1615 году 5 ноября. Прошло около 3 лет, самых тяжелых даже и для политического положения государя. В 1618 году к Москве подступал польский королевич Владислав, отыскивая царство, так как ему еще прежде Михаила Москва дала присягу. Бысь тогда на всех страх и трепет и ужас, нашествие ради поганых, и шатость бевелия в людях, друг другу боящися и чаиху измены, и царю с матерью велия скорбе и туга. Судьба избранного всенародно царя подвергалась большой опасности именно от предполагаемой шатости и измены в людях. Но эта шатость отжила уже свой век. Москвичи стали крепко за своего молодого царя и отбили королевича от стен столицы. Заключен был, хотя и худой, но необходимый мир, который возвращал нам оставшихся в Литве пленников, а в числе их — государева отца Филарета Никитича.
1: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Илья Ильф. Рассказ «Рыболов стеклянного батальона». Читает Кирилл Радцик.
1: «Посмотрел я на эту рыбу!» Человеку, который это говорил, было 30 лет. А мы валялись по углам вагона и старались не слушать. «После рыбы хорошо пить чай», — продолжал голос. «Мы — это первый взвод батальона. Никому не было известно, какого полка мы батальон. Числом мы тоже не подходили. Всего 60 человек. Но нас называли батальоном». «Стеклянный батальон», — сказал комендант гранитной станции, когда нас увидел. «Рвань», — добавил комендант. «Я думал, хороших ребят пришлют. А они все в очках». Мы остались на охране гранитной. Потом комендант переменил свое мнение, но кличка пошла в ход, и мы так и остались стеклянным батальоном. «Посмотрел я на эту рыбу!» Никто даже не шевельнулся. От пылающего асфальтового перрона, шатаясь, брел ветер. Горячий воздух сыпался, как песок. Это был 19-й год. Я поднялся и вышел. Лебедь пошел за мной. Это он рассказывал про рыбу. Он всегда говорил о ней. Далась ему эта рыба. Я пошел на станцию. Лебедь двинулся в противоположную сторону, и я знал, куда он идет. Было очень скучно и очень жарко. Охрана станции — дело простое, а газеты не приходили уже вторую неделю. Разгоряченный асфальт обжигал подошвы. С неба, треща и все разрушая, сыпалась жара. У стенки, в тени, где стоял накрытый гимнастеркой пулемет, я обернулся. Лебедь был уже далеко. Виднелась только его плывущая в пшенице голова. «Куда пошел?» — закричал я. Голова обернулась, что-то прокричала и унеслась дальше. Впрочем, я знал, куда пошел лебедь. Ему было идти версты полторы до пруда. Там он удил рыбу, о которой говорил. «Все к ней ходит?» — спросил пулеметчик, зевая. «Ходит», — сказал я. «А что слышно?» «Да ничего. Махна, говорят, у татарки стоит. Врут. Чего ему сюда идти? Не его район. А насчет рыбы лебедь, конечно, запарился. Мне стрелочник говорил. Никогда ее там не водилось». Я ушел. История рыбы такая. Видел ее в этом пруду один только лебедь. Длинная и толстая. Вроде щуки. Смеялись над ним сильно. Ну откуда же в пересохшей луже рыба? Дела нет. Скучно. И пошел смех.

0: Раз вечером даже спектакль об этом устроили. Первый акт. Сидит лебедь и свою любовь к рыбе доказывает. Второй акт. Рыба свою любовь к лебедю доказывает. Третий акт. Показывают ребенка грудного, который от этих доказательств произошел. Совсем не остроумно. Ребенка у сторожихи одалживали. Очень уж скучно было и жарко. Однако лебеди этим довели до колени. Сидит и только об одном. Посмотрел я на эту рыбу. Просто бред. Поклялся лебедь, что эту рыбу поймает и все докажет. Если человек захочет, то все сможет. Из всякой дряни лебедь сколотил себе удочку и днем сидел над своей помойницей лужей. Комендант и рыболовом его называл. И вообще крыл. Не помогало. Дежурство кончит, а рыбке поговорит, и сейчас же к ней на свидание. Удочку несет и винтовку. Без винтовки нам отходить от станции не позволяли. Солнце в беспамятстве катилось к закату, телеграфные провода выли и свистели. Швыряя белый дым, вылез из-за поворота паровоз и снова ушел за поворот. В пшенице кричала и плакала мелкая птичья сволочь. Солнце сжималось, становилось меньше и безостановочно падало. Луна пожелтела, и поднялся ветер. Батальон вылез из темных углов, где прятался от жары. Семафор проснулся и открыл зеленый глаз. Пришел долгожданный вечер. Лебедя все не было. Черные тени уцепились за станционные постройки и попадали на рельсы. Не рыбу он видел, а русалку. Сам же он говорил, что только хвост видел. Разве человек из-за рыбы станет как головешка? Рыба, рыба. У ней только хвост рыбий. Комендант вышел из телеграфа, засовывая в карманы узенькие ленточки телеграмм, и сейчас же пошел переполох. То, что казалось выдумкой днем, вечером сделалось правдой. В татарке сидели банды. Фонари шипя погасли. Гранитную захлопнуло темнотой. Первый взвод нахмурился и забросил за спину винтовки. Первый взвод, мой взвод и взвод лебедя, выступал в сторожевое охранение на версту в сторону татарки. «Где лебедь?» — кричал комендант. «Ну, я этому рыболову покажу! Никогда его на месте...» Комендант не кончил. Со стороны пруда грохнул и покатился выстрел. Потом еще два. Остальное сделалось вмиг. Первый взвод никуда не пошел. Идти было уже некуда. Шли к нам. Пулемет затарахтел по перрону и пошел в бок. Я посмотрел в лицо залегшего со мной рядом. Оно было желтое от света желтой луны. И сейчас же ударил пулемет. Внезапная атака махновцам не удалась. Гранитная уже была предупреждена выстрелами с пруда. Тишина пропала. Все наполнилось звоном, грохотом и гулом. В черное лакированное небо полетели белые, розовые и зеленые ракеты. Из цепи брызгали залпами. Луна носилась по небу, как собака на цепи. Тишина пропала. Атака пропала. Они не дошли даже на 300 шагов. Вслед резал пулемет. Вслед в спину догоняли пули. Атака была отбита. Атака была отбита. Но на другой день мы хоронили лебедя. «Я, товарищи, плохо такие речи говорю», — сказал комендант. «Что говорить? Не сиди он там у пруда вчера. Еще неизвестно, что было бы. Может, и их сила была бы. Могли взять врасплох». А стеклянный батальон кидал землю на могилу рыболова. Но в тех рассказах, которые шли потом, его больше рыболовом не называли. А сторожиха плакала даже.
1: Мы читали рассказ Ильи Ильфа «Рыболов стеклянного батальона». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Администрация Запорожской атомной электростанции оповестила МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии, об атаке украинского беспилотника. Аппарат ударил по объекту переходной галереи у стены третьего энергоблока, по которой перемещается персонал, но взрыва не последовало. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в заявлении для прессы указал, персонал Запорожской АЭС на фоне продолжающихся ежедневных обстрелов со стороны ВСУ героически поддерживает станцию в абсолютно безопасном состоянии. Российские военные парализовали морскую логистику в ВСУ. По данным Министерства обороны, в порту Николаева поражены два сухогруза и переоборудованный буксир. Также российский беспилотник уничтожил еще одно судно с военными грузами в акватории Черного моря. Удары нанесены по объектам, которые обслуживали украинские вооруженные формирования. Роспотребнадзор заявил об отсутствии данных о циркуляции вируса Бурбон на территории России. Ведомство круглосуточно мониторит обстановку. Вид клеща-переносчика не имеет популяции в нашей стране и является эндемиком в Америке. В Нью-Йорке ранее выявили случай заражения вирусом Бурбон, от которого нет вакцины. Он получил название по округу в штате Канзас, где его обнаружили в 2014 году. С тех пор инфекцию подтвердили у 6 человек, а 2 погибли. В испанском анклаве Сеута, расположенном в Северной Африке, для обеспечения безопасности в условиях миграционного кризиса развернули более 3000 военных и полицейских. Численность правоохранителей увеличили с 600 до 1042 человек. Также установили 500-метровое плавучее заграждение на границе с Марокко, чтобы предотвратить новые попытки проникновения. Реорганизацию парка «Патриот» обсудили на первом заседании наблюдательного совета. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Его создали для более эффективного управления и функционального развития этой территории. План мероприятий рассчитан до 2035 года. Как отметил заместитель министра обороны Павел Фродков, наблюдательный совет начал работу в условиях новой модели управления Центральным парком.
2: Особо хочу отметить присутствие в составе НАП-совета заместителей министра обороны, которые представляют функциональных заказчиков и будут обеспечивать координацию развития закрепленных за ними кластеров парка. Такое участие с самого начала работы наблюдательного совета подчеркивает высокий статус этого органа управления и ответственность, которая на нас возложена.
1: «Патриот» – крупнейший военный парк в России. Он находится в Подмосковье. На площади почти 5,5 тысяч гектаров расположены различные объекты – танковый музей, партизанская деревня и храм Георгия Победоносца. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо».
4: Михаил Зощенко. Рассказ «Пелагея». Читает Станислав Федосов.
5: Пелагея была женщина неграмотная. Даже своей фамилии она не умела подписывать. А муж у Пелагеи был ответственный советский работник. И хотя он был человек простой, из деревни, но за 5 лет житья в городе поднаторел во всем. И не только фамилию подписывать, а черт знает чего только не знал. И он очень стеснялся, что жена его была неграмотной.
6: «Ты бы, Пелагеюшка, хоть фамилию подписывать научилась», — говорил он.
5: «Легкая такая у меня фамилия, из 2 слогов. Кучкин. А ты не можешь. Неловко». А Пелагея, бывало, рукой махнет и отвечает. «Ни к чему, дескать, мне это, Иван Николаевич. Годы мои постепенно идут, рука специально не гнется. На что мне теперь учиться и буквы выводить? Пущай лучше молодые пионеры учатся. А я и так до старости доживу». Муж у Пелагеи был человек ужасно какой занятой и на жену много времени тратить не мог. Покачает он головой. Ох, дескать, Пелагея, Пелагея, и замолчит. Но однажды все-таки принес Иван Николаевич специальную книжку. «Вот, — говорит Поля, — новейший букварь-самоучитель, составленный по последним методам. Я, — говорит, — сам буду тебе показывать». А Пелагея усмехнулась тихо, взяла букварь в руки, повертела его и в комод спрятала. «Пущай, дескать, лежит, может, потомкам пригодится». Но вот однажды днем присела Пелагея за работу. Пиджак Ивану Николаевичу надо было починить, рукав протерся. И села Пелагея за стол, взяла иголку, сунула руку под пиджак. «Шуршит что-то». «Не деньги ли?» — подумала Пелагея. Посмотрела — письмо. Чистый такой аккуратный конверт, тоненькие буковки на нем и бумага вроде как духами или одеколоном попахивает. Ёкнуло у Пелагеи сердце. «Неужели же, — думает, — Иван Николаевич меня зря обманывает? Неужели же он сердечную переписку ведет с порядочными дамами и надо мной же неграмотной дурой насмехается?» Поглядела Пелагея на конверт, вынула письмо, развернула. Не разобрать по неграмотности. Первый раз в жизни пожалела Пелагея, что читать она не может. «Хоть, — думает, — и чужое письмо, а должна я знать, чего в нем пишут. Может, от этого вся моя жизнь переменится, и мне лучше в деревню ехать на мужицкие работы». Заплакала Пелагея. Стала вспоминать, что Иван Николаевич будто переменился в последнее время, будто он стал об усишках своих заботиться и руки чаще мыть. Сидит Пелагея, смотрит на письмо и ревет белугой, а прочесть письмо не может. А чужому человеку показать совестно. После спрятала Пелагея письмо в комод, дошила пиджак и стала дожидать Ивана Николаевича. И когда пришел он, Пелагея и виду не показала. Напротив того, она ровным и спокойным тоном разговаривала с мужем и даже намекнула ему, что она не прочь бы поучиться и что ей чересчур надоело быть темной и неграмотной бабой.
6: Очень этому обрадовался Иван Николаевич. «Ну и отлично!» — сказал он. «Я тебе сам буду показывать».
5: «Что ж, показывай!» — сказала Пелагея. И в упор посмотрела на ровные подстриженные усики Ивана Николаевича.
6: 2 месяца подряд Пелагея изо дня в день училась читать. Она терпеливо по складам составляла слова, выводила буквы и заучивала фразы. Каждый вечер вынимала из комода заветное письмо и пыталась разгадать его таинственный смысл. Однако это было очень нелегко. Только на 3-й месяц Пелагея одолела науку. Утром, когда Иван Николаевич ушел на работу, Пелагея вынула из комода письмо и принялась читать его. Она с трудом разбирала тонкий почерк, и только еле уловимый запах духов от бумаги подбадривал ее. Письмо было адресовано Ивану Николаевичу. Пелагея читала. «Уважаемый товарищ Кучкин, посылаю вам обещанный букварь. Я думаю, что ваша жена в 2-3 месяца вполне может одолеть премудрость.
5: Обещайте, голубчик, заставить ее это сделать. Внушите ей, объясните, как в сущности отвратительно быть неграмотной бабой. Сейчас, к этой годовщине, мы ликвидируем неграмотность по всей республике всеми средствами, а о своих близких почему-то забываем. Обязательно это сделайте, Иван Николаевич. С коммунистическим приветом, Мария Блохина. Пелагея дважды перечла это письмо и, скорбно сжав губы и чувствуя какую-то тайную обиду, заплакала.
4: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Пелагея».

0: Радио «Звезда». Тэффи. Рассказ «Долг и честь». Читает Анастасия Бусыгина.
1: Марья Павловна была женщина энергичная, носила зеленые галстуки и резала в глаза правду-матку. Она пришла к Мединой в 11 часов утра, когда та была еще не причесана и не подмазана, и потому должна была чувствовать себя слабой и беззащитной. «Так-с», — сказала Марья Павловна, глядя приятельнице прямо в среднюю пепельетку. «Все это очень мило. А не потрудишься ли ты объяснить мне, кто это вчера переводил тебя под руку через улицу?» Медина подняла высоко неподмазанные брови, развела руками, повела глазами, словом, сделала все, что было в ее скудных средствах, чтобы изобразить удивление. «Меня? Вчера? Под руку? Ничего не понимаю». «Не понимаешь. Она не понимает. Вот вернется Иван Сергеевич из командировки, он тебе поймет». Медина собралась было снова развести руками и повести глазами, да как-то ничего не вышло. Поэтому она решила обидеться. «Нет, я серьезно не понимаю, Мари, о чем ты говоришь?» «Я говорю о том, что ты, пользуясь отсутствием мужа, бегаешь по улицам с дураком Фасольниковым». «Да-с. Мало того, полтора часа у подъезда с ним разговаривала. Очень умно». «Уверяю тебя, — залепетала Медина, — уверяю тебя, что я его совсем не заметила». «Не заметила, что под руку гуляешь? Ну, это, мать моя, ври другим». «Даю тебе честное слово, я такая рассеянная». «Другой раз смотри, что у тебя под локтем делается. 2 часа у подъезда беседовала. Швейцар хихикает, извозчики хихикают. Анна Николаевна проезжала, все видела. Я, говорит, еще с поперечного переулка заметила, что Медина влюблена. Теперь ездит и трещит по всему городу». Медина всплеснула руками. «Я? Влюблена? Что за вздор?» «Ври другим», — деловито заметила Марья Павловна и закурила папироску. «Завтра на вечере он у тебя будет?»
2: «Разумеется, нет. А, впрочем, я пригласила его. Нельзя же было не пригласить. Так что, может быть, и будет. Ведь на именинах был. Так почему же вдруг теперь? Разумеется, придет».
1: «Поздравляю. Это чтобы все гости за вашей спиной перемигивались? Чрезвычайно умно. Подожди. То ли еще будет. Вернется Иван Сергеевич, станет анонимные письма получать».
2: Медина притихла. «Да что ты?»
1: «И очень просто. Анна Николаевна первая напишет, откроет глаза».
2: «А как же мне быть?»
1: «Это уж твое дело. Ты должна поступать, как тебе подсказывает долг и честь».
2: «А как они подсказывают?»
1: «Ты должна написать своему Фасольникову, что, во-первых, ты порядочная женщина, а, во-вторых, что он не должен больше у тебя бывать».
2: «Неловко как-то выходит. Я, мол, порядочная женщина, так что, пожалуйста, у меня не бывайте. Точно, он должен только к непорядочным ходить».
1: «Виляй, виляй, а потом и рады бы, да поздно будет. Впрочем, мне все равно». Марья Павловна встала, демонстративно отряхнула платье и поправила зеленый галстук.
2: Медина взволновалась. «Подожди, Мари, ради бога, продиктуй мне, как написать?»
1: Марья Павловна села и снова закурила папироску. «Пиши. Милостивый государь».
2: «Воля твоя, но я не могу писать «милостивый государь» человеку, который бывал у меня запросто».
1: «Ну, пиши. Многоуважаемый Николай Андреевич».
2: «Это такому-то мальчишке писать «многоуважаемый»? Да он себе не весь что в голову заберет. По-моему, нужно написать просто «дорогой».
1: «Ты думаешь? Ну хорошо, это, пожалуй, можно. Итак, дорогой Николай Андреевич, честь имею уведомить вас, что я честная женщина.
2: Воля твоя, я не могу писать, это точно официальная бумага».
1: «Но пиши просто «я женщина честная» и прошу вас».
2: «Воля твоя, нехорошо выходит».
1: «Ну так пиши, спешу уведомить вас, что я честная женщина».
2: А он скажет: «Чего ж она 4 месяца молчала, а теперь вдруг заспешила? Мари, дорогая, не сердись на меня. Может быть, можно это в конце поместить? Знаешь, это даже эффектно выйдет, уверяю тебя».
1: «Ну хорошо, теперь пиши так. Не столкуйте плохо моей просьбы, но я умоляю вас, не приходите ко мне завтра.
2: Воля твоя, ужасно грубо выходит. Может быть, лучше и на самом деле завтрашний вечер отменить?»
1: «Делай, как тебе велят долг и честь.
2: А как же они мне велят? Нужно отменить вечер?
1: Конечно, отмени. Тогда пиши так. Не приходите завтра, так как вечер отменен, и никого не будет. Не требуйте от меня объяснений. Ваша чуткость поможет вам догадаться. Вот и все. Подпишись, готовая к услугам, такая-то, и посылай.
2: Воля твоя как-то грубо. Может быть, немножко смягчить?
1: Мягчи, мягчи. Вот приедет Иван Сергеевич, он тебе помягчит.
2: Ах, какая ты права. Всегда умеешь все так неприятно повернуть. Письмо, конечно, очень хорошо, только ты уж не сердись, у тебя совсем нет стиля. Понимаешь, иногда достаточно переставить или вычеркнуть какое-нибудь самое пустое слово, и все письмо приобретает особый колорит. А у тебя все как-то олиповато. Ну уж ты не сердись.
1: Дура ты, дура. Сама двух слов слепить не умеешь. А туда же стиль.
2: Пусть дура, пусть не умею. Ты зато очень умна. Смотри сама, в четырех строчках четыре раза «не» повторяется. Это, по-твоему, хороший стиль?
1: Разве четыре?
2: Четыре.
1: Ну, вычеркни одно «не», и делу конец. А мне пора. Надеюсь, ты поступишь, как тебе велят долг и честь. Отошли письмо сейчас же. Марья Павловна снисходительно потрепала подругу по щеке и вышла. Медина тяжело вздохнула и села переписывать письмо набело.
2: Вычеркну одно «не», вот и делу конец.
1: Вычеркнула, переписала, перечитала. Дорогой Николай Андреевич, не истолкуйте плохо моей просьбы, но я умоляю вас, приходите ко мне завтра, так как вечер отменен и никого не будет.
2: Не требуйте от меня объяснений, ваша чуткость поможет вам догадаться. Готовая к услугам, В. Медина.
1: Перечитала еще раз и немножко удивилась. Странно. Теперь получается как-то не совсем то. Но ведь Мари сама сказала, что из четырех «не» зачеркнуть одно всегда можно. И во всяком случае стиль от этого только выиграл. Надышила письмо астрисом, отправила, подошла к зеркалу и улыбнулась просветленной улыбкой.
2: Как в сущности легко повиноваться голосу долга и чести.
0: Мы читали рассказ Тэффи «Долг и честь».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо».
2: Александр Иванович Куприн. Фрагмент из повести «Гранатовый браслет». Читает Владимир Антоник.
3: Сели за покер. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю. Но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвала из гостиной горничная. «Что такое, Даша?» — с неудовольствием спросила княгиня Вера, проходя в свой маленький кабинет рядом со спальней. «Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках?» Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой. «Ей-богу, не виновата, ваше сиятельство!» — залепетала она, вспыхнув румянцем от обиды. «Он пришел и сказал...» «Кто такой он?» «Красная шапка, ваше сиятельство, посыльный». «И что же?» «Пришел на кухню и положил вот это на стол. Передайте, — говорит барыня, — но только, — говорит, — в ихние собственные руки. Я спрашиваю, от кого? А он говорит, здесь все обозначено, и с теми словами убежал. Подите и догоните его». «Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда. Я только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет». «Ну хорошо, идите». Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо, только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет. Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый, и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни. «Точно кровь!» — подумала с неожиданной тревогой Вера. Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно каллиграфическим почерком. «Ваше сиятельство, глубоко уважаемая княгиня Вера Николаевна, почтительно поздравляя вас с светлым и радостным днем вашего ангела, я осмеливаюсь препроводить вам мое скромное верноподданническое подношение». «Ах, это тот!» — с неудовольствием подумала Вера. Но, однако, дочитала письмо. «Я бы никогда не позволил себе преподнести вам что-либо, выбранное мною лично. Для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса, и, признаюсь, ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить вас. Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последнее по времени его носила моя покойная матушка. Посередине между большими камнями вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната, зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли. Мужчин же охраняет от насильственной смерти. Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и вы можете быть уверены, что до вас никто еще этого браслета не надевал. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались ваши руки. Умоляю вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости 7 лет тому назад, когда вам, барышня, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно вам счастья и радоваться, если вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой вы сидите, паркету, по которому вы ходите, деревьям, которые вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам. Еще раз прошу прощения, что обеспокоил вас длинным, ненужным письмом. Ваш до смерти и после смерти покорный слуга Г.С.Ж. Княгиня Вера услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола и, низко наклонив свою стриженную большую светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну. «Я давно настаивал», — говорил Николай раздраженно и делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть. «Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребятишки, видя в них только смешное. Вот, кстати, и сама Вера. Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоем сумасшедшем, о твоем ППЖ. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой». «Переписки вовсе не было», — холодно остановил его Шейн. «Писал лишь он один». Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латании. «Я извиняюсь за выражение», — сказал Николай Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди невидимый тяжелый предмет.
4: «А я не понимаю, почему ты называешь его моим?» — вставила Вера, обрадованная поддержкой мужа. «Он такой же мой, как и твой».
5: «Хорошо, еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки. Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, так это только о добром имени Веры и твоем, Василий Львович».
3: «Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля», — возразил Шаин.
5: «Может быть, может быть. Но вы легко рискуете попасть в смешное положение».
3: «Не вижу, каким способом», — сказал князь.
5: «Ха, вообрази себе, что этот идиотский браслет...» Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место. «Что эта чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, ППЖ может хвастаться своим знакомым или товарищам, что княгиня Вера Николаевна Шейна принимает его подарки. А во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с бриллиантами, послезавтра жемчужное колье, а там, глядишь, сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князья Шейны будут вызваны в качестве свидетелей. Милое положение. Нет, нет, браслет надо непременно отослать обратно», — воскликнул Василий Львович.
4: «Я тоже так думаю», — согласилась Вера. «И как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса».
5: «А, это-то совсем пустое дело», — возразил пренебрежительно Николай Николаевич. «Нам известны инициалы этого ППЖ. Как его, Вера?
4: ГСЖ.
5: Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскного агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к 14:00 я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома». А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, а и примем меры, чтобы он уже больше никогда не напоминал нам о своем существовании.
4: «Что ты думаешь сделать?» — спросил князь Василий.
5: «Что? Поеду к губернатору и попрошу...»
4: «Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения». Тут прямая опасность попасть в смешное положение.
5: «Все равно поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается и кричит: «Я, сударь, этого не потерплю!»
4: «Фи, через жандармов!» — поморщилась Вера. «И правда, Вера, — подхватил князь, — лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни. Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут точно в стеклянных банках. Лучше уж я сам пойду к этому юноше, хотя бог его знает, может быть, ему 60 лет. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую строгую нотацию».
5: «Тогда и я с тобой»,
4: — быстро прервал его Николай Николаевич.
5: «Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним говорить. А теперь, друзья мои...» — он вынул карманные часы и поглядел на них. «Вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть 2 дела».
4: «Мне почему-то стало жалко этого несчастного», — нерешительно сказала Вера.
5: «Жалеть его нечего»,
4: — резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях.
5: «Если бы такую выходку с браслетом и письмом позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвезти его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону».

0: Радиозвезда.
1: Мы читаем фрагмент из повести Александра Ивановича Куприна «Гранатовый браслет».
2: Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился. «Подожди немножко», — сказал он Шурину. «Дай я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать». Они поднялись еще на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры. На его звонок отворила дверь полная седая сероглазая женщина в очках с немного согнутым вперед, видимо, от какой-то болезни, туловищем.
3: «Господин Желтков дома?» —
2: спросил Николай Николаевич. Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее.
4: «Дома, прошу», — сказала она, открывая дверь. «Первая дверь налево».
2: Булат Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал.
4: «Войдите», — отозвался слабый голос. Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой — очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром. Посередине стол, накрытый цветной малороссийской скатертью. Лица хозяина сначала не было видно. Он стоял спиною к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми мягкими волосами.
3: «Если не ошибаюсь, господин Желтков?» — спросил высокомерно Николай Николаевич.
4: «Желтков. Очень приятно. Позвольте представиться».
2: Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шейну.
3: «Я тебе говорил, что мы не ошиблись».
2: Худые нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь.
4: «Прошу покорно, садитесь».
2: Теперь он стал весь виден, очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком, с ямочкой посредине. Лет ему должно быть было около 30-35.
4: «Благодарю вас», — сказал просто князь Шейн, разглядывавший его очень внимательно.
3: «Мерси», — коротко ответил Николай Николаевич, и оба остались стоять. «Мы к вам всего только на несколько минут. Это князь Василий Львович Шейн, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия Мирза Булат Тугановский. Я товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя, и меня. Или, вернее, супруги князя, а моей сестры».
2: Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами: «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше. Вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо.
4: «Я к вашим услугам, ваше сиятельство», —
2: произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами. Но Шейн промолчал. Заговорил Николай Николаевич.
3: «Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь», — сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. «Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись».
2: «Простите, я сам знаю, что очень виноват», — прошептал Желтков, глядя вниз на пол и краснея. «Может быть, позволите стаканчик чаю?»
3: «Видите ли, господин Желтков», — продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова. «Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около 7-8 лет».
2: «Да», — ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно.
3: «И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя, согласитесь, это не только можно было бы и даже нужно было сделать, не правда ли?»
2: «Да».
3: «Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете, кончается». «Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что, повторяю, я сразу угадал в вас благородного человека».
2: «Простите, как вы сказали?» — спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. «Вы хотели обратиться к власти? Именно так вы сказали?» Он положил руки в карман и сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил. «Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти. Вы меня извините, князь, что я сижу», — обратился он к Шейну. «Ну-с, дальше». Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным серьезным любопытством в лицо этого странного человека.
3: «Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет», — с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. «Врываться в чужое семейство...»
2: «Виноват, я вас перебью».
3: «Нет, виноват, теперь уж я вас перебью», — почти закричал прокурор.
2: «Как вам угодно, говорите, я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича». И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал: «Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни, и я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей. Вы меня выслушаете?»
0: «Слушаю», — сказал Шейн.
2: «Ах, Коля, да помолчи ты», — сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановского. «Говорите». Желтков в продолжении нескольких секунд ловил ртом в воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями. Губы у него были белые и не двигались, как у мертвого. «Трудно выговорить такую фразу, что я люблю вашу жену. Но 7 лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была еще большей глупостью. Но вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда. Скажите, князь, предположим, что вам это неприятно. Скажите, что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич. Все равно и там также я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно —
4: смерть. Вы хотите? Я приму ее в какой угодно форме.
3: Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. Вопрос очень короток. Вам предлагают одно из двух. Либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее.
4: Но Желтков даже и не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил: «Вы позволите мне отлучиться на 10 минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам».
2: «Идите», — сказал Шейн. Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.
3: «Так нельзя!» — кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от грудей какой-то невидимый предмет. «Так положительно нельзя! Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя, а ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах».
4: «Подожди», — сказал князь Василий Львович, — «сейчас все это объяснится. Главное — это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. Правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви? И разве можно управлять таким чувством, как любовь? Чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя». Подумав, князь сказал: «Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души. Я не могу здесь поясничать».
3: «Это декадентство», — сказал Николай Николаевич.
4: Через 10 минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с больной, нервной чуткостью это понял князь Шейн. «Я готов», — сказал он, — «и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие, это я вам говорю, князь Василий Львович. Видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?»
3: «Нет, если кончил, так кончил. Никаких писем!» — закричал Николай Николаевич.
4: «Хорошо, пишите», — сказал Шейн. «Вот и все», — произнес, надменно улыбаясь, Желтков. «Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить, когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть. Конечно, не показываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог». Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это. Вера, хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене: «Оставь меня. Я знаю, что этот человек убьет себя».
5: Радио «Звезда».
1: Мы читаем фрагмент из повести Александра Ивановича Куприна «Гранатовый браслет».
4: Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, о котором нынче пишут. Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано. «Загадочная смерть. Вчера вечером около 7 часов покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г.С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того, что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр». Вера думала про себя: «Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход. И что это было? Любовь или сумасшествие?» Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному ППЖ. «Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная

0: стал так. «Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто, ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей. Для меня вся жизнь заключается только в вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь. И ничто вам обо мне не напомнит. Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Я проверял себя. Это не болезнь, не маниакальная идея. Это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я был смешон в ваших глазах и в глазах вашего брата Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: «Да светится имя Твое». 8 лет тому назад я увидел вас в цирке, в ложе, и тогда же, в первую секунду, я сказал себе: «Я ее люблю, потому что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее вас и нежнее». В вас как будто бы воплотилась вся красота земли. Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около вас, у ваших ног. Каждое мгновение дня заполнено вами, мыслью о вас, мечтами о вас, сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. Ну что же, ошибка? Воображаю, какое впечатление он произвел на ваших гостей. Через 10 минут я уеду. Я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который я, признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу в благородном собрании. Вашу записку. О, как я ее целовал! Ею вы запретили мне писать вам программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе. Кончено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните. Если вы обо мне вспомните, то я знаю, что вы очень музыкальны. Я вас видел чаще всего на бетховенских квартетах. Так вот, если вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату «Де-дур» № 2, Опус 2. Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю вас за то, что вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением и единой мыслью. Дай Бог вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит вашу прекрасную душу. Целую ваши руки. Г.С.Ж.
1: Мы читали фрагмент из повести Александра Ивановича Куприна «Гранатовый браслет».

0: звезда. Человек и время. Когда люди говорят о конце света, они в основном представляют разрушение, катастрофы и исчезновение всего живого. Но это может быть также и конец времени. Момент, когда привычный ход часов остановится. Подобная мысль звучит не слишком обычно, но она помогает по-новому взглянуть и на нашу жизнь, и на сам наш мир. Если представить конец времени, возникает ощущение пустоты. Нет вчера, нет завтра, нет последовательности событий. Все замирает. Но куда денутся наши чувства, память и надежды? Или же все растворится во тьме и тишине? Некоторые ученые считают, что конец времени невозможен. По их мнению, время существует независимо от человека и прерваться не может. Другие предполагают, что время связано с движением Вселенной. Если движение прекратится, аннигилируется материя, остановится также и время.
1: Человек и время.
0: Идея остановки времени помогает понять ценность мгновения. Каждый день кажется нам обыкновенным, но при этом он уникален. Когда человек думает о конце времен, он точнее чувствует значимость каждого момента. Он начинает замечать вещи, которые раньше пропускал. Улыбку близкого человека, спокойный вечер, простой разговор. Писатели и режиссеры используют тему конца времен, чтобы показать страх одиночества, надежду на будущее или поиски смысла в нашей жизни. Зритель или читатель видит, как герои пытаются сохранить человечность, хотя это и кажется бессмысленным. Эти истории напоминают: человек ценен не количеством прожитых лет, а тем, что он делает. Пока время движется, у человека есть шанс что-то в себе, в своем окружении изменить. И это делает каждый наш с вами день по-настоящему значимым.
1: Человек и время.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские войска нанесли удары по Харьковской области. Целями стали пункты управления беспилотниками и скопления сил механизированной бригады ВСУ, а также бригады территориальной обороны. Их уничтожили авиабомбами ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемыми ракетами. Кроме того, мощные взрывы этой ночью и в воскресенье вечером гремели в Днепропетровске и в Запорожье. Северный флот провел учения в Баренцевом море. Корабельная ударная группа, береговой ракетный комплекс и атомная подводная лодка нанесли комбинированный ракетный удар по условному противнику. В стрельбах участвовали фрегат «Адмирал Головко», крейсер «Маршал Устинов», подлодка

Орел и комплекс «Бастион». Применялись крылатые ракеты «Калибр», «Вулкан», «Оникс» и «Гранит». К учению также привлекалась авиация. Район был заранее закрыт для гражданских судов и полетов, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Нефть заметно подешевела. Стоимость барреля марки Brent снизилась более чем на 8% до $82.60. Причиной стало заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о готовящихся переговорах с Ираном. Встреча запланирована на сегодня. Стороны обсудят ситуацию в Ормузском проливе, одном из главных маршрутов поставок энергоносителей в мире. Инвесторы отреагировали на возможное ослабление напряженности, поясняют аналитики. Сегодня в России начинается прием документов на дистанционное электронное голосование на выборах в Государственную Думу и других кампаниях. Подать заявку можно до 14 сентября на портале госуслуг. Онлайн-голосование в этом году пройдет в 33 регионах и охватит более 48 миллионов избирателей. Сами выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Власти Марокко объяснили массовый прорыв мигрантов в испанскую Сеуту дезинформацией в интернете, деятельностью сетей по торговле людьми и неверным толкованием решений испанских судов. По данным МВД, попытку добраться до Сеуты предприняли 40 тысяч человек, до Мелильи более 1000. Подтверждены 11 смертей, 1 человек упал со скалы, 10 утонули. Власти открыли пограничные переходы для добровольного возвращения мигрантов и начали судебное расследование. Аномальная засуха в Европе привела к катастрофическому обмелению Рейна. Уровень воды упал до исторического минимума в Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кёльне. Грузовые суда перевозят лишь пятую часть привычного объема. Президент Сербии Александр Вучич предупредил о рисках полной остановки судоходства на Дунае. В Венгрии из-за низкого уровня воды впервые за 44 года остановлена атомная электростанция Пакш. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Москва. Третьяковская галерея. Портрет хирурга Юдина. Картина. За столом сидит человек в очках, в профиль, очень похожий на композитора Рахманинова. Белый халат, на голове черный берет. Что-то кому-то объясняет, вдумчиво. И главное, на этом полотне — рука. Рука, точнее, кисть руки. Необычная, особенная. На ней автор сконцентрировал все внимание. Еще бы! Ведь это рука великого человека, главного хирурга Института Склифосовского Сергея Юдина. Холст, масло, художник Михаил Нестеров, 1935 год. Третьяковская галерея.
3: Имя на карте.
2: Когда Сергея Юдина назначили главным хирургом Института Склифосовского, эта клиника была убогим помещением с печным отоплением. За 3 года он превратил хирургический стационар

0: Стационар и операционные институты в лучшие не только среди отечественных, но и некоторых зарубежных клиник. Институт стал настоящей хирургической меккой. Об операциях Юдина ходили легенды. Он буквально делал невозможное. Например, выполнял резекцию желудка, вырезал пораженные места за 20-30 минут, чего до сих пор не удалось повторить ни одному хирургу в мире. Его сравнивали с пианистом-виртуозом, называли «Моцартом хирургии». В 1930-е годы он предложил методику переливания трупной крови. Консервировать кровь тогда еще не умели. Это открытие, сделанное накануне войны, спасло жизнь миллионам бойцов. И да, руки Сергея Сергеевича, руки, конечно, ловкие и сильные. Но плюс ко всему пальцы и вся кисть у него могли сгибаться не только внутрь ладони, но и в противоположную сторону, что очень помогало во время операции. И еще одна редкость – он оперировал обеими руками. Врачей, обладающих такими способностями, в нашей истории было всего два – Юдин и Бурденко. При накладывании швов он, чтобы лишний раз не брать ножницы для подрезания нитей, постоянно держал их четвертым и пятым пальцами левой кисти. О руках Юдина ходили легенды. На них приезжали смотреть заграничные хирурги. Их пытались особенно подчеркнуть на своих картинах художники. Сергей Сергеевич обслуживал всю советскую партийную верхушку, военную и творческую элиту. Работал четко, быстро, виртуозно. А после, отдыхая, с удовольствием играл на скрипке или гитаре, ходил на оперу в Большой театр. На него, как из рога изобилия, сыпались премии и разнообразные поощрения.
1: Имя на карте.
0: Его арестовали по доносу в 1946 году. Долго пытали, выбили все зубы. Через 3 года отправили в ссылку в Сибирь. В 1953 году реабилитировали и вернули на прежнюю должность. На ней он проработал всего 11 месяцев. Скончался от инфаркта. Организм не выдержал напряжения. После смерти Юдина его имя постарались забыть, хотя его открытиями и сегодня продолжают пользоваться миллионы медиков. На гербе Российского общества кистевых хирургов фрагмент портрета Сергея Юдина, созданного Михаилом Нестеровым в 1935 году. Левая рука великого доктора. Москва, Третьяковская галерея, портрет хирурга Юдина.
1: Имя на карте.
2: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: когда-нибудь.
1: Радиозвезда. Человек с изюминкой. Павел Третьяков.
2: Только создание галереи было бы достаточно, чтобы увековечить его имя. Благодаря ему сегодня мы можем видеть великолепные произведения искусства. Но, вступая под своды галереи, редко кто задумывается. А каким он был? Купец, промышленник, миллионер, меценат Павел Михайлович Третьяков.
1: На первый взгляд.
2: Высокий, худой, немного сутулый человек с русой бородой, удлиненным носом и карими глазами под густыми бровями. Собранный, строгий. При всех своих миллионах слыл экономом до аскетизма, знал цену деньгам и не тратил их на излишества. Так, новый сюртук Третьяков заказывал лишь после полного износа старого. Все время ходил в одном. Да, дорогом, но единственном.
1: Где изюминка?
2: В обществе купцов и промышленников его считали странным.
3: Нет, вы слышали? Сам император Александр предложил ему дворянство, а он... Вишь ты, благодарю вас, ваше величество, но вынужден отказаться. Я купцом родился, купцом и умру. Каков, а?
2: Если семейство собиралось в гости, Третьяков всегда предпочитал оставаться дома. Скромный, молчаливый человек. Домашние звали его Неулыба. Но что делать? Внимания к себе не переносил, смущался, конфузился. Вина не пил никогда и не любил тех, кто пил. Владелец баснословного состояния позволял себе единственную приятную роскошь – ежедневную дорогую сигару. В спокойной обстановке. Вечером.
1: Павел Третьяков. Человек с изюминкой.
4: Радиозвезда.
1: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
5: Савельев вместе с соседом по даче собрался сходить по грибы. Лес совсем близко, погода отличная. Все мысли уже о вкусном ужине, собранном своими руками. Но тут вдруг жена забеспокоилась. Начался сезон клещей. Может, стоит отложить грибной поход? Или все-таки можно подготовиться ко встрече с опасным животным? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
1: На всякий случай.
5: Первое. Одеваться надо таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Поэтому штаны или джинсы лучше заправить в высокие сапоги, а носки выбрать с плотной резинкой. Верхнюю часть одежды, рубашку или куртку, лучше заправить в штаны, а манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке. Второе. Помните, на светлом фоне клеща проще заметить, поэтому лучше выбирать одежду светлых тонов и без сложных узоров. Иначе неприятного лесного попутчика вы просто не увидите. Внешний осмотр желательно проводить каждые 15-20 минут. Третье. Клещи прячутся в траве или кустах, прицепляются к одежде и всегда ползут вверх. Поэтому не стоит садиться и тем более ложиться на траву. Увеличить уровень вашей защиты можно, если обработать вещи специальным спреем. Заказать его можно в интернете. Четвертое. Если вам предстоит остаться в лесу на долгое время, то ищите для стоянки песчаные участки без растительности. А после возвращения домой не торопитесь возвращать одежду в шкаф. Безопаснее будет ее вывесить на балконе или на улице на несколько часов. Подведем итоги. При посещении леса закрывайте шею, лодыжки и запястья. Чаще всего клещи заползают именно там. На светлой однотонной одежде клещей проще обнаружить. Осматривайте себя каждые 15 минут. Для отдыха выбирайте песчаные участки и избегайте высокой травы и кустов. В последний момент жена уговорила Савельева вместо леса махнуть на рыбалку. Сосед оказался не против, да и рисков там как-то поменьше. Но если мысль о походе за грибами снова посетит нашего героя, он знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
0: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радио «Звезда».
1: Вся окружающая человека природа живая. Это не просто вода и трава, не просто горы и лес. Это все живое и имеет свою душу. Все вокруг слышит тебя и может с тобой говорить. И ты, человек, можешь беседовать с природой о чем угодно. Только надо уметь ее понимать.
2: Тазы. Малые коренные народы России.
1: Живет в Приморском крае народ с необычным названием тазы. На сегодняшний день их осталось совсем немного, человек 300. Говорят, тазы совсем растворились в современности, забыли свою историю и традиции. И главное, утратили свой уникальный, неповторимый язык. Язык тазов, очень похожий на китайский. Считается, что этот народ пришел на территорию современного Приморья из Маньчжурии и Китая в начале 19 века. Собственно, тогда они еще и не были тазами. Это были китайцы. И только мужчины, собиратели женьшеня и охотники за пушниной. Сначала это были одиночки. Но промысел шел удачно, и новые территории стали осваивать целые группы китайцев. Обживались на местных стоянках и находили себе жен среди нанайцев, удэгейцев, орочей и русских. А в середине 19 века Приморье присоединилось к России.
2: Не теряя корней, тазы.
1: По словам некоторых исследователей, речь тазов похожа на пекинский диалект китайского языка с вкраплениями нанайских и удэгейских слов. Детей, рожденных от смешанных браков, стали называть кровесмешанными. А как еще? Ведь в результате получался не китаец и не удэгейц, не ороч, не нанаец и не русский. Чудо чудное! По-китайски кровесмешанный человек звучит как дадзы или тадзы. Русские и голову ломать не стали, упростили. Превратили в понятное слово тазы. Постепенно это название за народом закрепилось и стало официальным.
2: Малые коренные народы России.
1: Тазы – единственный коренной народ Дальнего Востока, который помимо традиционной охоты, собирательства и рыбной ловли серьезно освоил земледелие и скотоводство. Говорят, что это они переняли от русских и китайцев, преуспели и стали лучшими. Трудолюбивые тазы выращивали практически все огородные культуры, включая картофель, репу, огурцы, красный перец и салатную капусту. У них вызревали мелкие арбузы, дыни и кабачки. Они сеяли пшеницу, рис, ячмень, гречиху и бобовые. А еще тазы разводили свиней. И, как это принято у современных китайцев, коров не доили и ничего молочного не ели. Держали их только ради мяса. Быков использовали как тягловое животное для возделывания огородов и перевозки тяжестей. Особо почитали домашнюю птицу – кур, гусей, уток. Мясо петуха присутствовало во всех ритуальных блюдах, особенно в поминальной пище.
2: Не теряя корней. Тазы.
1: Сегодня тазы живут довольно компактно, почти все в одном поселке. Их дети и внуки действительно почти не говорят на родном языке. Но чтобы совсем не растерять корней, им его преподают в начальной школе. Язык – прямая связь с предками и понимание себя. Эти и другие истины сегодня передают мальчишкам и девчонкам, потомкам смешанных браков удэгейцев, нанайцев, орочей, русских и китайцев. Однако говорят, что до сих пор люди часто приезжают к тазам за свежими овощами, за вкусной едой и удивляются, Как вам удается снимать в нашем климате такие замечательные урожаи? Тазы улыбаются. Это все природа. Она живая. И с ней всегда можно договориться.
2: Тазы. Малые коренные народы России.
0: Радиограмма.
3: Ученые установили, что употребление мороженого – хороший способ профилактики рака. Дело в том, что этот продукт содержит много конъюгированной линолевой кислоты – мощного противоракового средства.

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин 2 августа поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником. Президент особо отметил умелые и решительные действия десантников, которые защищают Россию в зоне специальной военной операции. Проявляют героизм и мужество на самых ответственных участках линии боевого соприкосновения. Верховный главнокомандующий выразил уверенность в том, что личный состав воздушно-десантных войск и впредь будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества. А в минувшую субботу в России отметили День тыла вооруженных сил Российской Федерации. Это профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала, которые обеспечивают бесперебойное снабжение армии всем необходимым для выполнения боевых задач. В связи с этим заместитель министра обороны Александр Санчек рассказал об обеспечении вооруженных сил всем необходимым.
2: С начала СВО объем поставок вооружения военной техники увеличился в 5 раз, а средств поражения в 12 раз. Следует особо отметить, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск. Комплексная работа с промышленностью позволила повысить обеспеченность воюющих подразделений вооружением, военной техникой, номенклатурой материально-технического обеспечения до 97%.
1: Для наращивания мощности в состав Минобороны вошли 3 ремонтных завода. Это позволило на 15% сократить сроки восстановления техники и снизить затраты на капитальный ремонт, отметил генерал-полковник. Также в субботу исполнилось 11 лет с момента образования Воздушно-космических сил России. В Министерстве обороны отметили, что за мужество и героизм в зоне спецоперации более 20 тысяч военнослужащих ВКС удостоены государственных наград. 43 из них высшего звания Герой России. В нашем военном ведомстве добавили, что 29 воинских частей заслужили почетное наименование «Гвардейские». В конце прошедшей недели отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море и приступил к отработке задач дальнего похода после участия в совместном с вьетнамскими ВМС учении. В нем задействовали спасательное судно «Игорь Белоусов» и дизель-электрическую подлодку «Уфа». Военные моряки двух стран в Южно-Китайском море отработали спасение экипажа подлодки, лежащей на грунте, без фактического вывода подводников. Восточный военный округ отметил 108 лет со дня образования. В честь этой даты прошло торжественное мероприятие. С поздравительной речью перед гостями обратился заместитель начальника штаба округа генерал-майор Дмитрий Горбатенко. Также он наградил отличившихся военнослужащих государственными и ведомственными наградами Министерства обороны. Торжественное собрание завершилось концертом артистов филиала ансамбля песни и пляски Восточного военного округа. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: По ледному полю поземка

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Князь Московский, Владимирский и Новгородский. Его уважали и великие литовские князья, и ханы Золотой Орды. При крещении он получил имя Сазонт, но в историю вошел как Симеон по прозвищу Гордый.
3: За что же его так нарекли современники?
4: С момента восшествия на престол в 1340 году Симеон Гордый продолжил политический курс своего отца, Ивана Калиты. Укрепление власти московского княжества, никаких междоусобиц и умение договариваться с соседями. Порой силой. Когда новгородцы захватили московских бояр в Торжке, Симеон организовал поход и обложил вольный город большим налогом.
3: История одного прозвища.
4: Принципиальным князь был и во внешней политике. Предпринял военный поход на Смоленск, чтобы вернуть его под влияние Москвы и оторвать от союза с Литвой. В ответ Великое княжество попросило о мире и прислало богатые дары. За суровый нрав и твердость позиций Симеона и прозвали Гордым.

0: Дай 5. 5 удивительных фактов о ДНК.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: У людей и бананов совпадает около половины ДНК. Это не значит, что мы наполовину фрукты. Просто у всех живых организмов на Земле есть общие базовые механизмы функционирования клеток, унаследованные от далеких предков.
0: Факт второй.
2: Если распрямить спирали ДНК всех клеток человеческого организма и вытянуть их в линию, она растянется на десятки миллиардов километров. Это расстояние от Земли до Плутона и обратно.
0: Факт третий.
2: 1 грамма ДНК достаточно, чтобы записать миллионы гигабайт информации. Столько генерит в день весь мировой интернет.
0: Факт четвертый.
2: Около 8% нашего генома составляют остатки древних вирусных инфекций, которые поражали далеких предков миллионы лет назад. Эти фрагменты встроились в человеческую ДНК и остались там навсегда.
0: Факт пятый.
2: Каждая клетка тела человека получает более 10 тысяч повреждений ДНК в день из-за излучения, химических веществ и ошибок при копировании.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о ДНК.
1: Радиозвезда.
3: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
4: Символ русской бани.
5: Березовым попариться, моложе стать.
6: У отца в чулане штук 20 висит, сам делает.
3: Вот это вещь!
7: Баню наши предки уважали всегда. Она и усталость снимет, и болезни прогонит, и сил придаст. За несколько веков о ней сложилась добрая сотня поговорок, в том числе о банном командире, который всех побил и царю не спустил. Банный веник. Считается, что первая баня появилась в виде шалаша из веток с листьями. Внутри был установлен чан с водой, куда опускались раскаленные камни. В такой мини-терме еще не парились, но уже проводили сеансы ароматерапии. Липовый запах от стресса, хвойный от простуды, дубовый от всех недугов сразу. Массаж ветвями тоже оказался полезным. Кто собрал первый веник, неизвестно. Но банный аксессуар впервые упоминается в летописях XI века. Традиционно баню на Руси топили жаркую. И воду на каменку лили щедро, так что от горячего пара волосы трещали, рассказывают деды. Но дверь в сени приоткрыть боялись. Если уйдет жар, какое же это удовольствие? Иностранцы, бывавшие в России, всерьез считали веник орудием для пыток. Им казалось странным, что нестерпимый жар в сочетании с поркой может принести какую-то пользу. А польза была очевидна. Ведь не зря говорят: баня без веника, что стол без соли. По народному обычаю ветви березы собирали до Дня Святой Троицы. Обычно это начало и середина июня. Заготавливали не только молодые веточки, но и целебные растения, например, мяту, полынь и крапиву. После просушки вязали веники. Из крепких веток делали так называемую сердцевину, а из трав и мягких веточек создавали объем. Свежесрезанными вениками из смородины, вишни, бузины парились только летом, а впрок запасали ивовые, березовые, дубовые и липовые.
3: Вот это вещь!
7: Интересно, что веники на Руси были женскими и мужскими. Красавицы, например, часто парились березовыми. В листьях этого дерева содержатся эфирные масла, витамины А и С, а также флавоноиды. Они дарят коже молодость и красоту. А мужчины обычно использовали дубовые и хвойные веники. Первые снижают артериальное давление и помогают восстановиться после нагрузок. А еловые и сосновые служат отличными массажерами, стимулируя кровообращение и расслабляя мышцы. За несколько веков банная традиция почти не изменилась. Конечно, появились шапочки, рукавицы и прочие модные атрибуты. Но веник остается на законном месте. Помните из «Иронии судьбы»? Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция. И если вас в сердцах отправят в баню, может, и правда стоит так поступить. Положить в портфель веник и вперед с легким паром.
3: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
1: Радио «Звезда».

дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

0: Радиозвезда. История в звуке. Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
1: Во все времена у каждого матроса на корабле был собственный рундук. Небольшой ящик или ларец для личных вещей. Там хранили домашний хлеб, испеченный женами, и горсть родной земли, чтобы обязательно вернуться домой. В наши дни русские моряки обязательно берут в поход семейные фотографии, нательные кресты, рисунки детей. А вместо горсти земли – ключи от квартиры. Воровать из рундука всегда считалось последним делом. Грабителя, которому некуда деваться с корабля, быстро вычисляли и сурово наказывали. И эта традиция превратилась сначала в правило, а позже в закон. Чужой рундук руками не трогать.
0: Со своим уставом. Радиозвезда. Арсенал. Старинное русское оружие. Раздел.
2: Холодное оружие ударного действия.
0: Классификация.
2: Разновидность палицы.
0: Название.
2: Ослоп. Деревянная дубина, окованная железом, с несколькими заостренными шипами. Это и есть ослоп. В переводе с древнерусского языка – палка. По другой версии, ослоп означает столб.

0: Металлическая двуручная дубина весом от 6 до 8 килограммов. Первые упоминания о ней относятся к середине 15 века. Так, например, в знаменитой Никоновской летописи сказано: «В 1444 году пешая рать была многособранна, и шли они с топорами, ослопами и рогатинами». Удар ослопом был настолько силен, что от него не спасали ни щиты, ни боевые доспехи. Противник все равно валился с ног. Интересно, что на Руси ослоп, помимо военного применения, использовался еще и в так называемых судебных поединках, если дело было очень сложным и запутанным. Этот обычай, драки на дубинах, исчез в нашей стране только после указа Петра I. Царь не желал, чтобы какие-либо важные споры решались такими варварскими способами. Древнерусская боевая палица. Ослоп.
1: Арсенал. Оружие, которым мы побеждали.
2: Маршалами не рождаются. Константин Рокоссовский.
3: . 1943 год. Сталинград. Только что войска Донского фронта завершили разгром 6-й немецкой армии. В плен сдались 90 тысяч солдат, 2,5 тысячи офицеров, 24 генерала, в том числе генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.
4: Константин Константинович, пленному фашистскому командарму было предложено отобедать, но Паулюс заявил, что не сядет за стол до тех пор, пока не появится в комнате советский командарм.
3: Это звонил командующий 64-й армией Михаил Шумилов. Рокоссовский на секунду задумался и рассмеялся.
5: «Михаил Сергеевич, значит, вы и пленить, и допросить сумели, а прием организовать затрудняетесь, так что ли? Советую вам пообедать с фельдмаршалом. Пусть знает, что мы уже умеем не только хорошо воевать, но и порядочно относиться к пленным. Только долго не засиживайтесь и поскорее отправляйте Паулюса в штаб фронта».
3: Возникла неловкая пауза. Генерал-полковник Шумилов не ответил, как подобает подчиненному «слушаюсь», и не положил трубку. Рокоссовский решил уточнить.
5: «Михаил Сергеевич, какие-то проблемы?»
6: «Так, Константин Константинович, по русскому обычаю, на таком обеде положено пропустить по рюмочке».
5: «Коли положено, надо налить. Если Паулюс пожелает произнести тост, не запрещайте. А вот в протокол допроса заносить это не следует».
3: В этом был весь Рокоссовский. Он умел предугадывать действия противника. Как потом доложили за обедом, Паулюс действительно произнес тост. И не один, а сразу два. По свидетельствам очевидцев, содержание застольных речей немца сводилось к тому, что Красная Армия и русский народ – непобедимы. Мало кто знает, но впоследствии свое боевое оружие плененный Фридрих Паулюс согласился отдать только Рокоссовскому.
5: «Враг, развязавший войну, в полной мере ощутил на себе силу наших ударов. Когда в начале 41-го Красной Армии пришлось отступать, мы понимали, что наши неудачи в значительной степени объяснялись внезапностью вероломного нападения. Мы знали, что эти неудачи временные, и ни на минуту не теряли веры в победу. Врагу же пришлось испытывать теперь поражение за поражением и без всякой надежды на более или менее благоприятный исход войны. Пожар, который он сам разжег».
2: Константин Рокоссовский. Маршалами не рождаются. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу, и присягу.

Главные страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Военные пресекли попытку ротации боевиков ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Операторы беспилотника обнаружили группу пехоты противника, которая пыталась укрыться в блиндаже в лесополосе. Расчет ударного дрона нанес точный удар по укрытию. Боевики пытались найти новое убежище, но последовавшие удары уничтожили их. Попытка ВСУ укрепить позиции на этом направлении была успешно пресечена, сообщили утром российские военные. Трамп попросили отменить мощный удар по Ирану. Об этом президент США заявил журналистам на борту своего самолета по пути в Вашингтон. По словам Трампа, новые переговоры с Тегераном состоятся уже сегодня. Правда, кто и где будет встречаться, президент Соединенных Штатов не уточнил.
2: Меня попросили Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иран. Ну, если что, мы готовы начать в любой момент, когда захотим. Думаю, сделка есть. Есть сделка по Ормузскому проливу. Затем будет соглашение по ядерному вопросу или, можно сказать, по денуклеаризации Ирана.
1: В корпусе «Стражи Исламской революции» в свою очередь утверждают, что

0: Попытки разоружить Хамас в рамках второго этапа мирного плана Трампа провалились. Заявление публикует телеканал Пресс ТВ. Ранее Совет мира Трампа одобрил соглашение по разоружению Хамас и других вооруженных группировок в секторе Газа. Сегодня в России начинается прием документов на дистанционное электронное голосование на выборах в Государственную Думу и других кампаниях. Подать заявку можно до 14 сентября на портале госуслуг. Онлайн-голосование в этом году пройдет в 33 регионах и охватит более 48 миллионов избирателей. Сами выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Также с сегодняшнего дня доступна услуга «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения. Министерство внутренних дел призвало россиян не публиковать в социальных сетях подробную информацию о себе и близких. В ведомстве предупредили, вербовщики и мошенники используют открытые данные для составления портрета жертвы. Не стоит указывать место учебы, работы, адрес и рассказывать о семье. Полиция советует проверять профили собеседников, не отвечать незнакомцам, включать черный список и сообщать модераторам о подозрительной активности, передает агентство РИА Новости. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Автонавигатор.
0: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Горьковском шоссе. От Кудиновского шоссе до поворота на Монино ехать не менее 20 минут. Четверть часа составит потери по времени на Ленинградском шоссе от Елина до Черной Грязи. Затор на четверть часа на Симферопольском шоссе от Домодедовского шоссе до обводной дороги. Более 10 минут можете потерять в пробке на Путилковском шоссе от Московской кольцевой дороги до Новокуркинского шоссе. Около 10 минут уйдет на преодоление пробки на Дмитровке от поворота на Федоскино до стоянки для отдыха. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему испанская Сеута стала местом наплыва мигрантов, какой космический объект может упасть на Луну, когда в России начали играть в зарницу. Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и временно закрыла морские и воздушные границы между странами. Причина – миграционный кризис в городе Сеута. Туда на прошлой неделе попытались незаконно попасть почти 60 тысяч человек. Максим Петренко разбирался, почему это стало возможным, что это за город и могут ли Мадрид совсем исключить из Шенгена.
2: Сеута – испанский анклав на севере Африки. От материковой Испании его отделяет Гибралтарский пролив, а по суше он граничит с Марокко. Из порядка 60 тысяч марокканских мигрантов, которые проникли в этот город, часть преодолевали окружающую анклав – стену, а часть заходили с моря, оплыв заграждения. В 2021 году в Сеуту уже прибывали одномоментно до 10 тысяч нелегалов, но в этот раз людей намного больше. СМИ сообщали, что марокканскую молодежь подвозили на автобусах к границе преступной группы, зарабатывая на ней. Возможно, вселяя надежду на попадание в благополучную европейскую страну со всеми вытекающими последствиями, говорит политолог, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
3: То этой молодежи нет шансов получить статус беженца. Правительство Педро Санчеса весной этого года заявило о том, что постараются предоставить статус всем нелегальным лицам, находящимся на территории Испании, потому что их там образовалось до 500 000 человек. Правда, они сказали, что это только для тех, которые прибыли до 31 декабря прошлого года. А вот те, кто прибыл сейчас, на них это правило не распространяется.
2: Очевидно, что к ситуации испанские правоохранители оказались не готовы. Властям автономного города с населением всего 80 тысяч человек пришлось просить помощи военных. Вопрос, почему сами власти Марокко позволили такому произойти? Здесь, по словам политологов, сыграли роль прохладные отношения Рабата и Мадрида. Премьер Испании на днях посетил недружественный Марокко Алжир. Во-вторых, марокканское правительство могло разыграть так называемую «трамповскую карту» в давлении на Мадрид, продолжает адвокат Владимир Гладышев.
4: Когда Испания отказалась поддержать Соединенные Штаты и Израиль в их акции против Ирана, американцы посчитали, что такое недружественное отношение, в общем, достаточно неприемлемо. Похоже на теорию заговора, но, с другой стороны, есть достаточное свидетельство того, что это так оно и есть.
2: По его словам, недавно на дебатах по бюджету в Конгрессе США была высказана мысль, что этот анклав вообще-то спорная территория. При этом Испания ее таковой не считает. В Европе на миграционный кризис отреагировали резкой критикой Мадрида. Италия даже предложила временно исключить Испанию из Шенгенской зоны. Ее поддержала Финляндия. Однако это почти нереализуемо, требуется единство всех членов Евросоюза. Эти страны могут лишь усиливать контроль на своих границах с Испанией, рассказывает Николай Топорнин.
3: Вместо того, чтобы оказать какую-то помощь и сказать, что окей, давайте мы пришлем каких-то дополнительных специалистов, криминалистов. Вместо этого они стали угрожать. Во всех этих странах тоже их миграционные проблемы, и правительство сегодня хотят на этом фоне заработать у себя избирательные очки. Смотрите, как мы жестко отреагировали. Там испанцы, значит, потворствуют этим мигрантам, а мы его взяли и ввели дополнительный пограничный контроль. Но на деле получается это ерунда, потому что у Италии нет никакой прямой границы с Испанией. Ну, извините, где Сеута находится, а где Финляндия?
2: Большинство мигрантов уже вернулись обратно на родину. Испания и Марокко договорились усилить координацию, и, вероятно, только так стоит решать эту проблему. Кроме того, испанцы для надежности решили установить дополнительный плавучий барьер на море в 0,5 километра. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Отработавшая ступень ракеты Falcon 9 находится на траектории столкновения с Луной, пишет Guardian. Полтора года назад разгонный блок компании SpaceX доставил на спутник Земли два посадочных модуля, и, по расчетам ученых, там же может закончить свое существование уже 5 августа. Как сложилась его драматичная траектория и чем обернется удар блока по лунной поверхности, мы спросили у руководителя сообщества «Советский космос», популяризатора отечественной космонавтики Максима Цуканова.
5: причин, как водится, несколько. Чтобы вывести полезную нагрузку на высокоэллиптическую орбиту к Луне, ступень потратила практически все топливо. У нее не осталось запасов для совершения маневров увода. Кроме того, существует такое понятие, как гравитационный хаос. Ступень оказалась на такой орбите, и долгое время ее траектория постоянно изменялась под суммарным гравитационным воздействием Земли, Луны и Солнца. В конечном итоге гравитационный маневр затянул неуправляемый объект на неизбежный курс столкновения с Луной. Луна – это массивный объект, естественно, обладая собственной гравитацией, в конечном итоге притянула ступень к себе.
6: Может ли удар привести к опасным последствиям?
5: Масса ступени около 4 тонн, а скорость на момент падения 2,4 км в секунду. Хотя выделенная энергия действительно эквивалентна взрыву примерно 3 тонн тротила, в масштабах Луны это просто микроскопическое событие. На Луну ежегодно падают тысячи метеоритов. Ее поверхность полностью состоит из кратеров. Это следы бесконечных ударов метеоритов. И такого размера и гораздо большего размера метеориты падают на Луну постоянно.
1: Вспышка от удара продлится меньше секунды и произойдет на освещенной стороне Луны, добавил эксперт. Этот момент хорошо будет видно в телескопы на территориях Северной и частично Южной Америки, где в это время наступит ночь.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Центральном федеральном округе стартует окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Перед этим в 89 регионах страны прошли региональные соревнования. Как и когда появилась «Зорница», почему бум движения пришелся именно на 60-е годы и для чего проводят эти соревнования, Ким Андреев нашел все ответы.
7: Первым прообразом будущей «Зорницы» вполне можно считать военные игры на Воробьевых горах в Москве зимой 1924-го. Пионеры вместе с маршалом Буденным брали штурмом импровизированную крепость Перекоп, имитируя события гражданской войны. Причем сами задания для подростков всегда отличались реалистичностью, комментирует старший методист Музея истории детского движения Дворца пионеров на Воробьевых горах Елена Ефимова.
8: Один, значит, лагерь и один отряд против другого. Они там таились в лесу, получали какие-то стрелы или какие-то, другим образом, переданные записки, шифровки. Им нужно было запустить воздушный шар, потом другой отряд должен был его поймать, найти. Были даже водные такие сражения на лодках, плоскодонках.
7: Похожие полевые старты устраивали и в начале 41-го года. Такие взрослые игры для детей не прекращались и во время войны. После Второй мировой об этой практике, правда, подзабыли, но в 60-е начался бум развития детского спорта в стране. Футбольный турнир «Кожаный мяч», хоккейный «Золотая шайба», шахматный «Белая ладья». Идею военной подготовки в игровой форме возродила старшая пионер-вожатая из небольшого села на Урале Зоя Кротова, рассказывает член Московского городского совета пионерской организации, старший инструктор Леонид Кисельгов.
9: Надо сказать, что «Зорница» появилась спонтанно в одной из школ. Девушка, которая была старшей вожатой этой школы, сама разработала систему, сама разработала правила, и в течение года ученики школы играли в эту «Зорницу». Она получила очень широкое распространение, ее услышали, ее увидели, получила поддержку на самом верху советского государства.
7: Так идея получила всесоюзный охват. Официальным годом рождения «Зорницы» считается 1967. Службу в советской армии тогда сократили с 3 до 2 лет. И дополнительная подготовка подростков, по задумке, должна была восполнить этот пробел. Осенью каждая школа страны набирала юноармейский батальон, где у каждого была своя конкретная роль. Командир и замполит, стрелки, разведчики, связисты, пожарные, санитары, повара и даже редакторы боевого листка. Играли в течение всего учебного года и постепенно отбирались лучшие на уровне города, области, республики с финалом союзного значения, продолжает Леонид Кисельгов.
9: Были разработаны правила, что должен знать связист, флажковую азбуку, например, азбуку Морзе, медики, как оказывать первую помощь, что делать при кровотечениях, переломах, разведчики, как маскироваться, как бесшумно передвигаться, как передавать информацию, ориентироваться по компасу.
7: Главным призом, кроме почета и уважения, были путевки в легендарный лагерь «Артек», где проходили слеты отрядов победителей. Кстати, похожие игры активно проводили и в западных странах. Прежде всего, речь про движение британских и американских бойскаутов. Так же, как и в Зарнице, их главной целью было не столько физическое воспитание, сколько попытка выявить среди школьников будущих разведчиков и военных. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, что включала партизанская операция «Рельсовая война», как подготовиться к длительному авиаперелету, какими привычками запомнился современником Маяковский.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска нанесли удары по Харьковской области. Целями стали пункты управления беспилотниками и скопления сил, механизированной бригады ВСУ, а также бригады территориальной обороны. Их уничтожили авиабомбами ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемыми ракетами. Аномальная засуха в Европе приводит к катастрофическому обмелению крупнейших рек. Уровень воды в Рейне упал до исторического минимума. Грузовые суда сейчас перевозят лишь пятую часть привычного объема. Не менее критическая ситуация сложилась и на Дунае. Президент Сербии Александр Вучич уже заявил о рисках полной остановки судоходства в стране. Министерство внутренних дел перечислило, что нельзя публиковать в соцсетях. В списке адреса проживания, учебы и работы, информация о семье и близких, а также политические и религиозные взгляды. Все это могут использовать злоумышленники и вербовщики для составления психологического портрета, предупредили в ведомстве. Российская теннисистка Кристина Лютова выиграла свой дебютный турнир женской теннисной ассоциации в американском Мемфисе. В финале 16-летняя спортсменка обыграла чешку Дарью Ведьманову в 3 сетах. Матч длился чуть больше 2 часов. Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которая победила в финале WTA Tour. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Пехотная каска времен Екатерины Великой.
1: В 1786 году фаворит императрицы князь Григорий Потемкин затеял реформу русской военной экипировки. Туалет солдатский должен быть таков: что встал, то готов.
0: Форма и содержание.
2: Так вместо шляп треуголок в войсках появилась новая пехотная каска. Ее делали не из металла, а из плотной кожи черного цвета. Спереди – козырек. Сверху головного убора крепился высокий продольный шерстяной или меховой плюмаж. Плюмажи были разными. У гренадеров, то есть отборной пехоты, белого цвета, мушкетерам или пехоте линейной достался желтый султан, а стрелкам-егерям прописали носить плюмаж зеленый. Спереди, над козырьком, пехотную каску украшала латунная бляха с вензелем Екатерины II или гербом полка. Позади головного убора находился так называемый назатыльник – два куска шерстяной ткани. В холодную погоду их можно было обмотать вокруг шеи для защиты от ветра или мороза. Солдатам новая пехотная каска не понравилась.
3: «Больно тяжела. Зимой не греет. Летом за шею и дождик, и слякоть идет. Толку только, что спереди козырь, чтоб солнце в глаза не светило».
2: Об этом доложили Потемкину, но он лишь отмахнулся. «Привыкнут».

0: Мундирование.
1: В 1787 году русская императрица отправилась в Таврический вояж, в свое знаменитое путешествие по Крыму. Сопровождал государыню в том числе и австрийский наследный принц Иосиф. Когда он увидел новые потемкинские каски, то ахнул.
2: На головах у всех что-то вроде круглой войлочной шапки. С нее свешивается клок сукна, а поверх шапки полукругом облегает что-то вроде белого лисьего хвоста, который не служит ни в холод, ни в дождь, давит спереди на нос и не защищает от сабельного удара.
1: После этих слов Екатерина срочно призвала Потемкина к себе. Фаворит вынужден был признать, он ошибся. Потемкин быстро распорядился заменить неудачные головные уборы на черные кивера. Правда, ушло на это аж целых 2 года.
3: Форма и содержание. Пехотная каска. Времен Екатерины Великой.
4: Радиозвезда.
5: Всемирная энциклопедия еды.
6: Паста, спагетти, макароны. Продукт, по сути, один и тот же. А сколько слов? Разницу, похоже, способны уловить только итальянцы. Или вот еще. Феделини. Не слышали такого? Ну как же. У нас их принято называть словом вермишель. В переводе с итальянского – червячки. На рубеже 19 и 20 веков русская богема нередко наведывалась в Неаполь. И как раз там познакомилась с этим сортом спагетти. Длинные и тонкие, всего 2 мм в диаметре, феделини обладали удивительным свойством. На их приготовление требовалось минуты 2-3, и горячее можно подавать на стол. Удобно? Несомненно. Но в Советский Союз феделини добрались только в 60-х годах, хотя вермишель у нас была уже известна и пользовалась вполне заслуженным спросом. Вот только это была не та вермишель. В нашей стране длинные спагетти целыми до покупателей добирались редко. Да и толщина отечественных феделини итальянскому стандарту не соответствовала. Так и появилась вермишель, которую теперь мы называем паутинкой.
5: Всемирная энциклопедия еды.
1: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Сокровища графа Растопчина.
7: Еще с 18 века эту подмосковную усадьбу сравнивали с французским Версалем. Античный шик и европейский лоск под русской крышей собрал у себя в Вороново граф Федор Васильевич Растопчин. В прошлом фаворит императора Павла и генерал от инфантерии. А к началу Отечественной войны с Наполеоном – генерал-губернатор Москвы. Осенью 1812-го вся его коллекция ценностей бесследно пропадает.
1: Цена вопроса.
7: Растопчин был ценителем изящных искусств. На территории усадьбы установил мраморные и бронзовые статуи, привезенные из Италии. В доме вазы, фарфор, серебро из Парижа, Рима и Лондона. А еще фламандские картины, голландские гобелены и личная библиотека на 1000 томов, не меньше. Сегодня бы все это продавалось на аукционах за миллионы долларов.
1: Кладоискатели.
7: легенде, когда к Москве приближались французы, граф Ростопчин лично поджег усадьбу со всеми ценностями внутри. Но на месте пепелища не было найдено ни расплавленной бронзы, ни фрагментов скульптур. Поэтому сразу возникла альтернативная версия. Якобы под усадьбой существует тайная сеть тоннелей. А для удобства хитрый граф расширил подземные коридоры, чтобы там могла проехать груженая повозка с лошадьми. На полтора столетия про эту историю забыли. Пока в начале 1970-х годов при реставрации в Вороново не обнаружили остатки тех самых тоннелей. После такой находки возникли новые теории, будто бы подземный лабиринт мог вести от здания усадьбы к загадочным гротам в прилегающем парке. Поэтому, говорят, в теплое время года тут можно встретить зевак не только с фотоаппаратами, но и с металлоискателями.
0: Таинственные клады раскопать можно, найти

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Северный флот провел учения в Баренцевом море. Корабельная ударная группа, береговой ракетный комплекс и атомная подводная лодка нанесли комбинированный ракетный удар по условному противнику. В стрельбах участвовали фрегат «Адмирал Головко», крейсер «Маршал Устинов», подлодка «Орел» и комплекс «Бастион». Применялись крылатые ракеты «Калибр», «Вулкан», «Оникс» и «Гранит». К учению также привлекалась авиация. Район был заранее закрыт для гражданских судов и полетов, сообщили в Министерстве обороны России. На развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай в этом году предусмотрено почти 1,5 миллиарда рублей. Это заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой региона Андреем Турчаком. Председатель правительства отметил, что сельское хозяйство республики развивается последовательно. Также он подчеркнул важность индивидуальной программы развития региона, которая дает доступ к инфраструктурным кредитам и другим мерам господдержки. Нефть заметно подешевела, стоимость барреля марки Brent снизилась более чем на 8% до $82 за баррель. Причиной стало заявление президента Соединенных Штатов о готовящихся переговорах с Ираном. Встреча запланирована на сегодня. Стороны обсудят ситуацию в Ормузском проливе, одной из главных маршрутов поставок энергоносителей в мире. Инвесторы отреагировали на возможное ослабление напряженности, поясняют аналитики. Ученые из МИФИ создали умные сенсоры, которые предупреждают о возгорании литий-ионных аккумуляторов в смартфонах и электросамокатах. Об этом пишут «Известия». Система анализирует состав воздуха и улавливает признаки теплового разгона на ранней стадии, до того, как температура достигнет критических значений. Разработка предназначена для складов и парковок электротранспорта, но в будущем ученые планируют выпустить портативные устройства и для частных пользователей. О погоде. Москвичам пообещали отличную погоду до конца недели. Это сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, в четверг и пятницу местами возможны кратковременные дожди, но они будут непродолжительными и не повлияют существенно на температурный фон.
2: Переменная облачность без осадков. Ночь останется довольно теплая. 16-18 в Москве, 13-18 по области. Дневная температура 24-26 в Москве, по региону 23-28. Больших осадков не ожидаем, поэтому если где-то и покапает, то это будет только на пользу для того, чтобы воздух был более свежим. Так что погода будет шикарная практически до конца рабочей недели.
1: Ранее синоптики отмечали, что на этой неделе во многих регионах России сохранится преимущественно теплая погода. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как прошла операция «Рельсовая война» времен Великой Отечественной. Сколько длится самый долгий коммерческий авиаперелет? Что коллекционировал Юрий Никулин? Августа 1943 года началась диверсионная операция под названием «Рельсовая война». На протяжении полутора месяцев на оккупированных территориях России, Белоруссии и Украины советские партизаны подрывали железнодорожные пути и уничтожали эшелоны противника. О том, как проходила масштабная операция и чем она завершилась, расскажет Анна Елисеева.
6: Летом 43-го, после серии неудач вермахта под Москвой и Сталинградом, инициатива окончательно перешла к Красной армии. В то время как немецкое командование лелеяло надежду отыграться под Курском, Ставка уже разработала план наступления на юго-западном направлении. Важная часть его отводилась партизанским отрядам, которым предписывалось вывести из строя все коммуникации группы армий «Центр» и, прежде всего, железнодорожные пути, по которым шли военные поставки. Впрочем, мнения на этот счет в Центральном штабе партизанского движения разделились. Так полковник Илья Старинов предлагал наносить точечные удары по немецким эшелонам. Логика простая. Рельсы починить можно, а поезд, пущенный под откос, нельзя, комментирует ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
7: Здесь одновременно противник теряет и локомотив, и вагоны, и людей, и технику, и боеприпасы. Кроме того, разбитый состав сам по себе перекрывает путь. Старинов позднее очень критически оценивал идею массового подрыва именно рельсов. По его подсчетам, только в августе и первой половине сентября 43 года партизаны израсходовали на это дело около 50 тонн взрывчатки. Он утверждал, что такого количества хотел бы примерно на 1500 крушений поездов.
6: Впрочем, успех операции «Рельсовая война» обеспечил ее массовость, подчеркивает историк. 167 партизанских отрядов – это порядка 100 тысяч диверсантов, одновременно действующих на разных направлениях в тылу противника. Детонаторами и прочим оборудованием их снабжали с воздуха, сбрасывали все контейнерами на парашютах. А вот с тротилом, главной взрывчаткой, такие трюки уже не проходили. Самолеты с опасным грузом садились на лесных аэродромах. А если же спецплощадок поблизости не было, взрывные устройства партизаны делали сами, отмечает Борис Чельцов.
7: То есть использовали захваченные немецкие боеприпасы, неразорвавшиеся авиабомбы, артиллерийские снаряды, мины, извлекали из них вещество взрывчатое и использовали для своих нужд. Также существовали так называемые отдельные чертовы кухни. Это своеобразные партизанские мастерские, где из неразорвавшихся боеприпасов выплавляли тол, затем его заливали в форму и, собственно, делали уже снаряды, пригодные для диверсионной работы.
6: Рельсовая война негласно считалась технической. Немцы использовали миноискатели и контрольные платформы, установленные в начале бронепоезда, а советские партизаны в ответ проявляли чудеса маскировки и ставили бомбы замедленного действия. Каждому соединению отводился определенный участок железной дороги, а для успеха операции в отряды направлялись инструкторы-подрывники. От разведчиков до минеров все действовали по четкому алгоритму, рассказывает историк Антон Лиманов.
8: Когда началась операция «Рельсовая война», взрыв был нанесен примерно в одно и то же время. Настолько слаженно, что немцам показалось, что это где-то подействовала какая-то жуткая, неведомая адская машина. Но потом, естественно, партизаны старались нанести врагу наибольший урон. Легендарный взрыв на станции Осиповичи разнесло все. Взрыв сдетонировал с горюче-смазочными материалами. В итоге были выведены из строя 11 тяжелых танков «Тигр».
6: В общей сложности советские партизаны подорвали более 200 тысяч рельсов и пустили под откос сотни эшелонов противника. Кроме того, уничтожались мосты и целые станции, средства связи и водоснабжения. Немцы пытались чинить, вывозили рельсы обходными путями из Германии и Франции, но движение неуклонно тормозилось по всем направлениям фронта. В итоге противник был парализован, и Красная армия успешно пошла в наступление. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
5: Продолжением рельсовой войны стала операция под кодовым названием «Концерт». В массовых диверсиях осенью 43-го участвовали почти 200 партизанских отрядов северных и западных регионов страны. В результате было подорвано около 150 тысяч рельсов противника, что существенно затруднило перегруппировку немецких войск.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Установлен новый рекорд продолжительности полета гражданского самолета. Airbus в рамках испытания за 24 часа 24 минуты преодолел путь из Мельбурна в Тулузу. Это более 23 тысяч километров. Подобные регулярные рейсы должны запустить осенью. Что врачи советуют предусмотреть для таких перелетов, объясняет кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
9: Рекомендуется каждый час вставать, прогуливаться по салону. Простые упражнения – сгибание, разгибание стоп, круговые движения коленями. Это улучшает венозный отток, снижает риск тромбозов. Употребление алкоголя категорически не рекомендуется во время полета, так как это может приводить к обезвоживанию, сгущению крови. Пейте не менее 200 мл воды. Каждый час старайтесь спать короткими промежутками, 30-60 минут, не забывая просыпаться для того, чтобы сделать легкую зарядку. зарядку, пройтись. Полноценный сон не обязателен, потому что сон в вынужденном положении, сидя, может затекать шея, ноги и так далее.
5: В чем особенности подготовки самолетов для долгих перелетов и в каких случаях ему все-таки может потребоваться дозаправка, рассказывает авиаэксперт Илья Шатилин.
10: В этом самолете будет даже специальное место, где можно будет сделать какую-то зарядку. Для таких сверхдальних рейсов летят несколько экипажей, которые меняются. Риск того, что что-то пойдет не так, да, в общем-то, он такой же, как на любом рейсе. А срочная дозаправка вряд ли. Хотя теоретически, если будет какой-то очень прям неожиданно сильный встречный ветер, то она потребуется.
5: Сейчас самый длинный коммерческий рейс осуществляет сингапурская авиакомпания. Это маршрут Нью-Йорк-Сингапур в 15 350 километров.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Премьера на радио «Звезда». Программа «Человек с изюминкой». О необычных причудах и странных увлечениях знаменитых личностей. Ким Андреев собрал несколько любопытных историй о людях, которых знает каждый. От Владимира Маяковского до Юрия Гагарина.
11: Известные люди и их неизвестные привычки. Довольно знакомый сюжет, если внимательно почитать биографии великих русских писателей, знаменитых музыкантов или легендарных офицеров. Чем больше с ними знакомишься, тем отчетливее понимаешь. Во многом это обычные люди, со своими странностями и причудами. Например, вы знали, что Юрий Никулин, оказывается, любил собирать редкие песни. Фронтовые, городские, дворовые. Страсть записывать в тетрадь музыкальные тексты передалась ему еще от отца. Актер и сам сочинял. Но исполняли эти песни, как правило, другие, рассказывает киновед, историк кино Александр Шпагин.
12: В основном песни были на его слова известные. Например, хорошая песня Мейеровича «Старый клоун из цирка уходит». Песня была Фельдсмана, да, про необыкновенный отель, где расположены звери на гастролях. Я вообще Никулин после «Зайцев» из «Бриллиантовой руки» стал, ну, просто шансонье.
11: Отец флейты водосточных труб Владимир Маяковский не боялся острых рифм, но страсть как боялся острых предметов. Иголки и булавки были его настоящей фобией. А еще он был помешан на гигиене. Открывал дверные ручки через платок, носил с собой личное мыло и наотрез отказывался пить сырую воду. Все это результат тяжелой психологической травмы, перенесенной поэтом еще в детстве, объясняет историк Вадим Эрлихман.
13: Известно, что он родился в Грузии, на окраине Российской империи, где тогда дела с гигиеной, с лечением обстояли не очень хорошо. До рождения его два его маленьких брата умерли, соответственно, от скарлатины и дифтерита, главных детских болезней той эпохи. И он сам в детстве тяжело переболел дифтеритом, едва не умер. И на поэта это глубоко повлияло. И именно, наверное, с тех пор стал таким вот болезненно чистоплотным.
11: А вот изюминкой Владимира Высоцкого, помимо ярких ролей и песен, считается тяга к мистике. Она сопровождала его всю жизнь. На съемках фильма «Вертикаль» он стал свидетелем реальной гибели человека. Впечатления от увиденного и последующее общение с альпинистами легли в основу созданных для фильма хитов. В следующий раз муза всерьез посетила его во время поездки в Мексику, где он увидел собственный портрет на одном из барельефов в руинах древнего города Майя, продолжает Александр.
12: Он попал в совершенно иную для себя среду, и все это сразу у него искра, триггер, все вспыхнуло и понеслось со страшной силой. Произошел какой-то момент вдохновения. Таких случаев было немало, и тот же случай с «Вертикалью» был, может быть, еще и покруче, потому что он там насочинял одни хиты.
11: Иногда привычки великих людей кажутся врожденными, но не всегда это так. К примеру, знаменитая гагаринская улыбка, облетевшая весь мир, стала результатом специальных тренировок. Помог ему в этом советский психотерапевт и член подготовительной группы космонавтов Федор Дмитриевич Горбов. До зачисления в отряд Гагарин улыбался иначе, закусывая нижнюю губу. Открыться миру, покорителю орбиты, помогли специальные артикуляционные упражнения. Ким Андреев, Людмила Дудеева, радио «Звезда».
5: Маршал Победы Георгий Жуков с юных лет мечтал научиться играть на баяне. Но найти достойного учителя он смог только во время Великой Отечественной. Игре на инструменте его научил красноармеец Иван Усанов.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, могут ли Испанию исключить из Шенгена? Сколько метеоритов ежегодно падает на Луну? Как менялись правила игры в Зарницу?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Северный флот провел учения в Баренцевом море. Корабельная ударная группа, береговой ракетный комплекс и атомная подлодка нанесли комбинированный ракетный удар по условному противнику. В стрельбах участвовали фрегат «Адмирал Головко», крейсер «Маршал Устинов», подлодка «Орел» и комплекс «Бастион». К учению также привлекалась авиация. Поставки оружия из Соединенных Штатов на Украину в начале этого года сократились почти в 5 раз относительно периода президентства Джо Байдена. Это подсчитало агентство РИА Новости на основе отчета для американского конгресса. С 1 сентября меняются правила торговли в автолавках и фудтраках. Впервые в законе закрепляется понятие «мобильный торговый объект». Раньше их приравнивали к обычным ларькам и могли предъявлять требования к машинам. Теперь регионам запрещено диктовать, каким должен быть автомобиль или прицеп. Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа». У команды 3 поражения подряд в китайской суперлиге. Он находится в 4 очках от зоны вылета. Бывший тренер ЦСКА выиграл с «Шанхаем» 2 суперкубка страны. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
14: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
15: Вообще сбрасывались.
14: Отравился
15: Америкой. А викинги шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Спартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывали
1: отравился
2: а викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: В путевых заметках Марка Твена прочел про Пизанскую башню. Он пишет: когда с ее низкой стороны смотришь вниз, леденеешь от ужаса. И правда веришь, что она падает.
2: А то, это ведь самая падающая башня в мире.
4: А вот и нет.
6: Башня в итальянском городе Пиза скорее самая знаменитая из похожих сооружений. Она имеет угол наклона около 4 градусов. Но это не самый большой показатель в мире. Например, в немецком Зурхузне стоит средневековая церковная башня, наклоненная аж на 5,2 градуса. Но о ней знают гораздо меньше людей.

0: После этого выпрямилась сразу на градус. Говорят, еще минимум 200 лет она легко простоит.
1: А в России есть что-то подобное?
0: Конечно. 57-метровая Невьянская башня на Урале. Постройка 18 века. Угол ее наклона в нижнем ярусе превышает 3 градуса.
2: А вот и да.
3: Очень важные вопросы.
4: Расскажите, когда и где появились выплаты по больничному листу?
5: Отвечает кандидат юридических наук, доцент финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.
6: Так называемые больничные появились по историческим меркам сравнительно недавно. Произошло это на рубеже 18-19 веков. И, конечно, это было связано с зарождением в таком массовом, широком явлении такого понятия, как рабочий класс. Мы все знаем, что есть противоречия между работниками и работодателями, между капиталистическим трудом и наемными рабочими. И больничный стал одной из тех мер, одним из тех компромиссов, которые начали входить в социальное партнерство между работодателями и работниками. Впервые больничный лист появился в странах Европы. Он зародился в Германии, в Австрии, в Великобритании. Происходило это примерно в одно и то же время, 1730-1870-х годах. К примеру, в Англии в 1534 году был принят закон о рабочих местах, и там как раз-таки были установлены одни из первых норм, которые касались гарантий для работников, которые находятся в состоянии болезни. В Германии в 1771 году был создан фонд, который выплачивал компенсации таким работникам. С западноевропейских практик начала распространяться традиция оплачиваемого больничного и по другим странам мира. Затем эта практика уже вошла в широкое распространение на протяжении 20 века. Ну и сейчас мы уже даже забыли о таких бумажных документах, да, и все в последнее время вот пользуются уже больничными в электронном виде.
3: Очень важные вопросы. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
0: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Реклама.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские войска нанесли удары по Харьковской области. Целями стали пункты управления беспилотниками и скопление сил механизированной бригады ВСУ, а также бригады территориальной обороны. Их уничтожили авиабомбами и управляемыми ракетами. Кроме того, мощные взрывы этой ночью и в воскресенье вечером прогремели в Днепропетровске и в Запорожье. И только что поступили сообщения от Министерства обороны. Военные российские ночью продолжили нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. В частности, в акватории Черного моря поражены 3 сухогруза, перевозившие грузы военного назначения для ВСУ. Почти 1,5 миллиарда рублей на дальнейшее развитие сельского хозяйства предусмотрено для Республики Алтай. Это сообщил Михаил Мишустин на встрече с главой региона Андреем Турчаком. Председатель правительства также затронул тему социально-экономического развития республики и попросил рассказать о реализации индивидуальной программы.
2: Огромное значение для нас имеет президентская программа индивидуального социально-экономического развития республики. За 2025 год у нас уже создано более 1000 новых рабочих мест и привлечено более 18 миллиардов частных инвестиций. Бюджеты всех уровней при этом поступило почти 640 миллионов рублей, как налоговых, так и неналоговых доходов. Поддержка оказана более чем 200 инвестиционным проектам в сфере туризма, сельского хозяйства, поддерживаем малый и средний бизнес. Общая сумма поддержки составила 837 миллионов рублей.
1: Турчак также рассказал, что земельная амнистия позволила региону вывести из тени сферу туризма. Количество зарегистрированных средств размещения выросло со 168 до 1500. Соединенные Штаты проведут переговоры с Ираном уже в этот понедельник. Это объявил Дональд Трамп. По его словам, стороны обсудят сделку по Ормузскому проливу и Глава Белого дома не уточнил место встречи и состав участников. В начале июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в атаках на суда. Однако на прошлой неделе Трамп приказал приостановить обстрелы, сославшись на подготовку к переговорам. Аномальная засуха в Европе привела к катастрофическому обмелению Рейна. Уровень воды упал до исторического минимума в Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кёльне. Грузовые суда перевозят лишь пятую часть привычного объема. Президент Сербии Александр Вучич предупредил о рисках полной остановки судоходства на Дунае. В Венгрии из-за низкого уровня воды впервые за 44 года остановлена атомная электростанция ПАКШ. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Носовихинском шоссе. От улицы Мичурина до станции Электроугли время в пути 1 час. 45 минут составит потеря по времени на Батарейной улице от поворота в район Луговая до железнодорожного переезда. Затор на полчаса на Путилковском шоссе от Московской кольцевой дороги до Новокуркинского шоссе. До 30 минут можно потерять в пути на Новорижском шоссе от поворота на Нахабино до поселка Новый. Более 20 минут рискуете потерять по пути в аэропорт Домодедово от эстакады Володарского шоссе до Московской кольцевой дороги. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему испанская Сеута стала местом наплыва мигрантов, какой космический объект может упасть на Луну, когда в России начали играть в зарницу. Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и временно закрыла морские и воздушные границы между странами. Причина – миграционный кризис в городе Сеута. Туда на прошлой неделе попытались незаконно попасть почти 60 тысяч человек. Максим Петренко разбирался, почему это стало возможным, что это за город и могут ли Мадрид совсем исключить из Шенгена.
2: Сеута – испанский анклав на севере Африки. От материковой Испании его отделяет Гибралтарский пролив, а по суше он граничит с Марокко. Из порядка 60 тысяч марокканских мигрантов, которые проникли в этот город, часть преодолевали окружающую анклав – стену, а часть заходили с моря, оплыв заграждения. В 2021 году в Сеуту уже прибывали одномоментно до 10 тысяч нелегалов, но в этот раз людей намного больше. СМИ сообщали, что марокканскую молодежь подвозили на автобусах к границе преступной группы, зарабатывая на ней. Возможно, вселяя надежду на попадание в благополучную европейскую страну со всеми вытекающими последствиями, говорит политолог, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
3: У этой молодежи нет шансов получить статус беженца. Правительство Педро Санчеса весной этого года заявило о том, что постараются предоставить статус всем нелегальным лицам, находящимся на территории Испании, потому что их там образовалось до 500 000 человек. Правда, они сказали, что это только для тех, которые прибыли до 31 декабря прошлого года. А вот те, кто прибыл сейчас, на них это правило не распространяется.
2: Очевидно, что к ситуации испанские правоохранители оказались не готовы. Властям автономного города с населением всего 80 тысяч человек пришлось просить помощи военных. Вопрос, почему сами власти Марокко позволили такому произойти? Здесь, по словам политологов, сыграли роль прохладные отношения Рабата и Мадрида. Премьер Испании на днях посетил недружественный Марокко Алжир. Во-вторых, марокканское правительство могло разыграть так называемую «трамповскую карту» в давлении на Мадрид, продолжает адвокат Владимир Гладышев.
4: Когда Испания отказалась поддержать Соединенные Штаты и Израиль в их акции против Ирана, американцы посчитали, что такое недружественное отношение, в общем, достаточно неприемлемо. Похоже на теорию заговора, но, с другой стороны, есть достаточное свидетельство того, что это так оно и есть.
2: По его словам, недавно на дебатах по бюджету в Конгрессе США была высказана мысль, что этот анклав вообще-то спорная территория. При этом Испания ее таковой не считает. В Европе на миграционный кризис отреагировали резкой критикой Мадрида. Италия даже предложила временно исключить Испанию из Шенгенской зоны. Ее поддержала Финляндия. Однако это почти нереализуемо, требуется единство всех членов Евросоюза. Эти страны могут лишь усиливать контроль на своих границах с Испанией, рассказывает Николай Топорнин.
3: Вместо того, чтобы оказать какую-то помощь и сказать, что окей, давайте мы пришлем каких-то дополнительных специалистов, криминалистов, вместо этого они стали угрожать. Во всех этих странах тоже их миграционные проблемы, и правительство сегодня хотят на этом фоне заработать у себя избирательные очки. Смотрите, как мы жестко отреагировали. Там испанцы, значит, потворствуют этим мигрантам, и мы его взяли и ввели дополнительный пограничный контроль. Но на деле получается это ерунда, потому что у Италии нет никакой прямой границы с Испанией. Ну, извините, где Сеута находится, а где Финляндия?
2: Большинство мигрантов уже вернулись обратно на родину. Испания и Марокко договорились усилить координацию, и, вероятно, только так стоит решать эту проблему. Кроме того, испанцы для надежности решили установить дополнительный плавучий барьер на море в 0,5 километра. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Отработавшая ступень ракеты Falcon 9 находится на траектории столкновения с Луной, пишет Guardian. Полтора года назад разгонный блок компании SpaceX доставил на спутник Земли два посадочных модуля, и, по расчетам ученых, там же может закончить свое существование уже 5 августа. Как сложилась его драматичная траектория и чем обернется удар блока по лунной поверхности, мы спросили у руководителя сообщества «Советский космос», популяризатора отечественной космонавтики Максима Цуканова.
5: Причин, как водится, несколько. Чтобы вывести полезную нагрузку на высокоэллиптическую орбиту к Луне, ступень потратила практически все топливо. У нее не осталось запасов для совершения маневров увода. Кроме того, существует такое понятие, как гравитационный хаос. Ступень оказалась на такой орбите, и долгое время ее траектория постоянно изменялась под суммарным гравитационным воздействием Земли, Луны и Солнца. В конечном итоге гравитационный маневр затянул неуправляемый объект на неизбежный курс столкновения с Луной. Луна – это массивный объект, естественно, обладая собственной гравитацией, в конечном итоге притянула ступень к себе.
6: Может ли удар привести к опасным последствиям?
5: Масса ступени около 4 тонн, а скорость на момент падения 2,4 км в секунду. Хотя выделенная энергия действительно эквивалентна взрыву примерно 3 тонн тротила, в масштабах Луны это просто микроскопическое событие. На Луну ежегодно падают тысячи метеоритов. Ее поверхность полностью состоит из кратеров. Это следы бесконечных ударов метеоритов. И такого размера и гораздо большего размера метеориты падают на Луну постоянно.
1: Вспышка от удара продлится меньше секунды и произойдет на освещенной стороне Луны, добавил эксперт. Этот момент хорошо будет видно в телескопы на территориях Северной и частично Южной Америки, где в это время наступит ночь.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Центральном федеральном округе стартует окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Перед этим в 89 регионах страны прошли региональные соревнования. Как и когда появилась «Зорница»? Почему бум движения пришелся именно на 60-е годы? И для чего проводят эти соревнования? Ким Андреев нашел все ответы.
7: Первым прообразом будущей «Зорницы» вполне можно считать военные игры на Воробьевых горах в Москве зимой 1924-го. Пионеры вместе с маршалом Буденным брали штурмом импровизированную крепость Перекоп, имитируя события гражданской войны. Причем сами задания для подростков всегда отличались реалистичностью, комментирует старший методист Музея истории детского движения Дворца пионеров на Воробьевых горах Елена Ефимова.
8: Один, значит, лагерь или один отряд против другого. Они там таились в лесу, получали какие-то стрелы или какие-то, другим образом, переданные записки, шифровки. Им нужно было запустить воздушный шар, потом другой отряд должен был его поймать, найти. Были даже водные такие сражения на лодках, плоскодонках.
7: Похожие полевые старты устраивали и в начале 41-го года. Такие взрослые игры для детей не прекращались и во время войны. После Второй мировой об этой практике, правда, подзабыли, но в 60-е начался бум развития детского спорта в стране. Футбольный турнир «Кожаный мяч», хоккейный «Золотая шайба», шахматный «Белая ладья». Идею военной подготовки в игровой форме возродила старшая пионер-вожатая из небольшого села на Урале Зоя Кротова, рассказывает член Московского городского совета пионерской организации, старший инструктор Леонид Кисельгов.
9: Надо сказать, что «Зорница» появилась спонтанно в одной из школ. Девушка, которая была старшей вожатой этой школы, сама разработала систему, сама разработала правила, и в течение года ученики школы играли в эту «Зорницу». Она получила очень широкое распространение, ее услышали, ее увидели, получила поддержку на самом верху советского государства.
7: Так идея получила всесоюзный охват. Официальным годом рождения «Зорницы» считается 1967. Службу в Советской армии тогда сократили с 3 до 2 лет. И дополнительная подготовка подростков по задумке должна была восполнить этот пробел. Осенью каждая школа страны набирала юноармейский батальон, где у каждого была своя конкретная роль. Командир и замполит, стрелки, разведчики, связисты, пожарные, санитары, повара и даже редакторы боевого листка. Играли в течение всего учебного года и постепенно отбирались лучшие на уровне города, области, республики с финалом союзного значения, продолжает Леонид Кисельгов.
9: Были разработаны правила, что должен знать связист, флажковую азбуку, например, азбуку Морзе, медики, как оказывать первую помощь, что делать при кровотечениях, переломах, разведчики, как маскироваться, как бесшумно передвигаться, как передавать информацию, ориентироваться по компасу.
7: Главным призом, кроме почета и уважения, были путевки в легендарный лагерь «Артек», где проходили слеты отрядов победителей. Кстати, похожие игры активно проводили и в западных странах. Прежде всего, речь про движение британских и американских бойскаутов. Так же, как и в Зорнице, их главной целью было не столько физическое воспитание, сколько попытка выявить среди школьников будущих разведчиков и военных. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, что включала партизанская операция «Рельсовая война», как подготовиться к длительному авиаперелету, какими привычками запомнился современником Маяковский.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Wildberries сообщил об атаке на свой логистический объект во Владимирской области. Ранее об атаке ВСУ на складской комплекс говорил губернатор региона Александр Авдеев. Предварительно никто не пострадал. Возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Соединенные Штаты проведут переговоры с Ираном уже сегодня. Это объявил Дональд Трамп. По его словам, стороны обсудят сделку по Армузскому проливу. Глава Белого дома не уточнил место встречи и состав участников. Министерство просвещения утвердило новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. Обновление затронут учебники для начального, основного и среднего общего образования и заменят перечень, действовавший с прошлого года. Компенсацию в размере 50% от цены полиса ОСАГО имеют право получить ряд категорий россиян. Об этом сообщает издание Rush Today. Там уточняют, что на такую льготу имеют право инвалиды любой группы, дети-инвалиды, их опекуны или попечители, а также родители или усыновители детей с инвалидностью. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
14: Как вас звать величать-то?
15: Не царское это имя!
16: История одного прозвища.
17: Князь Московский, Владимирский и Новгородский. Его уважали и великие литовские князья, и ханы Золотой Орды. При крещении он получил имя Сазонт, но в историю вошел как Симеон по прозвищу Гордый.
16: За что же его так нарекли современники?
17: С момента восшествия на престол в 1340 году Симеон Гордый продолжил политический курс своего отца, Ивана Калиты. Укрепление власти московского княжества, никаких междоусобиц и умение договариваться с соседями. Порой силой. Когда новгородцы захватили московских бояр в Ташке, Симеон организовал поход и обложил вольный город большим налогом.
16: История одного прозвища.
17: Принципиальным князь был и во внешней политике. Предпринял военный поход на Смоленск, чтобы вернуть его под влияние Москвы и оторвать от союза с Литвой. В ответ Великое княжество попросило о мире и прислало богатые дары. За суровый нрав и твердость позиций Симеона и прозвали Гордым.

0: Радио «Звезда».
1: История с географией. Китайка. Эта яблонька с маленькими аккуратными яблочками известна большинству садоводов. В современных садах китайки почти не осталось, зато в советское время она была очень популярна. Говорят, листья у нее очень похожи на листья китайской сливы. Оттого и название. Но это не совсем так. И да, китайка – это не только яблоня.
0: История с географией. Китайка.
1: В конце 17 века в Китае стали массово производить легкую однотонную ткань. Сначала шелковую, а затем и хлопчатобумажную, синего или красного цвета. Китайка, как ее тогда называли, стала очень популярна в России. Из нее в основном шили верхнюю одежду. Но в начале 19 века производство такой ткани освоили российские фабриканты. В Москве, в Казани и в Костромской губернии. Ткань российского производства оказалась такого высокого качества, что с 1825 года ее даже стали продавать в Китай. Но вскоре ей на смену пришли новые материалы. И о ткани под названием «Китайка» постепенно забыли.
0: История с географией.
1: Что же касается яблонь, то в конце 19 века завез их из Китая и адаптировал к нашим условиям знаменитый сибирский ученый Михаил Никифоров. Стало быть, тоже китайка. Так и прозвали. А какое из китайки варенье? Ароматное, вкусное и красивое. Особенно если яблочки в нем с хвостиками.

0: чердаке.
1: В течение последних десятилетий, после изобретения фастфуда, усилителей вкуса, удешевления еды, все больше населения страдает от ожирения. Ограничивать себя они не умеют, спортом заниматься не хотят, а просто мечтают о таблетках, которые избавят их от жира. И вот ученые их вроде бы изобрели. Сейчас расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Что это такое? Это такие мелкие шарики, которые захватывают жир из пищи, не давая ему усвоиться организмом. И затем выводят его естественным путем. В смысле, из вашей диеты можно вычеркнуть чуть ли не половину жира. Нет, что-то похожее уже бывало на научно-медицинском небосклоне и даже в непосредственной медицинской практике. Но предыдущие поколения не паковали жир, а расщепляли его, что могло привести, например, к поносу, часто внезапному, что, согласитесь, довольно неудобно, а этот препарат к нему не ведет. Фактически, это запирание жира полифенолами. Каркас крохотного шарика состоит из альгината. Это пищевое волокно из морских водорослей. Он пористый, как губка. Внутри полифенол. Известный вам по рекламе зеленого чая. Он там проходит в роли главного антиоксиданта. Ну и еще витамин Е. Эта комбинация втягивает и удерживает жир. Поверх всего этого сооружения защитная оболочка, которая не растворяется в желудке. Когда гранула доходит до кишечника с его щелочной средой, каркас набухает раза в три и начинает пропускать внутрь жир. Там его ловит и удерживает полифенол. Поясню, чтобы жир из пищи мог всосаться в кровь, организм эмульгирует его с помощью желчных кислот. Ну, примерно как жидкость для мытья посуды превращает жир в капли, окруженные кислотой. Полифенол из микрогранулы отличается более сильным влечением к желчным кислотам, чем сам жир. Он отрывает эти кислоты от жировых капель, достает жир и распаковывает его, и упаковывает к себе. После чего отправляется в длительное путешествие по кишечнику, в конце которого белеет выход на свободу.
0: Наука на чердаке.
1: Во время испытаний эти микрогранулы удачно захватывали 9 различных видов пищевых жиров и жирных кислот. Свиной жир, оливковое масло, сливки, арахисовое масло и другие. Захватывали с эффективностью от 60 до 80%. Ну и заодно выяснилось, что они стабильны и не разрушаются в симулированных условиях желудка и кишечника. И не токсичны для живых клеток. Испытывали, конечно, на крысах, которых кормили очень жирной едой. Крысам всем повезло. Они остались стройными. Такими же, как крысы на обычной диете. Ну, и уровни холестерина и триглицеридов в крови остались у них в норме. Конечно, это пока доклинические исследования. Ждите гранулы лет через 7-9, если пройдут клинику. Правда, в отличие от обычных лекарств, тут чисто физика и химия. Никакого влияния на организм. Просто забираем из него лишнее, больше ничего не делаем. Но проверить все равно нужно, как следует, так положено. Вероятно, это будет или здоровенный таблет после еды, либо сразу эти шарики прямо в еде для самых ленивых. Даже не знаю, говорить ли ученым спасибо за это открытие или нет. Может быть, все же лучше научимся соблюдать здоровый образ жизни и питание?
0: Наука на чердаке.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Ночью вооруженные силы России вновь нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах украинских формирований. В Черном море беспилотниками ударили по трем сухогрузам. Кроме того, атакованы цели в порту Николаев. Там били по сухогрузу, работавшему на украинских боевиков. Владимир Путин 2 августа поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником. С поздравлениями в честь Дня воздушно-десантных войск выступил и Андрей Белоусов. Министр обороны отметил, что девиз бойцов в голубых беретах «Никто, кроме нас» точно отражает славную историю войск, характеризует их основное предназначение – выполнять ответственные задачи на самых трудных и опасных участках. Сегодня военнослужащие ВДВ успешно продолжают традиции предшественников, действуют эффективно в условиях специальной военной операции, с честью отстаивают национальные интересы страны, подчеркнул глава ведомства. Он пожелал десантникам и ветеранам крепкого здоровья и новых побед. Поздравления в адрес десантников звучали и с передовой. Бойцы различных подразделений, а также сами воины ВДВ публиковали видео со словами благодарности в честь подвигов крылатой пехоты.
3: Гвардейцы, десантники, от всей души поздравляем вас.
4: Ваша служба – эталон мужества. Вы посвятили жизнь защите Отечества и заложили нерушимые традиции крылатой пехоты.
5: Сердечно поздравляю вас с этим знаменательным днем.
6: Сегодня мы склоняем голову перед вашей доблестью. Ваш путь – это высота, взятая не раз, а каждый раз с риском для жизни.
7: Никто, кроме нас. Слава воздушно-десантным войскам.
2: Добавлю, помимо Дня ВДВ, на минувших выходных было еще несколько праздников. В частности, в субботу исполнилось 11 лет с момента образования Воздушно-космических сил России. Кроме того, отмечался День тыла Вооруженных сил Российской Федерации. Отряд кораблей ВМС Китая после завершения делового захода во Владивосток вышел в Японское море. В конце прошлой недели на главном причале Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота состоялась особая церемония. Китайских военных моряков поздравили с днем образования Народно-освободительной армии Китая. До этого корабли двух стран провели совместное российско-китайское патрулирование в регионе. Нашу страну представлял корвет «Резкий». Он же до этого принял участие в совместном военно-морском учении «Морское взаимодействие 2026». Военнослужащие Восточного военного округа организовали цикл летних концертов для жителей и гостей Читы. В столице Забайкалья выступления можно услышать каждый четверг по вечерам. Своим творчеством зрители радуют коллективы гвардейской, общевойсковой армии и окружного учебного центра. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
8: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
9: Утро на радио «Звезда».
10: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как прошла операция «Рельсовая война» времен Великой Отечественной, сколько длится самый долгий коммерческий авиаперелет, что коллекционировал Юрий Никулин. Августа 1943 года началась диверсионная операция под названием «Рельсовая война». На протяжении полутора месяцев на оккупированных территориях России, Белоруссии и Украины советские партизаны подрывали железнодорожные пути и уничтожали эшелоны противника. О том, как проходила масштабная операция и чем она завершилась, расскажет Анна Елисеева.
8: Летом 43-го, после серии неудач вермахта под Москвой и Сталинградом, инициатива окончательно перешла к Красной армии. В то время как немецкое командование лелеяло надежду отыграться под Курском, Ставка уже разработала план наступления на юго-западном направлении. Важная часть его отводилась партизанским отрядам, которым предписывалось вывести из строя все коммуникации группы армий «Центр» и, прежде всего, железнодорожные пути, по которым шли военные поставки. Впрочем, мнения на этот счет в Центральном штабе партизанского движения разделились. Так полковник Илья Старинов предлагал наносить точечные удары по немецким эшелонам. Логика простая. Рельсы починить можно, а поезд, пущенный под откос, нельзя, комментирует ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
11: Здесь одновременно противник теряет и локомотив, и вагоны, и людей, и технику, и боеприпасы. Кроме того, разбитый состав сам по себе перекрывает путь. Сталинов позднее очень критически оценивал идею массового подрыва именно рельсов. По его подсчетам, только в августе и первой половине сентября 43-го года партизаны израсходовали на это дело около 50 тонн взрывчатки. Он утверждал, что такого количества хватило бы примерно на 1500 крушений поездов.
8: Впрочем, успех операции «Рельсовая война» обеспечил ее массовость, подчеркивает историк. 167 партизанских отрядов – это порядка 100 тысяч диверсантов, одновременно действующих на разных направлениях в тылу противника. Детонаторами и прочим оборудованием их снабжали с воздуха, сбрасывали все контейнерами на парашютах. А вот с тротилом, главной взрывчаткой, такие трюки уже не проходили. Самолеты с опасным грузом садились на лесных аэродромах. А если же спецплощадок поблизости не было, взрывные устройства партизаны делали сами, отмечает Борис Чельцов.
11: То есть использовали захваченные немецкие боеприпасы, неразорвавшиеся авиабомбы, артиллерийские снаряды, мины, извлекали из них вещество взрывчатое и использовали для своих нужд. Также существовали так называемые отдельные чертовы кухни. Это своеобразные партизанские мастерские, где из неразорвавшихся боеприпасов выплавляли тол, затем его заливали в форму и, собственно, делали уже снаряды, пригодные для диверсионной работы.
8: Рельсовая война негласно считалась технической. Немцы использовали миноискатели и контрольные платформы, установленные в начале бронепоезда, а советские партизаны в ответ проявляли чудеса маскировки и ставили бомбы замедленного действия. Каждому соединению отводился определенный участок железной дороги, а для успеха операции в отряды направлялись инструкторы-подрывники. От разведчиков-доминеров все действовали по четкому алгоритму, рассказывает историк Антон Лиманов.
12: Когда началась операция «Рельсовая война», взрыв был нанесен примерно в одно и то же время. Настолько слаженно, что немцам показалось, что это где-то подействовала какая-то жуткая, неведомая адская машина. Но потом, естественно, партизаны старались нанести врагу наибольший урон. Легендарный взрыв на станции Осиповичи. Ам разнесло все. Взрыв сдетонировал с горюче-смазочными материалами. В итоге были выведены из строя 11 тяжелых танков «Тигр».
8: В общей сложности советские партизаны подорвали более 200 тысяч рельсов и пустили под откос сотни эшелонов противника. Кроме того, уничтожались мосты и целые станции, средства связи и водоснабжения. Немцы пытались чинить, вывозили рельсы обходными путями из Германии и Франции, но движение неуклонно тормозилось по всем направлениям фронта. В итоге противник был парализован, и Красная армия успешно пошла в наступление. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
10: Продолжением рельсовой войны стала операция под кодовым названием «Концерт». В массовых диверсиях осенью 43-го участвовали почти 200 партизанских отрядов северных и западных регионов страны. В результате было подорвано около 150 тысяч рельсов противника, что существенно затруднило перегруппировку немецких войск.
9: Утро на радио «Звезда».
10: Установлен новый рекорд продолжительности полета гражданского самолета. Airbus в рамках испытания за 24 часа 24 минуты преодолел путь из Мельбурна в Тулузу. Это более 23 тысяч километров. Подобные регулярные рейсы должны запустить осенью. Что врачи советуют предусмотреть для таких перелетов, объясняет кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
13: К рекомендуется каждый час вставать, прогуливаться по салону. Простые упражнения: сгибание, разгибание стоп, круговые движения коленями. Это улучшает венозный отток, снижает риск тромбозов. Употребление алкоголя категорически не рекомендуется во время полета, так как это может приводить к обезвоживанию, сгущению крови. Пейте не менее 200 мл воды каждый час. Старайтесь спать короткими промежутками, 30-60 минут, не забывая просыпаться для того, чтобы сделать легкую зарядку, пройтись. Полноценный сон не обязателен, потому что сон в вынужденном положении, сидя, может затекать шея, ноги и так далее.
10: В чем особенности подготовки самолетов для долгих перелетов и в каких случаях ему все-таки может потребоваться дозаправка, рассказывает авиаэксперт Илья Шатилин.
14: В этом самолете будет даже специальное место, где можно будет сделать какую-то зарядку. Для таких сверхдальних рейсов летят несколько экипажей, которые меняются. Риск того, что что-то пойдет не так, да, в общем-то, он такой же, как на любом рейсе. А срочная дозаправка вряд ли. Хотя теоретически, если будет какой-то очень прям неожиданно сильный встречный ветер, то она потребуется.
10: Сейчас самый длинный коммерческий рейс осуществляет сингапурская авиакомпания. Это маршрут Нью-Йорк-Сингапур в 15 350 километров.
9: Утро на радио «Звезда».
10: Премьера на радио «Звезда». Программа «Человек с изюминкой». О необычных причудах и странных увлечениях знаменитых личностей. Ким Андреев собрал несколько любопытных историй о людях, которых знает каждый. От Владимира Маяковского до Юрия Гагарина.
15: Известные люди и их неизвестные привычки. Довольно знакомый сюжет, если внимательно почитать биографии великих русских писателей, знаменитых музыкантов или легендарных офицеров. Чем больше с ними знакомишься, тем отчетливее понимаешь. Во многом это обычные люди, со своими странностями и причудами. Например, вы знали, что Юрий Никулин, оказывается, любил собирать редкие песни. Фронтовые, городские, дворовые. Страсть записывать в тетрадь музыкальные тексты передалась ему еще от отца. Актер и сам сочинял. Но исполняли эти песни, как правило, другие, рассказывает киновед, историк кино Александр Шпагин.
16: В основном песни были на его слова известные. Например, хорошая песня Мейеровича «Старый клоун из цирка уходит». Песня была Фельдсмана, да, про необыкновенный отель, где расположены звери на гастролях. Я вообще Никулин после «Зайцев» из «Бриллиантовой руки» стал, ну, просто шансонье.
15: Отец флейты водосточных труб Владимир Маяковский не боялся острых рифм, но страсть как боялся острых предметов. Иголки и булавки были его настоящей фобией. А еще он был помешан на гигиене. Открывал дверные ручки через платок, носил с собой личное мыло и наотрез отказывался пить сырую воду. Все это результат тяжелой психологической травмы, перенесенной поэтом еще в детстве, объясняет историк Вадим Эрлихман.
17: Известно, что он родился в Грузии, на окраине Российской империи, где тогда дела с гигиеной, с лечением обстояли не очень хорошо. До рождения его два его маленьких брата умерли, соответственно, от скарлатины и дифтерита, главных детских болезней той эпохи. И он сам в детстве тяжело переболел дифтеритом, едва не умер. И на поэта это глубоко повлияло. И именно, наверное, с тех пор стал таким вот болезненно чистоплотным.
15: А вот изюминкой Владимира Высоцкого, помимо ярких ролей и песен, считается тяга к мистике. Она сопровождала его всю жизнь. На съемках фильма «Вертикаль» он стал свидетелем реальной гибели человека. Впечатления от увиденного и последующее общение с альпинистами легли в основу созданных для фильма хитов. В следующий раз муза всерьез посетила его во время поездки в Мексику, где он увидел собственный портрет на одном из барельефов в руинах древнего города Майя, продолжает Александр. Шпагин.
16: Он попал в совершенно иную для себя среду, и все это сразу у него искра, триггер, все вспыхнуло и понеслось со страшной силой. Произошел какой-то момент вдохновения. Таких случаев было немало, и тот же случай с «Вертикалью» был, может быть, еще и покруче, потому что он там насочинял одни хиты.
15: Иногда привычки великих людей кажутся врожденными, но не всегда это так. К примеру, знаменитая гагаринская улыбка, облетевшая весь мир, стала результатом специальных тренировок. Помог ему в этом советский психотерапевт и член подготовительной группы космонавтов Федор Дмитриевич Горбов. До зачисления в отряд Гагарин улыбался иначе, закусывая нижнюю губу. Открыться миру, покорителю орбиты, помогли специальные артикуляционные упражнения. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
10: Маршал Победы Георгий Жуков с юных лет мечтал научиться играть на баяне. Но найти достойного учителя он смог только во время Великой Отечественной. Игре на инструменте его научил красноармеец Иван Усанов.
9: Утро на радио «Звезда».
10: Через 15 минут вы узнаете, могут ли Испанию исключить из Шенгена? Сколько метеоритов ежегодно падает на Луну? Как менялись правила игры в Зорницу?
9: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
18: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Один человек пострадал из-за атаки беспилотника на склад во Владимирской области. Это сообщил губернатор Александр Авдеев. Ранее компания Wildberries сообщала об атаке на свой логистический объект во Владимирской области. Российские войска нанесли удары по Харьковской области. Целями стали пункты управления беспилотниками и скопления сил механизированной бригады ВСУ, а также бригады территориальной обороны. Их уничтожили авиабомбами и управляемыми ракетами. Москва, Челябинская область и Ингушетия возглавили рейтинг российских регионов по качеству дорог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. Худшая ситуация сложилась в Архангельской области, где нормативам соответствует лишь 17% дорог общего пользования. Три новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки планируется разработать в России. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Центра имени Гамалея Александр Гинзбург. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
9: Премьера на радио «Звезда».
19: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
9: «Человек с изюминкой»
19: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Павел Третьяков.
2: Только создание галереи было бы достаточно, чтобы увековечить его имя. Благодаря ему сегодня мы можем видеть великолепные произведения искусства. Но, вступая под своды галереи, редко кто задумывается. А каким он был? Купец, промышленник, миллионер, меценат Павел Михайлович Третьяков.
3: На первый взгляд.
2: Высокий, худой, немного сутулый человек с русой бородой, удлиненным носом и карими глазами под густыми бровями. Собранный, строгий. При всех своих миллионах слыл экономом до аскетизма, знал цену деньгам и не тратил их на излишества. Так, новый сюртук Третьяков заказывал лишь после полного износа старого. Все время ходил в одном. Да, дорогом, но единственном.
3: Где изюминка?
2: В обществе купцов и промышленников его считали странным.
4: Нет, вы слышали? Сам император Александр предложил ему дворянство, а он... Вишь ты, благодарю вас, ваше величество, но вынужден отказаться. Я купцом родился, купцом и умру. Каков, а?
2: Если семейство собиралось в гости, Третьяков всегда предпочитал оставаться дома. Скромный, молчаливый человек. Домашние звали его Неулыба. Но что делать? Внимания к себе не переносил. Смущался. Конфузился. Вина не пил никогда и не любил тех, кто пил. Владелец баснословного состояния позволял себе единственную приятную роскошь – ежедневную дорогую сигару. В спокойной обстановке. Вечером.
3: Павел Третьяков.

0: организмов на Земле есть общие базовые механизмы функционирования клеток, унаследованные от далеких предков.
1: Факт второй.
0: Если распрямить спирали ДНК всех клеток человеческого организма и вытянуть их в линию, она растянется на десятки миллиардов километров. Это расстояние от Земли до Плутона и обратно.
1: Факт третий.
0: 1 грамма ДНК достаточно, чтобы записать миллионы гигабайт информации. Столько генерит в день весь мировой интернет.
1: Факт четвертый.
0: Около 8% нашего генома составляют остатки древних вирусных инфекций, которые поражали далеких предков миллионы лет назад. Эти фрагменты встроились в человеческую ДНК и остались там навсегда.
1: Факт пятый.
0: Каждая клетка тела человека получает более 10 тысяч повреждений ДНК в день из-за излучения, химических веществ и ошибок при копировании.
1: Дай 5. 5 удивительных фактов о ДНК. Игры человечества.
2: Она появилась в Древнем Риме и была популярна у легионеров Юлия Цезаря. В Средневековье считалась любимой уличной забавой крестоносцев. В России, куда она попала только в середине 19 века, ее долгое время называли «мальчуковой» или «мужицкой», хотя уже тогда в классике играли все. На асфальте и на земле. Подойдет любая площадка, где можно нарисовать мелом или вычертить прямоугольник из 5 квадратов или классов. Отсюда и название – классики. Дальше все просто. Берем так называемую битку. Подойдет небольшой плоский камешек, пустая круглая банка из-под леденцов или гуталина. И бросаем ее в первый квадрат, то есть в первый класс. Затем аккуратно толкаем ногой битку во второй квадрат, потом в третий и так далее. Основная цель – пройти через все классы. Запрещено наступать на линии, топтаться в квадрате и передвигать в нем битку несколько раз.
1: Игры человечества.
2: В 20 веке эта некогда сугубо мужская атлетическая игра стала вдруг считаться в нашей стране девчачьей. Виктор Драгунский, автор знаменитых Денискиных рассказов, писал:
3: «Мелом расчерчен асфальт на квадратики. Манечка с Танечкой прыгают тут. Где это видано? Где это слыхано? В классы играют, а в класс не идут».
2: Нет, классики – это не забава для девчонок. И далеко не только для детей. Профессиональные футболисты и баскетболисты тоже играют в классики. Это им помогает развивать глазомер, координацию движений и вестибулярный аппарат.
1: Игры человечества.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Во Владимирской области после атаки беспилотника на складской комплекс пострадал молодой мужчина. У него повреждение головы. Его доставляют в больницу, сообщил губернатор Александр Авдеев. По предварительным данным, отметил он, травма не представляет угрозы для жизни. Ранее компания «Wildberries» сообщила о повреждении своего склада во Владимирской области в результате атаки ВСУ. Российские войска ночью продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, которая используется в ВСУ. Так, в Черном море поражены 3 сухогруза, перевозившие военные грузы. В порту Николаев атаковано такое же судно, оно участвовало в доставке грузов для боевиков, уточнили в Министерстве обороны России. Работы по возведению классического лицея в Республике Алтай будут завершены в 2027 году, на год позже запланированного срока сдачи объекта. Это сообщил глава региона Андрей Турчак на встрече с премьером Михаилом Мишустиным в Горно-Алтайске.
2: Ровно год назад действительно вы открыли у нас первый в стране модульный приемный покой, в котором все, и диагностика, и оперблок, и реанимация объединены в одном комплексе. За этот год он уже принял более 35 тысяч пациентов, проведено 15 тысяч рентгеноисследований и выполнено 11 тысяч КТ. Также в 2025 году мы открыли 5 женских консультаций в республике и ввели в строй 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов. По этому году я планирую сдать еще 7 ФАПов, и сейчас мы ведем капитальный ремонт в 2 центральных районных больницах республики.
1: Андрей Турчак объяснил перенос сроков тем, что в ходе строительства были выявлены грубые нарушения в самом проекте. В данный момент готовность объекта составляет 54%, заверил глава республики. Премьер-министр Таиланда и глава дипломатии королевства выразили соболезнования послу России в связи с убийством 2 россиян в Паттайе. 22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат пропали 26 июля. Двое подозреваемых задержаны и признали, что хотели украсть мотоцикл, но жертвы начали сопротивляться. Министр иностранных дел Таиланда отметил, что подобные преступления наносят урон туристической отрасли и подрывают доверие путешественников. Тела убитых найдены, расследование продолжается. В России планируют разработать 3 новые вакцины от онкологических заболеваний. Об этом сообщил академик Александр Гинзбург, научный руководитель Центра имени Гамалеи. Речь идет о вакцинах против рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и рака толстой кишки. В апреле первый пациент уже получил персонализированную вакцину от меланомы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Носовихинском шоссе. От улицы Мичурина до станции Электроугли ехать не менее часа. Затор на час и на внутренней стороне Московской кольцевой от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. Около 40 минут составит потеря по времени на Ленинском проспекте от проспекта Вернадского до улицы Миклух-Маклая. Более получаса можете потратить на проезд по шоссе энтузиастов от Западной улицы до Московской кольцевой дороги. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челихов. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему испанская Сеута стала местом наплыва мигрантов? Какой космический объект может упасть на Луну? Когда в России начали играть в зарницу? Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и временно закрыла морские и воздушные границы между странами. Причина – миграционный кризис в городе Сеута. Туда на прошлой неделе попытались незаконно попасть почти 60 тысяч человек. Максим Петренко разбирался, почему это стало возможным, что это за город и могут ли Мадрид совсем исключить из Шенгена.
2: Сеута – испанский анклав на севере Африки. От материковой Испании его отделяет Гибралтарский пролив, а по суше он граничит с Марокко. Из порядка 60 тысяч марокканских мигрантов, которые проникли в этот город, часть преодолевали окружающую анклав – стену, а часть заходили с моря, оплыв заграждения. В 2021 году в Сеуту уже прибывали одномоментно до 10 тысяч нелегалов, но в этот раз людей намного больше. СМИ сообщали, что марокканскую молодежь подвозили на автобусах к границе преступной группы, зарабатывая на ней. Возможно, вселяя надежду на попадание в благополучную европейскую страну со всеми вытекающими последствиями, говорит политолог, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
3: У этой молодежи нет шансов получить статус беженца. Правительство Педро Санчеса весной этого года заявило о том, что постараются предоставить статус всем нелегальным лицам, находящимся на территории Испании, потому что их там образовалось до 500 000 человек. Правда, они сказали, что это только для тех, которые прибыли до 31 декабря прошлого года. А вот те, кто прибыл сейчас, на них это правило не распространяется.
2: Очевидно, что к ситуации испанские правоохранители оказались не готовы. Властям автономного города с населением всего 80 тысяч человек пришлось просить помощи военных. Вопрос, почему сами власти Марокко позволили такому произойти? Здесь, по словам политологов, сыграли роль прохладные отношения Рабата и Мадрида. Премьер Испании на днях посетил недружественный Марокко Алжир. Во-вторых, марокканское правительство могло разыграть так называемую «трамповскую карту» в давлении на Мадрид, продолжает адвокат Владимир Гладышев.
4: Когда Испания отказалась поддержать Соединенные Штаты и Израиль в их акции против Ирана, американцы посчитали, что такое недружественное отношение, в общем, достаточно неприемлемо. Похоже на теорию заговора, но, с другой стороны, есть достаточное свидетельство того, что это так оно и есть.
2: По его словам, недавно на дебатах по бюджету в Конгрессе США была высказана мысль, что этот анклав вообще-то спорная территория. При этом Испания ее таковой не считает. В Европе на миграционный кризис отреагировали резкой критикой Мадрида. Италия даже предложила временно исключить Испанию из Шенгенской зоны. Ее поддержала Финляндия. Однако это почти нереализуемо, требуется единство всех членов Евросоюза. Эти страны могут лишь усиливать контроль на своих границах с Испанией, рассказывает Николай Топорнин.
3: Вместо того, чтобы оказать какую-то помощь и сказать, что окей, давайте мы пришлем дополнительных специалистов, криминалистов. Вместо этого они стали угрожать. Во всех этих странах тоже есть миграционные проблемы, и правительства сегодня хотят на этом фоне заработать у себя избирательные очки. Смотрите, как мы жестко отреагировали. Там испанцы, значит, потворствуют этим мигрантам, и мы его взяли и ввели дополнительный пограничный контроль. Но на деле получается это ерунда, потому что у Италии нет никакой прямой границы с Испанией. Ну, извините, где Сеута находится, а где Финляндия?
2: Большинство мигрантов уже вернулись обратно на родину. Испания и Марокко договорились усилить координацию, и, вероятно, только так стоит решать эту проблему. Кроме того, испанцы для надежности решили установить дополнительный плавучий барьер на море в 0,5 километра. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Отработавшая ступень ракеты Falcon 9 находится на траектории столкновения с Луной, пишет Guardian. Полтора года назад разгонный блок компании SpaceX доставил на спутник Земли два посадочных модуля, и, по расчетам ученых, там же может закончить свое существование уже 5 августа. Как сложилась его драматичная траектория и чем обернется удар блока по лунной поверхности, мы спросили у руководителя сообщества «Советский космос», популяризатора отечественной космонавтики Максима Цуканова.
5: Причин, как водится, несколько. Чтобы вывести полезную нагрузку на высокоэллиптическую орбиту к Луне, ступень потратила практически все топливо. У нее не осталось запасов для совершения маневров увода. Кроме того, существует такое понятие, как гравитационный хаос. Ступень оказалась на такой орбите, и долгое время ее траектория постоянно изменялась под суммарным гравитационным воздействием Земли, Луны и Солнца. В конечном итоге гравитационный маневр затянул неуправляемый объект на неизбежный курс столкновения с Луной. Луна – это массивный объект, естественно, обладая собственной гравитацией, в конечном итоге притянула ступень к себе.
6: Может ли удар привести к опасным последствиям?
5: Масса ступени около 4 тонн, а скорость на момент падения 2,4 км в секунду. Хотя выделенная энергия действительно эквивалентна взрыву примерно 3 тонн тротила, в масштабах Луны это просто микроскопическое событие. На Луну ежегодно падают тысячи метеоритов. Ее поверхность полностью состоит из кратеров. Это следы бесконечных ударов метеоритов. И такого размера и гораздо большего размера метеориты падают на Луну постоянно.
1: Вспышка от удара продлится меньше секунды и произойдет на освещенной стороне Луны, добавил эксперт. Этот момент хорошо будет видно в телескопы на территориях Северной и частично Южной Америки, где в это время наступит ночь.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Центральном федеральном округе стартует окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Перед этим в 89 регионах страны прошли региональные соревнования. Как и когда появилась «Зорница»? Почему бум движения пришелся именно на 60-е годы? И для чего проводят эти соревнования? Ким Андреев нашел все ответы.
7: Первым прообразом будущей «Зорницы» вполне можно считать военные игры на Воробьевых горах в Москве зимой 1924-го. Пионеры вместе с маршалом Буденным брали штурмом импровизированную крепость Перекоп, имитируя события гражданской войны. Причем сами задания для подростков всегда отличались реалистичностью, комментирует старший методист Музея истории детского движения Дворца пионеров на Воробьевых горах Елена Ефимова.
8: Один, значит, лагерь, один отряд против другого. Они там таились в лесу, получали какие-то стрелы или какие-то, другим образом, переданные записки, шифровки. Им нужно было запустить воздушный шар, потом другой отряд должен был его поймать, найти. Были даже водные такие сражения на лодках, плоскодонках.
7: Похожие полевые старты устраивали и в начале 41-го года. Такие взрослые игры для детей не прекращались и во время войны. После Второй мировой об этой практике, правда, подзабыли, но в 60-е начался бум развития детского спорта в стране. Футбольный турнир «Кожаный мяч», хоккейный «Золотая шайба», шахматный «Белая ладья». Идею военной подготовки в игровой форме возродила старшая пионер-вожатая из небольшого села на Урале Зоя Кротова, рассказывает член Московского городского совета пионерской организации, старший инструктор Леонид Кисельгов.
9: Надо сказать, что «Зорница» появилась спонтанно в одной из школ. Девушка, которая была старшей вожатой этой школы, сама разработала систему, сама разработала правила, и в течение года ученики школы играли в эту «Зорницу». Она получила очень широкое распространение, ее услышали, ее увидели, получила поддержку на самом верху советского государства.
7: Так идея получила всесоюзный охват. Официальным годом рождения «Зорницы» считается 1967. Службу в советской армии тогда сократили с 3 до 2 лет. И дополнительная подготовка подростков, по задумке, должна была восполнить этот пробел. Осенью каждая школа страны набирала юноармейский батальон, где у каждого была своя конкретная роль. Командир и замполит, стрелки, разведчики, связисты, пожарные, санитары, повара и даже редакторы боевого листка играли в течение всего учебного года и постепенно отбирались лучшие на уровне города, области, республики с финалом союзного значения, продолжает Леонид Кисельгов.
9: Были разработаны правила, что должен знать связист, флажковую азбуку, например, азбуку Морзе, медики, как оказывать первую помощь, что делать при кровотечениях, переломах, разведчики, как маскироваться, как бесшумно передвигаться, как передавать информацию, ориентироваться по компасу.
7: Главным призом, кроме почета и уважения, были путевки в легендарный лагерь «Артек», где проходили слеты отрядов победителей. Кстати, похожие игры активно проводили и в западных странах. Прежде всего, речь про движение британских и американских бойскаутов. Так же, как и в Зорнице, их главной целью было не столько физическое воспитание, сколько попытка выявить среди школьников будущих разведчиков и военных. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, что включала партизанская операция «Рельсовая война», как подготовиться к длительному авиаперелету, какими привычками запомнился современником Маяковский.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска ночью ударили по украинской транспортной инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. В Черном море поражены 3 судна с военными грузами. Еще один сухогруз атаковали в порту Николаево. Великобритания, Болгария и Украина звонили в Тегеран, чтобы сообщить о нежелании участвовать в конфликте между США и Ираном. Об этом рассказал представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи в эфире государственного телеканала. Схемы обмана, связанные с госуслугами, стали самой обсуждаемой темой интернет-мошенничества в российских социальных медиа во втором квартале этого года. Об этом говорится в исследовании, которое есть в распоряжении агентства ТАСС. На втором месте оказался сценарий с переводом денег на безопасный счет. Далее следует мошенничество в Телеграм, звонки от имени банков и схемы с получением кода из СМС. Дональд Трамп победил сам себя. Американский президент выиграл 2 чемпионата по гольфу в собственном клубе, а потом написал себе же пост в социальной сети с поздравлениями. Организатор, участник и победитель, и пресс-служба – все в одном лице, говорится в сообщении. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
15: Вообще сбрасывали
14: партизан. Отравился
15: нерец. А викинги?
14: Шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
18: В путевых заметках Марка Твена прочел про Пизанскую башню. Он пишет: когда с ее низкой стороны смотришь вниз, леденеешь от ужаса и правда веришь, что она падает.
19: А то, это ведь самая падающая башня в мире.
17: А вот и нет.
20: Башня в итальянском городе Пиза скорее самая знаменитая из похожих сооружений. Она имеет угол наклона около 4 градусов. Но это не самый большой показатель в мире. Например, в немецком Зурхузне стоит средневековая церковная башня, наклоненная аж на 5,2 градуса. Но о ней знают гораздо меньше людей.
17: Исторические мифы и заблуждения.
20: Кстати, в прошлом веке угол наклона Пизанской башни тоже стал подбираться к 5 градусам, и пришлось взяться за дело инженерам. Они провели ряд сложных земляных работ и усилили фундамент. Башня после этого выпрямилась сразу на градус. Говорят, еще минимум 200 лет она легко простоит.
19: А в России есть что-то подобное?
20: Конечно. 57-метровая Невьянская башня на Урале. Постройка 18 века. Угол ее наклона в нижнем ярусе превышает 3 градуса.
17: А вот и да.
0: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
21: Расскажите, когда и где появились выплаты по больничному листу?
22: Отвечает кандидат юридических наук, доцент финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.
23: Так называемые больничные появились по историческим меркам сравнительно недавно. Произошло это на рубеже 18-19 веков. И, конечно, это было связано с зарождением в таком массовом, широком явлении такого понятия, как рабочий класс. Мы все знаем, что есть противоречия между работниками и работодателями, между капиталистическим трудом и наемными рабочими. И больничный стал одной из тех мер, одним из тех компромиссов, которые начали входить в социальное партнерство между работодателями и работниками. Впервые больничный лист появился в в странах Европы, он зародился в Германии, в Австрии, в Великобритании. Происходило это примерно в одно и то же время, 1730-1870-е годах. К примеру, в Англии в 1534 году был принят закон о рабочих местах, и там как раз-таки были установлены одни из первых норм, которые касались гарантий для работников, которые находятся в состоянии болезни. В Германии в 1871 году был создан фонд, который выплачивал компенсации таким работникам. С западноевропейских практик начала распространяться традиция оплачиваемого больничного и по другим странам мира. Затем эта практика уже вошла в широкое распространение на протяжении 20 века. Ну и сейчас мы уже даже забыли о таких бумажных документах, да, и все в последнее время вот пользуются уже больничными в электронном виде.
0: Очень важные вопросы.
24: «23 февраля 2014 года в Сочи состоялись финальные заезды мужских четверок, самая статусная дисциплина бобслея. Экипаж пилота Александра Зубкова выиграл золото. Это был триумф, долгожданная победа, первая в истории олимпийская победа российских бобслеистов. Ребята буквально вырвали ее, опередив лидеров литовцев всего на 9 сотых секунды».
17: Экипаж.
24: В бобслее каждому экипажу положены 4 зачетных спуска. После окончания гонок результаты суммируются, и победителями становятся обладатели наименьшего общего времени заездов. Наши приехали в Сочи побеждать. Победа. Только победа. Иначе стыдно. Дома проигрывать нельзя. Последние секунды перед стартом. Эмоции зашкаливают. Трибуны воют, буквально сходят с ума. Болельщики скандируют: «Россия! Россия!» Ответственность огромная. Нельзя подвести. Нельзя.
25: Техническая справка. Четырехместный боб. Спортивные сани специальной конструкции массой 210 килограммов с рулевым управлением. Состоят из стальной рамы, обтекаемого корпуса из стекловолокна и подвижного набора передних коньков-полозьев. Обязанности экипажа. Пилот. Управляет санями во время заезда при помощи двух колец, связанных с передними коньками канатами. разгоняющие. Два члена экипажа, помогающие разогнать боб на старте. Во время гонки обеспечивают равновесие. Тормозной или брейкмен. Спортсмен, сидящий сзади, замедляет ход саней при приближении к поворотам и останавливает их в конце трассы.
17: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
17: Командная работа.
24: Длина санно-бобслейной трассы в Сочи – 1814 метров. Боб разгоняется по ней до 135 км в час и с этой скоростью должен покорить с наименьшими потерями во времени 17 виражей. За 60 секунд спуска с горы спортсмены испытывают пятикратные перегрузки. Бобслей – командный вид спорта, который можно сравнить как с автогонками, где многое решает качество техники и мастерство пилота, так и с синхронным плаванием, в котором все члены команды знают, что делать, а их движения отточены до миллиметра. Ошибок бобслей не прощает. Любое неверное движение как пилота, так и разгоняющего влечет за собой потерю времени. Слаженность и надежность движений, ощущение партнера, привычка – все это имеет важное значение. Поэтому и работают люди в бобе как единый организм. Наши отработали на отлично. И было всеобщее ликование, гимн и золотая медаль.
17: Экипаж.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Два человека, по уточненным данным, пострадали после атаки ВСУ на склад во Владимирской области. Ранение головы получил молодой мужчина. Он госпитализирован. Женщина, у нее незначительное повреждение ноги. В больницу ее отвозить не потребовалось, заявил губернатор региона Александр Авдеев. Ранее представители компании «Вайлдберрис» сообщили о повреждении своего логистического комплекса в результате удара беспилотника. После возник пожар. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сказано в заявлении компании. Северный флот провел учения в Баренцевом море. Корабельная ударная группа, береговой ракетный комплекс и атомная подлодка нанесли комбинированный ракетный удар по условному противнику. В стрельбах участвовали фрегат «Адмирал Головко», крейсер «Маршал Устинов», подлодка «Орел» и комплекс «Бастион». Применялись крылатые ракеты «Калибр», «Вулкан», «Оникс» и «Гранит». К учению также привлекалась авиация. Район был заранее закрыт для гражданских судов и полетов, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Сегодня в нашей стране начинается прием документов на дистанционное электронное голосование на выборах в Государственную Думу и других компаниях. Подать заявку можно до 14 сентября на портале госуслуг. Онлайн-голосование в этом году пройдет в 33 регионах и охватит более 48 миллионов избирателей. Сами выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Также с сегодняшнего дня доступна услуга «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения. Несколько степеней защиты паспорта гражданина помогают полицейским выявить подделку. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
2: Например, мало кто знает, что в паспорт вшита так называемая биколор-армированная нить. Это двухцветная нить, которая светится определенным светом в ультрафиолете и сшивает каждый паспорт гражданина Российской Федерации. Еще у паспорта большое множество признаков, по которым полицейский может выявить подделку. В том числе проводится и сверка по базам данных. У нас есть определенные сведения, занесенные в базы данных. Когда человек предъявляет нам паспорт поддельный, например, может не совпадать номер, не совпадать фотография в базе данных.
1: До этого в МВД предупредили, что мошенники начали обманывать россиян от лица потенциального работодателя. По данным правоохранительных органов, преступники ведут переписки с людьми, находящимися в поиске работы. Для подтверждения личности мошенники просят отправить им фотографию паспорта. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
5: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как прошла операция «Рельсовая война» времен Великой Отечественной? Сколько длится самый долгий коммерческий авиаперелет? Что коллекционировал Юрий Никулин? Августа 1943 года началась диверсионная операция под названием «Рельсовая война». На протяжении полутора месяцев на оккупированных территориях России, Белоруссии и Украины советские партизаны подрывали железнодорожные пути и уничтожали эшелоны противника. О том, как проходила масштабная операция и чем она завершилась, расскажет Анна Елисеева.
9: Летом 43-го, после серии неудач вермахта под Москвой и Сталинградом, инициатива окончательно перешла к Красной армии. В то время как немецкое командование лелеяло надежду отыграться под Курском, Ставка уже разработала план наступления на юго-западном направлении. Важная часть его отводилась партизанским отрядам, которым предписывалось вывести из строя все коммуникации группы армий «Центр» и, прежде всего, железнодорожные пути, по которым шли военные поставки. Впрочем, мнения на этот счет в Центральном штабе партизанского движения разделились. Так полковник Илья Старинов предлагал наносить точечные удары по немецким эшелонам. Логика простая. Рельсы починить можно, а поезд, пущенный под откос, нельзя, комментирует ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
10: Здесь одновременно противник теряет и локомотив, и вагоны, и людей, и технику, и боеприпасы. Кроме того, разбитый состав сам по себе перекрывает путь. Сталинов позднее очень критически оценивал идею массового подрыва именно рельсов. По его подсчетам, только в августе и первой половине сентября 43-го года партизаны израсходовали на это дело около 50 тонн взрывчатки. Он утверждал, что такого количества хватило бы примерно на 1500 крушений поездов.
9: Впрочем, успех операции «Рельсовая война» обеспечил ее массовость, подчеркивает историк. 167 партизанских отрядов – это порядка 100 тысяч диверсантов, одновременно действующих на разных направлениях в тылу противника. Детонаторами и прочим оборудованием их снабжали с воздуха, сбрасывали все контейнерами на парашютах. А вот с тротилом, главной взрывчаткой, такие трюки уже не проходили. Самолеты с опасным грузом садились на лесных аэродромах. А если же спецплощадок поблизости не было, взрывные устройства партизаны делали сами, отмечает Борис Чельцов.
10: То есть использовали захваченные немецкие боеприпасы, неразорвавшиеся авиабомбы, артиллерийские снаряды, мины, извлекали из них вещество взрывчатое и использовали для своих нужд. Также существовали так называемые отдельные чертовы кухни. Это своеобразные партизанские мастерские, где из неразорвавшихся боеприпасов выплавляли тол, затем его заливали в форму и, собственно, делали уже снаряды, пригодные для диверсионной работы.
9: Рельсовая война негласно считалась технической. Немцы использовали миноискатели и контрольные платформы, установленные в начале бронепоезда, а советские партизаны в ответ проявляли чудеса маскировки и ставили бомбы замедленного действия. Каждому соединению отводился определенный участок железной дороги, а для успеха операции в отряды направлялись инструкторы-подрывники. От разведчиков до минеров все действовали по четкому алгоритму, рассказывает историк Антон Лиманов.
11: Когда началась операция «Рельсовая война», взрыв был нанесен примерно в одно и то же время. Настолько слаженно, что немцам показалось, что это где-то подействовала какая-то жуткая, неведомая адская машина. Но потом, естественно, партизаны старались нанести врагу наибольший урон. Легендарный взрыв на станции Осиповичи. Разнесло все. Взрыв сдетонировал с горюче-смазочными материалами. В итоге были выведены из строя 11 тяжелых танков «Тигр».
9: В общей сложности советские партизаны подорвали более 200 тысяч рельсов и пустили под откос сотни эшелонов противника. Кроме того, уничтожались мосты и целые станции, средства связи и водоснабжения. Немцы пытались чинить, вывозили рельсы обходными путями из Германии и Франции, но движение неуклонно тормозилось по всем направлениям фронта. В итоге противник был парализован, и Красная армия успешно пошла в наступление. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
8: Продолжением рельсовой войны стала операция под кодовым названием «Концерт». В массовых диверсиях осенью 43-го участвовали почти 200 партизанских отрядов северных и западных регионов страны. В результате было подорвано около 150 тысяч рельсов противника, что существенно затруднило перегруппировку немецких войск.
0: Утро на радио «Звезда».
8: Установлен новый рекорд продолжительности полета гражданского самолета. Airbus в рамках испытания за 24 часа 24 минуты преодолел путь из Мельбурна в Тулузу. Это более 23 тысяч километров. Подобные регулярные рейсы должны запустить осенью. Что врачи советуют предусмотреть для таких перелетов, объясняет кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
12: Рекомендуется каждый час вставать, прогуливаться по салону. Простые упражнения: сгибание, разгибание стоп, круговые движения коленями. Это улучшает венозный отток, снижает риск тромбозов. Употребление алкоголя категорически не рекомендуется во время полета, так как это может приводить к обезвоживанию, сгущению крови. Пейте не менее 200 мл воды. Каждый час старайтесь спать короткими промежутками, 30-60 минут, а не забывая просыпаться для того, чтобы сделать легкую зарядку. Зарядку, пройтись. Полноценный сон не обязателен, потому что сон в вынужденном положении сидя, может затекать шея, ноги и так далее.
8: В чем особенности подготовки самолетов для долгих перелетов и в каких случаях ему все-таки может потребоваться дозаправка, рассказывает авиаэксперт Илья Шатилин.
13: В этом самолете будет даже специальное место, где можно будет сделать какую-то зарядку. Для таких сверхдальних рейсов летят несколько экипажей, которые меняются. Риск того, что что-то пойдет не так, да, в общем-то, он такой же, как на любом рейсе. А срочная дозаправка вряд ли. Хотя теоретически, если будет какой-то очень прям неожиданно сильный встречный ветер, то она потребуется.
8: Сейчас самый длинный коммерческий рейс осуществляет сингапурская авиакомпания. Это маршрут Нью-Йорк-Сингапур в 15 350 километров.
0: Утро на радио «Звезда».
8: Премьера на радио «Звезда». Программа «Человек с изюминкой». О необычных причудах и странных увлечениях знаменитых личностей. Ким Андреев собрал несколько любопытных историй о людях, которых знает каждый. От Владимира Маяковского до Юрия Гагарина.
14: Известные люди и их неизвестные привычки. Довольно знакомый сюжет, если внимательно почитать биографии великих русских писателей, знаменитых музыкантов или легендарных офицеров. Чем больше с ними знакомишься, тем отчетливее понимаешь. Во многом это обычные люди, со своими странностями и причудами. Например, вы знали, что Юрий Никулин, оказывается, любил собирать редкие песни. Фронтовые, городские, дворовые. Страсть записывать в тетрадь музыкальные тексты передалась ему еще от отца. Актер и сам сочинял. Но исполняли эти песни, как правило, другие, рассказывает киновед, историк кино Александр Шпагин.
15: В основном песни были на его слова известные. Например, хорошая песня Миеровича «Старый клоун из цирка уходит». Песня была Фельдсмана, да, про необыкновенный отель, где расположены звери на гастролях. Я вообще Никулин после «Зайцев» из «Бриллиантовой руки» стал, ну, просто шансонье.
14: Отец флейты водосточных труб Владимир Маяковский не боялся острых рифм, но страсть как боялся острых предметов. Иголки и булавки были его настоящей фобией. А еще он был помешан на гигиене. Открывал дверные ручки через платок, носил с собой личное мыло и наотрез отказывался пить сырую воду. Все это результат тяжелой психологической травмы, перенесенной поэтом еще в детстве, объясняет историк Вадим Эрлихман.
16: Известно, что он родился в Грузии, на окраине Российской империи, где тогда дела с гигиеной, с лечением обстояли не очень хорошо. До рождения его два его маленьких брата умерли, соответственно, от скарлатины и дифтерита, главных детских болезней той эпохи. И он сам в детстве тяжело переболел дифтеритом, едва не умер. И на поэта это глубоко повлияло. И именно, наверное, с тех пор стал таким вот болезненно чистоплотным.
14: А вот изюминкой Владимира Высоцкого, помимо ярких ролей и песен, считается тяга к мистике. Она сопровождала его всю жизнь. На съемках фильма «Вертикаль» он стал свидетелем реальной гибели человека. Впечатления от увиденного и последующее общение с альпинистами легли в основу созданных для фильма хитов. В следующий раз муза всерьез посетила его во время поездки в Мексику, где он увидел собственный портрет на одном из барельефов в руинах древнего города Майя, продолжает Александр. Шпагин.
15: Он попал в совершенно иную для себя среду, и все это сразу у него искра, триггер, все вспыхнуло и понеслось со страшной силой. Произошел какой-то момент вдохновения. Таких случаев было немало, и тот же случай с «Вертикалью» был, может быть, еще и покруче, потому что он там насочинял одни хиты.
14: Иногда привычки великих людей кажутся врожденными, но не всегда это так. К примеру, знаменитая гагаринская улыбка, облетевшая весь мир, стала результатом специальных тренировок. Помог ему в этом советский психотерапевт и член подготовительной группы космонавтов Федор Дмитриевич Горбов. До зачисления в отряд Гагарин улыбался иначе, закусывая нижнюю губу. Открыться миру, покорителю орбиты, помогли специальные артикуляционные упражнения. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
8: Маршал Победы Георгий Жуков с юных лет мечтал научиться играть на баяне. Но найти достойного учителя он смог только во время Великой Отечественной. Игре на инструменте его научил красноармеец Иван Усанов.
0: Утро на Радио «Звезда».
8: Через 15 минут вы узнаете, могут ли Испанию исключить из Шенгена? Сколько метеоритов ежегодно падает на Луну? Как менялись правила игры в Зорницу?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:46 в Москве. Главное к этой минуте. В результате украинской атаки на Крым минувшей ночью погибли 3 человека. Еще 2 получили ранения, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, что после удара ВСУ на склад, по уточненным данным, пострадали 3 человека. На Кубе вновь произошел полный блэкаут. В пресс-службе государственной энергокомпании страны заявили, что электричество было полностью отключено на всей территории острова. Подробности, причины произошедшего, а также сроки возобновления подачи электроэнергии пока не уточняются. Россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь о рукоделии и кулинарии, сообщает газета «Ру». По мнению экспертов, тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться, спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается низким. Получать больше в 10 раз намеревался глава ФИФА Джанни Инфантино, если бы его план по продаже части коммерческих прав организации увенчался успехом. Это сообщает «Таймс». Сегодня Инфантино получает в год 3 миллиона евро. Напомню, он планировал передать права на проведение ряда турниров, включая чемпионат мира, дочерней структуре, и в дальнейшем возглавить ее, а долю этой компании продать инвесторам, во главе которых, по некоторым данным, Джош Кушнер, это брат Джареда Кушнера, зятя Трампа. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Премьера

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем знать.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Пехотная каска времен Екатерины Великой.
1: В 1786 году фаворит императрицы князь Григорий Потемкин затеял реформу русской военной экипировки. Туалет солдатский должен быть таков: что встал, то готов.
0: Форма и содержание.
2: Так вместо шляп треуголок в войсках появилась новая пехотная каска. Ее делали не из металла, а из плотной кожи черного цвета. Спереди – козырек. Сверху головного убора крепился высокий продольный шерстяной или меховой плюмаж. Плюмажи были разными. У гренадеров, то есть отборной пехоты, белого цвета, мушкетерам или пехоте линейной достался желтый султан, а стрелкам-егерям прописали носить плюмаж зеленый. Спереди, над козырьком, пехотную каску украшала латунная бляха с вензелем Екатерины II или гербом полка. Позади головного убора находился так называемый назатыльник – два куска шерстяной ткани. В холодную погоду их можно было обмотать вокруг шеи для защиты от ветра или мороза. Солдатам новая пехотная каска не понравилась.
3: «Больно тяжела. Зимой не греет. Летом за шею и дождик, и слякоть идет. Толку только, что спереди козырь, чтоб солнце в глаза не светило».
2: Об этом доложили Потемкину, но он лишь отмахнулся: «Привыкнут».

0: Елочной шапки. С нее свешивается клок сукна, а поверх шапки полукругом облегает что-то вроде белого лисьего хвоста, который не служит ни в холод, ни в дождь, давит спереди на нос и не защищает от сабельного удара.
1: После этих слов Екатерина срочно призвала Потемкина к себе. Фаворит вынужден был признать, он ошибся. Потемкин быстро распорядился заменить неудачные головные уборы на черные кивера. Правда, ушло на это аж целых 2 года.
2: Форма и содержание. Пехотная каска. Времен Екатерины Великой.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Реклама.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Федеральная служба безопасности сообщила, что предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске. Задержан уроженец Центральной Азии 2001 года рождения. По данным ведомства, он действовал по указанию запрещенной организации из Сирии. Злоумышленник провел разведку, приобрел компоненты для взрывного устройства и планировал после теракта уехать в Сирию. При обыске у него изъяли части бомбы и химические вещества. Российские войска ночью продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, которая используется в ВСУ. Так, в Черном море поражены 3 сухогруза, перевозившие военные грузы. В порту Николаев атаковано такое же судно. Оно участвовало в доставке грузов для боевиков, уточнили в Министерстве обороны России. Министерство транспорта России создало оперативный штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Это связано с атаками беспилотников на морские суда. Штаб займется выстраиванием альтернативных логистических маршрутов и перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта. Ряд компаний, работающих в портах, уже готовы принять дополнительные грузы. Также совместно с военными принимаются меры по обеспечению безопасности судоходства в регионе, сообщили сегодня в Министерстве транспорта России. Ситуация с немецким бюджетом остается катастрофической. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявила министр труда Германии Барбель Бас, слова которой приводит телеканал «Россия-24».
2: У нас здесь идут войны, которые влияют на нашу экономику. И мы утратили технологическое лидерство во многих областях. Китай и другие страны нас обогнали. Мы определенно видим, как крупные корпорации в автомобильной, химической, сталелитейной промышленности сокращают штат уже несколько лет. Мы видим, что эти секторы находятся под огромным давлением. Это связано с тарифами, ценами на энергоносители и налогами на заработную плату.
1: В бюджете Германии образовалась налоговая дыра из-за вызванного войной между Соединенными Штатами и Ираном кризиса. Об этом еще в мае заявил министр финансов Ларс Клингбайль. Министерство внутренних дел России призвало соотечественников не публиковать в социальных сетях подробную информацию о себе и близких. В ведомстве предупредили, вербовщики и мошенники используют открытые данные для составления портрета жертвы. Не стоит указывать место учебы, работы, адрес и рассказывать о семье. Полиция советует проверять профили собеседников, не отвечать незнакомцам, включать черный список и сообщать модераторам о подозрительной активности, передает агентство РИА Новости. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне третьего транспортного кольца от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов, ехать не менее 20 минут. Примерно такой же затор на Дмитровском шоссе от поворота на Федоскино до поселка Еремина. Около 20 минут можно потерять в пробке на Волоколамском шоссе от станции Митковская до станции Дедовск. Затор на 20 минут на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему испанская Сеута стала местом наплыва мигрантов? Какой космический объект может упасть на Луну? Когда в России начали играть в зарницу? Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и временно закрыла морские и воздушные границы между странами. Причина – миграционный кризис в городе Сеута. Туда на прошлой неделе попытались незаконно попасть почти 60 тысяч человек. Максим Петренко разбирался, почему это стало возможным, что это за город и могут ли Мадрид совсем исключить из Шенгена.
2: Сеута – испанский анклав на севере Африки. От материковой Испании его отделяет Гибралтарский пролив, а по суше он граничит с Марокко. Из порядка 60 тысяч марокканских мигрантов, которые проникли в этот город, часть преодолевали окружающую анклав – стену, а часть заходили с моря, оплыв заграждения. В 2021 году в Сеуту уже прибывали одномоментно до 10 тысяч нелегалов, но в этот раз людей намного больше. СМИ сообщали, что марокканскую молодежь подвозили на автобусах к границе преступной группы, зарабатывая на ней. Возможно, вселяя надежду на попадание в благополучную европейскую страну со всеми вытекающими последствиями, говорит политолог, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
3: У этой молодежи нет шансов получить статус беженца. Правительство Педро Санчеса весной этого года заявило о том, что постараются предоставить статус всем нелегальным лицам, находящимся на территории Испании, потому что их там образовалось до 500 000 человек. Правда, они сказали, что это только для тех, которые прибыли до 31 декабря прошлого года. А вот те, кто прибыл сейчас, на них это правило не распространяется.
2: Очевидно, что к ситуации испанские правоохранители оказались не готовы. Властям автономного города с населением всего 80 тысяч человек пришлось просить помощи военных. Вопрос, почему сами власти Марокко позволили такому произойти? Здесь, по словам политологов, сыграли роль прохладные отношения Рабата и Мадрида. Премьер Испании на днях посетил недружественный Марокко Алжир. Во-вторых, марокканское правительство могло разыграть так называемую «трамповскую карту» в давлении на Мадрид, продолжает адвокат Владимир Гладышев.
4: Когда Испания отказалась поддержать Соединенные Штаты и Израиль в их акции против Ирана, американцы посчитали, что такое недружественное отношение, в общем, достаточно неприемлемо. Похоже на теорию заговора, но, с другой стороны, есть достаточное свидетельство того, что это так оно и есть.
2: По его словам, недавно на дебатах по бюджету в Конгрессе США была высказана мысль, что этот анклав вообще-то спорная территория. При этом Испания ее таковой не считает. В Европе на миграционный кризис отреагировали резкой критикой Мадрида. Италия даже предложила временно исключить Испанию из Шенгенской зоны. Ее поддержала Финляндия. Однако это почти нереализуемо, требуется единство всех членов Евросоюза. Эти страны могут лишь усиливать контроль на своих границах с Испанией, рассказывает Николай Топорнин.
3: Вместо того, чтобы оказать какую-то помощь и сказать, что окей, давайте мы пришлем каких-то дополнительных специалистов, криминалистов. Вместо этого они стали угрожать. Во всех этих странах тоже есть миграционные проблемы, и правительства сегодня хотят на этом фоне заработать у себя избирательные очки. Смотрите, как мы жестко отреагировали. Там испанцы, значит, потворствуют этим мигрантам, и мы его взяли и ввели дополнительный пограничный контроль. Но на деле получается это ерунда, потому что у Италии нет никакой прямой границы с Испанией. Ну, извините, где Сеута находится, а где Финляндия?
2: Большинство мигрантов уже вернулись обратно на родину. Испания и Марокко договорились усилить координацию, и, вероятно, только так стоит решать эту проблему. Кроме того, испанцы для надежности решили установить дополнительный плавучий барьер на море в 0,5 километра. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Отработавшая ступень ракеты Falcon 9 находится на траектории столкновения с Луной, пишет Guardian. Полтора года назад разгонный блок компании SpaceX доставил на спутник Земли два посадочных модуля, и, по расчетам ученых, там же может закончить свое существование уже 5 августа. Как сложилась его драматичная траектория и чем обернется удар блока по лунной поверхности, мы спросили у руководителя сообщества «Советский космос», популяризатора отечественной космонавтики Максима Цуканова.
5: Причин, как водится, несколько. Чтобы вывести полезную нагрузку на высокоэллиптическую орбиту к Луне, ступень потратила практически все топливо. У нее не осталось запасов для совершения маневров увода. Кроме того, существует такое понятие, как гравитационный хаос. Ступень оказалась на такой орбите, и долгое время ее траектория постоянно изменялась под суммарным гравитационным воздействием Земли, Луны и Солнца. В конечном итоге гравитационный маневр затянул неуправляемый объект на неизбежный курс столкновения с Луной. Луна – это массивный объект, естественно, обладая собственной гравитацией, в конечном итоге притянула ступень к себе.
6: Может ли удар привести к опасным последствиям?
5: Масса ступени около 4 тонн, а скорость на момент падения 2,4 км в секунду. Хотя выделенная энергия действительно эквивалентна взрыву примерно 3 тонн тротила, в масштабах Луны это просто микроскопическое событие. На Луну ежегодно падают тысячи метеоритов. Ее поверхность полностью состоит из кратеров. Это следы бесконечных ударов метеоритов. И такого размера и гораздо большего размера метеориты падают на Луну постоянно.
1: Вспышка от удара продлится меньше секунды и произойдет на освещенной стороне Луны, добавил эксперт. Этот момент хорошо будет видно в телескопы на территориях Северной и частично Южной Америки, где в это время наступит ночь.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Центральном федеральном округе стартует окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Перед этим в 89 регионах страны прошли региональные соревнования. Как и когда появилась «Зорница», почему бум движения пришелся именно на 60-е годы и для чего проводят эти соревнования, Ким Андреев нашел все ответы.
7: Первым прообразом будущей «Зорницы» вполне можно считать военные игры на Воробьевых горах в Москве зимой 1924-го. Пионеры вместе с маршалом Буденным брали штурмом импровизированную крепость Перекоп, имитируя события гражданской войны. Причем сами задания для подростков всегда отличались реалистичностью, комментирует старший методист Музея истории детского движения Дворца пионеров на Воробьевых горах Елена Ефимова.
8: Один, значит, лагерь и один отряд против другого. Они там таились в лесу, получали какие-то стрелы или какие-то, другим образом, переданные записки, шифровки. Им нужно было запустить воздушный шар, потом другой отряд должен был его поймать, найти. Были даже водные такие сражения на лодках, плоскодонках.
7: Похожие полевые старты устраивали и в начале 41-го года. Такие взрослые игры для детей не прекращались и во время войны. После Второй мировой об этой практике, правда, подзабыли, но в 60-е начался бум развития детского спорта в стране. Футбольный турнир «Кожаный мяч», хоккейный «Золотая шайба», шахматный «Белая ладья». Идею военной подготовки в игровой форме возродила старшая пионер-вожатая из небольшого села на Урале Зоя Кротова, рассказывает член Московского городского совета пионерской организации, старший инструктор Леонид Кисельгов.
9: Надо сказать, что «Зорница» появилась спонтанно в одной из школ. Девушка, которая была старшей вожатой этой школы, сама разработала систему, сама разработала правила, и в течение года ученики школы играли в эту «Зорницу». Она получила очень широкое распространение, ее услышали, ее увидели, получила поддержку на самом верху советского государства.
7: Так идея получила всесоюзный охват. Официальным годом рождения «Зорницы» считается 1967. Службу в советской армии тогда сократили с 3 до 2 лет. И дополнительная подготовка подростков, по задумке, должна была восполнить этот пробел. Осенью каждая школа страны набирала юноармейский батальон, где у каждого была своя конкретная роль. Командир и замполит, стрелки, разведчики, связисты, пожарные, санитары, повара и даже редакторы боевого листка играли в течение всего учебного года и постепенно отбирались лучшие на уровне города, области, республики с финалом союзного значения, продолжает Леонид Кисельгов.
9: Были разработаны правила, что должен знать связист, флажковую азбуку, например, азбуку Морзе, медики, как оказывать первую помощь, что делать при кровотечениях, переломах, разведчики, как маскироваться, как бесшумно передвигаться, как передавать информацию, ориентироваться по компасу.
7: Главным призом, кроме почета и уважения, были путевки в легендарный лагерь «Артек», где проходили слеты отрядов победителей. Кстати, похожие игры активно проводили и в западных странах. Прежде всего, речь про движение британских и американских бойскаутов. Так же, как и в Зорнице, их главной целью было не столько физическое воспитание, сколько попытка выявить среди школьников будущих разведчиков и военных. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, что включала партизанская операция «Рельсовая война», как подготовиться к длительному авиаперелету, какими привычками запомнился современником Маяковский.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Подорвать здание прокуратуры Пятигорска планировал выходец из Центральной Азии. Иностранец действовал по указке кураторов из Сирии, сообщили в Федеральной службе безопасности. Теракт предотвратили силовики. Позже мужчина планировал выехать в Сирию. Министерство транспорта России создало оперативный штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Это связано с атаками беспилотников на морские суда. Штаб займется выстраиванием альтернативных логистических маршрутов и перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта. Станция метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии будет оформлена в духе индустриальной архитектуры. Об этом сообщает портал мэра Москвы. Там уточняют, что территория бывшей промзоны возводятся бизнес-центры, жилые комплексы, гостиницы и торговые галереи. Российская теннисистка Кристина Лютова выиграла свой дебютный турнир женской теннисной ассоциации в американском Мемфисе. В финале 16-летняя спортсменка обыграла чешку Дарью Ведьманову в трех сетах. Матч длился чуть больше 2 часов. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек с изюминкой. Павел Третьяков.
13: Только создание галереи было бы достаточно, чтобы увековечить его имя. Благодаря ему сегодня мы можем видеть великолепные произведения искусства. Но, вступая под своды галереи, редко кто задумывается, а каким он был? Купец, промышленник, миллионер, меценат Павел Михайлович Третьяков.
0: На первый взгляд.
13: Высокий, худой, немного сутулый человек с русой бородой, удлиненным носом и карими глазами под густыми бровями. Собранный, строгий. При всех своих миллионах слыл экономом до аскетизма, знал цену деньгам и не тратил их на излишества. Так, новый сюртук Третьяков заказывал лишь после полного износа старого. В все время ходил в одном. Да, дорогом, но единственном.
0: Где изюминка?
13: В обществе купцов и промышленников его считали странным.
14: Нет, вы слышали? Сам император Александр предложил ему дворянство. А он? Вишь ты, благодарю вас, ваше величество, но вынужден отказаться. Я купцом родился, купцом и умру. Каков, а?
13: Если семейство собиралось в гости, Третьяков всегда предпочитал оставаться дома. Скромный, молчаливый человек. Домашние звали его Неулыба. Но что делать? Внимания к себе не переносил. Смущался, конфузился. Вина не пил никогда и не любил тех, кто пил. Владелец баснословного состояния позволял себе единственную приятную роскошь – ежедневную дорогую сигару. В спокойной обстановке. Вечером.
0: Павел Третьяков. Человек с изюминкой. Радиозвезда.
15: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
16: Как ее только не называли. Симон в честь Томаса Симона, главного гравера монет и медалей времен Кромвеля. Другой вариант – Таннер, по фамилии Джона Таннера, в 18 веке лучшего художника английского королевского двора. О чем речь? О мелкой британской монете номиналом 6 пенсов. На первый взгляд ничего выдающегося. Ни каких-то особенных рисунков, ни красивых рельефных портретов. Все просто и утилитарно. Монета, она и есть монета. В историю она попала благодаря участнику группы Queen, Брайану Мэю. Именно он первым в мире стал использовать вместо медиатора, особого приспособления для игры на гитаре, шестипенсовую монету. По словам музыканта, обычный медиатор показался ему слишком мягким. Он гнулся при соприкосновении со струной. А с помощью зазубренных краев монетки можно было извлекать уникальный скрежещущий звук. Одна беда. В 1970-м выпуск шестипенни официально прекратился. Брайан Мэй был в отчаянии. Где найти столь незаменимые монеты во время международных гастролей? Помощь пришла откуда не ждали. Популярность группы Queen была настолько велика, что в 1993 году Королевский монетный двор Великобритании выпустил еще одну серию шестипенсовых монет. Но только для Брайана Мэя. Шоу должно продолжаться. Шоу must go on.
15: Все деньги мира.
17: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: вот это вещь! Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
18: Печь, на ней блины.
19: Самая лучшая чугунная.
20: Удобная, но чистить не люблю.
17: Вот это вещь.
21: Блинница, вок, сотейник. Чугунная, стальная, с антипригарным покрытием. Она незаменима. Пожарить котлеты, потушить рыбу, разогреть вчерашний ужин – легко. Без нее кухня уже не кухня. Сковорода. Ее прообразом стал плоский камень, разогретый на огне. Для жарки он не годился, а вот для сушки – пожалуй. Уносить с собой посуду не имело смысла, поэтому каменные сковородки оставляли на местах стоянок. Спустя тысячелетия они стали находками археологов. со временем в камне догадались сделать углубление. Такие термосковородки вошли в быт древней Месопотамии, Греции и Рима. С развитием гончарного дела появилась керамическая посуда. Из-за перепада температур она часто трескалась, поэтому, как правило, использовалась в печи. В Грузии, например, до сих пор выпекают хлеб на глиняной кеце.
17: Вот это вещь!
21: В античности были известны бронзовые сковородки с длинной ручкой на трех ножках. Они назывались пауками. Такая посуда предназначалась для готовки на костре. В Европе популярность бронзовых пауков держалась вплоть до 19 века. Их еще считают предшественниками кастрюль. Средневековые сковородки были уже чугунными. На вид громоздкие и весят не меньше 5 килограммов. Но при всей неуклюжести чугунная посуда обладает важным свойством – естественным антипригарным покрытием. В наши дни в этом качестве используется термостойкий полимер «Тефлон». Готовить в тефлонной сковороде легко, да и мыть ее проще простого. Самые знаменитые блюда на сковородке – это блины. На Руси непременный атрибут – масленицы. Традиционно тесто пекли в печи, не переворачивая. С появлением газовых плит его начали жарить. Но выражение «печь блины» так и осталось. В России есть 4 деревни с названием «сковородка». 2 в Новгородской области, 1 в Псковской, другая в Приморском крае. В Ярославской области есть река, в Костроме местные жители так называют центральную городскую площадь, потому что с высоты птичьего полета она похожа на сковородку.
17: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10:30, в студии Богдан Ходаченко. В подмосковном Солнечногорске мужчина напал с ножом на двух прохожих. Один человек погиб, сообщили в Следственном комитете России. По данным телеканала РЕН, инцидент был утром на Староандреевской улице. В результате нападения погиб 44-летний мужчина. У 48-летнего пострадавшего изрезаны плечо и предплечье. Его госпитализировали. По словам источника телеканала, нападавший был одет в камуфляж. Власти ряда регионов сообщили о погибших и раненых в результате атак ВСУ. В Крыму скончались трое, еще два человека получили ранения, написал глава республики Сергей Аксенов в соцсетях. В Брянской области, по данным губернатора Егора Ковальчука, из-за атак пострадали 8 человек, это жители трех районов области. В Белгородской трое пострадавших, такое же количество раненых и во Владимирской области. Там атакован логистический центр, по этому факту открыли уголовное дело о теракте. Военные пресекли попытку ротации боевиков ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Оператор беспилотника обнаружил группу пехоты противника, которая укрывалась в блиндаже в лесополосе. Расчет ударного дрона нанес точный удар по укрытию. Боевики попытались найти новое убежище, но последовавшие удары уничтожили их. Федеральная служба безопасности сообщила, что предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске. Задержан уроженец Центральной Азии 2001 года рождения. По данным ведомства, он действовал по указанию запрещенной организации из Сирии. Злоумышленник провел разведку, приобрел компоненты для взрывного устройства и планировал после теракта уехать в Сирию. При обыске у него изъяли части бомбы и химические вещества. Соединенные Штаты проведут переговоры с Ираном уже в этот понедельник. Об этом объявил Дональд Трамп. По его словам, стороны обсудят сделку по Ормузскому проливу. Глава Белого дома не уточнил место встречи и состав участников. В начале июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в атаках на суда. Однако на прошлой неделе Трамп приказал приостановить обстрелы, сославшись на подготовку к переговорам. В Париже на чемпионате Европы по водным видам спорта Илья Молчанов и Елизавета Кузина заняли второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Золото у итальянцев, бронза у немцев. Это вторая серебряная медаль российских спортсменов в прыжках в воду на этих стартах. В интервью телеканалу «Россия-24» Молчанов заявил, что они рассчитывали на такой результат.
2: У нас за все годы совместных прыжков не было международной медали. Мы, можно сказать, навыигрывали все у себя дома, но международная первая медаль. Поэтому, конечно, очень хотелось, чтобы она была. И чем выше проба, тем лучше, но серебряная – это все равно здорово. Тем более ребята на первом месте – чемпионы мира, действующие.
1: Соревнования завершатся 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как прошла операция «Рельсовая война» времен Великой Отечественной, сколько длится самый долгий коммерческий авиаперелет, что коллекционировал Юрий Никулин. Августа 1943 года началась диверсионная операция под названием «Рельсовая война». На протяжении полутора месяцев на оккупированных территориях России, Белоруссии и Украины советские партизаны подрывали железнодорожные пути и уничтожали эшелоны противника. О том, как проходила масштабная операция и чем она завершилась, расскажет Анна Елисеева.
6: Летом 43-го, после серии неудач вермахта под Москвой и Сталинградом, инициатива окончательно перешла к Красной армии. В то время как немецкое командование лелеяло надежду отыграться под Курском, Ставка уже разработала план наступления на юго-западном направлении. Важная часть его отводилась партизанским отрядам, которым предписывалось вывести из строя все коммуникации группы «Армий-центр». И прежде всего, железнодорожные пути, по которым шли военные поставки. Впрочем, мнения на этот счет в Центральном штабе партизанского движения разделились. Так полковник Илья Старинов предлагал наносить точечные удары по немецким эшелонам. Логика простая. Рельсы починить можно, а поезд, пущенный под откос, нельзя, комментирует ученый, секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
3: Здесь одновременно противник теряет и локомотив, и вагоны, и людей, и технику, и боеприпасы. Кроме того, разбитый состав сам по себе перекрывает путь. Сталинов позднее очень критически оценивал идею массового подрыва именно рельсов. По его подсчетам, только в августе и первой половине сентября 43 года партизаны израсходовали на это дело около 50 тонн взрывчатки. Он утверждал, что такого количества хватило бы примерно на 1500 крушений поездов.
6: Впрочем, успех операции «Рельсовая война» обеспечил ее массовость, подчеркивает историк. 167 партизанских отрядов – это порядка 100 тысяч диверсантов, одновременно действующих на разных направлениях в тылу противника. Детонаторами и прочим оборудованием их снабжали с воздуха, сбрасывали все контейнерами на парашютах. А вот с тротилом, главной взрывчаткой, такие трюки уже не проходили. Самолеты с опасным грузом садились на лесных аэродромах. А если же спецплощадок поблизости не было, взрывные устройства партизаны делали сами, отмечает Борис Чельцов.
3: То есть использовали захваченные немецкие боеприпасы, не разорвавшиеся авиабомбы, артиллерийские снаряды, мины, извлекали из них вещество взрывчатое и использовали для своих нужд. Также существовали так называемые отдельные чертовы кухни. Это своеобразные партизанские мастерские, где из неразорвавшихся боеприпасов выплавляли тол, затем его заливали в форму и, собственно, делали уже снаряды, пригодные для диверсионной работы.
6: Рельсовая война негласно считалась технической. Немцы использовали миноискатели и контрольные платформы, установленные в начале бронепоезда, а советские партизаны в ответ проявляли чудеса маскировки и ставили бомбы замедленного действия. Каждому соединению отводился определенный участок железной дороги, а для успеха операции в отряды направлялись инструкторы-подрывники. От разведчиков до минеров все действовали по четкому алгоритму, рассказывает историк Антон Лиманов.
7: Когда началась операция «Рельсовая война», взрыв был нанесен примерно в одно и то же время. Настолько слаженно, что немцам показалось, что это где-то подействовала какая-то жуткая, неведомая адская машина. Но потом, естественно, партизаны старались нанести врагу наибольший урон. Легендарный взрыв на станции Осиповичи. Он разнесло все. Взрыв сдетонировал с горюче-смазочными материалами. В итоге были выведены из строя 11 тяжелых танков «Тигр».
6: В общей сложности советские партизаны подорвали более 200 тысяч рельсов и пустили под откос сотни эшелонов противника. Кроме того, уничтожались мосты и целые станции, средства связи и водоснабжения. Немцы пытались чинить, вывозили рельсы обходными путями из Германии и Франции, но движение неуклонно тормозилось по всем направлениям фронта. В итоге противник был парализован, и Красная армия успешно пошла в наступление. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
5: Продолжением рельсовой войны стала операция под кодовым названием «Концерт». В массовых диверсиях осенью 43-го участвовали почти 200 партизанских отрядов северных и западных регионов страны. В результате было подорвано около 150 тысяч рельсов противника, что существенно затруднило перегруппировку немецких войск.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Установлен новый рекорд продолжительности полета гражданского самолета. Airbus в рамках испытания за 24 часа 24 минуты преодолел путь из Мельбурна в Тулузу. Это более 23 тысяч километров. Подобные регулярные рейсы должны запустить осенью. Что врачи советуют предусмотреть для таких перелетов, объясняет кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
8: Рекомендуется каждый час вставать, прогуливаться по салону. Простые упражнения – сгибание-разгибание стоп, круговые движения коленями. Это улучшает венозный отток, снижает риск тромбозов. Употребление алкоголя категорически не рекомендуется во время полета, так как это может приводить к обезвоживанию, сгущению крови. Пейте не менее 200 мл воды. Каждый час старайтесь спать короткими промежутками, 30-60 минут, а не забывая просыпаться для того, чтобы сделать легкую зарядку. Пройтись. Полноценный сон не обязателен, потому что сон в вынужденном положении сидя, может затекать шея, ноги и так далее.
5: В чем особенности подготовки самолетов для долгих перелетов и в каких случаях ему все-таки может потребоваться дозаправка, рассказывает авиаэксперт Илья Шатилин.
9: В этом самолете будет даже специальное место, где можно будет сделать какую-то зарядку. Для таких сверхдальних рейсов летят несколько экипажей, которые меняются. Риск того, что что-то пойдет не так, да, в общем-то, он такой же, как на любом рейсе. Срочная дозаправка вряд ли. Хотя теоретически, если будет какой-то очень прям неожиданно сильный встречный ветер, то она потребуется.
5: Сейчас самый длинный коммерческий рейс осуществляет сингапурская авиакомпания. Это маршрут Нью-Йорк-Сингапур в 15 350 километров.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Премьера на радио «Звезда». Программа «Человек с изюминкой». О необычных причудах и странных увлечениях знаменитых личностей. Ким Андреев собрал несколько любопытных историй о людях, которых знает каждый. От Владимира Маяковского до Юрия Гагарина.
10: Известные люди и их неизвестные привычки. Довольно знакомый сюжет, если внимательно почитать биографии великих русских писателей, знаменитых музыкантов или легендарных офицеров. Чем больше с ними знакомишься, тем отчетливее понимаешь. Во многом это обычные люди, со своими странностями и причудами. Например, вы знали, что Юрий Никулин, оказывается, любил собирать редкие песни? Фронтовые, городские, дворовые. Страсть записывать в тетрадь музыкальные тексты передалась ему еще от отца. Актер и сам сочинял. Но исполняли эти песни, как правило, другие, рассказывает киновед, историк кино Александр Шпагин.
11: В основном песни были на его слова известные. Например, хорошая песня Мейеровича «Старый клоун из цирка уходит». Песня была Фельдсмана, да, про необыкновенный отель, где расположены звери на гастролях. Я вообще Никулин после «Зайцев» из «Бриллиантовой руки» стал, ну, просто шансонье.
10: Отец флейты водосточных труб Владимир Маяковский не боялся острых рифм, но страсть как боялся острых предметов. Иголки и булавки были его настоящей фобией, а еще он был помешан на гигиене. Открывал дверные ручки через платок, носил с собой личное мыло и наотрез отказывался пить сырую воду. Все это результат тяжелой психологической травмы, перенесенной поэтом еще в детстве, объясняет историк Вадим Эрлихман.
12: Известно, что он родился в Грузии, на окраине Российской империи, где тогда дела с гигиеной, с лечением обстояли не очень хорошо. До рождения его два его маленьких брата умерли, соответственно, от скарлатины и дифтерита, главных детских болезней той эпохи. И он сам в детстве тяжело переболел дифтеритом, едва не умер. И на поэта это глубоко повлияло. И именно, наверное, с тех пор стал таким вот болезненно чистоплотным.
10: А вот изюминкой Владимира Высоцкого, помимо ярких ролей и песен, считается тяга к мистике. Она сопровождала его всю жизнь. На съемках фильма «Вертикаль» он стал свидетелем реальной гибели человека. Впечатления от увиденного и последующее общение с альпинистами легли в основу созданных для фильма хитов. В следующий раз муза всерьез посетила его во время поездки в Мексику, где он увидел собственный портрет на одном из барельефов в руинах древнего города Майя, продолжает Александр. Шпагин.
11: Он попал в совершенно иную для себя среду, и все это сразу у него искра, триггер, все вспыхнуло и понеслось со страшной силой. Произошел какой-то момент вдохновения. Таких случаев было немало, и тот же случай с «Вертикалью» был, может быть, еще и покруче, потому что он там насочинял одни хиты.
10: Иногда привычки великих людей кажутся врожденными, но не всегда это так. К примеру, знаменитая гагаринская улыбка, облетевшая весь мир, стала результатом специальных тренировок. Помог ему в этом советский психотерапевт и член подготовительной группы космонавтов Федор Дмитриевич Горбов. До зачисления в отряд Гагарин улыбался иначе, закусывая нижнюю губу. Открыться миру, покорителю орбиты, помогли специальные артикуляционные упражнения. Ким Андреев, Людмила Дудеева, радио «Звезда».
5: Маршал Победы Георгий Жуков с юных лет мечтал научиться играть на баяне. Но найти достойного учителя он смог только во время Великой Отечественной. Игре на инструменте его научил красноармеец Иван Усанов. Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. В Солнечногорске неизвестный с ножом напал на двух прохожих. Один мужчина погиб на месте, второй с ранениями плеча и предплечья госпитализирован. Уголовное дело открыли по статьям об убийстве и покушении на убийство. На месте работают следователи и криминалисты, проводятся допросы и оперативные мероприятия по поиску злоумышленника. Помощник президента и глава морской коллегии Николай Патрушев провел в Алжире переговоры с генеральным секретарем из Министерства внутренних дел, местного самоуправления и транспорта. Сообщается, что среди прочего обсуждалось безопасное судоходство в Средиземном море. Представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран не ведет переговоров с Соединенными Штатами. По его словам, диалог продолжается только с Оманом по вопросу судоходства в Ормузском проливе. Ранее Трамп заявлял, что США и Иран возобновят переговоры уже сегодня. Власти Таиланда поручили принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов в связи с убийством двух россиян в Паттайе. Об этом сообщил глава МИД королевства. Ранее премьер-министр Таиланда заверил, что виновные понесут максимальное наказание и принес извинения россиянам. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
3: Не царское это имя!
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Князь Московский, Владимирский и Новгородский. Его уважали и великие литовские князья, и ханы Золотой Орды. При крещении он получил имя Сазонт, но в историю вошел как Симеон по прозвищу Гордый.
3: За что же его так нарекли современники?
4: С момента восшествия на престол в 1340 году Симеон Гордый продолжил политический курс своего отца, Ивана Калиты. Укрепление власти московского княжества, никаких междоусобиц и умение договариваться с соседями. Порой силой. Когда новгородцы захватили московских бояр в Торжке, Симеон организовал поход и обложил вольный город большим налогом.
3: История одного прозвища.
4: Принципиальным князь был и во внешней политике. Предпринял военный поход на Смоленск, чтобы вернуть его под влияние Москвы и оторвать от союза с Литвой. В ответ Великое княжество попросило о мире и прислало богатые дары. За суровый нрав и твердость позиций Симеона и прозвали Гордым.

0: Дай 5. 5 удивительных фактов о ДНК.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: У людей и бананов совпадает около половины ДНК. Это не значит, что мы наполовину фрукты. Просто у всех живых организмов на Земле есть общие базовые механизмы функционирования клеток, унаследованные от далеких предков.
0: Факт второй.
2: Если распрямить спирали ДНК всех

0: Столько генерит в день весь мировой интернет.
1: Факт четвертый.
0: Около 8% нашего генома составляют остатки древних вирусных инфекций, которые поражали далеких предков миллионы лет назад. Эти фрагменты встроились в человеческую ДНК и остались там навсегда.
1: Факт пятый.
0: Каждая клетка тела человека получает более 10 тысяч повреждений ДНК в день из-за излучения, химических веществ и ошибок при копировании.
1: Дай 5. 5 удивительных фактов о ДНК. Всемирная энциклопедия еды. Слово «ватрушка» Николай Гоголь писал через букву «О». У писателя на то были свои причины. Он считал, что название лепешки, известной с древних времен, прямо связано с глаголом «втирать». «Во-три» — «творог». Но нет, Гоголь ошибался. В польском и румынском, болгарском и хорватском, чешском и сербском, албанском и украинском слово «ватра» означает одно и то же – «очаг». Круглые, открытые сверху лепешки, сжимающие начинку в кольце – это и есть укрощенный огонь, несущий в каждый дом простое кулинарное счастье. Иногда сладкое, ватрушки нередко делают с вареньем, а иногда солоноватое. И тогда в ватрушку добавляют лук. Легкое дрожжевое тесто и отжатый творог, смешанный с яйцом, кажется, это все, что нужно знать о ватрушке. Все? Ну нет. Эта древнеславянская сдоба дает нам, потомкам, два важных наставления. Во-первых, прежде чем отправить ватрушку в духовку, обязательно смажьте ее смесью яичного желтка и сливочного масла. Так тесто быстрее подрумянится. А во-вторых, никогда не выкладывайте еще горячее мучное изделие на блюдо. Только на деревянную доску. Ведь иначе разогретая ватрушка, еще выделяющая влагу, непременно размокнет. И сразу потеряет все свое очарование. Всемирная энциклопедия еды.
2: Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Власти ряда регионов сообщили о погибших и раненых в результате ночных атак ВСУ. В Крыму скончались трое. Еще два человека получили ранения, написал глава республики Сергей Аксенов в соцсетях. В Брянской области, по данным губернатора Егора Ковальчука, из-за атак пострадали 8 человек. Это жители трех районов области. В Белгородской трое пострадавших. Такое же количество раненых и во Владимирской области. Там атакован логистический центр. По этому факту открыли уголовное дело о теракте. Министерство транспорта России создало оперативный штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Это связано с атаками беспилотников на морские суда. Штаб займется выстраиванием альтернативных логистических маршрутов и перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта. Ряд компаний, работающих в портах, уже готовы принять дополнительные грузы. Также совместно с военными принимаются меры по обеспечению безопасности судоходства в регионе, сообщили сегодня в Минтрансе России. Развитие туризма и инфраструктуры Горного Алтая стало одной из ключевых тем встречи Михаила Мишустина и Андрея Турчака. В числе прочего, глава региона рассказал премьер-министру об увеличении налоговых поступлений от туристической отрасли за последний год.
2: Земельная амнистия позволила нам вывести из тени в целом сферу туризма, и количество зарегистрированных средств размещения на начало 2025 года у нас было всего 168 таких объектов. На сегодняшний день это 1600. Консолидированное налоговое поступление от отрасли туризма по итогам прошлого года составили 1,8 миллиарда рублей, в полтора раза больше, чем годом ранее.
1: Также Турчак добавил, чтобы обслужить растущий поток отдыхающих, в регионе ремонтируют дороги, расширяют знаменитый Чуйский тракт и сдают важнейшие мосты через Катунь. Сегодня в России начинается прием документов на дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму и других компаниях. Подать заявку можно до 14 сентября на портале госуслуг. Онлайн-голосование в этом году пройдет в 33 регионах и охватит более 48 миллионов избирателей. Сами выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Также с сегодняшнего дня доступна услуга «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения. В России планируют разработать 3 новые вакцины от онкологических заболеваний. Об этом сообщил академик Александр Гинзбург, научный руководитель Центра имени Гамалеи. Речь идет о вакцинах против рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и рака толстой кишки. В апреле первый пациент уже получил персонализированную вакцину от меланомы. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне третьего транспортного кольца от Волгоградского проспекта до Спартаковской площади. Время в пути 30 минут. Затор на 20 минут на Симферопольском шоссе от реки Раковка до Московского Малого кольца. То же время можно потратить на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Четверть часа составит потеря по времени на Симферопольском шоссе от Одинцовской развязки до Рощинской улицы. Столько же придется потратить в пробке на Ленинградском шоссе от развязки в Молжаниновке до поворота на Перепечину.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Археоботаника Северного Кавказа. Рассказывает археоботаник, младший научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Сергеев.
1: Область знаний.
3: Сегодня у нас тема «Археоботанические исследования на Северном Кавказе». Тема, которая, наверное, вряд ли где-то до этого сильно освещалась или очень вскользь. Северный Кавказ – такой уникальный регион на территории нашей страны. Сегодня мы его знаем в первую очередь, наверное, за счет его курортов, за счет горнолыжных баз, за счет минеральных источников. Люди ездят туда отдыхать, лечиться, ходить по горам в походы и так далее. Природа Кавказа уникальна, красивейшие горы – богатое разнообразие животного и растительного мира. На Кавказе в советские годы был создан биосферный заповедник, то есть слово «биосферный» означает, что это место настолько уникально на Земле, что его нужно сохранять не как наследие одной страны, а как наследие всего земного шара. Очень много эндемичных видов, которые растут только на Кавказе и больше нигде в мире. Богатое культурное наследие, потому что Кавказ – это уникальный этнографический регион, такого в мире больше нигде нет. По разным оценкам можно считать, что на Кавказе живет от 50 до 100 разных народов. Языки тоже уникальные, которые принадлежат только к этим языковым группам. Часть этих народов имеют корни в очень глубокой древности, то есть их предки жили с очень давних времен на протяжении тысячелетий. Часть населения пришла уже в какие-то исторически фиксируемые эпохи, и тоже влилась сюда в население Северного Кавказа. Что-то принесли свое, но на самом деле скорее больше растворились в местной культуре и среде. Хозяйство, которое вели народы гор, предгорий, предгорных равнин, оно на самом деле очень разное. У нас сегодня, конечно, жители Северного Кавказа ассоциируются больше со скотоводством, да, то есть нам кажется, что это вот люди, которые там пасут мелкий рогатый скот или лошадей, или коров. Кажется, что это у них такой вот устоявшийся какой-то их отличительный хозяйственный признак, то есть тип хозяйства. Конечно, скотоводство всегда занимало важную роль в жизни населения Северного Кавказа, но даже этнографические источники XIX века, они, когда ученые действительно смогли уже попасть в горные ущелья, недоступные до этого регионы, осталось довольно много описаний того, что горцы занимаются в условиях жесткой нехватки площадей, да, земельных угодий, они вовсю занимаются выращиванием зерновых и бобовых культур, и у каждого народа это происходит по-разному, то есть каждый фокусируется на чем-то своем. Это состояние, в котором этнографическая наука застала кавказские народы, на самом деле это тоже, состояние уже последних столетий, да. Как все развивалось до этого, нам может дать ответ археология, археологические исследования, потому что, честно говоря, письменных источников для Северного Кавказа не так много. Не считая поздних путешественников, там, начиная с 17 века, которые ездили. Есть, конечно, закавказские всякие хроники, там, армянские, грузинские, византийские источники, вот. Но многие из этих авторов тоже с трудом представляли себе жителей центральной или восточной части Северного Кавказа. Письменные источники сравнительно мало нам говорят о том, как это было даже в Средневековье, не говоря уже о более отдаленных эпохах.
2: Археоботаника Северного Кавказа.
1: Область знаний.
3: Археологические раскопки на Северном Кавказе последние годы, с советских времен были находки и зерна, они фиксировались, они как-то передавались на исследования, но это были все вот случайные находки, то есть специально поиском никто не занимался. Опять же, может быть, было какое-то такое убеждение, что ну, да здесь ну, как-то никогда не было особо глубоких традиций земледелия, и чего тут искать, зачем этим заниматься. Ну, и, собственно, и методика исследований там до 80-х, 90-х годов, она еще была другая. Она не подразумевала какой-то намеренный поиск каких-то экофактов, связанных с людьми. Начиная с 20-х годов 20 века исследования, это, конечно, все случайные находки. Их какое-то количество накоплено, о них мы и поговорим. Памятником, который долгие годы претендовал на самое раннее земледелие на Северном Кавказе, неолитическая стоянка Чох в Горном Дагестане. Она активно исследовалась там в 70-е и 80-е годы. И в слоях, которые датировали 7-6 тысячелетием до нашей эры, ну, нашли какое-то количество зерна, передали его на исследование. Там обнаружили 4 вида зерновых растений, 2 вида пленчатых пшениц, двузернянку, однозернянку, мягкую пшеницу и ячмень. Но в последующие годы, и особенно в последние, датировка чохской стоянки сильно пересматривается в сторону омоложения. Безусловно, она останется одной из самых древних на Северном Кавказе с находками зерна, да, но куда она уйдет, покажут результаты будущих исследований. Если брать другие части Северного Кавказа, вот западную часть, например, у нас есть несколько памятников эпохи неолита и ранней бронзы. Это памятники рубежа 5-4 тысячелетия до нашей эры. Таких памятников немного, но они есть. Это переход от неолита к майкопской культуре, яркому представителю раннего бронзового века. Мы имеем несколько поселений, с которых у нас есть зерновые находки. Несколько поселений на территории Республики Адыгея, это стоянка Мешока в горах, и еще несколько, ну там буквально 1-2 поселения на равнине. Памятники из района Новороссийска Мысхака. Причем из района Мысхака у нас есть радиоуглеродная дата этих зерен, то есть мы точно знаем, что это не какие-то поздние интрузивы, что это не перемешанный слой, там действительно есть зерно 4-го тысячелетия до нашей эры. На остальных памятниках датировка исключительно по археологическому материалу. Еще есть одно поселение, которое тоже исследовалось в последние годы совместными усилиями немецких и ставропольских археологов. Это поселение Комсомолец в районе города Новопавловск Ставропольского края. Там как раз уже были находки не случайные, там отбиралось именно почвенные пробы, чтобы искать зерно, и оно там есть. И это тоже находки первой половины 4-го тысячелетия. То есть вот круг памятников, которые претендуют на самые ранние находки зерна на Северном Кавказе. Было ли это местным земледелием, или это привозное зерно, да, что ничего нельзя исключать? Тут понять нельзя пока, да, потому что современная археология, наука сложная, она требует совершенно разной продуманной системы доказательств, и находки только зерна, они не свидетельствуют о том, что его выращивали здесь. Там, где зерно выращивали, его должны были обрабатывать, обмолачивать урожай, очищать. То есть мы в слоях будем находить так или иначе отходы этой очистки. Солому, мекину, семена сорняков и так далее. То есть если этого нет, то говорить о наличии местного земледелия преждевременно. Итак, мы фиксируем вот самое раннее зерно на Северном Кавказе, рубеж 5-4 тысячелетия, первая половина 4-го тысячелетия до нашей эры. Было ли это местное земледелие, это покажут будущие исследования. Когда мы можем говорить именно о земледелии на Кавказе, уже с 3-2 тысячелетия до нашей эры наверняка. Для Восточного Кавказа, территории Республики Дагестан, у нас таких свидетельств довольно много. Еще с советских раскопок там проникает такая довольно яркая культура, которая называется куро-аракская культура из Закавказья. А в Закавказье она уже отчетливо земледельческая в предыдущей эпохе. И на территорию современного Дагестана она приносит земледелие. Интересно, что набор культур, вот основной, он стабилен. То есть мы находим тот же основной набор злаков. 2 вида пленчатых пшениц, мягкую пшеницу и ячмень. И сюда еще добавляется техническая культура лен. Говорить о соотношениях сложно, потому что, опять же, в советские годы ну, никто специально никакие почвенные пробы не отбирал, увидели сгоревшее зерно, вот какой конкретно, какого года пожар случился, что сгорело, то и нашли. Вот. То есть какие-то соотношения строить сложно. Но, по крайней мере, этот факт мы фиксируем. Находки есть из нескольких памятников, то есть это, ну, там, с десяток, наверное, наберется. В 90-е годы совместная российско-американская экспедиция раскапывала комплекс поселений в районе села Великент, тоже 3-2 тысячелетия. К сожалению, эти данные до сих пор по разным причинам не опубликованы, но набор культур там примерно тот же. И плюс там еще есть культурный виноград. Кура-аракцы принесли, наверное, первые вот пока из того, что мы знаем, на Северный Кавказ виноградарство.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Археоботаника Северного Кавказа. Рассказывает археоботаник, младший научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Сергеев.
1: Область знаний.
3: Еще такой интересный памятник один есть, тоже этой же эпохи, 3-2 тысячелетия до нашей эры, на Центральном Кавказе, в горах Северной Осетии. Где-то в 2007 году там были работы по постройке Зарамакской ГЭС. Перед этим все эти площади раскапывались, исследовались археологами. Там было исследовано поселение, которое называется Чудгом, 3-2 тысячелетия. И вот оттуда специально отбирались образцы, и набор культур показал очень близкий к вот этим ранним дагестанским земледельческим памятникам. Тоже 3 вида пшениц, ячмень. Уже мы находим здесь первое на Северном Кавказе проса. При этом здесь мы находим и остатки обмолота от пшеницы, от ячменей. Это доказательство, что жители этого селения, оно находится на высоте где-то там 1800 метров над уровнем моря. Это такая горная котловина, уже рядом с главным Кавказским хребтом. Южный склон, что важно, то есть, скорее всего, они вот эту южную прогреваемую сторону использовали для каких-то небольших земельных наделов. Выращивали, значит, вот эти вот злаки. И, что интересно, здесь еще есть находки сорно-полевой ржи. Рожь еще не является культурным растением в это время. Здесь надо сделать отступление и сказать, что рожь, она развилась как засоритель. Вавилов называл это вторичными культурами, рожь и овес, да. Они сначала существовали в полях древних земледельцев как сорняки, а потом по каким-то причинам вытеснили основные злаки с поля и сформировались в самостоятельные культуры. И интересно, что на территории Северной Осетии сам Николай Иванович Вавилов в 30-е годы, когда работал в Дегорском ущелье, он находил именно местный вид ржи, он ее считал возможным предшественником для культурной ржи. То есть он видел здесь все, вот, ну, набор всех предпосылок для выхода ржи в культуру. Было не очень понятно, когда это произошло, и вообще чуть ли не с неолита считали, вот. Но просто культура, которая появилась в Китае, его путь уже довольно хорошо прослеживается с востока на запад в Европу. И был очень большой проект, опубликованы материалы. Французы, они собирали находки зерен проса с территории Грузии, Армении, в том числе вот Северного Кавказа, и датировали их напрямую, прямым радиокарбонным методом, да, так называемое МС-датирование. Для территории Закавказья у нас сегодня самые ранние находки проса. Это первые века второго тысячелетия до нашей эры. Для Северного Кавказа это примерно середина второго тысячелетия до нашей эры. И середина второго тысячелетия до нашей эры – это начало возникновения такой очень яркой археологической культуры, которая называется кабанская археологическая культура. Это были древние металлурги, бронзолитейщики. Очень много от себя оставили красивых, орнаментальных, ну, очень ярко оформленных металлических изделий. Они были прекрасными гончарами. Но помимо этого, они были еще на самом деле, естественно, скотоводами, и они были еще и земледельцами. В окрестностях города Кисловодска, в Кисловодской котловине, много лет работала экспедиция Дмитрия Сергеевича Коробова, и вместе с почвоведом Александром Борисовым они исследовали древние террасы. То есть там прямо в рельефе выражены высоченные террасы. Часть из них оказалась именно кабанского времени, второго-первого тысячелетия до нашей эры. Это был прям такой земледельческий регион, то есть сама культура, она распространена по всему Северному Кавказу, ну, по центральной части, от Восточной Чечни до Запада Карачаева-Черкесии, и с выходом, естественно, на равнину. Люди этой общности, они занимали очень разные природные локусы, и, соответственно, видимо, в связи с этим они и занимались разными типами хозяйственной деятельности. Возможно, была какая-то специализация. То есть кто-то только занимался металлом, кто-то пас скотину, кто-то выращивал растения. Причем на разных высотах, скорее всего, это было разный немножко состав культур. Но вот в районе Кисловодской котловины, это такие среднегорья, на высотах от 1000 до 1500 метров, они занимались земледелием на этих террасах. Ну, набор культур здесь очень похож на предшествующую эпоху, только еще добавилось проса.
2: Археоботаника Северного Кавказа.
1: Область знаний.
3: В более позднюю эпоху пришли, ну, так называемая Аланская эпоха, уже с рубежа эр, то есть поменялась культура, но местное население осталось, видимо, какая-то преемственность сохранилась. В общем-то, по-прежнему основанный на возделывании ячменя, пшениц, в первую очередь пленчатых пшениц. Проса стало значить меньшее значение для, вот, для жителей гор, то есть оно ушло куда-то, видимо, на степные участки. Но зато здесь появились две новых культуры. Это рожь, которая была введена где-то вот примерно 2000 лет назад, и мы культурную рожь уже фиксируем с этого времени. И, видимо, появляется еще и культурный авиус. До монгольского нашествия больше 1000 лет – это яркая земледельческая культура. У нас есть исследования уже не только из окрестностей Кисловодска, но и из Северной Осетии несколько памятников. То есть мы видим, что действительно земледелием занимались люди, жившие в аланское время на обширной территории в разных климатических и почвенно-климатических условиях, и у них разный набор культур, то есть связанный, видимо, еще и с каким-то выбором, с какими-то традициями выращивания, да, то есть просто потому, что к этому времени уже, в принципе, все основные злаки, они были известны, они были введены в культуру, они были, ну, известны, да, но мы видим, что там набор у Алан, например, не очень, они, например, отказываются от каких-то видов пшениц, но превалируют другие. И с чем это связано? Ну, скорее всего, вот пока можно предполагать, что это как какие-то культурные особенности каждого микрорегиона, да, там каких-то отдельных, ну, долин, ущелий и так далее. Конечно, монгольское нашествие наносит сокрушительный удар по всем этим обществам. Выжившее население было либо уведено в плен, либо вытеснено в горы, где какую-то земледельческую активность они сохранили, не везде одинаково, но везде. И, в принципе, уже вот в 18-19 веке первые этнографы вот эту ситуацию, видимо, и застают. Что было вот эти вот там примерно 500 лет между монголами и 19 веком? Для нас, конечно, белое пятно, хоть это уже и такое развитое позднее средневековье и новое время, но источников мало, и мы про это знаем еще меньше на самом деле, чем про эпоху там бронзы, железного века или раннего средневековья. Но я думаю, что исследования продолжаются на Северном Кавказе. Все это будет сопровождаться пробоотбором, и мы будем узнавать какие-то новые данные, как-то их обобщать, или даже, наоборот, интереснее даже их более детализировать по каким-то отдельным маленьким местностям, памятникам и так далее. То есть здесь перспектив для исследований, и для археологии очень много, и для археоботаники еще больше вызовов, потому что регион очень интересный, уникальный и с точки зрения мирового земледелия, поэтому все эти работы, конечно, в будущем будут продолжаться. Будущим поколениям ученым точно будет чем заняться здесь.
2: Рассказывал археоботаник, младший научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Сергеев.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления 85 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в нас.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Уроженец Центральной Азии, задержанный за подготовку теракта у здания прокуратуры в Пятигорске, дал признательные показания. Это следует из видео, распространенного ФСБ России. По его словам, он приехал в Пятигорск на работу из Москвы. В интернете познакомился с участниками международной террористической организации. По заданию куратора снял здание прокуратуры на видео и отправил его. После он приобрел элементы для создания бомбы. Напомню, в Пятигорске пресечен теракт, который планировал гражданин одной из центральноазиатских республик. Он намеревался совершить дистанционный подрыв у здания прокуратуры Пятигорска, после чего выехать в Сирию. Российские войска ночью продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, которая используется в ВСУ. Так, в Черном море поражены 3 сухогруза, перевозившие военные грузы. В порту Николаев атаковано такое же судно. Оно участвовало в доставке грузов для боевиков, уточнили в Министерстве обороны России. Народный артист России Николай Бурляев 3 августа отмечает свой юбилей – 80 лет. В интервью агентству ТАСС он рассказал, что готовит к изданию книгу, в которую войдут 10 его киносценариев.
2: Сейчас у меня в планах создание, кроме документального фильма, еще 3 художественных фильмов. 2 исторических фильма, о святом один фильм о Суворове. Я очень хочу снять этот фильм. И может быть, дерзко так говорить, что никто так, как я, его не сделает и не сыграет Суворова. Это и потом 3-й фильм, пока я 3 вижу проекта, это исповедальный фильм, который я сниму, опираясь на собственную жизнь, опыт.
1: Бурляев подчеркнул, что считает исповедальность важнейшим принципом авторского кино, и именно этому учат студентов в мастерской авторской кинорежиссуры в ВГИКе. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет, сообщили в Минпромторге. Там отметили, что это важный этап реализации программы создания отечественного магистрального пассажирского самолета. Он подтверждает, что российская авиационная промышленность обладает необходимыми компетенциями для решения сложнейших технологических задач на базе отечественных систем и агрегатов. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет переменная облачность, осадков синоптики не обещают, максимальная температура воздуха 25 градусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио.

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда топою стал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет,

я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и вот они к тебе плывут. Один, одна, одна.

0: Пехотная каска времен Екатерины Великой.
1: В 1786 году фаворит императрицы князь Григорий Потемкин затеял реформу русской военной экипировки. Туалет солдатский должен быть таков: что встал, то готов.
0: Форма и содержание.
2: Так вместо шляп треуголок в войсках появилась новая пехотная каска. Ее делали не из металла, а из плотной кожи черного цвета. Спереди – козырек. Сверху головного убора крепился высокий продольный шерстяной или меховой плюмаж. Плюмажи были разными. У гренадеров, то есть отборной пехоты, белого цвета, мушкетерам или пехоте линейной достался желтый султан. А стрелкам-егерям прописали носить плюмаж зеленый. Спереди, над козырьком, пехотную каску украшала латунная бляха с вензелем Екатерины II или гербом полка. Позади головного убора находился так называемый назатыльник – два куска шерстяной ткани. В холодную погоду их можно было обмотать вокруг шеи для защиты от ветра или мороза. Солдатам новая пехотная каска не понравилась.
3: «Больно тяжела, зимой не греет, летом за шею и дождик, и слякоть идет. Толку только, что спереди козырь, чтоб солнце в глаза не светило».
2: Об этом доложили Потемкину, но он лишь отмахнулся: «Привыкнут».

0: Мундирование.
1: В 1787 году русская императрица отправилась в Таврический вояж, в свое знаменитое путешествие по Крыму. Сопровождал государыню в том числе и австрийский наследный принц Иосиф. Когда он увидел новые потемкинские каски, то ахнул.
2: На головах у всех что-то вроде круглой войлочной шапки. С нее свешивается клок сукна, а поверх шапки полукругом облегает что-то вроде белого лисьего хвоста, который не служит ни в холод, ни в дождь, давит спереди на нос и не защищает от сабельного удара.
1: После этих слов Екатерина срочно призвала Потемкина к себе. Фаворит вынужден был признать, он ошибся. Потемкин быстро распорядился заменить неудачные головные уборы на черные кивера. Правда, ушло на это аж целых 2 года.
3: Форма и содержание. Пехотная каска. Времен Екатерины Великой.
4: Очень важные вопросы.
5: Расскажите, когда и где появились выплаты по больничному листу?
6: Отвечает кандидат юридических наук, доцент финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.
7: Так называемые больничные появились по историческим меркам сравнительно недавно. Произошло это на рубеже 18-19 веков. И, конечно, это было связано с зарождением в таком массовом, широком явлении такого понятия, как рабочий класс. Мы все знаем, что есть противоречия между работниками и работодателями, между капиталистическим трудом и наемными рабочими. И больничный стал одной из тех мер, одним из тех компромиссов, которые начали входить в социальное партнерство между работодателями и работниками. Впервые больничный лист появился в странах Европы, он зародился в Германии, в Австрии, в Великобритании. Происходило это примерно в одно и то же время, 1730-1870-е годах. К примеру, в Англии в 1534 году был принят закон о рабочих местах, и там как раз-таки были установлены одни из первых норм, которые касались гарантий для работников, которые находятся в состоянии болезни. В Германии в 1771 году был создан фонд, который выплачивал компенсации таким работникам. С западноевропейских практик начала распространяться традиция оплачиваемого больничного и по другим странам мира. Затем эта практика уже вошла в широкое распространение на протяжении 20 века. Ну и сейчас мы уже даже забыли о таких бумажных документах, да, и все в последнее время вот пользуются уже больничными в электронном виде.
4: Очень важные вопросы.
8: Радио «Звезда».
9: Кто так строит?
8: Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
10: Горцы Албании и Кавказа.
8: Что?
10: Кула. Узкий дом-крепость в несколько этажей. Его балканское название происходит от турецкого слова «куле» – «башня». А в странах Кавказа эти дома больше известны как галуаны, цехисахли или гьелы.
8: Где?
10: Кула встречается в основном в горах, причем в совершенно разных регионах. Эти каменные башни строили и одинокие албанские пастухи, и ирландские кланы, и даже целые родовые общины Осетии, Грузии и Абхазии.
8: Из чего?
10: Горы давали местным жителям все, в первую очередь крепкий камень. На Кавказе, к примеру, кулу возводили из необработанного известняка. Процесс этот считался настоящим искусством. Древняя поговорка гласит, что строитель должен сотню раз перевернуть камень, пока не увидит его истинное лицо. И лишь тогда его можно укладывать в стену. Мастера Кавказа достигли в этом таких высот, что некоторые кулы строились безо всяких скрепляющих компонентов.
8: Как?
10: Стены кулы выкладываются по небольшому квадратному периметру. Первый этаж с земляным полом, без окон, обычно отводится под скот. На втором и третьем живут хозяева. Перегородки между уровнями строятся из досок, а вверх ведет узкая каменная лестница. Венчает башню четырехскатная крыша. Но в первую очередь кула служила не для жилья, а для обороны. Ни один деревянный элемент постройки не виден снаружи. Даже черепица выкладывается из каменных пластин. Так что поджечь башню невозможно. Да и штурмом ее взять отнюдь непросто. Входная дверь – огромная каменная глыба. В стенах последнего этажа вырублены окна-бойницы. Если вдруг при осаде заканчивались боеприпасы, жильцы могли вырвать камень прямо из стены дома и обрушить его на головы врагов.
8: А что теперь?
10: К счастью, времена кровавых феодальных войн и разбойничьих набегов далеко позади. Тем не менее, всего столетия назад дома крепости все еще строили. Сегодня же едва ли где-то можно увидеть обжитую кулу. Однако они до сих пор стоят твердо и непоколебимо, как грозные воины давно прошедших битв и все еще готовые отразить любую атаку. Кула.
8: Кто так строит?
0: Премьера на радио «Звезда».
11: Что мог купить на один талер Остап Бендер? Сколько арабчиков лежало в кошельке у Чичикова? Почему Герман не поставил на даму угол?
0: Все о деньгах в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Приключения иностранцев в России.
1: Талантливая певица, вокальный педагог, одаренная художница и пианистка. Свой первый концерт она дала в Брюсселе в 16 лет. А еще через два года, в 1839-м, дебютировала в партии Дездемоны в опере «Отелло». Ее настоящее имя – Мишель Фердинанда Полина Гарсиа Сичес. Но в нашей стране она более известна как Полина Вердо. Родилась в Париже, по происхождению испанка. Ее поклонниками были Шопен и Гектор Берлиоз, Бальзак и Александр Дюма отец. А Жорж Санд и вовсе сделала Виардо прототипом главной героини своего романа «Консуэло». Юная Полина приезжала в нашу страну несколько раз и провела в Москве и Петербурге всего пару театральных сезонов. Зато каких! Непревзойденное исполнение партии в операх Россини, Глюка и Мейербера не могли оставить публику равнодушной. Все российские газеты того времени восторженно отзывались о талантах европейской певицы.
2: У Виардо все ноты грудные, от высочайшего сопрано до низкого контральта, впадающего в бас, а все рулады чисты, как жемчуг.
3: Вероятно, есть певицы, одаренные лучшим голосом, но ни одна из них не оставляет пением такие глубокие впечатления.
4: В ее голосе столько чувства, что слушать его равнодушно просто невозможно.
1: Грандиозный успех. А где успех, там и зависть. Писательница Жорж Санд, то ли в шутку, то ли всерьез, называла подругу голодной борзой собакой в погоне за длинным рублем. Виардо не обиделась. Гонорары и вправду были очень большими, но Полина так ответила на критику.
5: «Я просто обожаю Россию. Люблю русский двор, самый любезный из всех дворов. И здешнюю публику люблю, но не за деньги, которыми ты меня попрекаешь, а за понимание и оценку моего дарования, данного свыше».
0: Приключения иностранцев в России.
1: Виардо говорила правду. Она искренне полюбила нашу страну, увлеклась ее культурой, выучила русский язык и даже сочиняла романсы на стихи Пушкина, Фета и Лермонтова. А осенью 1843 года познакомилась с Иваном Тургеневым. Он влюбился в нее с первого взгляда, а когда увидел певицу в севильском цирюльнике, так и вовсе потерял голову.
6: «С той самой минуты, как я посмотрел на нее в первый раз, с той роковой минуты я принадлежал ей весь. Вот как собака принадлежит своему хозяину».
1: Тургенев знал, что Полина замужем и счастлива в браке. Поэтому ограничился ролью преданного воздыхателя и повсюду следовал за четой Виардо. Встречались они редко. Певица приезжала на гастроли и снова возвращалась в Европу. Они могли увидеться, к примеру, в 1852-м, когда Полина собиралась выступать в Москве, но Тургенев угодил в ссылку за некролог, посвященный Николаю Гоголю. Казалось бы, не судьба. Однако для настоящей любви преград нет. Тургенев нарушил тогда все запреты. Под видом дряхлой бабы-торговки обманул охрану и благополучно сбежал в Москву, где поселился у одного из своих друзей. Это полное риска романтическое приключение было подпорчено сильным гриппом Полины. Вердикт врачей – постельный режим. Никаких выступлений, никаких гостей. Но для Тургенева сделали исключение. В тот день он подарил Виардо два экземпляра записок охотника. Иван Сергеевич был предан Полине до конца своих дней. Последние месяцы жизни он провел в имении Виардо в пригороде Парижа и умер у нее на руках 3 сентября 1883 года. Певица записала тогда в своем дневнике:
5: «Меня тянет обратно в Россию, где родился мой друг. Меня тянет на мою вторую родину, где знакомых больше, чем в любой другой стране мира. и где я получила от всех классов общества свидетельство симпатии и уважения, преисполнившие меня вечной благодарностью. Искренне ваша, Полина Виардо.
0: Приключения иностранцев в России.
7: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин,

0: офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Блеск

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В результате атаки украинских дронов на Геленджик погибли 3 человека. Еще 13 мирных жителей ранены, в том числе дети. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Трагедия произошла в результате падения обломков вражеского дрона в селе Архипо-Осиповка. По словам губернатора, противник пытался атаковать гражданскую инфраструктуру. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиазавода. Продолжительность составила 1 час 23 минуты на высотах до 6000 метров и скоростях до 600 км в час. Экипаж проверил устойчивость и управляемость лайнера в разных конфигурациях, а также работу отечественных систем. Машины управляли заслуженные летчики-испытатели. На сегодня выполнена примерно половина программы сертификационных испытаний. МС-21 рассчитан на перевозку до 211 пассажиров. Михаил Мишустин и Андрей Турчак обсудили социально-экономическое развитие Республики Алтай. По словам главы региона, в этом году планируется завершить ремонт 12 школ и 6 детских садов. Кроме того, строятся новые учебные заведения.
2: Особое внимание по вашему поручению уделяем развитию сферы образования. Наиболее крупным объектом этих 2 лет стала национальная 7-я школа, которая успешно введена в строй. Сегодня это, по праву, одна из лучших школ в республике со всем необходимым оборудованием, лабораториями, библиотекой. 2 спортивных зала внутри, огромный стадион и большой зал для проведения мероприятий. Всего за эти годы по программе «Единая Россия» мы капитально отремонтировали 35 школьных зданий.
1: Турчак добавил, что продолжается строительство республиканского классического лицея на 850 мест. Ожидается, что объект будет построен к следующему году. В России планируют создать 3 новые вакцины от онкологических заболеваний – рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака. Об этом сообщил академик РАН Александр Гинзбург. Ранее первый пациент уже получил персонализированную вакцину от меланомы. Это 60-летний житель Курской области. В апреле премьер Михаил Мишустин сообщил, что лечение такими препаратами станет доступно россиянам в рамках обязательного медицинского страхования. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государство внутренний проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Фладовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex, ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат «Глазник» помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 700. 777-1501. 8 800 777-1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами, он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально.

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Павел Третьяков.
2: Только создание галереи было бы достаточно, чтобы увековечить его имя. Благодаря ему сегодня мы можем видеть великолепные произведения искусства. Но, вступая под своды галереи, редко кто задумывается. А каким он был? Купец, промышленник, миллионер, меценат Павел Михайлович Третьяков.
1: На первый взгляд.
2: Высокий, худой, немного сутулый человек с русой бородой, удлиненным носом и карими глазами под густыми бровями. Собранный, строгий. При всех своих миллионах слыл экономом до аскетизма, знал цену деньгам и не тратил их на излишества. Так, новый сюртук Третьяков заказывал лишь после полного износа старого. Все время ходил в одном. Да, дорогом, но единственном.
1: Где изюминка?
2: В обществе купцов и промышленников его считали странным.
3: Нет, вы слышали? Сам император Александр предложил ему дворянство, а он... Вишь ты, благодарю вас, ваше величество, но вынужден отказаться. Я купцом родился, купцом и умру. Каков, а?
2: Если семейство собиралось в гости, Третьяков всегда предпочитал оставаться дома. Скромный, молчаливый человек. Домашние звали его Неулыба. Но что делать? Внимания к себе не переносил. Смущался. Конфузился. Вина не пил никогда и не любил тех, кто пил. Владелец баснословного состояния позволял себе единственную приятную роскошь – ежедневную дорогую сигару. В спокойной обстановке. Вечером.

0: Атаманка.
1: Небольшой диванчик с низкой спинкой и подлокотником. Или, как вариант, широкий мягкий табурет на низких ножках. Сидя в кресле, на него приятно положить ноги. Его называют атаманкой. Казалось бы, невелика мебель, а названа в честь целой империи – османской или атаманской. Англичане и французы произносят и пишут по-разному.
0: История с географией. Атаманка.
1: Табуретка не для султанов. Этим монархам подавай чего посолиднее. Начиная с XIV века, османская знать восседала на широких, мягких диванах без спинки, на которых могли разместиться сразу несколько человек. Такие изделия ставили вдоль стен и застилали коврами и подушками. В Европу, в Англию, во Францию, Италию такую мебель привезли в начале XVI века. И как ее назвали, догадаться несложно.
0: История с географией.
1: Интерес к восточной мебели вырос в России после Крымской войны. В конце XIX века атаманка стала модным элементом интерьеров дворцовых покоев и русских дворянских усадеб. Она, конечно, внешне сильно изменилась. Это был уже не широченный низенький диван, а изящная, чаще кабинетная или салонная мебель. На резных ножках, обитая дорогими материалами. Да. А сегодня 21 век. Век практичного комфорта. Мы с удовольствием пользуем мягкий пуфик или подставку для ног. И называем это...
0: Атаманка. История с географией.
2: Ликует буйный Рим. Торжественно гремит рукоплесканиями широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит, во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор, надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
3: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутормин в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты автомобильные новости. Первые серийные полностью импортозамещенные самолетом С-21 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиазавода, сообщили в Минпромторге. Продолжительность составила 1 час 23 минуты. Экипаж проверил устойчивость и управляемость лайнера в разных конфигурациях, а также работу отечественных систем. На сегодня выполнена примерно половина программы сертификационных испытаний. МС-21 рассчитан на перевозку до 211 пассажиров. Автомобильный лизинг в России за первую половину года вырос на 4%. Рост обеспечил сегмент подержанной техники. Его объем увеличился более чем на 27%, тогда как лизинг новых автомобилей, напротив, сократился на более чем 6%. Всего за 6 месяцев юридическим и физическим лицам передано 83 тысячи новых машин и 48 тысяч с пробегом. Положительную динамику показали грузовики, легковые автомобили и прицепы, тогда как продажи автобусов сократились. В сегменте поддержанной техники рост зафиксирован во всех категориях, кроме автобусов. Поставлен новый рекорд продолжительности полета самолета – почти 24,5 часа. Лайнер поднялся в воздух в Австралии, пролетел над Тихим океаном США, пересек Атлантику и приземлился во Франции. Подобные регулярные рейсы должны запустить осенью. Что врачи советуют предусмотреть для таких перелетов, объясняет член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
2: Рекомендуется каждый час вставать, прогуливаться по салону. Простые упражнения, сгибание, разгибание стоп, круговые движения коленями. Это улучшает венозный отток, снижает риск тромбозов. Употребление алкоголя категорически не рекомендуется во время полета, так как это может приводить к обезвоживанию, сгущению крови. Пейте не менее 200 мл воды. Каждый час старайтесь спать короткими промежутками, 30-60 минут.
1: Сейчас самый длинный коммерческий рейс осуществляет сингапурская авиакомпания. Это маршрут Нью-Йорк-Сингапур. Время в пути порядка 19 часов. Ученые МИФИ создали систему раннего обнаружения теплового разгона литий-ионных аккумуляторов. Сенсоры анализируют состав воздуха и выявляют признаки опасного нагрева до того, как температура достигнет критических значений. Разработка предназначена прежде всего для складов электроники и парковок электросамокатов, а также электромобилей. В перспективе планируется создание портативных устройств для частных пользователей. Это были новости транспорта. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Князь Московский, Владимирский и Новгородский. Его уважали и великие литовские князья, и ханы Золотой Орды. При крещении он получил имя Сазонт, но в историю вошел как Симеон по прозвищу Гордый.
3: За что же его так нарекли современники?
4: С момента восшествия на престол в 1340 году Симеон Гордый продолжил политический курс своего отца, Ивана Калиты. Укрепление власти московского княжества, никаких междоусобиц и умение договариваться с соседями. Порой силой. Когда новгородцы захватили московских бояр в Ташке, Симеон организовал поход и обложил вольный город большим налогом.
3: История одного прозвища.
4: Принципиальным князь был и во внешней политике. Предпринял военный поход на Смоленск, чтобы вернуть его под влияние Москвы и оторвать от союза с Литвой. В ответ Великое княжество попросило о мире и прислало богатые дары. За суровый нрав и твердость позиций Симеона и прозвали Гордым.

0: Дай 5. 5 удивительных фактов о ДНК.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: У людей и бананов совпадает около половины ДНК. Это не значит, что мы наполовину фрукты. Просто у всех живых организмов на Земле есть общие базовые механизмы функционирования клеток, унаследованные от далеких предков.
0: Факт второй.
2: Если распрямить спирали ДНК всех клеток человеческого организма и вытянуть их в линию, она растянется на десятки миллиардов километров. Это расстояние от Земли до Плутона и обратно.
0: Факт третий.
2: 1 грамма ДНК достаточно, чтобы записать миллионы гигабайт информации. Столько генерит в день весь мировой интернет.
0: Факт четвертый.
2: Около 8% нашего генома составляют остатки древних вирусных инфекций, которые поражали далеких предков миллионы лет назад. Эти фрагменты встроились в человеческую ДНК и остались там навсегда.
0: Факт пятый.
2: Каждая клетка тела человека получает более 10 тысяч повреждений ДНК в день из-за излучения, химических веществ и ошибок при копировании.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о ДНК.
1: Радиозвезда.
3: Река истории. История реки. Икша. Солдаты Наполеона перед вторжением не знали о России буквально ничего. Но слухи самые разные бежали впереди армии.
4: Говорят, в Подмосковье моют золото. Говорят, по берегам реки Икша его добывают до 300 пудов ежегодно.
3: Французы, конечно, поверили. Но до Икши так и не добрались. Однако слухи возникли не на пустом месте. На севере Московской области действительно добывали золото. Здесь мелкие речки, стекающие из Клинско-Дмитровской гряды, размывают ледниковые отложения, содержащие незначительное количество драгоценного металла, и понемногу обогащают песок золотинами. После наполеоновского нашествия в течение всего 19 века люди тянулись на север от Москвы в надежде обогатиться. Не выдержал и король репортеров Владимир Гилеровский. Посетил одно из верных мест, которое насоветовал ему надежный человек с Хитровки. Успешно съездил дядя Геляй или нет, о том история умалчивает. Последний всплеск золотой лихорадки произошел в Подмосковье перед революцией 1917 года. И снова там же.
5: Недалеко от города Дмитрово, на берегу реки Икши, местный крестьянин нашел 2 золотых самородка.
3: Появились карты, подробные планы и схемы. Но, ярко вспыхнув, лихорадка быстро угасла. Золото, конечно, находили. Не самородки, а такой мизер, что иной раз не окупалась даже дорога. А потом физическим лицам в нашей стране и вовсе запретили мыть золото. Что? В тюрьму за 2 крупинки презренного металла? Нет уж, извините.
0: Икша.
3: Река истории. История реки.
0: Премьера на радио «Звезда».
6: Что мог купить на 1 талер Остап Бендер? Сколько арабчиков лежало в кошельке у Чичикова? Почему Герман не поставил на даму угол?
0: Все о деньгах в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Франц Лефорт.
2: Он понимал царя Петра буквально с полуслова, даже с полувзгляда. Государю хочется праздника? Выписываем из Европы лучшего фейерверкера. Спина болит у его величества. В Москву уже едет опытный лекарь. Нужны потешные полки? Наберем людей, построим, обучим. Франц Лефорт не просто приглашал иностранцев в Россию. Он их зазывал, рассылая письма следующего содержания.
3: По милости Божьей, мы живем под таким правлением, которое никогда не бывало более милостиво к иноземцам.
2: Многих своих брошенных гостей Франц Яковлевич нередко отправлял назад, в Европу. И не потому, что для них не нашлось хороших должностей. Нет. Делалось это для того, чтобы люди рассказывали у себя на родине, как сейчас живет загадочная и такая далекая Московия. Впрочем, и сам Лефорт часто писал в Женеву, Париж или Лондон о чудесах собственного пребывания в России.
3: В моем саду есть пруды, каких нелегко найти здесь, изобилующие рыбою. За садом на другой стороне реки имею я парк, где содержатся различные дикие звери. Рабы и рабыни, которых у меня довольно, все мною освобождены. Словом, дом мой красивейший и приятнейший в целом околотке. Русские приезжают осматривать его как диковинку.
2: Корабли Лефорта. Их было немного. Зато какие! Фрегат «Святое пророчество». Именно на нем в 1694 году торжественно подняли русский военно-морской флаг. Он состоял из полос красного, синего и белого цветов. Галера «Принципиум». На нем красовался личный адмиральский штандарт Франца Яковлевича. И он был горд и благодарен своему покровителю.
3: Сердце мое лежит к России, и благодарность обязывает посвятить жизнь монарху, от которого я получил многие благодеяния.
2: Современная Москва, район Лефортово, Лефортовский парк, Лефортовская набережная, Лефортовский мост, Лефортовский рынок и чего уж там, Лефортовская тюрьма. Да, не зря один из русских историков заявил однажды:
4: «Доколе будет существовать Россия, с именем Петра будет неразлучно имя Лефорта».
1: Франц Лефорт. Адмиралы русского флота.
0: Радиозвезда.
1: Оружейка.
5: Артиллерия.
1: Единорог Шувалова.
6: Три брата: Александр, Иван и Петр Шуваловы. Они помогли Елизавете Петровне взойти на российский престол. Но талантливым оружейником стал только один из них – Петр.
7: Нам слава, страх врагам в полках твои огни! Как прежде, так и впредь пали, рази, гони! С Елисаветой Бог и храбрость генералов! Российская грудь – твои орудия, Шувалов!
6: Он не был одаренным изобретателем или конструктором. Однако под его началом трудились лучшие отечественные мастера. Будучи начальником всей русской артиллерии, Шувалов решил создать новый тип орудия – мощный, легкий и простой в обращении. Но первый блин вышел комом. Два ствола поместили в одну люльку. Предполагалось тем самым повысить скорострельность. Саму пушку назвали «близнята». Но близнецы почему-то быстро не стреляли. Идею тут же отбросили и немедленно приступили к очередному проекту.
1: Единорог Шувалова.
6: Конструктивной особенностью нового орудия стала коническая пороховая камера. При заряжании снаряд плотно примыкал к внутренним стенкам ствола, что существенно уменьшало утечку газов. В результате дальность стрельбы увеличилась до 2000 метров. Огонь мог вестись как по настильной, так и по навесной траектории. Таким образом, детище Шувалова объединило в себе достоинства гаубицы и классической пушки. К тому же орудие могло вести стрельбу всеми видами снарядов. Говорят, когда король Пруссии Фридрих Великий увидел русские единороги в бою, то не поверил своим глазам.
8: Это порождение дьявола.
6: Почему

0: сняты с производства только после появления нарезных пушек в 1863 году.
1: Единорог Шувалова. Оружейка. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Отмечается, что наши военнослужащие провели уникальную комплексную операцию, которая началась задолго до начала активных боевых действий. Российским силовикам удалось связаться с местными жителями, которых удалось убедить покинуть Белый Колодезь. Затем начала работать авиация, артиллеристы, реактивщики, подразделения РХБЗ и операторы беспилотных систем, которые расчищали дорогу штурмовикам группировки «Север». В результате атаки украинских дронов на Геленджик погибли 3 человека, еще 13 мирных жителей ранены, в том числе дети. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Трагедия произошла в результате падения обломков вражеского дрона на пляже в селе Архипо-Осиповка. По словам губернатора, противник пытался атаковать гражданскую инфраструктуру. На месте происшествия развернут оперативный штаб, работают оперативные и специальные службы. Губернатор поручил местным властям оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Развитие технологий и переплетение критически важных систем могут привести к новым, ранее непрогнозируемым чрезвычайным ситуациям. Об этом предупредил глава МЧС Александр Куренков. Локальный сбой на одном узле может по эффекту домино распространиться на смежные отрасли, и такие ЧС потребуют межведомственного взаимодействия. Также сохраняются угрозы наводнений и пожаров. Особую опасность представляет риск затопления из-за переполнения водохранилищ, в том числе в Казахстане. Для борьбы с трансграничными ландшафтными пожарами необходим обмен данными космического мониторинга в формате ОДКБ, заявил Куренков. Реку Дон заполонили морские обитатели. Появляются морские собачки, черноморские бычки и даже медузы. Об этом «Звезда Ньюс» рассказал кандидат биологических наук Сергей Дудкин.
1: С Азовского моря, там в последнее время мы видим рекорды осолонения. Вот. И эту соленую воду из вот эти нагонные ветра нагоняют в Таганрогский залив, а из Таганрогского залива она попадает здесь в Дон и поднимается довольно высоко, до Азова, и даже иногда слабосоленые воды доходят до Ростова. Естественно, это сказывается на обитателях, потому что в соленой воде обитают совсем другие виды рыб. И мы видим все больше и больше и чаще присутствие морских рыб.
0: Эксперты отмечают также, что с июля крупные медузы полностью не дают работать рыбакам. Они забивают сети, мешают ловить рыбу и портят отдых на пляжах. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда, и сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Ну, конечно, сегодня хотелось бы начать нашу беседу с удивительных и чрезвычайных на самом деле событий, которые разворачиваются вокруг Испании. Испания задействовала войска для наведения порядка в эксклаве Сеута на севере Африки. Тысячи марокканских мигрантов прорвали границу в натуральном смысле этого слова. Ситуация характеризуется как абсолютный хаос, полный коллапс. За последние 10 дней в город проникли, как сообщается, до 2000 человек, не менее 18 погибли при попытке пересечь границу. Центры приема, рассчитанные на 500 мест, вообще переполнены. Около 700 прибывших – это несовершеннолетние. Мэр Сеуты потребовал от Мадрида объявить национальную чрезвычайную ситуацию, назвал происходящее гуманитарной социальной катастрофой. Правительство при этом отказало, пояснило, что закон не рассматривает миграционные потоки как основание для такого статуса, который запрашивается. Ну, кстати говоря, если немножко отмотать назад, то в 2021 году Сеута уже сталкивалась с массовым наплывом мигрантов. Тогда за несколько дней границу пересекли около 10 тысяч человек. Сейчас там что происходит? Премьер Педро Санчес и глава МВД вылетели в Сеуту, закрыта граница в Мелилье, и премьер-министр Италии, в свою очередь, Джорджа Мелани, заявила, что страна не останется в стороне и готова принять чрезвычайные меры для защиты границ, включая, на минуточку, приостановку действия Шенгенского соглашения с Испанией. Вообще, так мощно, честно-то говоря.
2: Вот они, союзники Украины-то, да, начинают трещать фронтир. Откуда не ждали. Хотя,
1: совершенно
2: на самом
1: верно,
2: деле,
1: да.
2: Ждали, но тем не менее. Вот то, что мы видим, это очень плохой звоночек, на самом деле, для всех, и для Европы, и для Украины, и для нас, потому что такие действия, они заставят ускориться европейцев. Времени мало, потому что вот в Европе еще есть здравомыслящие люди, которые помнят и историю, и понимают, к чему все это ведет, и вполне возможно, что 27-й год или 28-й год, когда пройдут выборы в законодательные органы европейских стран, да, принесут победу правым силам, которые будут точно не за Украину, точно не за эти левые мигрантские идеи. Может быть, потом их переключат снова против нас, но вот по сути поддержка Украины через год, если мы не добьем ее раньше, она будет закончена.
1: Вот еще какой момент интересный, так просто как одна из красок к картине. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сравнил происходящее с осадой Рима варварами. В 410 году опубликовал картинку Томаса Коула «Крушение» из цикла «Путь империи» и еще актуальное фото из Сеута с подписью «Варвары у ворот. 410 год нашей эры и современность».
2: Ну, на самом деле, он забыл главную историю. Сеута – это набат, потому что Сеута оказала жесточайшее сопротивление арабским завоеваниям. Это был византийский эксклав, и византийский гарнизон сражался. Когда пала Сеута, началось завоевание Испании арабами. И вот Сеута пала в 709 году. В 711 году, в июле 711 года, произошла битва при Гвадалете, недалеко от города Херес де ла Фронтера, где погиб король Родерико, или Родерих I, и Испания прекратила существование. Ну, королевство Испания Визготское. И 800 лет потребовалось испанцам, чтобы вернуть свою землю себе назад. 800 лет шла реконкиста. И вот сейчас это дурацкое левацкое правительство Испании перечеркивает все, за что 800 лет воевали их предки.
1: Ну, кстати говоря, тут вспоминается еще и идеологическая ценностная составляющая, во что превратилась некогда глубоко католическая Испания сегодня со своими гей-парадами. Напомним, что ЛГБТ – это движение, признанное экстремистским в России. Кстати, да.
2: Да. Содом и Гоморра, Господь жги. Да. Поэтому мы не удивляемся этим пожарам ни в Испании, ни во Франции. Содом и Гоморра должны гореть.
1: Ну, вот как ни крути, а факты налицо. Это действительно абсолютно серьезно. Ну, давайте тогда вот эту тему продолжим относительно того, как европейцы заторопились.
2: Да, заторопились. И вот на сайтах нескольких американских и европейских институтов, связанных с безопасностью, аналитических центров, появляются интересные вещи. Да, вот есть такое понятие ASINT, разведка по открытым источникам. Нам отчасти проще смотреть, анализировать, потому что чем хороши вот эти демократии, в кавычках, да, когда они готовят войну, необходимо выделять деньги. Деньги выделяют, соответственно, конгрессмены, деньги выделяют там, парламенты и так далее. И, соответственно, необходимо подготовить всех. Сказать, что Россия – это страшный агрессор, вообще это монстр на Востоке, да, необходимо уничтожить, поэтому давайте помёрзнем зимой, давайте там закончим нашу промышленностью, приведем ее на военные рельсы, чем они сейчас пытаются заниматься. Но Россию надо победить любой ценой, и никаких миллиардов, там, сотен миллиардов, может быть, триллионов, уже не жалко. Да, и вот мы, к сожалению, сейчас наблюдаем возню вокруг Прибалтики. То есть идет подготовка к тому, чтобы открыть второй фронт в отношении России. Это Прибалтика, наш эксклав, такой же, как Сиута, но более мощный, Калининградская область, Белоруссия, да, и, соответственно, Ленинградская область, Псковская область. Это все может быть под ударом. И не случайно финны вдруг заговорили о возможности ядерного оружия на территории Финляндии, ну и так далее. Но финнов-то особо никому не жалко. И прибалтов тоже. Я напомню, что Финляндия не входит в Скандинавию, потому что скандинавские страны считают финнов расово неполноценными. И поэтому они не включили. Но, соответственно, и прибалтов тоже не жалко, они никто. Они не свои. Но, тем не менее, им тоже приписана роль пушечного мяса, как и украинцам. И когда вот, несколько лет назад в 2019 году вышел доклад одного известного американского аналитического центра России, НАТО и безопасности на Черном море, где они считали, что Черноморский регион является центральной зоной соперничества между Россией и Западом за будущее Европы. И вот мы видим, как там разворачивается ситуация, причем то, что было написано в этом докладе, у них практически получилось сделать и Молдавию, и Украину, и Армению, и Азербайджан врагами России, ну, по крайней мере, руководство этих стран, переключить вот, политику руководства стран, сделать антироссийскую. Держится Грузия, как ни странно, хотя они считали, что Грузия будет главным тараном против России.
1: Грузия как-то очень волшебным образом, странным, не то чтобы одумалась, но, по крайней мере, немного начала приходить в себя.
2: Ну, Грузия прекрасно понимает, что дальнейшая судьба – стать частью Турции. Армения не понимает. Поэтому Грузия останется в истории Армении. Точнее, Грузия останется, Армения останется в истории. Как турецкая провинция. Они потом переименуют, и все будет нормально.
1: Жаль, конечно, древнеармянский народ, но...
2: Ну, знаете, давайте и шумеров пожалеем, и ассирийцев, и кельтов.
1: Ну, кстати, армянская апостольская церковь – это древнейшая христианская церковь мира.
2: Ну, ладно. Были и те, копские церкви там где-то там, да?
1: До сих пор продолжают оставаться.
2: Ну, неважно. Итак, вот когда мы говорили про Черноморский регион, что это, они писали, пересечение нескольких ключевых российских задач и важнейшей связующей линии защиты для Российской Федерации, сохранение сферы влияния, формирование будущей Европы, проектирование российской мощи на Восточном Средиземноморье и Ближний Восток. Вот что было у Черного моря. Да, сейчас мы понимаем, какая там борьба разворачивается, и борьба, к счастью, начинает наконец-то идти по-настоящему. Мы видим реальные удары по бортовой инфраструктуре и по кораблям, идущим в Одессу и Николаев. Никакой больше зерновой сделки нет. Соответственно, вот эти уже тоже бьют набат еще немножко, и судоходство в районе Черноморского побережья бывшего СССР закончится.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Реклама.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Так что же Прибалтика? Мы помним о том, что некие аналитические центры, американские в частности, которые занимались постсоветским пространством и вопросом того, как одержать победу над Россией, уже давным-давно разрабатывают тему Прибалтики. Что сегодня?
2: Ну, они рассматривают Прибалтику, российскую Прибалтику, да, и Невский залив, потому что глупо называть его Чухонским.
1: Финский залив имеется в виду. Так, ну и?
2: А, кстати, Финляндия в Древней Руси называлась Суми.
1: Что вы предлагаете?
2: Нет, просто...
1: А Черное море называлось Русским, кстати, мне вот очень нравится.
2: Так вот, они также прекрасно понимают, что наша портовая инфраструктура в Ленинградской области – это важнейшая инфраструктура для нефтяного экспорта, для российской морской торговли. И, по сути, вот связь России, в случае, если дальше будет затруднено движение наших судов по Черному морю, дальше с внешним миром, да, за что воевали и Иван Грозный в Ливонской войне, и Петр I, да, вот они понимают, что вторые ворота, северные ворота в мир морские – это Санкт-Петербург. Соответственно, необходимо и этот путь заблокировать. И, как я сказал, прибалтам отводится роль пушечного мяса. Дальше...
1: А что будет дальше? Об этом мы поговорим, с вашего позволения, через пару мгновений. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну, а если к конкретике перейти, то планы относительно Прибалтики. Итак, что они собираются там делать?
2: Ну, они это называют защитой. Защитой Прибалтийских республик от России. И говорят, что это стратегическая задача для НАТО. А при этом снова упоминается значительное этническое русское население. А я напомню, что вот в 2016 году Марк Торнбери, глава тогдашнего комитета по обороне Конгресса США, в своей статье Foreign Affairs писал о том, что силы НАТО в Прибалтике должны в случае чего выполнять полицейские функции и, соответственно, против русскоязычного населения. То есть, в случае, если там что-то начнется, русскоязычное население должно быть помещено в концлагеря, которые эти вот военные НАТО должны будут там организовать. Это было написано просто английским побелом. Русских в концлагеря.
1: То есть они со времен еще Первой мировой не могут остановиться.
2: Ну, времен Первой мировой этот город с птичьим названием Таллин назывался Ревелем. Я не понимаю, почему до сих пор не называем его Ревелем. Помните, Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал.
1: Ну, так-то уж это обширная тема. Мне и Таврида больше нравится, чем Крым.
2: Ну, конечно. Итак, то есть сейчас их снова беспокоит русское этническое население. То есть необходимо либо изгнание, либо концлагеря. Дальше. В отличие от Украины, они пишут, страны Балтии являются членами НАТО. и российская агрессия должна вызвать, то есть российская агрессия, то есть они уже планируют, да, что Россия прямо возьмет и нападет. Да, вот Ревель нам нужен вот позарез. Да, ну, возможно, они пытаются спровоцировать новую Ливонскую войну, хотя я напомню, что на первом этапе Ливонской войны все было разгромлено очень быстро. И тот же самый Ливонский орден прекратил существование, великий магистр Ливонского ордена отправился в плен и в итоге умер где-то под Костромой. Ну, дали там домик, там поместье небольшое, чтобы жил и не отсвечивал. А вот крупнейшие крепости были взяты очень быстро. Тем не менее, пятая статья Североатлантического договора. Был еще один доклад этих же товарищей, которые говорили, что на самом-то деле никто не будет ввязываться в Третью войну, мировую войну ради вот этих вот унтерменьшей. Ну, они так очень пренебрежительно относились к Прибалтам и всем остальным в Восточной Европе. Никто ради Польши, ради Прибалтики, ради Румынии, Болгарии там, и прочих вот этих вот новых стран НАТО не будет рисковать триллионными капиталами своей жизнью, не будет рисковать Америкой и Западной Европой. Но, тем не менее, для того, чтобы внушить уверенность Прибалтам, что они будут круче, чем бандеровцы, им говорят, все, мы вас защитим. И это начал Обама, который, приезжая в Таллин, говорил, что мы будем защищать союзников НАТО. Это означает, что каждого союзника. Мы будем защищать территориальную целостность каждого отдельного союзника. Поэтому защита Таллина, Риги и Вильнюса так же важна, как оборона Берлина, Парижа и Лондона. Ну, важна.
1: Это только предание, как говорится.
2: Черные жизни важны. Black Lives Matter.
1: Простите, но это правда смешно. Black Lives Matter.
2: А шпрота никого не интересует.
1: Кошмар.
2: Так вот, что дальше пишут американские аналитики? К сожалению для них, военная география благоприятствует России. Слишком протяженная граница. Они сравнивают границу прибалтийских стран с Россией и Белоруссией, ну, плюс еще наших слов Калининград, с той границей, которая была между блоком НАТО и Варшавским договором, и говорят, что они сопоставимы. Но при этом Прибалтика находится где-то в медвежьем углу Европы, и то есть, это получается, что от границы России до Таллина 200 километров, там, до Риги 210, там, от 210 до 275, а вот от Польши, с другой стороны, до Риги 325 километров, до Таллина 600 километров. Далековато, мы раньше приедем. Ну, тем более, что у нас и шоссе Новорижское, там, в Москве нормальное, скоростное. И потребуется, ну, когда перебросить войска, но не успеем. Поэтому защита утопающих, дело рук самих утопающих, им придется самим держаться. Прибалтам. Но пока мы там будем готовить ответ военной России. Вот что они говорят. То есть, нынешняя позиция НАТО не может поддерживать обязательства. Но поскольку это слабое звено, необходимо, соответственно, увеличить количество военных баз на территории Польши, на территории Прибалтики, на территории Финляндии, Швеции. Только это спасет смертельно раненого кота, как говорится. Они не понимают, что глоток бензина был важнее, чем вот это все. Но бензина-то у них не будет. Соответственно, стратегическая цель вторжения, если оно произойдет, вторжение России, да, опять же, не планируют, продемонстрировать неспособность НАТО защитить своих наиболее уязвимых членов, что расколет Североатлантический Союз. Вот какая незадача. То есть, вот повод. Повод, что Россия нападет. Точнее, не повод, а обоснование. Почему необходимо усиливать присутствие НАТО при Балтике, соответственно, угрожать Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Псковской, Новгородской, Белоруссии и Калининграду. И вот они постоянно подчеркивают соотношение сил только всегда в пользу России. Да, и география, и возможности, и соотношение сил. Поэтому необходимо вот каким-то образом усиливать. Дальше они пишут про сдерживание, да, что Москва, с Москвой можно разговаривать только с помощью ядерных угроз. Без этого Москва не остановится, она пойдет на Прибалтику. И только ядерная угроза заставит Москву подумать и уйти с оккупированной территории.
1: Конечно, это восхитительная логика, которая в целом, она всегда продолжает оставаться таковой, но опять-таки хочется задать... вопрос и сделать лирическое отступление. У нас есть исторические территории, и мы надеемся, что исторических территорий будет все больше и больше. На что нам эти прибалты, с которыми барахтаться и барахтаться, по части еще того, что у них в головах?
2: Ну, слушайте, у многих жителей Петербурга и Петрограда у предков были дачи в Гессенкворце.
1: Ну, у нас есть Калининградская область.
2: Не, ну, Калининградскую область мы получили относительно недавно, 81 год назад, а вот Гессенкворц это наша.
1: Я к тому, и что нам есть чем заняться в ближайшем обозримом будущем в любом случае.
2: Первая электричка в России пошла по маршруту Санкт-Петербург-Гессенкворц еще до Первой мировой войны.
1: Ну, интересные, конечно, исторические моменты. Но давайте здесь сделаем паузу небольшую. Продолжим совсем скоро.
6: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
7: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты финансовые новости. Россияне могут увеличить страховую пенсию более чем в 2 раза, если отсрочат свой выход на нее на 10 лет. При обращении через 10 лет к пенсионным баллам и фиксированной выплате применяются повышающие коэффициенты. Например, при 127 баллах пенсия сразу после появления возможности выхода на нее составит около 29,5 тысяч рублей, а при отсрочке на 10 лет уже более 66 тысяч. Для назначения пенсии нужно не менее 30 баллов и 15 лет стажа. Налоговые льготы для участников СВО и ветеранов составили 8,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
3: В прошлом году была разработана единая федеральная льгота, которая, мало того, что она заработала с этого года, она распространяется на правоотношения с 2022 года. Мы в проактивном режиме. Отдельно также по страховым взносам реализованы льготы для участников специальной военной операции. Также все идет системно. Никаких жалоб, никаких вопросов у нас на сегодняшний день нет. И услуги по тому, чтобы реализовать эту льготу, тоже предоставляем.
2: Напомню, перерасчет налогов в рамках предоставления единой федеральной льготы касается ветеранов боевых действий, участников СВО, членов их семей, а также граждан территории, где введен режим чрезвычайной ситуации. Банки будут обязаны раскрывать полную информацию обо всех продуктах и услугах, условиях переводов, вкладов, кредитов и обслуживания карт. Такие требования вступят в силу с сентября следующего года. В Банке России пояснили, что сейчас кредитно-финансовые учреждения часто акцентируют внимание на привлекательных условиях, а риски и специальные условия прячут в мелком шрифте или отдельных вкладках. Особенно это касается инвестиционных продуктов, которые не гарантируют доход. Ключевая задача – сделать стандарты сбалансированными, чтобы раскрытие информации не превращалось в многостраничные документы, которые никто не читает. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России продолжает расти. В конце июля она достигла 12,85% годовых. Наиболее заметно выросли ставки по долгосрочным вкладам на срок свыше года. А вот по коротким вкладам доходность, напротив, снизилась. Средняя ставка по вкладам на 3 месяца превышает 13%, на полгода чуть ниже, а на год около 12%. Это были финансовые новости. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
9: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Вот мы с вами затронули, Александр, тему Прибалтики и того, как она готовится для будущего столкновения НАТО с Россией.
10: Ее готовят.
9: Но мы же видим, что ситуация в Европе с точки зрения экономики не самая лучшая сегодня. В общем-то, финансы, они во главе угла таких вопросов всегда стоят. А откуда деньги, Зин?
10: Ну, пока из долга, пока из наших резервов, там они по-прежнему пытаются эти деньги каким-то образом конфисковать. И вот когда мы говорим про независимость Центрального банка, надо понимать, что если он такой независимый, вот такой вот, и прекрасными связями с МВФ, так давай верни деньги. Не можешь? Значит, не должен быть независимым Центральным банком. Значит, он должен быть подчинен напрямую президенту, если уж не хотят подчинять его правительству. Ну, вот и все. А нынешнее руководство ЦБ должно ответить за растрату 300 миллиардов долларов золота валютных резервов.
9: Ну, хорошо, но все-таки, если вернуться к теме...
10: Нет, ситуация такая, что пока деньги они смогут собрать, пока еще деньги есть. Да, через пару лет их не будет. Да, еще и американцы высосут все. Еще и китайцы дососут из Европы последние евро и все эти соки. Да, потому что европейская промышленность уже не может конкурировать с китайской. И вот сейчас, ну, такой момент истины, почему все это появляется, почему они пытаются активизировать. Да, потому что они говорят, ну, вот если сейчас Россию не сломать, дальше все равно придется Китаем заниматься. А оставлять у Китая вот такую Россию, которая не сломлена, которая не является сырьевым придатком Запада и не отдает ресурсы бесплатно Западу, да, потому что, ну, как бы новый порядок-то на чем должен был строиться, по их мнению, да? На руинах России, за счет России, да, и против России. Ну, соответственно, вот время поджимает. Почему я говорю, что нам нужно резко активизировать наши удары по вот, Украине? Это так теперь называется. И вот когда господин Лавров, глава нашего МИДа, говорит о том, что американцы помогают и там, и так далее, да, давайте поймем, что там много собственности американской, европейской на территории бывшей Украины. Это то, что нам компенсирует наши затраты. Да, то есть, во-первых, это законные цели. И вот наша Минобороны отчиталась о нанесении удара по американскому заводу, производящему дроны. И плюс вот все, что там пытаются защитить, ну, то же самое месторождение лития, которое Зеленский отдал богатейшему, ну, одному из богатейших людей Америки, Лаудеру, главе Всемирного еврейского конгресса и тестю нынешнего главы ФРС Оршу. Да, вот ему же отдали это все. Ну, все мы забираем. Ну, должны забрать в качестве компенсации. И, соответственно, все, что там успели на себе захапать европейцы на Украине, это то, что будет компенсацией нам. А как иначе?
9: Ну, вот, кстати, это тоже интересный вопрос, опять-таки, в качестве лирического отступления. Все то, что сегодня скуплено на территории Украины в плане земель, инфраструктуры, предприятий, какие перспективы?
10: Какие перспективы? Ну, вот это будет репарация для нас. Мы должны возместить ущерб за счет Европы. Хотя Европейский институт безопасности, я не знаю, пока он, наверное, еще не включен в экстремисты, может, уже и включен, будем считать их тоже террористами-экстремистами. Вот они как раз выпустили огромный доклад, но сейчас я его касаться не буду, о том, как использовать территорию Украины дальше для того, чтобы размещать там производство, для того, чтобы обкатывать там новое вооружение, для того, чтобы использовать украинцев в качестве вот этого, боевой силы против России, причем война должна продолжаться бесконечно. То есть Россию надо задерживать бесконечно. Вот. А что касается Прибалтики, то НАТО, у них там три варианта. Могли бы мобилизовать силы для контрнаступления, вывести российские войска из Латвии, Эстонии и восстановить территориальную целостность. Да, это все таки уже план. Но это потребует длительного наращивания сил, поэтому можно добиться политического урегулирования, угрожая ядерным оружием. Да. Можно позволить России сохранить завоевание. Это намек Прибалтам. Так вы не думайте, Россия вот придет, она у вас...
9: Это... То есть это они, американцы, пишут?
10: Да, да, американцы пишут. В такой вот чан с маслом, коптильню, баночки упакуют. Все нормально. Поэтому это все будет дорогостоящим. Защита будет дорогостоящей. Какая не задача? Да, и... То есть они говорят, вот Крым – это такой прецедент. Вот Россия также возьмет прибавочку, как Крым. Поэтому надо готовить бюджеты. И эти бюджеты, ну, они действительно будут достаточно большими. Да, это не десятки миллиардов долларов. Это бюджеты сопоставимые. Ну, не такие, конечно, как вот Буханов в ВСУ и поддержку Украины. Но сопоставимы. То есть, это сотни миллиардов долларов. Да, и нужны тяжелые силы, чтобы лишить, ну, такие вот, то есть, там и бронетанковые войска, и, то есть, они говорят, что вот по-настоящему, то есть, эти не справятся, все, настоящая военная база с этими леопардами, абрамсами, там, и так далее, с Брэдли, со всем тяжелым вооружением, с артиллерией, оно вот не задача, там, и дороги плохие, и мосты старенькие, да, то есть, это обновление инфраструктуры, потому что, когда американцы планировали использовать Украину в качестве такого плацдарма против России, они как раз и анализировали все эти мосты в Польше, в Румынии, дороги, их способность выдерживать переброску тяжелой техники, тяжелых вооружений. Вот теперь они анализируют это. И сейчас просто запущен процесс оценки стоимости. Да, то есть стоимость воздушных транспортных путей, стоимость морских транспортных путей и стоимость там восстановления дорог Прибалтики для того, чтобы эффективно все эти средства, которые будут переброшены из Мемеля, который сейчас называется Клайпеда, и который, в принципе, отошел в Советском Союзе и должен был быть частью Калининградской области, но почему-то вот его отдали не Калининграду. Да, это крупнейший немецкий порт на Балтике, Мемель. Вот оттуда. Да, ну, соответственно, вот сейчас идет аудит. Аудит пространства и оценка того, что необходимо сделать, какие необходимы затраты. При этом, что они пишут, вот те контингенты НАТО, которые там будут, они должны обладать определенной автономностью, то есть быть на самообеспечении и держаться... Ну, как гарнизон украинский в Бахмуте. Представляете, вот эти городочки Рига, Таллин и прочие, когда они превратятся в Бахмут.
9: А что касается живой силы, вот это интересно. А как предполагается решать эту задачу? Кто и кем?
10: Ну, понимаете, вот чем хороши Прибалты, им не надо перешивать мозги. То есть из украинцев сделали людей с мозгами крымских татар 16 века. Ненависть к русским, набеги, какое-то самомнение там и так далее. Да? В руководство Украины это вот просто хазарский гаганат какой-то с таким же менталитетом. Эстонцы, они вот уже там и прочие прибалты готовы. Да, они уже антирусские. Достаточно напугать и сказать, что вот если вы не будете воевать, ничего, а мы вот за вами стоим, вот такие вот, будем подавать вам патроны, то от вас ничего не останется. Русские снова придут и снова вам построят заводы, фабрики, мосты.
9: Будут вас всячески насиловать строительством школ и предприятий.
10: И все, и вот ваш хуторской душок, он как раз исчезнет, и все. Не будет вот этого края с комарами. Поэтому... Смогут они их перепрограммировать, но, опять же, время поджимает, поэтому провокация, ведь надо с чего-то начать, как Украина, да, с Донбасса. То есть, ну, там начнутся, видимо, эти провокации, и дронные удары продолжатся, и, возможно, какие-то нападения, что-то еще. И отвечать надо жестко. Ну, потому что, ну, как бы, Украина все, они втянулись, им назад дороги нет. У них же там в гимне написано, что они все помрут в борьбе за это.
9: Мне всегда потрясал этот гимн украинский. «Еще не вмерла Украина», то есть «еще не умерла», и какая логика? Ну, еще немножко, еще чуть-чуть, но да, скоро
10: все,
9: уже.
10: Да, да, скоро уже они все зухнут, там защищая вот это вот. Да, ну, прибалтов пока еще есть. Два пути. Ну, даже три.
9: Какие?
10: Ну, умереть в борьбе с нами. Да, вернуться к нейтралитету. Ну, и выйти из НАТО. Ну, и вернуться домой. В Ревель.
9: Ну, хорошо, если планы противника известны, собственно, они говорят уже не первый год о них. Вопрос о том, когда они собираются интенсифицироваться. А что мы? И что мы должны делать? Каковы наши планы быть должны?
10: Ну, они хотят спровоцировать новую Ливонскую войну и нанести нам поражение. Да, наша задача вот превентивными действиями, такими достаточно жесткими ответами, хотя бы по уничтожению дронов, жесткими ответами нашего флота по любым атакам на танкеры и прочие суда, которые идут в Санкт-Петербург там, или в Калининградскую область, на любые провокации, отвечать так же, как Иран. Ну, или почти так же. Взять опыт КСИР. Да, и на самом деле мы прекрасно понимаем, что кишка танка. Защищать их никто не будет и не собирается. Да, это просто такие, те, кто, кем нужно пожертвовать для того, чтобы создать России проблемы, продолжать создавать. Да, поэтому вот наши действия – это усиление сил, развернутых в Ленинградской области, ну, Псковской, Новгородской, в защиту Белоруссии, для того, чтобы они поняли, что вот любая попытка провокации, любая попытка там, нападения, полета дронов, да, она будет ну, пресекаться. То есть мы должны реально, вот, если там это пиратство, ну, значит, эстонские или прочие там, моряки должны, кто будет участвовать в пиратстве, да, повиснуть на реях. Все, мы, если они собираются идти в Средневековье, ну, в Испанию уже в раннее Средневековье, да, идти такое вот в Среднее Средневековье, там и новое время, ну, давайте мы будем действовать так же. То есть, крайне жесткий ответ. И усиление нашего, соответственно, больше ракет, развертывание. Не надо жертвовать нашими солдатами, там, эти не стоят того. Но ракетные удары, развертывание комплексов, оно должно быть таким, чтобы они поняли, что в случае чего никаких там этих... то есть, Таллинский порт и прочие превратятся в Одесский.
9: В этот момент, конечно же, вспоминается еще и факт того, что Россия – это дышащая империя. И, судя по всему, вот это безвремение, оно уже точно подошло к концу, и начался очередной вдох. Почему? Потому что если речь идет о безопасности, о национальной безопасности, то, конечно же, обеспечивать мы ее обязаны на дальних подступах как можно дальше, так, конечно, в перспективе. Но в целом, если существует зона национальных интересов, есть постсоветское пространство, и мы убеждаемся вновь и вновь в том, что иначе никак нельзя, ну, значит, у нас нет другого выбора.
10: Да, к сожалению, вот на берегу пустынных вод стоял он Дум Великих Полон. И, к сожалению, это уже совсем вот близко. Да, если бы не Петр Первый, то есть так близко не сделал Петербург, то есть это уже не дальний подступ. Это совсем ближний подступ. И защищать надо так же, как защищали мы, наши предки, Ленинград, Великую Отечественную войну.
9: Ну, я просто к тому, что все эти разговоры про независимые государства, про самоопределение и так далее, все это абсолютная пыль и тлен. Почему? Потому что нет никаких независимых государств из тех, которые всегда были небольшими и не очень сильными, они всегда будут протекторатом чьим-то. И в данном случае, после развала Советского Союза, все это превратилось в протекторат наших противников. Нас это не устраивает, нам они доставляют неудобства. Но, очевидно, может быть, настала пора назвать вещи своими именами и уже действовать иначе,
10: ну,
9: соответственно.
10: Да, у Александра Первого получилось отодвинуть границу Санкт-Петербурга, когда Финляндия вошла в состав империи. Ну, а как иначе? Россия всегда увеличивает территорию, дышащая империя, ради безопасности. А как мы дальше продвигались на восток и на запад? Чтобы обезопасить свои города. Не, я не призываю вот ни к чему такому, я просто говорю, что надо напоминать действиями нашим противникам, где они будут находиться, да, и какой будет автомобильный номер, вот регион на машинах там в Хельсинки.
9: И прочих похожих образований. Александр, спасибо вам большое за эту беседу. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике, был сегодня с нами. Напомню, в Максимум подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы и пост-релизы. До новых встреч!
1: Стратегия национальной безопасности.
0: Сегодня в программе «Область знаний». История появления гладиаторских игр. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Пехотная каска времен Екатерины Великой.
1: В 1786 году фаворит императрицы князь Григорий Потемкин затеял реформу русской военной экипировки. Туалет солдатский должен быть таков: что встал, то готов.
0: Форма и содержание.
2: Так вместо шляп треуголок в войсках появилась новая пехотная каска. Ее делали не из металла, а из плотной кожи черного цвета. Спереди – козырек. Сверху головного убора крепился высокий продольный шерстяной или меховой плюмаж. Плюмажи были разными. У гренадеров, то есть отборной пехоты, белого цвета, мушкетерам или пехоте линейной достался желтый султан, а стрелкам-егерям прописали носить плюмаж зеленый. Спереди, над козырьком, пехотную каску украшала латунная бляха с вензелем Екатерины II или гербом полка. Позади головного убора находился так называемый назатыльник – два куска шерстяной ткани. В холодную погоду их можно было обмотать вокруг шеи для защиты от ветра или мороза. Солдатам новая пехотная каска не понравилась.
3: «Больно тяжела, зимой не греет, летом за шею и дождик, и слякоть идет. Толку только, что спереди козырь, чтоб солнце в глаза не светило».
2: Об этом доложили Потемкину, но он лишь отмахнулся: «Привыкнут».

0: обмундирования.
1: В 1787 году русская императрица отправилась в Таврический вояж, в свое знаменитое путешествие по Крыму. Сопровождал государыню, в том числе, и австрийский наследный принц Иосиф. Когда он увидел новые потемкинские каски, то ахнул.
2: На головах у всех что-то вроде круглой войлочной шапки. С нее свешивается клок сукна, а поверх шапки полукругом облегает что-то вроде белого лисьего хвоста, который не служит ни в холод, ни в дождь, давит спереди на нос и не защищает от сабельного удара.
1: После этих слов Екатерина срочно призвала Потемкина к себе. Фаворит вынужден был признать, он ошибся. Потемкин быстро распорядился заменить неудачные головные уборы на черные кивера. Правда, ушло на это аж целых 2 года.
3: Форма и содержание. Пехотная каска. Времен Екатерины Великой.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Вообще
4: отравился нерестью.
5: А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляс продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
8: В путевых заметках Марка Твена прочел про Пизанскую башню. Он пишет: когда с ее низкой стороны смотришь вниз, леденеешь от ужаса и правда веришь, что она падает.
9: А то, это ведь самая падающая башня в мире.
7: А вот и нет.
10: Башня в итальянском городе Пиза, скорее, самая знаменитая,

0: Сказки, мифы и заблуждения.
1: Кстати, в прошлом веке угол наклона Пизанской башни тоже стал подбираться к 5 градусам, и пришлось взяться за дело инженерам. Они провели ряд сложных земляных работ и усилили фундамент. Башня после этого выпрямилась сразу на градус. Говорят, еще минимум 200 лет она легко простоит.
2: А в России есть что-то подобное?
1: Конечно. 57-метровая Невьянская башня на Урале. Постройка 18 века. Угол ее наклона в нижнем ярусе превышает 3 градуса.
0: А вот и да.
3: Премьера на радио «Звезда».
1: Что мог купить на один талер Остап Бендер? Сколько арабчиков лежала в кошельке у Чичикова? Почему Герман не поставил на даму угол?
3: Все о деньгах в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что наши вооруженные силы ударили по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используют в интересах ВСУ. Также под удар попали логистические центры, места производства и хранения ударных дронов. В акватории Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 5 снарядов «Хаймерс» и более 650

0: тысячи беспилотников самолетного типа. На Северном флоте прошло учение разнородных сил по уничтожению корабельных группировок условного противника в акватории Баренцева моря. Были задействованы фрегат «Адмирал Головко» и ракетный крейсер «Маршал Устинов», а также береговой ракетный комплекс «Бастион». «Адмирал Головко» бил крылатой ракетой «Калибр», а экипаж «Маршала Устинова» крылатой ракетой «Вулкан». Ракетный дивизион «Бастиона» пускал противокорабельную ракету «Оникс», а атомный подводный ракетный крейсер «Орел» ударил по условным целям тремя крылатыми ракетами «Гранит». С начала спецоперации объемы поставок вооружения и военной техники в войска увеличились в 5 раз, а средств поражения в 12. Об этом заявил замминистра обороны Александр Санчик. Генерал-полковник отметил, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск.
1: С начала 26 года объем грузов, доставленных с применением беспилотных систем, увеличился более чем в 2 раза. Штурмовые подразделения только в этом году уже поставлено более 15 тысяч единиц мототехники. В целях обеспечения безопасности движения на основных логистических маршрутах оборудовано более 1800 километров антидроновых коридоров, в том числе свыше 800 километров только в этом году. В текущем году для поддержания боеспособности войск поставлено более 2,5 миллион тонн материальных средств.
0: Александр Санчик выступил с речью по случаю отмечавшегося в минувшую субботу Дня тыла вооруженных сил. В свою очередь, в воскресенье свой профессиональный праздник отмечали воины-десантники. С праздником их поздравили верховный главнокомандующий и министр обороны. Военнослужащих и ветеранов поздравил также командующий ВДВ Михаил Теплинский. Он пожелал бойцам крепкого здоровья, надежного тыла и солдатского счастья. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
2: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Павел Третьяков.
2: Только создание галереи было бы достаточно, чтобы увековечить его имя. Благодаря ему сегодня мы можем видеть великолепные произведения искусства. Но, вступая под своды галереи, редко кто задумывается. А каким он был? Купец, промышленник, миллионер, меценат Павел Михайлович Третьяков.
1: На первый взгляд.
2: Высокий, худой, немного сутулый человек с русой бородой, удлиненным носом и карими глазами под густыми бровями. Собранный, строгий. При всех своих миллионах слыл экономом до аскетизма, знал цену деньгам и не тратил их на излишества. Так, новый сюртук Третьяков заказывал лишь после полного износа старого. Все время ходил в одном. Да, дорогом, но единственном.
1: Где изюминка?
2: В обществе купцов и промышленников его считали странным.
3: Нет, вы слышали? Сам император Александр предложил ему дворянство, а он... Вишь ты, благодарю вас, ваше величество, но вынужден отказаться. Я купцом родился, купцом и умру. Каков, а?
2: Если семейство собиралось в гости, Третьяков всегда предпочитал оставаться дома. Скромный, молчаливый человек. Домашние звали его Неулыба. Но что делать? Внимания к себе не переносил. Смущался. Конфузился. Вина не пил никогда и не любил тех, кто пил. Владелец баснословного состояния позволял себе единственную приятную роскошь – ежедневную дорогую сигару. В спокойной обстановке. Вечером.

0: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Все приплыли».
0: Известный мореплаватель Фернан Магеллан был человеком серьезным, отважным, решительным, строгим, но уж больно эмоциональным, впечатлительным. За время своей кругосветки чего он только не открыл. Нет, не форточку в кают-компании или консервную банку. Открыл он острова, проливы, страны, а все это хозяйство нужно было как-то назвать. Но как? И вот тогда темпераментный Магеллан стал действовать по принципу «что вижу, о том пою», вернее, «что увидел, так и назвал». И за примером далеко ходить не надо. 1520 год. Побережье Южной Америки. Территории современных Чили и Аргентины. Величественные Анды. Люди какие-то бегают, суетятся, что-то делают. Глянул на них Магеллан и тут же радостно воскликнул: «Патагао!» Аборигены обомлели. Мол, ты чё, мужик, не успел приехать, нас открыть, а уже ругаешься? Нехорошо, некрасиво. А Магеллан, знай себе, кричит: «Патагао!» И пальцем на ноги местных жителей указывает. А ноги те, южноамериканские, туземные, в звериные шкуры завернуты. Слово «пата» на португальском и даже на испанском языках означает «лапа». Нетрудно догадаться, что возглас «патагао» переводится как «лапа ноги». С тех пор и до наших дней всех жителей южной части Аргентины к югу от реки Рио-Негро стали называть патагонцами, а землю, где они живут, нарекли страной лапоногих или Патагонии. Но это еще не все. В том же самом урожайном для моряков 1520 году, недалеко от побережья все той же Южной Америки, наткнулся Магеллан на загадочный остров. Глянь, по левому борту батюшки святые. Огней на острове видимо-невидимо. Вулканы, подумал Фернан, или драконы. Ну, в драконов я не верю, значит, вулканы. А назову-ка я эту территорию как-нибудь этак. О, Терра дель Фуэго. Земля огней. Эх, дело-то было вечером. Туман. Не увидел Магеллан, не разглядел, что это местные жители на берегу костры жгут, греются. А вулканов там отродясь не было и сейчас нет. Вот такая незадача. Но с тех пор на карте мира появилось очередное причудливое название. Огненная земля. Истории с географией. Патагония.
1: Бросай якорь. Все, приплыли. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
2: Савельевы готовятся к отпуску. Билеты уже куплены, чемоданы почти собраны, настроение отличное. Глава семейства решил отдать в химчистку свой любимый пиджак. Подготовить специально к отдыху. Но результатом остался недоволен. Пятна не вывели, а вдобавок оторвали несколько пуговиц и порвали подкладку. Должна ли химчистка теперь возместить ущерб? Или на это не стоит рассчитывать? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
1: На всякий случай.
2: Первое. При сдаче вещей в химчистку обращайте внимание на квитанцию, которую вам дают в обмен на одежду. Приемщик должен указать в ней все сомнительные детали. Брак, видимые дефекты, пятна и даже торчащие нитки. Если вещь дорогая и фирменная, попросите все это указать в документе. Второе. Когда вам вернут вещи, сразу же оцените их внешний вид. Важна любая мелочь, бросившаяся вам в глаза. Бывает, что сморщенный шов со временем превращается в разорванный край. Заметили дефекты? Пишите претензию, не отходя от кассы. Третье. Если химчистка признает свою ошибку, вы имеете право на повторную бесплатную чистку. В случае неудачного исхода по закону вы можете потребовать ремонт или двойную стоимость испорченной вещи, а также компенсацию морального вреда. Для этого напишите обращение на имя руководителя компании. Четвертое. Добровольно химчистки редко признают свои ошибки. Поэтому готовьтесь к суду. На их стороне могут быть разные уловки, вроде мелкого шрифта в квитанции, где сказано, что вещи могут видоизмениться из-за особенностей технологического процесса чистки. Но если правда на вашей стороне, подавайте иск, а заодно обращайтесь в Роспотребнадзор. Так будет весомее. Подведем итоги. Попросите указать в квитанции все особенности одежды, которую сдаете. Осмотрите вещь при получении и напишите претензию, если она испорчена. По закону вам должны вернуть двойную стоимость испорченной вещи. Прежде чем обратиться в суд, напишите заявление в Роспотребнадзор. Савельеву повезло. Оказалось, его пиджак просто перепутали и выдали чужой с дефектами. А настоящая вещь была в полном порядке. Но если бы все сложилось не так удачно, наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
3: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Уровень воды в реке Урал,
7: Центральный банк сохранил
6: на Крымском мосту.
7: Российские космонавты совершили государственную думу в космос. Проект о возможном продлении.
8: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950-й. Название города Пермь.
10: Александр Матовский, Константин Симонов.
11: Утро на радио «Звезда».
8: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
12: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки. И без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерть через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав

0: по дну реки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
3: Парад побежденных.
4: 1812 год. Небольшое поместье в пригороде Парижа. Высокая красивая дама в белоснежном платье прогуливается по дорожке вокруг небольшого искусственного пруда. Неожиданно на горизонте появляется всадник. Его лошадь мчится во весь опор. Нет никаких сомнений. Скачет наездник именно сюда, к поместью. Всего пару минут, и вот уже молодой французский офицер лихо спешивается, достает из походной сумки запечатанный пакет и протягивает его ничего не понимающей женщине. «Мне очень жаль, мадам, правда, очень жаль». Она тут же вскрывает пакет, бегло читает и едва не падает в обморок. «Благодарю вас», — чуть ли не шепотом произносит дама, после чего разворачивается и медленным шагом идет к дому. Как только за ней захлопывается дверь, военный отчетливо слышит женский плач. А ведь это именно он, армейский курьер, сообщил только что Бланш де Бюссон де Лафейят, что ее муж, Агюст де Калинкур, погиб в Бородинском сражении. Агюст Жан-Габриэль де Калинкур родился в 1777 году. В 15 лет был зачислен в Королевский, Кирасирский, а затем и в Драгунский полк. Служил честно, пулям не кланялся. Участвовал в сражениях против армии Суворова во время швейцарского похода. В одном из боев получил тяжелое ранение кавалерийской пикой. Его старший брат Арман де Калинкур был больше дипломатом, писателем или паркетным офицером, нежели опытным военным. А вот сам Агюст просто ненавидел многочисленные светские приемы, дворцовые интриги, балы и маскарады. Армия, дальние походы, битвы, завоевания, блестящие победы, героическая смерть на поле боя – вот к чему он стремился всю жизнь. Стремился и, в конце концов, добился своего. Его карьера развивалась стремительно. Капитан, командир эскадрона, бригадный, а затем дивизионный генерал, командующий кавалерией. Битва при Маренго, Аустерлиц, испанское сражение при Арсаписпо. Результат – орден почетного легиона. И это всего за несколько лет. В 1812 году, во время похода Бонапарта в Россию, Агюсту де Калинкуру было 34 года. Он начальник главной квартиры французского императора. Без него, без Калинкура, не будет исполнен ни один высочайший приказ. А впереди... Впереди его ждали блестящие перспективы и Бородинское сражение. Во время битвы Наполеон стремится захватить курганную высоту, батарею Раевского. Но русские отбивают все атаки. Французы топчутся на месте, несут огромные потери. Генерал Монбрен убит. И вот тогда Бонапарт бросает в бой на вражеские редуты одного из лучших своих полководцев – Агюста де Калинкура. «Сир, я буду там живым или мертвым!» – произносит генерал и ведет войска в самое пекло. Слово он свое сдержал. Калинкур все же добрался до батареи Раевского, но там и остался, сраженный то ли пулей, то ли пушечным ядром. В Бородинском сражении 29 русских и около 50 французских генералов были убиты или ранены. «На этом поле не было места для трусов», — так говорили потом. Наполеон повелел забальзамировать сердце погибшего Агюста де Калинкура и захоронить его в центре батареи Раевского. Но история на этом не заканчивается. В Бородинской битве пал смертью храбрых русский генерал Александр Тучков IV. После сражения его жена Маргарита Тучкова попыталась найти тело мужа и похоронить, но не нашла. Тогда убитая горем женщина продала все свои бриллианты и выкупила 3/10 земли возле села Бородино и построила там храм Спаса Нерукотворного. Вскоре Маргарита Тучкова приняла постриг и ушла в монастырь. Спрашивается, а при чем здесь Агюст де Калинкур? А вот при чем. После гибели мужа его супруга Бланш де Бюссон де Лафайят продала свое поместье, построила храм и ушла в монастырь. Две женщины, которые никогда не были знакомы, да и вряд ли когда-то встречались их мужья, поступили одинаково. Отдавая дань памяти храбрым воинам, среди которых, конечно же, Агюст Жан Габриэль де Калинкур.
3: Парад побежденных.
4: Мнение наших врагов гораздо ближе к истине о нас, чем наши собственные мнения. Французский писатель Ларош-Фуко.

0: Широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
1: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутормин в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Число жертв атаки украинского беспилотника на пляж в Геленджике увеличилось до 4 человек, в том числе погиб один ребенок. По уточненным данным, пострадали еще 10 человек, среди них двое детей. Ранее сообщалось о 3 погибших и 13 раненых. Губернатор края поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. На месте работает оперативный штаб. Россияне, находящиеся в Турции, смогут проголосовать на выборах в Госдуму на участке в генконсульстве в Анталье, а также досрочно в Аланье. Об этом сообщили в генконсульстве. Основной участок будет работать 20 сентября с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Досрочное голосование в Аланье пройдет 13 сентября в школе «Классика М». Выборы в Госдуму пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В бюллетене будут представлены 11 партий. Закрытие Латвии контрольно-пропускного пункта на границе с Белоруссией наносит вред международной торговле, заявили в Минске. Там отметили, что подобные действия подрывают транзитные маршруты между Евросоюзом, Китаем и странами Средней Азии. В белорусском МИДе расценили произошедшее как очередное попрание европейских ценностей. В ведомстве отметили, что Минск оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 6 место в рейтинге ATP, улучшив свою позицию на одну строчку, сообщили в теннисной ассоциации. Андрей Рублев опустился на 16 место, Карен Хачанов на 39, Роман Сафиулин на 102. Лидером остается итальянец Яник Синнер, следом идут испанец Карлос Алькатрас и немец Александр Зверев. Москвичам пообещали отличную погоду до конца недели. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, в четверг и пятницу местами возможны кратковременные дожди, но они не будут продолжительными и существенно не повлияют на температурный фон.
2: Переменная облачность без осадков, ночь останется довольно теплая. 16-18 в Москве, 13-18 по области. Дневная температура 24-26 в Москве, по региону 23-28. Больших осадков не ожидаем, поэтому если где-то и покапает, то это будет только на пользу для того, чтобы воздух был более свежим. Так что погода будет шикарная практически до конца рабочей недели.
1: Синоптики отмечают, что и на следующей неделе во многих регионах России сохранится преимущественно теплая погода. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Князь Московский, Владимирский и Новгородский. Его уважали и великие литовские князья, и ханы Золотой Орды. При крещении он получил имя Сазонт, но в историю вошел как Симеон по прозвищу Гордый.
3: За что же его так нарекли современники?
4: С момента восшествия на престол в 1340 году Симеон Гордый продолжил политический курс своего отца, Ивана Калиты. Укрепление власти московского княжества, никаких междоусобиц и умение договариваться с соседями. Порой силой. Когда новгородцы захватили московских бояр в Торжке, Симеон организовал поход и обложил вольный город большим налогом.
3: История одного прозвища.
4: Принципиальным князь был и во внешней политике. Предпринял военный поход на Смоленск, чтобы вернуть его под влияние Москвы и оторвать от союза с Литвой. В ответ Великое княжество попросило о мире и прислало богатые дары. За суровый нрав и твердость позиций Симеона и прозвали Гордым.

0: Однажды парень бессермянин влюбился в русскую красавицу из соседней деревни. Девушка тоже полюбила юношу, только родственники с обеих сторон были против такого союза и запретили им встречаться. Тогда парень с горя ушел в лес, упал на землю, заплакал и заревел, как бык. И от его рева вздыбилась земля, превратилась в крутую гору, и с ее склона, как слезы, потекли 30 родников. С тех пор люди прозвали гору Мыргитон, что на бессермянском значит «рев быка». Девушка пришла к подножию Мыргитона и превратилась в духа. И с тех пор стала хранительницей слез родников.
1: Бессермяне – малые коренные народы России.
0: Удмуртия – центр европейской части России. Мало кому известно, что на северо-западе этой республики обитает малочисленный коренной народ – бессермяне. На сегодняшний день их осталось чуть более 2000. Исследователи утверждают, что именно от слова «бессермяне» произошло нарицательное русское «бусурмане», которым в древности определяли всех чужаков. Но это в древности. А сегодня какие они чужаки? В Удмуртии бессермяне давно стали своими.
1: Не теряя корни, бессермяне.
0: Происхождение этого народа по-прежнему остается загадкой. Когда они появились в этих землях, точно никто не скажет. Однако факт. Через века они пронесли свою идентичность. А это непросто. Особенно, когда находишься в окружении разных культур. Русской, чувашской, коми, башкирской, татарской, удмуртской. Поразительным образом религия этого этноса стала результатом смешения русского православия, тюркского ислама и традиционных удмуртских обычаев. К примеру, на православные праздники бессермяне приглашают муллу и совершают исламские ритуалы. Что касается удмуртских верований, здесь все еще сложнее. Они и сегодня соблюдают правила поведения в священных местах. Крайне почитаемы у бессермян деревья, посвященные духу леса. Такие деревья нельзя рубить. Существуют покровители дома, двора, стихий. Имена их нельзя называть, поскольку так можно навлечь гнев божеств.
1: Малые коренные народы России.
0: Среди домашних духов особое место занимает хозяйка подпола Щушетка. Бессермяне говорят, что обитатели жилища не должны повышать голос друг на друга, использовать бранные слова, чтобы не вызвать гнев этой покровительницы. Иначе дом перестанет быть уютным и впустит болезни и печали. Если соблюдать эти правила, дом останется светлым, гостеприимным и радостным. Бессермян невозможно представить без песен. Традиционный стиль пения называется кресь. У этого жанра нет текста, а исполнители поют лишь отдельные слоги и передают эмоциональное состояние героя. Бессермяне говорят, что певец крези – это исполнитель жизни. Именно поэтому считается, что петь нужно лишь то, что сам прожил.
1: Не теряя корней, бессермяне.
0: Бессермяне проживают чуть более чем в 40 населенных пунктах Удмуртии. Из них 10 деревень мононациональны. Путешественник, впервые проезжающий мимо этих мест, не найдет никаких отличий от тех же русских или удмуртских поселений. Добротные рубленные избы, окна в резных наличниках, изящные палисадники. Хозяйства надежные, крепкие. Но если ему посчастливится попасть на бессермянский праздник, не пожалеет. Увидит яркие костюмы, украшенные монетами, услышит крезы на странном финно-угорском наречии и до отвала наестся ватрушками, шаньгами, перепечами и курлой, вкуснейшей колбасой из конины.
1: Бессермяне. Малые коренные народы России.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Что мог купить на один талер Остап Бендер? Сколько арабчиков лежало в кошельке у Чичикова? Почему Герман не поставил на даму угол?
2: Все о деньгах в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Наука на чердаке.
2: Вот уже много лет я каждый раз смеюсь, когда слышу в рекламе нечто вроде «стоматологи всего мира подтвердили» или что-нибудь подобное. Потому что зубные пасты отличаются не качеством, а вкусом скорее. Но в ближайшее время ситуация может измениться, к моему большому удивлению.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Для начала скажу, что еще лет 15 назад было хорошее большое исследование, и международная группа ученых в ходе него сравнила пасты, которые якобы защищают от эрозии эмали, укрепляют эмаль, снижают чувствительность зубов, и обычные пасты. И не обнаружила никаких различий вообще практически. Более того, оказалось, что все пасты одинаково абразивны, и ни одна не может обратить истирание эмали в процессе чистки зубов. Зубная паста должна использоваться по назначению, служить слабым абразивным реагентом и помогать удалять с зубов остатки пищи, а также обеззараживать поверхность зубов и десен. Но ее нельзя использовать как лекарство, в том числе в ходе лечения от эрозии эмали или повышенной чувствительности зубов. И это все очень понятно. Но буквально на днях вышла интересная научная работа, в которой предлагается в зубной пасте использовать кератин. Это такое вещество, которое входит в состав человеческих волос и шерсти животных. И вот он-то теоретически способен восстанавливать поврежденную эмаль. А это уже совсем другое дело. В качестве преамбулы напомню вам, дорогие друзья, что до перехода к земледелию, то есть это 10 тысяч лет тому назад, кариес был крайне редким заболеванием, встречавшимся, может, в паре процентов случаев. Именно при кариесе разрушается эмаль. Однако сегодня кариесом страдают почти 90% взрослых и почти половина детей. Это происходит из-за неприспособленности человеческого организма к современным условиям жизни и чрезмерного употребления продуктов и напитков, содержащих много сахара. Конечно, хочется что-то тут придумать.
1: Наука на чердаке.
2: И вот вроде бы на горизонте замаячило решение. Исследования биологов из Королевского колледжа Лондона показали, кератин, белок, по прочности уступающий лишь хитину, может образовывать защитный кристаллический каркас на поверхности зубов, который по структуре и функциям не уступает эмали. Это происходит, когда кератин вступает во взаимодействие с ионами кальция и фосфата, содержащимися в слюне. Ну, то есть это не совсем восстановление эмали, а скорее ее аналог, замена. В экспериментах ученые использовали кератин, извлеченный из овечьей шерсти. Этот белок также содержится в человеческих волосах, ногтях и коже. Входит в состав игл, рогов, копыт млекопитающих. По мнению исследователей, на основе кератина можно создать зубную пасту или гель, который будет наноситься на поверхность зубов. Предполагается, что такие средства появятся в продаже уже через 2-3 года. Применение кератина из человеческих волос или шерсти животных для восстановления зубов может стать альтернативой современным методам, которые применяют сейчас в регенеративной стоматологии. Сейчас для защиты и восстановления зубов врачи предлагают синтетические смолы, но косметический эффект сохраняется недолго, что требует повторения процедур. Кто будет огорчен новостью про зубную пасту из кератина? Предполагаю, что только стоматологи. Все остальные поблагодарят ученых.
1: Наука на чердаке.
0: Радио «Звезда».
1: История с географией. Беломорка.
3: Говорят, что для приготовления беломорской сельди нужны только соль, перец и немного северного морского ветра для аромата. Едят по карельской и поморской традиции все вместе, руками, из одной посуды, вымакивая хлеб в золотистом бульоне. Молча. Потому что вкусно. Слова будут потом.
1: История с географией. Беломорка.
3: Это рыбка небольшая. Самая крупная – сантиметров 30. А самая вкусная – осеннего улова, когда она гуляет жир. Ее и тушат, и коптят, и жарят. Употребляют в уху и на жаркое. И, конечно, традиционно засаливают. Первыми ее стали добывать для себя монахи Соловецкого монастыря в 15 веке. И постепенно прославилась соловецкая селедка на все государство. Мясом нежным и вкусным необычайно. Императрица Елизавета Петровна, большая охотница до селедки, решила было организовать государственный промысел Беломорки. Да не вышло у матушки. Добыча сезонная, самую вкусную приходилось из-подо льда доставать. Да и объемы небольшие.
1: История с географией.
3: В советское время промысел беломорской сельди тоже не сложился. Не хватало ее на огромный Советский Союз. Так и осталась беломорка местным северным деликатесом. Вылавливают ее сегодня по чуть-чуть, так сказать, для себя. Поэтому за пределы Поморья она попадает редко.
1: Беломорка. История с географией.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Число погибших при ударе украинского беспилотника по пляжу в Геленджике выросло до 6 человек. Трое из них – дети. Количество пострадавших достигло около 40. 17 из них доставлены в больницы. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. На месте работает оперативный штаб. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиазавода. Продолжительность составила 1 час 23 минуты на высотах до 6000 метров и скоростях до 600 км в час. Экипаж проверил устойчивость и управляемость лайнера в разных конфигурациях, а также работу отечественных систем. Машины управляли заслуженные летчики-испытатели. На сегодня выполнена примерно половина программы сертификационных испытаний. МС-21 рассчитан на перевозку до 211 пассажиров. Жаркая погода с высокой, местами через

0: чрезвычайной пожарной опасностью прогнозируется в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. В дневные часы местами столбики термометров поднимутся до 38 градусов. Также жарко в Чечне, Дагестане и на Ставрополье. В такую жару важно избегать состояния обезвоживания. Об этом радиозвезда рассказал врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
1: Есть медицинский симптом, называется проверкой эластичности кожи. Это тургор кожи. Вот снижение эластичности кожи, просто берется складка на руке, и если она расправляется замедленно, то это говорит о том, что есть дефицит воды в результате обезвоживания. Но самые явные проявления – это эпизод потери сознания, это судороги в мышцах, это слабость, иногда это синкопальное состояние. Это крайние проявления обезвоживания. Обезвоживание, на самом деле, может быть жизненно опасным для человека.
0: Роспотребнадзор рекомендует в жаркую погоду увеличивать потребление воды на 1 литр в день сверх привычного объема, так как в зной потеря влаги организмом ускоряется. Румынские военные взорвали подводную скалу в русле обмелевшего Дуная, чтобы предотвратить остановку единственной в стране Черноводской атомной электростанции. Для этого использовали около 180 килограммов взрывчатки. Ранее премьер Венгрии заявил, что рекордно низкий уровень воды в реке может впервые за 44 года привести к полной остановке венгерской АЭС ПАКШ. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Что мог купить на один талер Остап Бендер? Сколько арабчиков лежало в кошельке у Чичикова? Почему Герман не поставил на даму угол?
2: Все о деньгах в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: войду в столетие и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
0: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь суд.
2: Перед нами огромные разнообразные работы.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Сегодня мы поговорим о деньгах в мировой литературе. Редкий классический роман обходится без так называемого «презренного металла». Зачастую он играет роковую роль, являясь чуть ли не главным двигателем или мотиватором сюжета. Точно так же, как любовь, месть и зависть, страх и совесть, деньги всегда были и остаются мощнейшим стимулом человеческих мыслей и поступков. Глупых, самоотверженных, отчаянных. Так героиня романа Достоевского «Идиот» Настасья Филипповна спокойно бросает в камин банкноты. «Видишь ты эту пачку? В ней 100 000!» И это впечатляет. Впечатляет, потому что доллар в 1867 году стоил 1,5 рубля. Так что в огонь полетели почти 77 тысяч зеленых. Идем дальше. Иуда предает Христа за 30 сребреников. Факт выплаты денег сообщают 3 из 4 Евангелий, включая Писание от Марка и от Луки. Однако конкретную сумму называет только Матфей. Но нам от этого не легче. Какими именно монетами Иуда получил всю сумму? Ученые спорили долго и пришли к выводу, что, скорее всего, это были греческие тетрадрахмы. А вот теперь немного арифметики. Уж простите, без нее не обойтись. Итак, в те далекие времена драхма равнялась римскому динарию, а один сребреник — 4 динариям. Получается, 30 сребреников — это 120 динариев. Ничего не понятно. Запутались? Сейчас разберемся. Совсем недавно американские банкиры приравняли цену того самого римского динария к нынешним 32 долларам. В итоге стала известна сумма, возможно, самого подлого в мире предательства – 3850 долларов. После того, как Иуда вернул деньги и повесился, на них был куплен участок земли в Иерусалиме для кладбища, которое предназначалось странникам и немощным. Такова история. А мы продолжим через небольшую паузу.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Признаемся, у нас нет задачи перевести все литературные деньги на современные курсы рубля, евро, юаня или доллара. Это, конечно, интересно, но очень уж долго и немного занудно. К тому же далеко не все писатели и поэты упоминали в своих произведениях конкретные суммы. Они запросто могли назвать только количество монет или купюр. Вот поэтому до сих пор никому не известно, сколько именно взял в долг у шекспировского еврея-ростовщика Шейлока венецианский купец Антонио. И этот пример далеко не единственный.
5: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
6: Весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день. Могу сегодня я в 6-й сундук, в сундук еще не полный, горсть золота накопленного всыпать. Это Пушкин, скупой рыцарь. 5,5 сундуков чистого золота. Это же сколько денег? Понятно, что немало, но все же сколько именно? Почему автор не называет конкретную цифру? Сам не знает. До середины 19 столетия в мировой поэзии и литературе не принято было упоминать точные суммы. Это считалось дурным тоном. О деньгах говорили вообще, в целом. Поэтому предел пушкинской конкретики – количество сундуков, 6-й еще не полный. Впрочем, Александр Сергеевич оставил нам подсказку. Тут есть дублон старинный. Вот он. Нынче вдова мне отдала его. Но прежде, с тремя детьми, полдня перед окном она стояла на коленях, воя. Вот она, зацепка. Дублон. В 1535 году эти монеты чеканили в Испании и Португалии. Такие деньги охотно принимали по всей Европе. Вес одного дублона – около 7 граммов чистого золота. Современные российские банки покупают золото 999 пробы приблизительно по 4000 рублей за грамм. Стало быть, номинал дублона сегодня примерно 28 тысяч рублей. Получается, что рыцарь, конечно же, скупой и оттого несчастный, но он действительно очень богатый человек. Правда, нам от этого не легче. Мы можем только догадываться о вместимости средневековых сундуков и общем количестве в них золотых дублонов. А вот об этом Пушкин не рассказал.
5: Все деньги мира.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Во многих литературных произведениях, явно или косвенно, авторы описывают отношение своих героев к деньгам. Иногда это вполне реальные истории, а в качестве персонажей выступают сами писатели. Просто они придумали себе выдуманные имена. Взять хотя бы пушкинского Германа. Однако нужно признать, не все классики раскрывали свои денежные секреты перед читателями. Например, поэт Гавриил Державин. Талантливый человек и страстный картежник. Однажды родственники дали ему крупную сумму на покупку большого имения. Он его, разумеется, приобрел и в тот же вечер проиграл. Вернуть деньги Державин пытался больше 2 лет. Для этого он искал слабых соперников и старался нажиться на их неопытности. Попав в такую беду, ездил, так сказать, с отчаяния день и ночь по трактирам искать игры. Спознакомился с людьми, или лучше, с прикрытыми благопристойными поступками и одеждою разбойниками. У них научился подбором карт, подделкам и всяким мошенничеством. Если же и случалось, что не на что не токмо играть, но и жить, то, закрывшись дома, ел хлеб с водою и морал стихи при слабом иногда свете сальной свечки. Эту печальную историю Державин в своих сочинениях не упомянул. Постеснялся. Сохранил лишь в личных биографических записках. Другое дело Пушкин. Играл он не меньше Гавриила Романовича. Азартно, рискованно, отчаянно. И даже ставил на кон собственные произведения. «Ангел мой вяземский или пряник мой вяземский, получил я письмо твоей жены и твою приписку. Обоих вас благодарю и еду к вам, и никак не доеду. Какой там? Меня доезжают. Изъясню после. В деревне я писал презренную прозу, а вдохновение не лезет. В Пскове, вместо того, чтобы писать 7-ю главу Онегина, я проигрываю в ШТОС 4-ю. Незабавно». Что ж, Пушкин и вправду был заядлым картежником и не брезговал переносить свой многолетний опыт игрока на бумагу. Одна пиковая дама чего стоит?
3: Исторические заметки.
7: На столе стояло более 30 карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянной рукою. Наконец, сталья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую. «Позвольте поставить карту», — сказал Герман, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился молча в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала. «Идет», — сказал Герман, надписав мелом куш над своею картою. «Сколько-с?» — спросил, прищуриваясь, банкомет. «Извините, я не разгляжу». 47 тысяч, — отвечал Герман. При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа. «Он с ума сошел», — подумал Нарумов. «Позвольте заметить вам», — сказал Чекалинский с неизменной своей улыбкою, «что игра ваша сильна. Никто более 275 семпелем здесь еще не ставил». «Что ж», — возразил Герман, — «бьете вы мою карту или нет?» Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия. «Я хотел только вам доложить, — сказал он, — что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту». Герман вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германову карту. Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка. «Выиграла», — сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. «Изволите получить?» — спросил он Германа. «Сделайте одолжение». Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Герман принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Герман выпил стакан лимонаду и отправился домой.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Еще один русский литературный классик и азартный карточный игрок – Федор Достоевский. Могущество, силу, а заодно и пагубность денег он знал очень хорошо. Вот его преступление и наказание. Главный герой Родион Раскольников убивает старушку-проценщицу. Правда, не с целью обогатиться, а чтобы выяснить, тварь он дрожащая или право имеет.
11: Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, еще жива и еще может очнуться. Бросив ключи и комод, он побежал назад к телу, схватил топор и намахнулся еще раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мертвая. Нагнувшись и рассматривая ее опять ближе, Он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону. Он было хотел пощупать пальцем, но отдернул руку, да и без того было видно. Крови между тем натекла уже целая лужа. Вдруг он заметил на ее шею снурок, дернул его, но снурок был крепок и не срывался. К тому же намок в крови. Он попробовал было вытащить так, из-за пазухи, но что-то мешало, застряло. В нетерпении он взмахнул было опять топором, чтобы рубнуть по снурку тут же, по телу сверху, но не посмел и с трудом, испачкав руки и топор после двухминутной возни, разрезал снурок, не касаясь топором тела, и снял. Он не ошибся. Кошелек. На снурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок. И тут же вместе с ними висел небольшой замшевый засаленный кошелек с стальным ободком и колечком. Кошелек был очень туго набит. Раскольников сунул его в карман, не осматривая. Кресты сбросил старухе на грудь и, захватив на этот раз и топор, бросился обратно в спальню.
4: По сюжету кровавые деньги жгли Раскольникову руки. Он так и не раскрыл кошелек, спрятав его в углу своей комнаты в дыру под обоями, а затем, боясь обыска, отнес под камень в один из дворов. Следователи потом еще удивлялись на допросе, почему это убийца не мог назвать точную сумму. А ведь она известна. 317 рублей серебром и 3 двугривенных, то есть 60 копеек. Для нищего Раскольникова деньги просто гигантские. Тогдашняя минималка в Питере для мастеровых и студентов составляла около 100 целковых в год, в месяц чуть более 8 рублей. Получается, что похищенного хватило бы Раскольникову на 3 года скромной жизни.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: В классической русской литературе очень часто упоминаются не сами официальные денежные единицы разных лет, а их так называемые заменители, проще говоря, народные прозвища. Вот смотрите, городничий в «Ревизоре» Гоголя дает слуге Хлестакова пару целковиков на чай. Вы понимаете, о чем идет речь? Многие нет. Это какая же сумма? Давайте разбираться. Целковиком или целковым в те далекие времена называли рубль, но не любой, а именно рубль одной монеты, то есть целый. В комедии Островского «Свои люди сочтемся» купчиха обещает свахе за то, что та нашла жениха благородного происхождения, парочку арабчиков. Опять 25. Это еще что за деньги такие? Для многих читателей, особенно нынешнего поколения, подобные фразы и диалоги настолько непонятны, словно они не по-русски написаны. На самом же деле все просто. Арабчиком в старину называли золотую монету достоинством в 10 рублей. И таких примеров бесчисленное множество. Актер в пьесе Горького «На дне», решивший бросить пить, радостно всем сообщает: «Вот они, 2 5-алтынных, а я трезв». Как это понимать? Нужен нумизмат-переводчик. А он-то и объяснит, что 5-алтынный значит 15-копеечная монета. И так повсюду. Почти в каждом произведении. Даже у гениального Гоголя.
5: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
12: В дореволюционной России 25-рублевую купюру, четверть от сотни или четвертной, в простонародье именовали углом. Так проще. Никакой математики. В хате 4 угла, отсюда и название. Вспомните гоголевские мертвые души. Собакевич, торгуясь с Чичиковым, требует от покупателя именно угол, но получает категорический отказ. То есть 25 рублей? Ни-ни, даже четверти угла не дам, копейки не прибавлю. В современной России 25-рублевые банкноты или четвертные – уже не выпускаются. Зато остальные наши купюры все равно получили народные названия – билеты. 10 рублей – билет до Красноярска. 50 рублей – билет до Санкт-Петербурга. 500 рублей – билет до Архангельска. 1000 – до Ярославля. 5000 рублей – билет до Хабаровска. Выпадает из этого ряда только 100-рублевая банкнота. Она хоть и посвящена Москве, однако в народе называется «билетом в Большой театр».
5: Все деньги мира.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш разговор. Николай Васильевич Гоголь едва ли не первым в русской литературе оперировал конкретными суммами денег. К примеру, его Чичиков скупал мертвые души, чтобы впоследствии получить большой кредит в опекунском совете под всех своих вымышленных крепостных. Идея неплохая и вполне реализуемая. А теперь давайте-ка вспомним, у кого и почем покупал Чичиков. Последовательность такая: Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин. Попробуем посчитать. Манилов своих мертвецов просто дарит, но мы не знаем, сколько именно. Коробочка продает 18 душ за 15 рублей оптом. Ноздрев предлагает выиграть крестьян в карты или купить породистого жеребца и получить мертвые души в придачу. У Собакевича Чичиков купил неизвестное число душ по 2,5 рубля за штуку. А вот скряга Плюшкин выделил заезжему гостю аж 198 мертвецов по 32 копейки за брата. И остался при этом очень довольным.
5: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости транспорта. «АвтоВАЗ» прогнозирует, что по итогам 2026 года объем российского рынка новых легковых автомобилей сохранится на уровне прошлого года. За 7 месяцев текущего продажи «Лада» практически не изменились и составили 183 тысячи машин. При этом в июле реализовано почти 29 тысяч автомобилей, на 4,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года. В компании подтверждают, что при сохранении текущих тенденций рынок останется стабильным. Автомобильный лизинг в России за первую половину года вырос на 4%. Рост обеспечил сегмент поддержанной техники. Его объем увеличился более чем на 27%, тогда как лизинг новых автомобилей, напротив, сократился на более чем 6%. Всего за 6 месяцев юридическим и физическим лицам передано 83 тысячи новых машин и 48 тысяч с пробегом. Россияне заинтересовались электромобилями. По данным соцопроса, 45% респондентов уже запланировали покупку такой машины. В чем плюсы и минусы электромобилей? Радио «Звезда» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: Электромобиль стоит 3-4 миллиона рублей минимум. Гибридные автомобили в среднем стоят 6-7 миллионов рублей. И понятно, что за эти деньги количество людей, которые могут их себе позволить, исчезающе мало. Пока электромобили и гибриды не станут дешевыми, они не станут массовыми. Массовый российский рынок, средняя российская машина, это ВАЗ-2107. Средняя новая российская машина, это тоже, конечно же, «Лада» или какие-то из базовых китайцев. Ни о каких массовых покупках гибридов или электромобилей речь в принципе не идет.
1: Ранее сообщалось, что продажи электромобилей с пробегом по итогам первой половины года выросли на 40%. Россияне приобрели почти 8 тысяч экземпляров. На калининградском заводе «АвтоТор» стартовало производство гибридного внедорожника «Рокс-1». Церемония запуска состоялась в рамках автофестиваля продвижения на ВДНХ. Бензиновый двигатель «Рокс-1» работает только как генератор, а движение обеспечивают электромоторы мощностью 476 лошадиных сил. Полного заряда батареи хватает на 235 километров, а с учетом бензобака суммарный запас хода достигает 1115 километров. Дизайн внедорожника разработан итальянским ателье Пининфарина. Это были новости транспорта. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
9: Продолжаем наш рассказ о деньгах в мировой литературе.
10: А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, сказал Плюшкин, складывая письмо, которому бы понадобились беглые души? А у вас есть и беглые? — быстро спросил Чичиков, очнувшись. «В том-то и дело, что есть. Зять делал выправки. Говорит, будто и след простыл. Но ведь он человек военный. Мастер притопывать шпорой. А если бы похлопотать по судам? А сколько их будет числом? До десятков, до семи тоже наберется. Нет. Ей-богу так. Ведь у меня что год, то бегут. Народ-то больно прожорлив. От праздности завел привычку трескать. А у меня есть и самому нечего. А уж я бы за них что ни дай взял бы. Так посоветуйте вашему приятелю-то. Отыщись ведь только десяток, так вот уж у него славные деньга. Ведь ревизская душа стоит в 500 рублях. «Нет, этого мы приятелю и понюхать не дадим», — сказал про себя Чичиков. И потом объяснил, что такого приятеля никак не найдется, что одни издержки по этому делу будут стоить более. Ибо от судов нужно отрезать полы собственного кафтана, да уходить подалее. Но что если он уже действительно так стиснут, то, будучи подвигнут участием, он готов дать... Но что это такая безделица, о которой даже не стоит и говорить? «А сколько бы вы дали?» — спросил Плюшкин и сам ожидовел. Руки его задрожали, как ртуть. «Я бы дал по 25 копеек за душу». «А как вы покупаете? На чистые?» «Да, сейчас деньги». «Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уж дали бы по 40 копеек». «Почтеннейший», — сказал Чичиков. «Не только по 40 копеек, по 500 рублей заплатил бы. С удовольствием заплатил бы, потому что вижу, почтенный добрый старик терпит по причине собственного добродушия». «А, ей-богу так, ей-богу правда», сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачав ее. «Все от добродушия». «Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему же не дать бы мне по 500 рублей за душу? Но состояния нет. По 5 копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась таким образом в 30 копеек. «Ну, батюшка, воля ваша, хоть по 2 копеечки пристегните». «По 2 копеечки пристегну, извольте».
9: Настало время подвести итог незамысловатой авантюры господина Чичикова. Всего им было куплено более 400 мертвецов. Косвенно можно догадаться, что Собакевич продал около 100 крепостных. Примерно столько же подарил Манилов. Итак, Чичиков потратил на все это дело около 330 рублей. За каждую душу он в среднем заплатил по 82 копейки. Берем калькулятор, считаем. В России первой половины 19 века рыночная цена крепостного составляла около 200 рублей. Получается, что, потратив всего 300 целковых, Чичиков рассчитывал получить кэшем приблизительно 12 тысяч рублей. Вот такая она, денежная арифметика по Гоголю.
10: «Ах, батюшка! Ах, благодетель ты мой!» — воскликнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак на образец густого кофе. И полы халата раскрывшись, показали платье не весьма приличное для рассматривания. Вот, утешили старика. Ах, Господи ты мой! Ах, святители вы мои! Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и пропала, будто ее вовсе не бывало. И лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утерся платком и, свернувши его в комок, стал им возить себя по верхней губе. «Как же, с позволения вашего, чтобы не рассердить вас, вы за всякий год беретесь платить за них, что ли? И деньги будете выдавать мне или в казну?» «Да мы вот как сделаем. Мы совершим на них купчью крепость, как бы они были живые, и как бы вы их мне продали». «Да, купчью крепость», — сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами. «Ведь вот купчью крепость, все издержки, приказы такие бессовестные. Прежде бывало полтины и меди отделаешься, да мешком муки, а теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь. Такое сребролюбие! Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимания. Сказал бы какое-нибудь поучение, ведь что ни говори, а против слова-то Божия не устоишь. Но ты, я думаю, устоишь», — подумал про себя Чичиков и произнес тут же, что из уважения к нему он готов принять даже издержки покупчей на свой счет.
8: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
9: Продолжаем наш рассказ. Говорим мы сегодня о деньгах в мировой литературе. Остап Бендер, Робин Гуд, граф Монте-Кристо – очень многие приключенческие или детективные романы ставят целью главного героя именно деньги. Поиск сокровищ, пиратских кладов или древних реликвий, сюжеты вокруг наследства, обогащение за счет кражи или ограбления. Так вот, если реализовать задуманный план основным персонажам по тем или иным причинам не удается, то на помощь им приходит выдумка или бурная фантазия писателя. Проще говоря, волшебство. Есть такая сказка «Звездные талеры». История о том, как девочка-сирота раздала бедным все свое имущество, оставшись одна в темном лесу. И вот стоит она, и нет у нее ничего больше. И вдруг стали падать звезды с неба. А были то не звезды, а навехонькие, блестящие талеры. И подобрала она их в подол, и хватило ей на всю жизнь. Так что же такое талер? В начале 16 века на границе Богемии и Саксонии, это современные территории Чехии и Германии, были обнаружены богатые залежи серебра. Один предприимчивый пруссак, барон Шлик, построил там небольшой поселок под названием Таль, в переводе с немецкого «долина», нанял старателей и начал копать. Серебра оказалось так много, что пришлось дополнительно созывать рабочих едва ли не со всей округи. Всего за год поселок превратился в город. Его назвали Иоахим-Сталь в честь покровителя рудокопов святого Иоахима. Быстро разбогатевший барон Шлик был человеком умным. Часть серебра он отправлял королю Богемии, как тогда говорили, для благостного пополнения казны. Государь остался доволен и даже разрешил барону чеканить собственные деньги. Так появилась серебряная монета, получившая название по имени города. Иоахим-Сталер, а затем просто Талер. Именно такие монетки и осчастливили сказочную девочку-сироту и обеспечили ей беззаботное существование. Эту историю придумали знаменитые немецкие языковеды братья Гримм. Что ж, подобными незамысловатыми приемами пользовались многие известные авторы. Сюжет вроде как совсем уж фантастический, а деньги в нем вполне себе реальные.
5: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
11: Каждый, кто в оригинале читал сказку Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», знает. У веселого озорняка и шалунишки с пропеллером есть любимая монета – 5 эры. Она действительно была в ходу Дании, Норвегии и Швеции. Эры – трансформированное название древнеримской золотой монеты «Ауреус». Но чем же она так приглянулась Карлсону? Оказывается, диаметром. Несмотря на скромный номинал, меньше кроны, 5 эры были едва ли не самыми крупными по размеру монетами в Швеции. Большие деньги, думал безграмотный Карлсон. Он всегда держал при себе несколько таких монет. Украл плюшки у Фрекенбок, оставил 5 эры. Стащил у прохожего стаканчик кофе, еще столько же. В советском мультфильме все эти торгово-денежные отношения из сценария убрали. По сюжету сказки, некая шведская газета пообещала заплатить 10 тысяч крон за поимку привидения с мотором. Карлсон сам пришел в редакцию и потребовал выдать ему положенную сумму. Своими любимыми монетками. 5 эры весили 8 граммов. Вся премия – 1,5 килограмма. Слегка озадаченный Карлсон вынужден был искать небольшую колесную тачку, чтобы доставить это состояние в свое жилище на крыше. Дело-то житейское.
5: Все деньги мира.
9: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о деньгах в мировой литературе. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Пройдут столетия, наши праздники.
13: И каждому дано яблоко.
12: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
14: Пред нами огромные разнообразные работы.
8: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: История метро. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Пехотная каска времен Екатерины Великой.
1: В 1786 году фаворит императрицы князь Григорий Потемкин затеял реформу русской военной экипировки. Туалет солдатский должен быть таков: что встал, то готов.
0: Форма и содержание.
2: Так вместо шляп треуголок в войсках появилась новая пехотная каска. Ее делали не из металла, а из плотной кожи черного цвета. Спереди – козырек. Сверху головного убора крепился высокий продольный шерстяной или меховой плюмаж. Плюмажи были разными. У гренадеров, то есть отборной пехоты, белого цвета, мушкетерам или пехоте линейной достался желтый султан, а стрелкам-егерям прописали носить плюмаж зеленый. Спереди, над козырьком, пехотную каску украшала латунная бляха с вензелем Екатерины II или гербом полка. Позади головного убора находился так называемый назатыльник – два куска шерстяной ткани. В холодную погоду их можно было обмотать вокруг шеи для защиты от ветра или мороза. Солдатам новая пехотная каска не понравилась.
3: «Больно тяжела, зимой не греет, летом за шею и дождик, и слякоть идет. Толку только, что спереди козырь, чтоб солнце в глаза не светило».
2: Об этом доложили Потемкину, но он лишь отмахнулся: «Привыкнут».

0: Мундирование.
1: В 1787 году русская императрица отправилась в Таврический вояж, в свое знаменитое путешествие по Крыму. Сопровождал государыню в том числе и австрийский наследный принц Иосиф. Когда он увидел новые потемкинские каски, то ахнул.
2: На головах у всех что-то вроде круглой войлочной шапки. С нее свешивается клок сукна, а поверх шапки полукругом облегает что-то вроде белого лисьего хвоста, который не служит ни в холод, ни в дождь, давит спереди на нос и не защищает от сабельного удара.
1: После этих слов Екатерина срочно призвала Потемкина к себе. Фаворит вынужден был признать, он ошибся. Потемкин быстро распорядился заменить неудачные головные уборы на черные кивера. Правда, ушло на это аж целых 2 года.
3: Форма и содержание. Пехотная каска. Времен Екатерины Великой.
4: Большую часть своей жизни Владимир Даль посвятил созданию толкового словаря живого великорусского языка. Полвека он собирал русские слова, пословицы, поговорки и, конечно же, сказки. Да, собирал волшебные истории, но не публиковал их до поры до времени. И вот почему. Дочь Даля Ольга окончила музыкальные курсы при Московской консерватории, после чего вышла замуж за помощника прокурора по фамилии Демидов. В этом браке родилась куча ребятишек. Вот для них-то, для своих внуков, Владимир Даль и решил издать сборники сказок. Названия у них шуточные, так что не пугайтесь, все слова на своем месте. Вот эти сборники. Первая первинка «Полуграмотные внуки» и первинка другая «Внуки грамотейки с неграмотною братьею». Из этих книг дети узнали о девочке-снегурочке, вредной вороне, зубастой мыши и богатом воробье, вороватом козле и глупой овце. После публикации сборников многие литературные критики ерничали, мол, Владимир Даль один записал больше сказок, чем все русское географическое общество. Дали Демидовы.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
5: Сегодня в программе «Область знаний». История появления гладиаторских игр. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
0: Реклама.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. 6 человек, в том числе 3 детей, по последним данным, погибли в результате целенаправленного удара украинского беспилотника по пляжу в Геленджике. Количество пострадавших достигло 47 человек. 17 пострадавших госпитализированы, в том числе 2 детей. Медики развернули первичную помощь на месте. Тяжелых пациентов отправили в больницы соседних городов. В больнице поселка Новомихайловский пациентам удалили осколки и дали рекомендации по амбулаторному лечению. На месте работают психологи и волонтеры. Суд в Москве продлил арест 3 фигурантам дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Они останутся в СИЗО до 6 ноября. В заседании обвиняемые просили перевести их под домашний арест или подписку о невыезде. Один из подозреваемых жаловался на плохое самочувствие и отсутствие необходимой медпомощи в заключении, однако суд эти доводы не принял. Напомню, покушение на первого замначальника главного управления Генштаба произошло 6 февраля в жилом доме столицы. Генерал был госпитализирован с ранениями. Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области. В поздравительной телеграмме министр обороны отметил, что противник, понеся потери, отступил на запад. Белоусов подчеркнул, что военнослужащие, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей. Взятие Белого Колодезя продолжает продвижение российских войск на Харьковском направлении. Румынские военные взорвали подводную скалу в русле обмелевшего Дуная, чтобы

0: предотвратить остановку единственной в стране Черноводской атомной электростанции. Аномальная жара и обмеление рек привели к проблемам в энергетике Европы. О причинах непогоды радиозвезда рассказал учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
1: Срабатывает закон физики. Чем выше у вас температура воздуха, тем больше влаги он может содержать в себе. И в первую очередь, конечно же, страдают водные объекты. Большая часть европейских рек имеет весеннее половодье. То есть снег тает в течение всей весны, и этой воды, в принципе, надолго хватает. А у нас уже весной, в мае, была первая волна жары. И эта жара до сих пор, вот сейчас август, она до сих пор продолжается. В результате приходится останавливать крупные энергетические объекты, потому что не только гидроэлектростанции используют речную воду, но еще и атомные, поскольку они должны охлаждать реакторы.
0: Ранее премьер Венгрии заявлял, что рекордно низкий уровень воды в реке может впервые за 44 года привести к полной остановке венгерской АЭС ПАКШ. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

кричим, поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами Российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подъясаул Ханжонков.
1: Александр Алексеевич Ханжонков. Русский предприниматель, режиссер, сценарист, один из пионеров русского кинематографа. А вы знали, что российское кино во многом обязано своим рождением профессиональному военному? И начиналось наше кинопроизводство, оказывается, на деньги, полученные им от военного ведомства. А то, что первый фильм, удостоенный, так сказать, государственной премии, «Перстня с бриллиантами от государя», был на военную тему, слушайте, сейчас расскажу. В конце 18 века служил в русской армии некий Александр Алексеевич Ханжонков. Он был родом из села-имения Ханжонковка, области войска Донского. Теперь это поселок Нижняя Крынка под Макеевкой в Донбассе. И приписан был к сотне эскадрону имени опять-таки Ханжонкова, его прадеда или прапрадеда. Умели Ханжонковы прославить свою фамилию. Все они по мужской линии были офицерами-казаками. Отличились в Крымской кампании, кавказских и русско-турецких войнах, при штурме Измаила и в усмирении Трансильвании. Наш герой уверенно шел по военным стопам. А как же иначе? Донские казаки – люди семейные, патриархальные. Традиции и мнения старейшин для них непререкаемы. К тому же они, прирожденные кавалеристы, были одной из главных опор русского трона. И вот на древней пожелтевшей фотографии четыре брата Ханжонковы. Все они в униформе Новочеркасского казачьего юнкерского училища. Крайний слева в чине подхорунжего Александр. Ему 18, он на последнем курсе. Как раз в этот самый год, 1895, на парижском бульваре Капуцинок прошел первый в истории сеанс кинопоказа. Знаменитое прибытие поезда братьев Люмьер. Всего 48 немых секунд. Под музыку топера перевернули сознание людей и навсегда влюбили человечество в новый вид искусства. Ханжонков, разумеется, тогда об этом не знал. Но пройдет 10 лет, и он сам ворвется в этот магический черно-белый мир, чтобы стать изобретателем законов, по которым и сейчас живет кино. Пока же впереди у него была военная служба.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подъясаул Ханжонков.
1: Закончив училище, Александр попал в первый Донской казачий полк. Один из лучших, элитных. Он квартировался под Москвой, в Николаевских казармах на Ходынском поле. Время было мирное. Казаки занимались поддержанием государственного порядка. Следили, чтобы крестьянские бунты не превращались в кровопролитие, выезжали на эпидемии поддерживать карантин. Маневры досмотра — это само собой. Судя по тому, что уже через год 20-летнего Ханжонкова произвели в офицеры, служил он отлично. Подъясаул что-то вроде штабс-капитана. Вот только показать себя в настоящем бою никак не удавалось. Случай представился, когда началась русско-японская война. После осады Порт-Артура армия генерала Ноги рвалась в Маньчжурию соединяться с войсками маршала Ояма. Русскому командованию нужно было что-то предпринять, чтобы задержать ее движение на север. Вспомнили опыт прежних войн и удачные казачьи набеги. Решили организовать такие же рейды по японским тылам. Настроение в сотнях один из участников событий описывал так.
2: «Донские сердца рвались отомстить за смерть товарищей. Небольшими разъездами отправлялись в сторону неприятеля, но бесшумно, чтобы неожиданно ночью напасть на японцев, запалить их стоянки и фураж. И непременно достать живого японца.
1: Казаки, среди которых был и Ханжонков, взрывали мосты и железные дороги, рубили шашками линии связи, партизанили в общем. В своих рейдах использовали хитрую тактику. Делали вид, что спасаются бегством, заманивали врага и расправлялись с ним. Их внезапные вылазки ломали педантичную стратегию японцев. Солдаты Микадо десятками попадали в плен. А среди казаков за весь 1904 год плененным оказался всего один урядник. При этом дисциплина была образцовой. Джек Лондон, работавший на русско-японской войне корреспондентом, вспоминал такой почти киношный случай.
3: Один из американцев дал казаку табак и бумагу. Тот, сидя в седле, только-только начал скручивать папиросу, как прозвучала команда в галоп. Табак и рисовая бумажка полетели в пыль. Солдат немедленно подчинился команде.
1: Зимой 1905 года казачий подъясаул Ханжонков отправился в свой последний рейд. Что там произошло, точно неизвестно. Александр вел за собой в наступление сотню и то ли был ранен и провалился под лед, то ли сам бросился в ледяную воду, спасая женщину, но факт остается фактом. За этот подвиг он получил медаль и острейший полиартрит, который привел к инвалидности, навсегда поставив крест на военной карьере.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подъясаул Ханжонков.
1: Летом того же года отставной офицер оказался в родных местах. Прогуливаясь по улицам Ростова-на-Дону, он размышлял о будущем, которое было весьма неопределенным. Подорванное войной здоровье сильно ограничивало энергичные устремления совсем еще молодого казака. На Дмитровской улице, на дверях бывшего галантерейного магазинчика, он вдруг увидел новую вывеску – электробиограф. Ханжонков решил заглянуть туда из любопытства.
4: У кассы на улице была толчая и давка. Сеанс продолжался 20-30 минут. Программа состояла из четырех картин, вызвавших бурные восторги. Я вышел на улицу опьяненный. То, что я видел, поразило меня, пленило, лишило равновесия.
1: В выборе дальнейшего пути сомнений не оставалось. Ханжонков понял, что он не просто хочет, мечтает теперь связать свою жизнь с самодвижущимися картинами. В кармане было 5000 рублей. Большую по тем временам сумму он получил в армии, как выходное пособие. На эти деньги купил проекционный аппарат, несколько копий зарубежных фильмов и открыл кинопрокатную фирму. Но мечтал о другом, чего вообще, считай, не было еще в России – снимать собственное кино. И уже через год его родовая фамилия появилась в названии одной из первых отечественных киностудий – «Ханжонков и Ко». Бывший казачий офицер в одном лице стал и продюсером, и режиссером, и сценаристом, и даже пиарщиком, придумав много приемов для раскрутки своих картин. В 1911 году настоящим прорывом стала лента «Оборона Севастополя». Это был первый в стране полный метр и, как теперь скажут, блокбастер. В масштабных крупнобюджетных съемках участвовали действующие подразделения армии и флота. В финале были показаны оставшиеся в живых ветераны. Впечатленный император Николай II снял с руки драгоценный перстень и подарил его Ханжонкову, а после удостоил ордена святого Станислава за исключительно полезные труды на поприще российской кинематографии. О долге перед родиной Александр Ханжонков не забывал. Он был единственным, кто за свой счет выпускал образовательные короткометражки по сельскому хозяйству, географии, медицине, о вреде пьянства и пользе физкультуры. Когда началась Первая мировая, кинопромышленник открыл двери своего кинотеатра для всех военных. И пусть здоровье не позволяло ему лично отправиться на фронт, зато он мог снимать героические документалки. Они не приносили дохода, но зато поднимали боевой дух. Это было очень важно для тех, кто защищал страну с оружием в руках, как когда-то он сам.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подъясаул Ханжонков.
5: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
6: Новая жизнь. Перейдем только поле, где тебя носит.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
3: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
2: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
3: Лицо, удостоенное 3 орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, 32-летний командир артиллерийской батареи капитан Дмитрий Чуманов выводил свой личный состав из-под ураганного огня противника. Офицер получил тяжелое ранение, но людей спас. Указом президента России Дмитрий Чуманов был награжден орденом мужества посмертно.
0: Оружейка.
4: Стрелковое оружие.
0: Многозарядный пистолет Сурнина.
5: Многие из нас читали сказ о тульском косом левше и стальной блохе. Автор произведения Николай Лесков сказал однажды:
6: «Левша есть лицо мною выдуманное».
5: Что ж, вряд ли писатель знал тогда, что судьба его литературного персонажа очень похожа на жизнь реального человека – Алексея Михайловича Сурнина. Это был опытный оружейник, родом из Тулы. В 1785 году он был отправлен в Лондон для совершенствования своего мастерства. Ничего не напоминает? В Британии русский изобретатель так усердно трудился, что англичане предложили ему остаться. Но он отказался и вернулся на родину.
0: Оружейка.
4: Стрелковое оружие.
0: Многозарядный пистолет Сурнина.
5: В России его назначили мастером для делания образцовых армейских ружей, признанных в Англии наилучшими. В распоряжении Сурнина оказались 18 оружейников всех специальностей. Помимо своих прямых обязанностей – производства взаимозаменяемых деталей ружейного замка, Сурнин приступил к созданию многозарядного пистолета. Об этом свидетельствует вот этот исторический документ.
7: «Пистолет, сделанный мной в свободные часы, прилагается в оригинале, который, зарядив один раз, производит 10 выстрелов в 1.5 минуты. Такой же конструкции можно сделать и карабины».
5: К сожалению, ни одного экземпляра многозарядного пистолета Сурнина до наших дней не сохранилось. Не знаем мы и о тактико-технических характеристиках этого оружия. Правда, в фондах Ивановского музея промышленности и искусства хранится другой образец – пистолет «Дорожный» с надписью «Патент Алексея Сурнина». Это единственное его изделие, которое все же удалось сберечь. Что ж, судьбы литературного мастера Левши и оружейника Алексея Сурнина действительно очень похожи. За одним разве что исключением. Реальный тульский мастер блох не подковывал.
0: Многозарядный пистолет Сурнина. Оружейка.
1: Радиозвезда. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
8: Холодное оружие.
1: Классификация.
8: Разновидность колюще-рубящего клинка.
1: Название.
8: Боевой ружейный штык.
9: Боевой ружейный штык с прямым трехгранным стальным клинком предназначался для уничтожения живой силы противника во время рукопашного боя. Общая длина оружия 38 сантиметров. Стальной штык крепился к ружью с помощью специальной кольцевой трубки. Как правило, его размещали справа от ствола, так как в большинстве своем солдаты были правшами, и в этом случае им было удобнее примыкать и снимать боевой клинок во время сражения. Ружейные боевые штыки носили в ножнах из некрашенной кожи с латунным устьем. Ножны крепились к портупее. Во время Отечественной войны 1812 года отдельные части русской армии, саперные, инженерные и артиллерийские, вооружались штыками тесачного или шпажного типа. Такие клинки имели двустороннюю заточку и способны были наносить мощные рубящие удары по противнику во время штыкового боя.
1: Арсенал 1812.
10: Радиозвезда.
11: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся.

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: «Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
0: «Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: «Радио «Звезда»» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в...
7: Прими собрание пестрых глав.
0: «Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
8: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости финансов и экономики. Минимальный размер оплаты труда за 5 лет вырос практически в 2 раза и опередил прожиточный минимум. Об этом рассказали в Государственной Думе. Подробнее о том, что влияет на уровень МРОТ, в эфире «Радио «Звезда» рассказал советник председателя правления Национального платежного совета Сергей Клосс.
10: Минимальный размер оплаты труда на очередной год у нас рассчитывается, устанавливается, точнее, федеральным законом, который, соответственно, принимает Нижняя палата, утверждает основные показатели прожиточный минимум, в свою очередь, который рассчитывается на основе инфляции, там, стоимости товаров первой необходимости, там, услуг базовых, и он не должен у нас быть ниже прожиточного минимума.
9: Согласно указу президента, к 2030 году МРОТ должен составлять 35 тысяч рублей, напомнили в Госдуме. Российские банки будут обязаны раскрывать полную информацию обо всех своих продуктах и услугах с сентября следующего года. В ЦБ пояснили, что сейчас банки и другие финансовые учреждения часто фокусируются на привлекательных условиях кредитов, скрывая риски и дополнительные условия в мелких шрифтах или на отдельных вкладках. Это особенно актуально для инвестиционных продуктов, которые не гарантируют прибыль, говорится в сообщении регулятора. Основная цель – создать сбалансированные стандарты, чтобы раскрытие информации не приводило к созданию многостраничных документов, которые никто не читает, добавили в регуляторе. Серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 выполнил первый полет, сообщили в госкорпорации «Ростех». Судно стартовало с Иркутского авиационного завода и провело в воздухе 1 час и 23 минуты. Машина достигла высоты 6000 метров и скорости 600 км в час. Экипаж проверил устойчивость, управляемость в различных конфигурациях и работу отечественных бортовых систем. Самолет показал себя хорошо, полетное задание выполнено полностью, говорится в сообщении. Поскольку полет прошел успешно, Иркутский авиазавод готовит серийный выпуск воздушного судна. Первая партия будет состоять из 18 самолетов. Исследователи из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Венесуэлы разработали компьютерную модель для прогнозирования улучшения нефтедобычи. Модель позволяет сравнивать эффективность различных методов повышения нефтеотдачи венесуэльских месторождений. Сейчас классические методы позволяют извлекать лишь около 4% нефти, но новая модель показала, что одновременная закачка 2 реагентов может увеличить коэффициент извлечения до 12%. Ученые надеются, что дальнейшие расчеты и опыты помогут сделать добычу трудноизвлекаемой нефти более рентабельной. Это были новости финансов и экономики. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
11: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
12: Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
11: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
13: Рассказы Ивана Бунина.
11: Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: 2023 год. Санкт-Петербург. В Эрмитаже проходит выставка, посвященная семье последнего русского императора. Экскурсовод приглашает посетителей в следующий зал.
2: Здесь у нас демонстрируются военные мундиры царской фамилии. Как известно, Николай II был шефом Шерванского полка, а его сын Алексей – шефом 51-го пехотного литовского полка. Вот его армейская, замечу, офицерская форма. Ее можно назвать детской, не правда ли? Крохотная и аккуратная.
3: Скажите, пожалуйста, цесаревичу ведь всего 13 лет. По сути, еще ребенок. Это в каком же он звании находился?
2: Звание немалое. Все-таки наследник престола российского. Армейский чин Алексея Романова – подпоручик.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Подпоручик.
1: Они встречаются повсюду. Подпоручики в кино, литературе, в изобразительном искусстве. К примеру, подпоручик Киже из повести Юрия Тынянова. Или вот еще один книжный персонаж – подпоручик Ромашов из повести Александра Куприна. Есть легенда, что главного героя автор, что называется, срисовал с самого себя. И действительно, Александр Куприн окончил в свое время Александровское военное училище, после чего был зачислен в 46-й Днепровский пехотный полк в звании именно подпоручика. Но считать его прототипом главного героя собственного рассказа можно лишь с большой натяжкой. Так, некоторые черты.
0: По случаю присвоения.
1: Чем же они отличаются? Поручик и подпоручик. На дилетантский слух вроде бы ничем. Кажется лишь, что один из них живет ниже этажом. Поэтому он и подпоручик. Не совсем так. Сейчас объясню. Оба наших звания предназначались когда-то исключительно для младшего офицерского состава. Проще говоря, поручик – это современный старший лейтенант, а подпоручик – пока еще только лейтенант. Рангом поменьше, зато есть куда расти. К слову, до 1845 года звание подпоручика давало право на потомственное дворянство.
0: История воинских званий.
1: Во время Отечественной войны с Наполеоном отличились многие русские офицеры. Среди них подпоручик 6-го Лебавского полка Алексей Бахметьев. Он храбро сражался с противником, погиб от ранений, полученных в ходе битвы за Смоленск. Его мужеством и отвагой восхищались даже французские генералы. Впоследствии имя героя-подпоручика Бахметьева навечно было выбито на памятной стене храма Христа Спасителя в Москве.
0: Подпоручик. По случаю присвоения.
4: Радиозвезда.
5: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
6: Первая мировая война. Начальник разведкоманды, лихой донской казак Константин Недорубов, только что вернулся из тыла противника. Отряду удалось захватить вражеский штаб и добыть бесценных языков, офицеров и генерала. Теперь можно и отобедать. Да вот беда. Фургон с довольствием запаздывает. Что ж, не унывает командир, тогда приготовим наше фирменное хуторское блюдо. И казак достает из солдатской сумки вяленую воблу. В начале 20 века рядовому бойцу русской армии полагался такой ежедневный рацион. Сухари, ржаной хлеб, крупа, немного сливочного масла, сало, чай, сахар и свежее мясо. А еще особый деликатес – вяленая вобла. Выдавалась она солдатам

на тот случай, если вовремя не получится доставить в армию продовольствие. Холодильники тогда еще не использовались, и сухая рыба была надежным спутником служивых. Готовили ее по-особенному, на пару, чтобы жажда не мучила, да и обед получался сытнее. Приготовить пареную воблу было проще пареной репы. Для этого бойцы клали рыбку в походный котелок, заливали кипятком, закрывали крышкой и ждали. В воде рыба набухала, становилась мягкой, сочной, в меру соленой и не утрачивала свой особый аппетитный аромат. Тогда служивые доставали рыбку из котелка, чистили ее и ели с кашей или горячей картошкой, которая только начала приобретать в армии популярность. За свою историю вобла помогла сохранить множество человеческих жизней и в тылу, и на войне. Ей даже установили памятник. Монумент находится в Астрахани и называется «Вобла-кормилица». А тогда, в Первую мировую войну, начальник разведки Константин Недоволков

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Год 1937. В Куйбышеве арестовали маршала Советского Союза Михаила Тухачевского за антисоветскую деятельность и шпионаж в пользу Германии. Тем временем в Нидерландах прошел матч за звание чемпиона мира по шахматам. Победу одержал русский и французский гроссмейстер Александр Алехин. Ну а в городе Горьком в том же 1937 два друга и два авиаконструктора впервые протестировали в небе новейший советский поршневой истребитель И-207. Серия так и не станет массовой, но даст толчок развитию реактивной авиации в стране.
0: Соратники. Флоров и Боровков.
1: Они во многом были разными. Илья Флоров – москвич, предки дворянского происхождения. Алексей Боровков – из крестьян, родился в Петербурге. Но у обоих с юных лет была тяга к небу. Флоров поступает на механическое отделение Донского политехнического института, Боровков – на авиационный факультет Ленинградского института инженеров путей сообщения. В начале 30-х годов судьба сведет молодых инженеров в городе Горьком на местном авиационном заводе номер 21. Боровкова назначат на должность начальника секции шасси в чертежно-конструкторском отделе. Флоров дорастет до заместителя начальника конструкторского бюро.
0: Соратники.
1: Коллектив единомышленников сформировался в начале 1935-го. Боровков и Флоров задумали спроектировать и собрать самолет, который был бы скоростным как моноплан и маневренным как биплан. Первый полет истребителя И-207 состоялся в 1937-м, но при посадке трагически погиб пилот. Когда Флорова и Боровкова вызвали в Москву, приятели решили, что их будут судить. А в итоге лишь оценили оригинальность конструкции и предложили перебраться на подмосковный авиазавод номер 207 в Долгопрудном. Там друзья-инженеры продолжили создавать новые модификации. Например, одними из первых предложили дополнять поршневой двигатель еще и воздушно-реактивным.

0: Многие планы разрушила начавшаяся Вторая мировая. Истребитель И-207 был построен весной 1941 года, совершил несколько вылетов, после которых интерес руководства к нему пропал окончательно. Впрочем, это не помешало Флорову и Боровкову остаться в истории пионерами реактивной авиации.
1: Флоров и Боровков. Соратники.
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Команда дирижабля «Астра». Ранней весной 1915 года недалеко от города Лида в Белоруссии шли приготовления к секретной операции. В ангаре местного аэродрома ждал своего часа русский боевой дирижабль «Астра». Из тайного предписания на имя командира воздушного судна Бориса Васильевича Голубова. В воздухоплавательной команде прибыть в Белосток, произвести проверку дирижабля и загрузку боеприпасов. Затем двигаться курсом на железнодорожную станцию «Лык». По достижении цели произвести бомбардировку, после чего незамедлительно возвращаться назад. Команда дирижабля «Астра» сформирована в 1915 году. Экипаж — 8 человек. Вооружение — 21-пудовая бомба. Оборонительные средства — 2 пулемета системы «Максима». Дирижабль «Астра» был приобретен во Франции в 1913 году. Это был аэростат мягкого типа с оболочкой объемом в 10 тысяч кубических метров. В движении «Астру» приводили два мотора общей мощностью в 400 лошадиных сил. Такие данные позволяли дирижаблю подниматься на высоту до 2500 метров и развивать скорость до 60 км в час. В ночь на 21 мая «Астра» покинула Белосток и взяла курс на захваченную немцами узловую станцию «Лык». Погода была хорошая. Экипаж без происшествий долетел до объекта и приступил к выполнению задачи. Несколько пристрелочных бомб разорвались недалеко от скопления вражеских эшелонов. Рулевые скорректировали положение дирижабля, и оставшиеся бомбы достигли цели. В ответ ударили немецкие зенитки. «Астра» получила серьезные повреждения, но благодаря умелым действиям экипажа сумела дотянуть до Белостока. В Первую мировую войну команда «Астры» успела совершить 6 боевых вылетов. 3 из них — ночные. Для русских дирижаблей того времени этот показатель был рекордным.
2: Личный состав. Полное погружение. Или 5 историй о подводных лодках.
4: Офицер-подводник всегда выпускник военно-морского училища. По блату на лодку не возьму. Дилетантам тут не место. А вот матросов набирают через военкоматы. Медлительные, ранимые флегматики-меланхолики не подходят. Под водой нужны шустрые, порывистые сангвиники или холерики. Раньше служба по призыву, теперь по контракту. Все они сначала попадают в учебку. Здесь им предстоит провести полгода. После учебки — распределение. Для каждой специальности своя боевая часть на субмарине. Сокращенно БЧ. Что-то вроде отделов в любой компании. Всего их 5. Первая часть — штурманская, вторая — ракетная, третья — миноторпедная, четвертая — связь, пятая — электромеханика. С первой по четвертую части называют БЧ-люкс. Есть чему позавидовать. Там ходят все чистенькие, опрятные, как в кино. А вот БЧ-5 — это маслопупы. Самая грязная работа на подводной лодке. Люди, говоря на флотском жаргоне, готовые в любой экстремальной ситуации вихрем метнуться и максимально быстро среагировать на возникшую проблему. На них все трюмы, насосы и двигатели. Постоянно по коленам в масле, воде и духоте. Это не просто хорошие техники, но и самые выносливые, как физически, так и морально. Они точно знают, как реагировать в случае аварии. Без них на подводной лодке ничего не поплывет. А точнее, не пойдет и даже не всплывет. Устройство каждого подводного механизма «маслопуп» знает едва ли не лучше, чем таблицу умножения. Такие специалисты ценятся на вес золота. Официально их должность называется электрик, турбинист подводной лодки. А в корабельном уставе ВМФ записано иначе: машинисты электромеханической боевой части субмарины.
2: Пять историй о подводных лодках на радио «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
5: Осторожно, двери закрываются.
6: История метро. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Андрей Белоусов поздравил бойцов с освобождением населенного пункта Белый Колодезь Харьковской области. Министр обороны отметил, командование и личный состав 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что в упорных боях с украинскими формированиями военнослужащие соединений храбро и отважно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей. Андрей Белоусов поблагодарил бойцов за образцовое выполнение воинского долга по защите народа и нашей Родины, а также выразил уверенность в том, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей нашего государства. У линии боевого соприкосновения специальной военной операции развернули передовой госпиталь группировки войск «Центр». Подробности рассказал командир медицинской роты с позывным «Москит».
2: Мы находимся на передовой медицинской группе нашей отдельной бригады. Она развернута в непосредственной близости, насколько это возможно, к линии боевого соприкосновения с целью оказания первой врачебной и квалифицированной врачебной помощи по неотложным показаниям. Первая врачебная помощь в себя включает неотложные мероприятия, то есть это дренирование плевральной полости при пневмотораксе, стабилизация тяжелораненых пациентов, оказание первой врачебной, собственно говоря, помощи, да, квалифицированному персоналу, начиная там врачом-терапевтом, врачом-хирургом, врачом-анестезиологом, аниматологом, стабилизация пациентов и непосредственная эвакуация уже в медицинские отряды специального назначения, либо в отдельные батальоны медицинские.
1: Важный элемент работы госпиталя – эвакуация раненых. После стабилизации состояния бойцов транспортируют в тыловые медицинские учреждения. Отлаженная система взаимодействия с транспортными подразделениями позволяет минимизировать затраты по времени на перемещение пациентов и обеспечить непрерывность медицинского сопровождения. Концерн «Калашников» пополнил экспозицию Центрального музея вооруженных сил. Туда отправили еще 6 уникальных образцов оружия. Их создали при участии известного конструктора Петра Сердюкова. Это 9-миллиметровые самозарядные пистолеты СР-1М и СР-1МП. Кроме того, пистолет-пулемет СР-2 и его модернизированная версия. А еще специальные подводные пистолеты и автомат. Они могут стрелять под водой на расстоянии до 17 метров. Созданы для стрельбы по боевым пловцам противника и вражеским подводам.

свободным транспортным средством. В парке «Патриот» Верхней Пышмы прошла военно-историческая реконструкция Брусиловского прорыва. Ее посвятили 110-летию наступления российских войск против австро-германской коалиции. Реконструкторы разыграли один из самых значимых эпизодов фронтовой наступательной операции Юго-Западного фронта русской армии. Мероприятие способствует сохранению исторической памяти, воспитанию патриотизма и демонстрации преемственности поколений защитников Отечества. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».

0: Широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена. И молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
1: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: История появления гладиаторских игр. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
3: Касаемо истоков традиции проведения гладиаторских игр, есть несколько мнений. Одно из самых распространенных раньше являлось то, что римляне позаимствовали эту традицию у этрусков. Народ, живший к северу от Рима, согласно христианскому писателю II века нашей уже эры, Тертуллиану, они во время погребальных обрядов проводили ритуальные поединки, в ходе которых те, кто в них участвовал, должны были убивать друг друга, тем самым как бы принося кровавые жертвы в память о предке. В этрусских памятниках мы не видим никаких следов, которые указывали, что данные обряды у этрусков действительно бы проводились. И на данный момент больше распространена версия, что римляне позаимствовали эту традицию не с севера у этрусков, а наоборот с юга, из региона Кампании, где жили племена по соседству с племенами самнитов. По римским авторам у нас есть сведения о том, как в 357 году до нашей эры этруски победили римское войско, но при этом они не устроили какие-то поединки между пленными римлянами, а просто 307 римских пленных зарезали, без каких-то поединков. А с другой стороны, через 50 лет, в 308 году до нашей эры, есть данные о том, как жители города Тарквиний вместе с римскими союзниками разбили племена самнитов, и римляне просто у себя на форуме выставили самнитское вооружение в качестве дара богам, а вот те самые их союзники, они устроили между племенными самнитами сражения для того, чтобы почтить память своих соплеменников, павших в бою. Поэтому, скорее всего, римляне вот традицию таких ритуальных поединков, они как раз позаимствовали все-таки с юга, а не с севера. В Риме данная традиция поединков во время поминальных мероприятий, она впервые фиксируется в 264 году до нашей эры. Это были Марк и Децим Бруты, которые исполняли завещание своего отца. И их отец в своем завещании повелел им устроить поединок между шестью парами бойцов. Для этого на обычном форуме в Риме, опять же, никаких тогда специальных построек под это дело не было, это только зарождалось. Был расчищен бычий форум в Риме. Это была площадь, где стояли быки и находились по периметру торговой лавки. Была расчищена площадь, и, соответственно, шесть рабов устроили поединок друг с другом в парах до смерти. Чем это вообще было обусловлено? По римским религиозным верованиям посмертное завещание, оно должно было выполняться безукоризненно. То есть вот что умерший завещал после себя сделать, то сделать необходимо. Если ты этого не сделаешь, он не найдет дорогу в загробный мир. Более того, он еще и сюда вернется и будет тебя донимать, возможно, даже до смерти. Поэтому это был очень важный такой момент культа предков в римском язычестве. В III веке до н.э., как я говорю, первый раз у нас 264 год встречается, и, судя по всему, это начинает приобретать все больше размах. Рабы, которые сражаются, обычно это рабы, ему сказали сражаться, и у него просто выбора нету, их называли бустиарии, а слово «бустум» — погребальный костер. То есть буквально это люди, которые сражаются на погребальном костре. Но людям понравилось. Нам сейчас легко сказать, но вот, люди же режут друг друга, они же сражались до смерти. Как это может нравиться народу? Во-первых, нужно понимать, что это традиционное общество. И люди в традиционном обществе, они вообще к виду смерти гораздо более привычны, чем мы с вами. Как минимум, там у них на глазах у каждого, даже если ты в Риме живешь, забивали когда-то скот. Возможно, он сам забивал. Армия, например, в то время, то есть каждый гражданин должен был быть солдатом. Возможно, даже он в битве участвовал. Возможно, он даже сам кого-то резал. Люди к виду крови и к виду смерти были тогда гораздо более толерантны и терпимы, чем мы. И для них, судя по всему, это скорее воспринималось, ну вот как современная какая-нибудь там борьба, рестлинг, ММА, но с летальным исходом, да. Но летальный исход их не особо смущал.
2: История появления гладиаторских игр.
1: Область знаний.
3: Людям действительно вот данный вид развлечения начал нравиться. Так, например, уже спустя полстолетия после первого упоминания, уже в 216 году до нашей эры, на похоронах Марка Эмилия Лепида погребальные игры уже не представляют из себя сражение шести человек, а они уже длятся три дня, и в них участвуют 22 пары бойцов-рабов. Более того, судя по всему, это становится настолько популярным, что римское правительство даже выделяет для этого отдельное место – форум Романум. Там воздвигаются деревянные трибуны, все знатные римляне, которые хотят почтить память своего ушедшего в мир иной предка вот этими погребальными боями, они могут проводить их там. Тогда же уже игры начали проводить и за пределами Рима самого. Так, например, полководец Сципион, позднее прозванный Африканский, после того, как погибли его отец и дядя в войне с Карфагеном, он провел бои уже в Испании, причем в этих боях участвовали не римские какие-то солдаты, которые были с ним в армии, а наоборот, местные вожди отправляли туда своих воинов, некоторые отправляли туда их, чтобы показать, какое у них сильное племя. Некоторые туда уходили для того, чтобы свои какие-то счеты личные свести. То есть даже уже за пределами Рима в конце 3 века до нашей эры такие вот поединки начали проводиться. На рубеже 200 года до нашей эры появляется новый тип развлечения, так называемое венацио. Венацио переводится как охота. К этому времени охота перестает быть типом занятия, нацеленное на добычу еды и поддержание жизни, а уже переходит в разряд развлечений. И для того, чтобы показать это развлечение и публике, начинают устраивать представления, которые включают в себя диких зверей. Специально обученные люди по всей Италии, по всем Балканам, они отлавливают львов, медведей, кабанов, свозят их в Рим для того, чтобы другие специально обученные люди, так называемые венаторы, охотники, они вступали в схватку с этими зверьми, доказывали свое мастерство и так далее. Более того, в это время шла же война с Карфагеном, и Сенат запретил ввозить животных из Африки. Но в Африке так много классных животных, там же носороги, там же слоны. И их все равно контрабандой возили, и Сенат был вынужден снять этот запрет, потому что все равно его никто не соблюдал. К этому же времени относится и первая известная нам казнь посредством животных. Это 167 год до нашей эры. Дезертиры после битвы с одним из кельтских племен, которые бежали, их схватили и их растоптали слонами. К 100 году до нашей эры случается отход уже от религиозных мотивов. Аристократы быстро сообразили, что и поединки рабов друг с другом до смерти, и вот эта вот травля диких зверей, оно все привлекает людей. А если на твоей стороне толпа, то твой политический вес, он очень-очень сильно увеличивается. И игры приобретают новые, как бы, направления. Не просто почтить память предков, а и приобрести определенные очки влияния в политике. Ну вот, например, самый яркий пример – это Гай Юлий Цезарь. Вообще с ним связано очень много инноваций в гладиаторских играх. Вот, например, он провел масштабные гладиаторские игры, в которых сражалось 320 пар гладиаторов, для того, чтобы почтить память своего отца – спустя 20 лет после смерти отца. Но формальный повод был таков.
1: Область знаний.
0: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: История появления гладиаторских игр. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
3: Цицерон, который был политическим соперником Цезаря, под его началом было издано несколько законов, которые, во-первых, ограничивали количество гладиаторов, которые можно использовать для игр в городе. Почему? Армии в Риме, например, находиться было нельзя. Рим был такой демилитаризованной зоной. Но образовывалась лазейка. Богатый человек может просто кучу вооруженных мужчин притащить в Рим для того, чтобы устроить игры, сказать: «А, да, ребят, да это гладиаторы». Как бы формально так можно было, поэтому решили ограничить. Потом, для того, чтобы немножко ограничить использование гладиаторов в политических целях по инициативе Цицерона, тем, кто собирался избираться на государственные должности, было запрещено за 2 года до избрания организовывать гладиаторские игры, чтобы они за счет их не начали набирать себе политические очки, привлекая внимание толпы. Но при этом оставалась лазейка, то, что если тебе в завещании оставили, ну, как бы я же не могу завещание это не исполнять. По завещанию может. Вот. И это же не распространялось на травлю диких зверей, только на поединки рабов друг с другом. Но и на этом инновации Цезаря на поприще гладиаторских игр не закончились. За пределами Рима он в 46 году решил устроить реконструкцию сражения, в котором участвовало 1000 пеших бойцов, 600 всадников, 40 слонов. Он же устроил первое морское гладиаторское сражение на Навмахию. Специально для него на Марсовом поле выкопали озеро, в которое запустили корабли, на которых посадили рабов, которые сражались друг с другом на воде. Это озеро потом еще на протяжении столетия сохранялось, но потом оно совсем пришло в упадок, и его решили закопать, потому что совсем уж плохо пахло. Он же, Гай Юлий Цезарь, устроил первые игры в честь женщины, в честь своей умершей дочери Юлии. Он же, Гай Юлий Цезарь, устроил первый поединок гладиаторский между двумя знатными аристократами римскими. Дело в том, что там же была гражданская война противником, в которой у Цезаря был Гней Помпей Великий. Помпей проиграл, но из числа его сторонников попали в плен. Вот Цезарь взял двух из них и сказал: ну, как бы, вот вам два меча, один из вас выйдет, второй нет. Вот, это было своего тоже рода новшество, то, что аристократы сражаются в гладиаторском бою друг с другом. И тогда же, в 1 веке до нашей эры, появляется традиция проведения гладиаторских боев на пирах. То есть просто вы собираетесь с друзьями, ты хочешь их впечатлить, ты нанимаешь рабов, и они на ваше развлечение дерутся. Уже в 1 веке до нашей эры появляются гладиаторские школы, лудусы. Так, например, тому же Гаю Юлию Цезарю принадлежало аж 2. Одна из них находилась в Капуе. Ее выпускником, так скажем, был знаменитый гладиатор Спартак. Есть сведения о том, что накануне знаменательного дня, когда Юлий Цезарь со своим войском пересек реку Рубикон, которую запрещено было пересекать во главе войска, войско не должно было подходить так близко к Риму, он сидел и составлял проект своей новой 3-й гладиаторской школы. А чем еще заняться? Преемник Юлия Цезаря, Октавиан Август, он вносит коренные изменения в структуру гладиаторских игр. Больше они не устраиваются за частный счет. Республика формально превращается в империю. А теперь устраивать игры могут только лишь император или определенные самые высшие должности в римском государстве. Император, конечно, устраивает самые пышные игры, на них тратятся колоссальные деньги. Именно тогда происходит разделение гладиаторов на разные типы. Вводится распределение мест в амфитеатрах, кто где должен сидеть. Первый ряд только для сенаторов. Женатые отдельно, неженатые отдельно, солдаты отдельно. Средние ряды запрещено занимать людям в черных плащах, женщины только на верхних рядах. Но преемники Октавиана Августа Тиберий, он сильно уже в гладиаторы не увлекался, и это даже дошло до такого комического в своем роде случая, когда в итальянском городе Паленции хранили прах центуриона одного. Местные жители, они так истосковались по гладиаторским играм, что они погребальную процессию зажали на площади и отказались ее выпускать, пока родственники центуриона, которого хранили, не устроят в его память гладиаторские игры.
2: История появления гладиаторских игр.
1: Область знаний.
3: Расцвет гладиаторских игр, он приходится на 1-2 века нашей эры. В 3 веке они приходят к своему упадку. Во-первых, это время очень тяжелое для самого римского государства. Это время так называемого кризиса 3 века. Денег на проведение гладиаторских игр практически не остается. А поскольку они все находятся в монополии государства, денег нет у государства, как бы денег нет и у всех остальных. В контексте гладиаторских игр нельзя не упомянуть императора Коммода, который сам любил выступать на арене в качестве гладиатора. Там, причем, сначала было интересно. Мы все его знаем по замечательному фильму «Гладиатор» с Расселом Кроу, где Коммод играет Хоакин Феникс. Так вот, сначала Коммод участвовал на арене в качестве винатора. Он сражался с дикими зверьми. Более того, про него сказано, что однажды он вступил в противоборство со 100 тиграми, и каждого из них поразил дротиком так, чтобы каждого вот именно одним дротиком. И потом оставил этих тигров, чтобы каждый, кто усомнится, мог выйти на арену и пересчитать, что в каждом тигре ровно по одному дротику, что ни одного лишнего он не испортил. Но потом ему этого было мало, и он начал выступать на арене в качестве уже бойца с другими гладиаторами именно в поединках. Про него сказано, что он 1000 сражений провел и ни в одном не потерпел поражения, но вот это люди уже не поняли. Ну, одно дело демонстрировать свою удаль на зверях. Это хорошо, это ты молодец, это ты красавец. Но вот с гладиаторами сражаться императору, тем более он еще и обнаженный выходил, вот это люди вообще не поняли. И более того, когда Коммод в результате заговора был убит своим рабом по имени Нарцисс, сенаторы сказали то, что гладиатора в морг. Ну и к 4 веку нашей эры гладиаторские игры, они уже окончательно начинают приходить в упадок, но при этом их с парадоксальной настойчивостью продолжают устраивать. Так, например, когда была война между императором Максенцием и претендентом на императорское престол Константином, Константином Великий, который христианство легализует позднее в Риме, армия Константина уже была под стенами Рима, а Максенций устраивал гладиаторские игры. Константин входит в Рим, и первое, что он делает, он устраивает гладиаторские игры. Но они, конечно, не шли ни в какое сравнение с теми играми, которые проходили за 200 лет до этого. Там счет бойцов, которые участвовали, у них уже идет просто там на десятки, в лучшем случае на сотни. Но и с принятием христианства в Римской империи, конечно, моральная сторона, она во многом способствует также их прекращению. Самый яркий случай, который принято считать окончанием вот, проведения игр, он произошел в 404 году при императоре Гонории, когда христианский монах Телемах вышел на арену и призвал как бы остановиться, и то, что, ну, это не по-христиански, началась драка, сам монах был убит в этой драке, но вот это послужило вот такой последней каплей, после чего поединки бойцов между друг с другом уже не проводились. Продолжали проводиться травни зверей Венацио. Последнее известное нам проходило в 523 году, уже при Азгосском короле Теодорихе, в Колизее, который к этому времени уже практически разрушился.
2: Рассказывал историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Участники конкурса «Большая перемена» — это креативная молодежь, которая ищет себя и смотрит в будущее. Об этом сегодня говорил Владимир Путин. Президент прилетел в Красноярск, где уже выступил на церемонии закрытия финала конкурса.
2: За те годы, которые мы проводим этот конкурс, в нем приняли участие, только представьте себе, более 7 миллионов человек. Но дело не только в количестве людей, которые принимают участие или приняли участие в этом замечательном мероприятии. Дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошли испытания через «Большую перемену». Многие из них стали студентами ведущих вузов высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы.
1: Конкурс впервые прошел в Красноярске для учеников 5-7 классов и старшеклассников из-за рубежа. Участниками финала стало более 800 человек. Победители отправятся в путешествие мечты через всю Россию на специально оборудованном поезде. Ребята посетят города страны, чтобы увидеть достопримечательности и познакомиться с культурой и традициями регионов. Андрей Белоусов поздравил бойцов с освобождением населенного пункта Белый Колодезь Харьковской области. Министр обороны отметил командование личный состав 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что в упорных боях с украинскими вооруженными формированиями военнослужащие соединений храбро и отважно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей. Андрей Белоусов поблагодарил бойцов за образцовое выполнение воинского долга по защите народа и нашей Родины. Военнослужащие из России, Беларуси, Ирана, Зимбабве и Марокко поднялись на вершину Эльбруса. Они преодолели более 12,5 километров до западной вершины горы, высота которой составляет более 5,5 тысяч километров. В российской команде были бойцы, включая участников с поражением опорно-двигательного аппарата после ранений. Ребята с ранениями показали, что жизнь после службы продолжается, рассказал участник восхождения Артемий Соловьев. После успешного восхождения прошла церемония закрытия. Представитель ЦСКА, Центра горной подготовки и выживания «Терскол», а также администрации Кабардино-Балкарии вручили участникам памятные медали и сертификаты. Министерство цифрового развития предлагает ввести новый класс программ «Системные помощники» на базе искусственного интеллекта. Вместо голосовых ассистентов они будут предустанавливаться на мобильные устройства. При первом включении пользователь сможет выбирать ИИ из списка доступных, включая отечественные и зарубежные варианты, или отказаться от предустановки. Предустановленная версия должна быть бесплатной, сохраняться после обновления и восстановления устройства до заводских настроек, уточнили в министерстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Реклама.
7: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе.

0: Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о ДНК.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: У людей и бананов совпадает около половины ДНК. Это не значит, что мы наполовину фрукты. Просто у всех живых организмов на Земле есть общие базовые механизмы функционирования клеток, унаследованные от далеких предков.
0: Факт второй.
2: Если распрямить спирали ДНК всех клеток человеческого организма и вытянуть их в линию, она растянется на десятки миллиардов километров. Это расстояние от Земли до Плутона и обратно.
0: Факт третий.
2: 1 грамма ДНК достаточно, чтобы записать миллионы гигабайт информации. Столько генерит в день весь мировой интернет.
0: Факт четвертый.
2: Около 8% нашего генома составляют остатки древних вирусных инфекций, которые поражали далеких предков миллионы лет назад. Эти фрагменты встроились в человеческую ДНК и остались там навсегда.
0: Факт пятый.
2: Каждая клетка тела человека получает более 10 тысяч повреждений ДНК в день из-за излучения, химических веществ и ошибок при копировании.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о ДНК.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
3: сбрасывались. Отравился Америка.
4: А викинга шлемы с рогами носили.
5: Бочки. Аляс продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: В путевых заметках Марка Твена прочел про Пизанскую башню. Он пишет: когда с ее низкой стороны смотришь вниз, леденеешь от ужаса и правда веришь, что она падает.
8: А то, это ведь самая падающая башня в мире.
6: А вот и нет.
9: Башня в итальянском городе Пиза скорее самая знаменитая из похожих сооружений. Она имеет угол наклона около 4 градусов. Но это не самый большой показатель в мире. Например, в немецком Зурхузне стоит средневековая церковная башня, наклоненная аж на 5,2 градуса. Но о ней знают гораздо меньше людей.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Кстати, в прошлом веке угол наклона Пизанской башни тоже стал подбираться к 5 градусам, и пришлось взяться за дело инженерам. Они провели ряд сложных земляных работ и усилили фундамент. Башня после этого выпрямилась сразу на градус. Говорят, еще минимум 200 лет она легко простоит.
10: А в России есть что-то подобное?
9: Конечно. 57-метровая Невьянская башня на Урале. Постройка 18 века. Угол ее наклона в нижнем ярусе превышает 3 градуса.
6: А вот и да.
11: Осторожно, двери закрываются.
0: История метро. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
12: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
13: «Вся приплыли».
12: Давным-давно жили на востоке Африки племена арабов. Плохо жили, чего скрывать. Кругом озера соленые, пески, камни да вулканы. Брюкву, капусту не посадишь, урожай не соберешь. Зато море Аравийское под боком. Рыбы ловить не переловить. Свою землю аборигены называли Габути, что в переводе с арабского означает «лодка причаливает к берегу». Но некоторые свято верили, что их страну назвали в честь таинственного призрака – женщины Бути. Она видела, как трудно живут кочевники, и постоянно плакала. Джоб или гоб на местном наречии означает «скорбь». Если сложить два слова вместе, получится «гоб-бути». Но есть еще одна версия. Жили себе туземцы, не тужили. И вдруг, приблизительно в 16 веке, кто-то приехал их открывать. Теперь уже точно и не скажешь, кто именно. Испанцы, португальцы или французы какие-нибудь. Высадились европейцы на берег. Глянь, а их не встречает никто. Оркестра нет, цветов нет, да вообще никого нет. Хотя, постойте, вон там сидит на берегу старый кочевник. Рыбную похлебку на костре варит. Гости спросили на плохом арабском: «Что это за место?» А сами на огонь указывают. Старик с трудом понял вопрос и, не отрывая взгляда от похлебки, произнес: «Джибути, то есть мой котелок». Это, конечно, легенда, но в каждой легенде есть доля правды. Джибути. Именно так назвали сначала небольшой морской порт на побережье Восточной Африки, а впоследствии в 1977 году молодое независимое государство. Интересно, что и сегодня на языке кочевников-афаров слово «Джибути» действительно переводится как «котелок, который кипит». И европейцам, которые, собственно, и дали название новой стране, нужно было понимать, что котелок у них на плечах может не только иногда кипеть, но и должен хотя бы немного варить. Истории с географией. Джибути.
13: Бросай якорь. Все, приплыли.
14: Уровень воды в реке Урал,
15: Центральный банк сохранил
14: на Крымском мосту.
15: Российские космонавты совершили
14: выход в
15: открытый
14: космос. Проект о возможном продлении.
16: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
17: 1950 название города Пермь.
18: Ладовский, Константин Симонов.
13: Утро на радио «Звезда».
16: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радиозвезда.
1: Приключения иностранцев в России. Он приезжал в Советский Союз трижды. В 1982, 83 и 87 годах. Мечтал сниматься в русских фильмах. Не получилось. В Москве, Тбилиси и Ленинграде известного голливудского актера никто не узнавал. Никто не просил автографа, хотя каждый, кто любит и ценит кино, хорошо знает его имя. Роберт Де Ниро. В 1982 году он должен был сыграть эпизодическую роль в фильме Эмиля Латяну «Анна Павлова». Де Ниро прилетел в Москву и получил отворот-поворот. Неожиданно вмешались чиновники Госкино.
2: Этот человек снимался в омерзительном боевике «Охотник на оленей». Рассказ о войне во Вьетнаме. Лента идеологически вредная. Американцу в работе отказать. В противном случае картина будет закрыта и никогда не выйдет в прокат.
1: Роберт расстроился, но не обиделся. У него появилось немного свободного времени. Так почему бы не познакомиться с известными советскими актерами? Андреем Мироновым, Ириной Алферовой, Людмилой Максаковой, Олегом Янковским и Ларисой Голубкиной. Кинорежиссер Михаил Казаков вспоминал.
3: Москва, февраль, за окном поземка, час дня, пустой зал ресторана. По лестнице спускается человек невысокого роста, коротко под ноль стриженная голова, брюки, спортивная куртка, очень напоминает какого-нибудь кавказца. Подходит ближе. Я просто остолбенел. Действительно, Де Ниро с собственной персоной, которому я пожимаю руку и на своем ужасном английском лопочу о наших восторгах. Роберт улыбается своей знаменитой, кривоватой, только денировской улыбкой. Ему приятно. Он удивлен. Его знают.
1: В те дни актер много репетировал. Ему предстояло сыграть легендарного Лапшу в фильме «Однажды в Америке». Именно поэтому Де Ниро и побрился на лысо. Он долго и с интересом расспрашивал наших актеров о системе Станиславского и очень забавно рассказывал, как умудрился поправиться на 20 килограммов для роли боксера в спортивной драме «Бешеный бык».
0: Приключения иностранцев в России.
1: Через год, в 1983-м, Де Ниро приехал в Советский Союз в качестве почетного гостя Московского кинофестиваля. Приехал не один, привез с собой 6-летнего сына Рафаэля. На этот раз советские актеры добровольно стали для американца профессиональными гидами. Михаил Казаков рассказывал.
3: Прилетели в Питер и стали оформляться в гостиницу «Астория». Элегантно одетая администраторша узнала меня. Была вежлива и весьма предупредительна. Посмотрев на незнакомого ей гостя, одетого в мятые черные хлопковые брючата и светлую рубашонку, тихо спросила по-русски: «На какой такой помойке вы его отыскали?» «Вот дура! Ей же невдомек, сколько стоит то, что на Роберте!»
1: Де Ниро очень понравилось в Ленинграде. Он много фотографировался в летнем саду на фоне памятника Пушкину, на площади искусств, гулял по Эрмитажу. Актер как будто знал, когда приедет в нашу страну в третий раз, столько свободного времени у него уже не будет. И оказался прав. В 1987 году Роберт Де Ниро возглавил жюри Московского международного кинофестиваля.
4: Я вручаю гран-при, этот главный приз, фильму «Курьер» режиссера Карена Шахназарова. Заслуженная победа. Ах да, передайте этому парню, исполнителю главной роли, что его работа меня впечатлила. Просто отличная работа.
1: Говорят, что Де Ниро всегда мечтал сыграть в России хотя бы одного героя Достоевского. И неважно, в кино или на сцене. Мечтал, но не рискнул. По признанию самого актера, ему помешал языковой барьер.
4: Достоевский гений, и он мой любимый писатель. Я не шучу. Мне кажется, ему нет равного в передаче оттенков чувств. В одном лишь эпизоде все уровни человеческого опыта, вся боль существования так сильно и так горько сопереживать может только поистине русский человек.
0: Приключения иностранцев в России. Человек в кадре. История одной фотографии.
5: 60-е годы прошлого века этот портрет висел едва ли не в каждой советской квартире. На снимке пожилой седовласый мужчина в свитере ручной вязки с глухим воротником. В простонародье его называли полярником, хотя многие знали, кто именно в кадре. Эрнест Хемингуэй. В 1957 году в Гавану прилетел канадский фотограф армянского происхождения Юсуф Карш. Цель командировки – создание портретной галереи всемирно известного писателя.
6: Я представлял себе Хемингуэя эдакой глыбой. Стальные нервы, жесткий характер. А дверь мне открыл обыкновенный, даже немного застенчивый человек. Вечером я посетил любимый бар Эрнеста, чтобы разузнать о нем побольше. На следующий день писатель позвонил и поинтересовался, какие напитки я предпочитаю видеть на столе во время работы. Я гордо ответил: «Дайкири, конечно, это же его любимый коктейль». Но вместо слов одобрения на том конце провода раздался гневный голос. «На часах 10 утра. Вы серьезно? Дайкири? Вы с ума сошли, голубчик?» Да уж, глупая вышла затея.
0: История одной фотографии.
5: Тот самый свитер грубой вязки для съемок предложила жена Хемингуэя. На первый взгляд, это стандартная форма полярника. Но на самом деле... эксклюзивная вещь из коллекции Кристиана Диора.
6: Хемингуэй немного дурачился в кадре. Смеялся, кривил забавные рожицы. А его улыбка всегда была разной. Живой, любезной, полной понимания. И вдруг Эрнест о чем-то вспомнил и сделался абсолютно серьезным. Я успел нажать на кнопку. Именно этот снимок и стал самым узнаваемым в мире. Истинный портрет. Лицо гиганта, безжалостного, битого судьбой, но неукротимого.
5: В то время Хемингуэй действительно был очень популярен в нашей стране. Но в 70-е стало модным читать романы Набокова. И об американском писателе ненадолго забыли. Советский поэт Александр Кушнер даже сочинил такие стихи.
7: «Он в свитерке по всем квартирам висел с подтекстом в кулаке. Теперь уже другим кумиром сменен. С Лолитой в драм-кружке».
0: Человек в кадре. Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Число погибших в результате атаки беспилотника на пляж под Геленджиком увеличилось до 7, сообщил оперативный штаб региона. Число пострадавших возросло до 47 человек. 17 пострадавших, включая 2 детей, госпитализированы. Медики оказали первую помощь на месте, а тяжелых пациентов отправили в больницы соседних городов. Больницы поселка Новомихайловский пострадавшим удалили осколки и дали рекомендации по дальнейшему лечению. На месте трагедии работают психологи и волонтеры. Подразделения группировки войск «Север» захватили Белый колодец и Устиновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что операция была тщательно спланирована. Российские бойцы до начала активных действий наладили контакт с местными жителями и убедили их эвакуироваться из Белого колодезя. После этого российская авиация, артиллерия, реактивные системы, а также операторы беспилотников начали расчищать путь для штурмовиков группировки «Север», добавили в оборонном ведомстве. Метро в Красноярске готово на 33%. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Михаил Катюков. Выступая с докладом президенту, он подчеркнул, что проектная документация разработана полностью.
2: Ведется строительство первого этапа нашего метро. Осуществить при вашей поддержке. Там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили. 33% готовности. Мы сегодня уже сделали за последние там, полтора буквально года больше, чем за 30 лет до этого было сделано в Красноярске. То есть проект начинался в незапамятные времена, что называется. Но сегодня уже больше 10 километров подземных тоннелей.
1: Ранее сообщалось, что в настоящее время активно строится только один тоннель между станциями Высотная и Копылова. Остальные 5 участков метро пока не используются. Кроме того, на портале госзакупок появился лот о необходимости переделки проекта электродепо «Октябрьское». Серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 выполнил первый полет, сообщили в госкорпорации «Ростех». Судно стартовало с Иркутского авиационного завода и провело в воздухе 1 час 23 минуты. Машина достигла высоты 6000 метров и скорости 600 км в час. Экипаж проверил устойчивость, управляемость в различных конфигурациях и работу отечественных бортовых систем. Самолет показал себя хорошо. Полетное задание выполнено полностью, говорится в сообщении. Поскольку полет прошел успешно, Иркутский авиазавод готовит серийный выпуск воздушного судна. Первая партия будет состоять из 18 самолетов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: История.

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Мне в моем метро никогда не тесно, потому что с детства оно как песня, где вместо припева «Стойте справа, проходите слева». Булат Акуджава.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история метро. Оно появилось вынужденно. К середине 19 века городской транспорт во всех крупнейших столицах мира полностью исчерпал свои возможности. Движение встало. Одна сплошная пробка. Регулярно возникали жуткие давки, нередко даже со смертельным исходом. Нужно было что-то делать, причем срочно. И в 1863 году в Лондоне построили железную дорогу на паровой тяге, которая проходила частично в неглубоких тоннелях, частично по поверхности земли, но не по загруженным улицам. Дорога соединила два вокзала – Паддингтон и Фарингтон. Линию строила компания «Метрополитен Райлвей». Впоследствии новую транспортную систему назовут «Метро» или «Метрополитен». Лондонские газеты того времени сообщали:
7: «Первые поезда представляют собой подвижной состав, в начале которого паровоз, отчего под землей очень высокий уровень задымления. Окна в вагонах не предусмотрены, так что люди едут в душных закрытых коробках».
5: В самом конце 19 века появились поезда уже на электрической тяге, и строительство метрополитенов развернулось с невиданной скоростью по всей Европе. В Будапеште, Париже, Берлине. А что же Россия? Еще в 1814 году британский инженер Марк Брюнель предложил императору Александру I вместо моста над Невой построить транспортный тоннель под ней. Не метро, конечно, но государь эту идею все равно отверг. Англичанин рук не опустил и через некоторое время все же воплотил свой замысел. По его проекту прорыли тоннель под Темзой. Что дальше? Прошло 6 лет, и уже российский мещанин по фамилии Торгованов представил царю свою собственную разработку – подземную дорогу, соединяющую Адмиралтейскую сторону и Васильевский остров в Петербурге. Александр приказал тогда выплатить фантазеру 200 рублей и повелел взять с него расписку, что тот более никогда не будет заниматься подобной ерундой. Идем дальше. В годы правления Николая II еще один русский инженер, Петр Болинский, предложил, как он сам утверждал, самый продуманный проект метро – 11 радиальных и одну кольцевую линию. Стоимость строительства – 100 миллионов рублей. Для сравнения, в те времена на 1 рубль можно было купить 150 килограммов муки. Идею Болинского вполне серьезно обсуждали в Петербургской городской думе, но вердикт вынесли неутешительный – отказать. А все потому, что в дело вмешалось трамвайное лобби. Предприниматели лично попросили императора отвергнуть проект талантливого инженера. Что ж, построить метрополитен в нашей стране мечтали многие. Но произошло это знаменательное событие уже после Октябрьской революции. А вернее так, через 14 лет после взятия Зимнего дворца.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Осенью 1931 года в Москве случился транспортный коллапс. Доложили Сталину, и он отдал приказ: метрополитену в стране советов быть. Сначала, правда, только в Москве.
8: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. пути сообщения.
9: Невозможно представить Москву без метрополитена. Удобно, быстро, комфортно. Красиво, безусловно. Целый подземный мир. Целое государство со своими порядками и правилами. Каждая станция особенная, со своей архитектурой. Каждая со своим настроением. С чего же все начиналось?
8: Пути сообщения. Первая линия московского метро.
9: Промозглым ноябрьским утром 1931 года во дворе дома номер 13 по Русаковской улице появились хмурые рабочие и принялись долбить мерзлую землю. Грунт вывозили на телеге. Местные жители возмутились. Что это еще за новости? Ни с того ни с сего кто-то без всяких объяснений роет яму у них под окнами. Непорядок. Вызвали милицию. Пришел участковый и оштрафовал первых метростроевцев за неубранный мусор. Но уже в январе земляные работы начались на всех участках будущей ветки метро. Власти выделили для работ 8 лошадей, 1 грузовик и 80 комплектов сбруй. Лопат не было. Их одалживали у местных дворников. А все потому, что рыть котлованы принялись до утверждения строительной сметы и выделения денег. Через год молодой инженер Вениамин Маковский предложил построить метро глубокого заложения. Говорил, так можно не перекапывать полгорода. Маковского поддержал Каганович, а позже и сам Сталин. Метро начали проектировать заново. А все вырытые до этого траншеи засыпали. Наконец, деньги выделили. И первыми метростроевцами стали донбасские шахтеры. Кроме них никто не умел работать под землей. Но оказалось, что в глубине их поджидали сплошные плывуны, жидкая смесь песка и воды. Весной 1934 года тоннель метро под Лубянкой обвалился. Строители натолкнулись на 12-метровый водоносный слой. Пришлось заморозить всю землю вокруг. Вырыли скважины, залили в них хладагент. И уже замерзший грунт в центре столицы начали копать с помощью специального оборудования. Проходческого щита, купленного в Англии. До этого он год пролежал без дела. Шахтеры не верили, что машина сама может рыть тоннель.
8: Пути сообщения. Дороги и люди.
9: Москвичи строительству метро рады не были. Скандалили, дрались со строителями из-за шума и грязи. Упорно считали, что деньги, которые пустили на подземку, лучше потратить на возведение жилья. Но когда метро построили, были просто потрясены архитектурой станции. Ошарашены блеском мрамора и гранита, новыми поездами, а эскалаторы... Вот настоящее чудо техники.
10: Осторожно, двери закрываются.
9: Поначалу подземку даже не воспринимали как общественный транспорт. На метро не ездили, на нем катались. В первый год доля метрополитена в городских пассажирских перевозках не превышала 2%. Не привыкли еще. Первую линию московского метро построили быстро. Поезда помчались под землей 15 мая 1935 года. Свыше 11 километров путей, 13 станций, от Сокольников до Парка, как пел Утесов. Билет стоил 50 копеек и действовал 35 минут. Только конечных было не две. После библиотеки имени Ленина одни поезда шли до Парка культуры, Другие уходили в сторону станции Смоленская голубой ветки.
8: Первая линия московского метро. Пути сообщения.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама.
13: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история метро. Над проектами самых первых советских станций метрополитена работали многие знаменитые художники и архитекторы СССР. Алексей Душкин, Дмитрий Чичулин. Особое внимание они уделяли декору. Результат известен. Московские подземные дворцы до сих пор восхищают и удивляют. Мраморные панно, гранитные колонны, всевозможные мозаики и скульптуры. Вот об этом нужно рассказать подробно.
16: Осторожно, двери закрываются.
5: Пассажиры станции «Площадь революции», проходя мимо скульптур, обязательно до них дотрагиваются. И эти тысячи прикосновений отполировали отдельные участки статуи до блеска. Согласно кем-то придуманным приметам, погладить левую грудь бронзовой спортсменки-дискоболки к удаче в любви мужчинам. Девушки с той же целью касаются бронзовой туфельки статуи «Студентка с книгой в руке». Сбываются желания или нет, не знаем. Да вот только сама Нина Кадонер, реальная студентка-красавица, которая позировала скульптору с книгой в руке, замуж так и не вышла. И детей у нее не было. Однако жизнь этой некогда почти профессиональной натурщицы заслуживает отдельного рассказа. Станцию «Площадь революции» открыли 13 марта 1938 года. За две недели до этого папу Нины Кадонер, работника Московского завода обработки цветных металлов, арестовали. На комсомольском собрании в школе девушке пришлось отречься от отца, врага народа и шведского шпиона. Позже ей сообщили, что он умер в тюрьме от воспаления легких. На самом деле его расстреляли и похоронили в общей могиле на Бутовском полигоне. В 1941-м, будучи студенткой, Нина копала окопы под Москвой, а после окончания столичного полиграфического института долго не могла устроиться по специальности, мешала борьба с космополитизмом. Но девушка не сдавалась и в итоге стала редактором журнала «Знамя». Ее коллеги рассказывали, с утра до ночи Нина Израилевна запоем читала книги, сидя за столом, словно примостившись в углу арки на станции метро. Такая история. И она не единственная.
17: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
18: Москва, станция метро «Площадь Революции». В простонародье «Подземный дворец». И вот почему. Внутри арочных проемов, соединяющих центральный зал и пассажирские платформы, установлены 80 бронзовых скульптур. Вообще-то их 20, но каждая статуя продублирована в 4 экземплярах. Арки широкие, но невысокие, поэтому нет ни одной скульптуры в полный рост. Стоя поместились только дети-пионеры. Когда станцию открыли в 1937-м, москвичи шутили: советский народ либо на коленях, либо сидит. Мужчины и женщины, солдаты и матросы, студентки и пловчихи. У всех статуй был свой реальный прототип. Даже у собаки и петуха, у которого от постоянных прикосновений на счастье гребешок стал едва ли не золотым. Долгое время не могли установить личность только одной скульптуры. Спортсменки-дискоболки. Кто она? Кто позировал? Нашли.
17: Знакомая незнакомка.
18: Тамара Курбатова. Родилась в 1906 году в Пензе. Переехала в Москву, где подрабатывала топером, играла на пианино во время показа немых кинофильмов. В свободное время занималась гимнастикой, волейболом, выступала в балетных постановках. Она была знакома с Валентином Катаевым, Ильей Ильфом, Эдуардом Багрицким. Однажды ее пригласили натурщицей в художественную студию скульптора Манезера. Он сделал всего один рисунок и девушку отпустил. А когда получил контракт на оформление станции «Площадь Революции», то для создания скульптуры «Дискоболка» использовал тот самый эскиз. А вот Тамара Курбатова никогда не спускалась в метро. Предпочитала наземный транспорт – автобус, трамвай или троллейбус. И поэтому со своим бронзовым двойником она так ни разу и не встретилась.
17: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
5: Еще одна скульптура на площади Революции – школьницы с глобусом. Прототипами для этой статуи стали ученицы 91-й московской школы Нина Павлова и Аня Лещинская. Скульптор изобразил девочек, взяв за основу их фотографию в «Пионерской правде».
15: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. В годы Великой Отечественной московское метро было не только бомбоубежищем. В подземку вынужденно переехали многие административные и даже правительственные учреждения столицы. Вот послушайте.
19: Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом.
20: Осенью 41-го, когда враг вплотную подошел к столице, почти весь коллектив редакции ТАСС эвакуировали в Куйбышев. Но и в Москве работа тоже продолжалась. Правда, здесь осталось в лучшем случае человек 30, включая руководство. Им предоставили рабочие места на станции метро «Белорусская». Но не на платформе, а в технических помещениях под ней, рассказывал журналист Александр Ступак.
21: Комнаты ТАССа находились на несколько метров ниже подземного перрона метро. И я помню тягостное ощущение подземелья, когда, кажется, на тебя постоянно давит сверху земля. Под досками пола была вода. Над нами, по рельсам, которые насквозь пронизывали наше помещение у потолка, путешествовали крысы.
20: Именно сюда и попадали исходники снимков военных фотокорреспондентов. Нам, поколению, избалованному быстрым интернетом и цифровой фотографией, сегодня трудно представить, как это было.
19: Боец с фотоаппаратом. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор о метро. Интересно, что первые пассажиры сокольнической ветки покупали бумажные билеты в кассе, а спускаясь на станцию, предъявляли их контролерам. Билеты были рассчитаны на одну поездку и отличались по цвету. Красные продавали тем, кто ехал до Сокольников, а желтые — в сторону парка культуры. Кстати, действовали такие проездные всего-то 35 минут.
17: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Число погибших в результате атаки беспилотника на пляж под Геленджиком увеличилось до 7, сообщил оперативный штаб региона. Число пострадавших возросло до 47 человек. 17 пострадавших, включая двух детей, госпитализированы. Медики оказали первую помощь на месте, а тяжелых пациентов отправили в больницы соседних городов. Больницы поселка Новомихайловский пострадавшим оказали первую помощь и дали рекомендации по дальнейшему лечению. На месте трагедии работают психологи и волонтеры. Подразделения группировки войск «Север» освободили Белый колодец и Устиновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что операция была тщательно спланирована. Российские военные до начала активных боевых действий наладили контакт с местными жителями и убедили их эвакуироваться из Белого колодезя. После этого российские авиации, артиллерия, реактивные системы, а также операторы беспилотников начали расчищать путь для штурмовиков группировки «Север», добавили в оборонном ведомстве. Россияне проявляют интерес к электромобилям. По данным нового исследования, 45% опрошенных уже планируют приобрести такой автомобиль. О преимуществах и недостатках электромобилей в эфире «Радио «Звезда»» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Электромобиль стоит 3-4 миллиона рублей минимум. Гибридные автомобили в среднем стоят 6-7 миллионов рублей. И понятно, что за эти деньги количество людей, которые могут их себе позволить, исчезающе мало. Пока электромобили и гибриды не станут дешевыми, они не станут массовыми. Массовый российский рынок, средняя российская машина, это ВАЗ-2107. Средняя новая российская машина, это тоже, конечно же, Лада или какие-то из базовых китайцев. Ни о каких массовых покупках гибридов или электромобилей речь в принципе не идет.
2: Продажи подержанных электромобилей в России выросли на 40% за первую половину года. Жители страны купили почти 8 тысяч таких машин, сообщает аналитический центр «Автостат». Российские синхронистки завоевали первую золотую медаль чемпионата Европы в Париже, победив в произвольной программе групп. На 2,5 балла они опередили испанок. На третьем месте расположилась сборная Италии. Наши спортсменки набрали более 285 баллов. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже и завершится 16 августа. В программу входят плавание, прыжки в воду и синхронное плавание. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история метро. Сейчас подземка существует в 7 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Казани. В каждом городе своя уникальная сеть тоннелей, работающая исключительно по своим правилам и системам. Это интересно. Вот смотрите, многие из нас думают, что самое продвинутое метро находится, конечно же, в Москве. Ничего подобного. В столице Татарстана все куда современнее. И вот почему.
5: Поехали!
9: Поехали! Программа про все, что движется.
10: Казанскому метро как-то с самого начала не повезло. В Советском Союзе подземки строили только в городах-миллионниках, статус которых сразу повышался. Так вот, в Казани миллионный житель родился в 1979 году, а подготовка к строительству началась только спустя 9 лет. И тут же остановилась из-за кризиса в экономике. А в 1995 году в правительстве России подготовили список городов, где собирались строить метрополитен. Казани в нем не оказалось. 2 года правительство Татарстана добивалось включения своей столицы в этот список. Добилось. Спустя 8 лет, в августе 2005 года, метро в Казани открыли.
11: Смотри, машинист уходит. Может, забыл что-то?
12: Да ладно, тут уже все налажено.
11: Смотри, смотри, состав поехал без машиниста.
10: В результате казанское метро оказалось самым молодым и самым продвинутым в России. Пробная поездка в автоматическом режиме, без участия человека, оказалась успешной. Внешний поезд на автопилоте ничем не отличается от других составов. Пока перед выходом на линию машинист все-таки занимает свое рабочее место в кабине. Однако дальше разница принципиальная.
13: Иван, напоминаю, твоя задача — следить за работой компьютера.
12: И вмешиваться только в случае аварийной ситуации.
13: А также открывать и закрывать двери. На этом все.
10: Автоматика научилась соблюдать скоростной режим, не отклоняясь от графика, что очень важно для метро. Машинист, подъезжая к станции, даже не тормозит. Это делает компьютер. Он может самостоятельно остановить поезд с точностью до 3 сантиметров. Но движение продолжается только после команды человека. Это важно, чтобы состав не тронулся, если пассажира зажало в дверях. Система должна распознать, что кто-то застрял. Машинист пока это делает быстрее. Он увидит и просто приоткроет двери. Автопилот на такие действия пока не способен.
11: Хорошо, что мы не поехали на этом странном поезде без машиниста.
12: А я бы рискнул.
11: Нет, все-таки страшно.
10: На самом деле тут есть психологическая проблема. Эксперты выяснили, что пассажиры побаиваются поездов, в которых вообще нет машинистов. Например, в немецком Нюрнберге стали доверять полностью автоматическим составам только через несколько лет после того, как они стали ходить.
12: Алексей Васильевич, а когда меня уволят?
13: Не сегодня, это точно. Сейчас по нашим нормативам нельзя запустить поезд без машиниста. Да и не за что, работаешь ты классно.
10: Система сама в автоматическом режиме отправляет поезд на перегон и приводит его на следующую станцию. При этом отрабатывает все ограничения скорости, режимы, соблюдает время хода по перегону. Для работы на линии она устроена так, что программируется отдельно под каждую ветку со своей скоростью вождения и светофорами. Казанское метро сейчас самое технически совершенное в России.
11: Слушай, а я ни одного полицейского не видела на станциях.
12: Неудивительно. Вокруг камеры видеонаблюдения.
10: И это так. Все они завязаны в систему интеллектуальной инженерии. Здесь и сигнализация, и особый комплекс обнаружения взрывчатых и наркотических веществ. Итак, на всех 11 станциях казанского метро, между которыми курсируют составы на автопилотах. Пока, правда, с машинистами. Казанское метро.
9: Поехали!
14: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ. В Москве практически невозможно встретить человека, который ни разу не был в метро. Для горожан это удобный способ передвижения, для туристов – достопримечательность. Поэтому ведут себя люди в подземке абсолютно по-разному. Кто-то в вагоне спит или делает вид, чтобы не уступать место. Кто-то читает, а иной достигает нового уровня любимой игры в телефоне. Приезжие, наоборот, неустанно глазеют по сторонам, фотографируются на станциях, мешая остальным, вечно спешащим, создавая небольшие заторы. Многие иностранцы, кстати, замечали, русские пассажиры в метро вечно угрюмые. А разве не так? Знаменитый американский боксер Мохаммед Али, когда приезжал в Москву, сказал репортерам:
5: «Я полюбил Россию навсегда, но меня пугает мрачность русских. Люди в транспорте выглядят так, словно их везут на электрический стул. Почаще улыбайтесь, господа».
14: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: В метро мы постоянно куда-то торопимся. Толкаемся, бежим. Быстрее, быстрее, еще быстрее. У нас дела. Как правило, срочные. И нам некогда любоваться окружающей подземной красотой. Но стоит только остановиться хоть на мгновение и оглянуться по сторонам, то... Между прочим, один зарубежный гость однажды так и поступил. И вот результат. –

0: Он снялся в 60 фильмах, сыграл и поставил более сотни спектаклей по всей Европе. А в 1993 году впервые приехал в нашу страну на открытие в Москве недели французского кино. Имя этого человека – Пьер Ришар. «Укол зонтиком», «Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке», «Комедия невезучие». В Советском Союзе Ришар был необычайно популярен. Его любили все – и взрослые, и дети. Его фильмы переписывали с одной видеокассеты на другую и засматривали до дыр.
1: Как выяснилось, в «Новой России» у меня значительно больше друзей, чем я предполагал. Как ни странно, меня здесь помнят, любят и всегда ждут в гости. Поразительно.
0: Но больше всего французского актера восхитила столичная подземка.
2: Осторожно! Двери закрываются!
1: На мой взгляд, метро является отражением людей, которые живут в городе. Отражением социума. Абсолютно очевидно, что москвичи относятся к метро с большой любовью. Это что-то невероятное. В Париже такого нет. И зачем только вы покупаете билеты в музей, когда такая красота перед вами каждый день по пути на работу?
0: В столице Пьер Ришар познакомился с Никитой Михалковым, встретился с Михаилом Горбачевым и пообещал приехать на открытие 21-го Московского международного кинофестиваля. Слово свое сдержал. А потом отправился на гастроли по всей России. Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Тамбов.
1: Россия – это ведь не только Москва. Если бы я говорил о любви к вашей стране, а сам приезжал бы лишь в столицу, мои слова были бы лицемерием. А так, никто не может упрекнуть меня в том, что я люблю Россию не полностью.
0: Его настоящее имя – Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Девайс. Потомок древнего аристократического рода. Мировая кинозвезда. Однако в нашей стране французский актер вел себя более чем скромно. Никаких капризов или особых требований. Селился, как правило, в обычных, порой захудалых гостиницах. Ночевал в юртах, катался на оленьих упряжках, как, например, в 2003 году в Ханты-Мансийске во время фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Когда журналисты спросили Ришара, зачем он приехал в какой-то неведомый город, да еще с таким сложным названием, актер ответил:
1: «Я плавал во всех морях планеты, спускался на лыжах со многих горных хребтов, путешествовал по рекам на лодке. Но в такую сибирскую даль еще не забирался. Теперь забрался, и представьте себе, не жалею. Кстати, я усвоил здесь очень простой урок. Лучшее средство от холода, когда на улице минус 30, рюмка водки. Это не излишество, а жизненная необходимость».
3: Приключения иностранцев в России.
0: Он исколесил нашу страну вдоль и поперек. И всегда в его багаже находились теплые вещи. Шуба, меховая шапка, перчатки. На шутки друзей Ришар не обижался. Откуда им знать, к примеру, что собой представляет загадочная русская Сибирь?
1: «Меня постоянно подначивали, мол, собираюсь я не в Россию, а на Северный полюс. Глупцы! Во Франции давно нет смены времен года в привычном понимании этих слов. Зимы у нас совсем не холодные, лето не жаркое, весна поганенькая. Так что за последние годы я впервые увидел настоящую зиму. И это просто праздник для глаз».
0: Он очень гордился, когда его внучка поступила в институт и записалась на курсы именно русского языка. Рассказывают, что на всех семейных торжествах Пьер Ришар обязательно поднимал бокал за Россию, считал своей второй родиной.
3: Приключения иностранцев в России.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории метро. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Пройдут столетия, и наши праздники,
6: и каждому дано яблоко.
7: Если звезды зажигают, значит, кому-то будет
8: труд. Пред нами огромные разнообразные работы. Исторические заметки на радио «Звезда».
9: Ничто так не развивает ум, как путешествие.
4: Женщины-путешественницы. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
3: Человек с изюминкой. Павел Третьяков.
10: Только создание галереи было бы достаточно, чтобы увековечить его имя. Благодаря ему сегодня мы можем видеть великолепные произведения искусства. Но, вступая под своды галереи, редко кто задумывается. А каким он был? Купец, промышленник, миллионер, меценат Павел Михайлович Третьяков.
4: На первый взгляд.
10: Высокий, худой, немного сутулый человек с русой бородой, удлиненным носом и карими глазами под густыми бровями. Собранный, строгий. При всех своих миллионах слыл экономом до аскетизма, знал цену деньгам и не тратил их на излишества. Так, новый сюртук Третьяков заказывал лишь после полного износа старого. Все время ходил в одном. Да, дорогом, но единственном.
4: Где изюминка?
10: В обществе купцов и промышленников его считали странным.
11: Нет, вы слышали? Сам император Александр предложил ему дворянство, а он... Вишь ты, благодарю вас, ваше величество, но вынужден отказаться. Я купцом родился, купцом и умру. Каков, а?
10: Если семейство собиралось в гости, Третьяков всегда предпочитал оставаться дома. Скромный, молчаливый человек. Домашние звали его Неулыба. Но что делать? Внимания к себе не переносил. Смущался. Конфузился. Вина не пил никогда и не любил тех, кто пил. Владелец баснословного состояния позволял себе единственную приятную роскошь – ежедневную дорогую сигару. В спокойной обстановке. Вечером.
3: Павел Третьяков. Человек с изюминкой.
12: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
13: Постучитесь, и вам откроют.
14: Главное, не хлопать ее.
15: «Самое интересное – это замочная скважина», – сказал бы дворецкий.
12: Вот это вещь!
9: В античных дворцах они поражали своей высотой. В средневековых храмах вызывали восхищение и порой приводили в ужас. В русских избах в них можно было войти, только согнувшись. А на Востоке они по-прежнему раздвижные. Двери. Считается, что понятие произошло от слова «двор» и означает преграду на пути в жилище. Но древнейшие в мире двери ведут не в дома живых, а в гробницы фараонов. Плитам, перекрывающим вход в усыпальницы, около 4000 лет. Такой же возраст у так называемых «ложных дверей» внутри камер. Ниши, обрамленные косяками, создают иллюзию перехода в другое пространство. Египтяне верили, что через эти двери перемещаются души умерших. И будет беде, если в гробнице нет такого портала. Первые двери чаще устанавливались в храмах и дворцах. Античные конструкции имели непривычную для нас высоту. По одной из версий, их создавали для вентиляции помещений. Согласно другой, высокие проемы были рассчитаны для внесения знамен и религиозных предметов. Склонять их к земле считалось нарушением канона. В Кремлевском дворце, например, двери достигают 5 метров в высоту, позволяя проносить поднятые стяги. Поначалу двери мастерили из долговечного сикемора. В Средневековье обратили внимание на ливанский кедр, устойчивый к влаге. Поскольку замки требовали усиленной защиты, двери обшивались металлическими пластинами.
12: Вот это вещь!
9: В Древнем Китае входные и межкомнатные двери были раздвижными для экономии пространства. Этот принцип используется там до сих пор. Стеклянные двери от пола до потолка изобрели во Франции. А любители вестернов наверняка помнят салонные двери из 2 половинок. Так вот, их придумали не дерзкие ковбои, а практичные датчане. Входная конструкция имела 2 створки. Через нижнюю можно было выпустить кота, а через верхнюю поболтать с соседом, не боясь застудить ноги. На Руси, особенно в Сибири, двери были низкими. В суровом климате это помогало сохранить тепло. А еще, говорят, мини-конструкция была задумана специально, чтобы входящим приходилось снимать шапку и кланяться дому. В наши дни появились суперконструктивные решения. Например, японцы разработали модель, которая позволяет пройти сквозь дверь. Устройство из планок с сенсорами считывает приближение человека и, соразмерно его габаритам, открывает пространство для входа. Чем-то напоминает ложные двери египетских гробниц. Только для вполне себе живых офисных работников.
12: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
3: Всемирная энциклопедия еды.
13: Каждое грузинское блюдо сродни поэме, говорил Пушкин. Не исключение и хинкали, родина которых, как утверждают знатоки, находится к северу от Тбилиси. И форма, и начинка хинкали – квинтэссенция народной мудрости. В горах, где температура нередко опускается ниже 10 градусов мороза, рацион пастухов ограничен. Максимум возможного – быстро отварить что-то полуготовое. При этом желательно обойтись без специальной посуды и столовых приборов. Хинкали так и задуманы. В них есть все – и мясо, и специи, и тесто, заменяющее гарнир. И, разумеется, единственная возможная для таких целей форма – с хвостиком, есть который не принято. Современный грузинский рецепт похож на исторический только формой. Городские жители предпочитают начинку из говядины и свинины. Наши предки выбирали баранину. Эти пельмени, чего уж замалчивать очевидное, появились как раз в те времена, когда на Кавказ через славянские земли пришли воины Чингисхана. Нам Орда оставила вареники, тюркским народам – манты. И так по всему пути следования. И как раз поэтому хинкали из Грузии подозрительно напоминают монгольский буус. Что начинкой, что формой. Совпадение? Вряд ли.
3: Всемирная энциклопедия еды.
9: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Число погибших в результате атаки беспилотника на пляж под Геленджиком увеличилось до 7, сообщили в оперштабе региона. Число пострадавших возросло до 47 человек. 17 пострадавших, включая 3 детей, госпитализированы. Медики оказали первую помощь на месте, а тяжелых пациентов отправили в больницы соседних городов. В больнице поселка Новомихайловский пострадавшим оказали первую помощь и дали рекомендации по дальнейшему лечению. На месте трагедии продолжают работать психологи и волонтеры. Подразделения группировки войск «Север» освободили Белый колодец и Устиновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что операция была тщательно спланирована. Российские военные до начала активных боевых действий наладили контакт с местными жителями и убедили их эвакуироваться из Белого колодезя. После этого российские авиации, артиллерия, реактивные системы, а также операторы беспилотников начали расчищать путь для штурмовиков группировки «Север», добавили в оборонном ведомстве. Российские синхронистки завоевали первую золотую медаль чемпионата Европы в Париже, победив в произвольной программе групп. На 2,5 балла они опередили испанок, на третьем месте расположилась сборная Италии. Наши спортсменки набрали более 285 баллов. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже и завершится 16 августа. В программу входят плавание, прыжки в воду и синхронное плавание. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях ожидается жаркая погода с высокой, а местами чрезвычайной пожарной опасностью. Днем температура может достигать 38 градусов, предупреждают синоптики. Также жарко будет в Чечне, Дагестане и на Ставрополье. В такую жару важно избегать состояния обезвоживания, рассказал в эфире «Радио Звезда» врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
2: Есть медицинский симптом, называется проверкой эластичности кожи. Это тургор кожи. Вот снижение эластичности кожи. Просто берется складка на руке, и если она расправляется замедленно, то это говорит о том, что есть дефицит воды в результате обезвоживания. Но самые явные проявления – это эпизод потери сознания, это судороги в мышцах, это слабость, иногда это синкопальное состояние. Это крайнее проявление обезвоживания. И обезвоживание, на самом деле, может быть жизненно опасным для человека.
1: В Роспотребнадзоре в жаркую погоду рекомендуют пить воды на литр больше обычного. Организм теряет влагу быстрее, и в зной взрослому человеку может понадобиться до 3,5 литров воды в день. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. И сегодня с нами Павел Бушуев, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ и шеф-редактор журнала «Балканский дипломат». Павел, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Ну и, кстати говоря, сразу же напомним, а точнее сообщим. В Максе появился у Павла Бушуева свой канал. Называется он «Под звездами балканскими». Подписывайтесь, пожалуйста, друзья.
2: Спасибо.
1: Павел, Балканы вновь оказываются на геополитическом разломе, и сегодня хотелось бы обсудить поподробнее, что происходит. Потому что, с одной стороны, вроде бы, ну, есть своя идентичность и свой путь. С другой стороны, мы видим, как последовательно и системно работают наши западные оппоненты с тем, чтобы Балканы вовлечь в свой контур. Ну и давайте разберемся в том, что происходит сейчас. Александр Вучич обещает уйти, но не покинуть политику. США заходит в Сербию через энергетику. Черногория вводит визы для граждан России ради вступления в Европейский Союз. В Северном Косово сносят сербские объекты, а Босния готовится к выборам, причем в условиях серьезного институционального кризиса. Регион окончательно сегодня встраивается в эту западную систему? Или именно сейчас на Балканах закладывается следующий конфликт? Как бы вы эту ситуацию прокомментировали? Вот как нам следует рассматривать то, что происходит сегодня?
2: Ну, вы знаете, недаром в западном политикуме есть такое выражение «балканизация каких-то процессов». Если посмотреть вот все вместе, вот как вы сейчас зачитали, ну, ужас, ужас, ужас. Вот. А если погрузиться внутрь и посмотреть, что этот ужас преследует регион на протяжении как минимум последних 500 лет, то вроде бы и не такой ужас, и вроде бы эти процессы как-то чудно, по-балкански, со своим колоритом, но как-то идут, куда-то двигаются, и не так все просто у Запада там проходит, как им бы, может, и хотелось. Поэтому этим Балканы интересны, собственно, тем, что это некое отражение вот такой русской загадочной души, о которой спорят на Западе, вот это отражение той самой славянской загадочной души, но в условиях сумасшедшего давления исторического, перекрестка цивилизации, перемешивания разных конфессий, и вот как эта загадочная славянская душа функционирует в этих условиях. Поэтому нам интересно наблюдать за этим регионом.
1: Ну, то есть получается, что на самом деле ситуация в целом стабильно, можно и так выразиться.
2: Стабильно-балканская.
1: Ну, хорошо. По крайней мере, для нас это означает, что нет окончательных ответов на те вопросы, которые мы задали сами себе в начале, и все гораздо сложнее.
2: Все очень сложно, к сожалению, и в обозримой перспективе не видно, чтобы было какое-то упрощение этих процессов.
1: 27 июня Александр Вучич заявил, что покинет пост президента через несколько недель, мол, это случится, предложил провести досрочные президентские парламентские выборы. Решение это последовало после полутора лет протестов. Мы помним, говорили с вами, обсуждали эту тему в нашем эфире. Протесты начались из-за гибели 16 человек после обрушения козырька подъезда на вокзале в Нови Саде. При этом на 31 июля Вучич продолжал исполнять обязанности президента. Допускают некоторые наблюдатели, эксперты, что после выборов он попробует вернуться в кресло уже премьера. Это все то, что происходит сегодня в Сербии. Реальный конец эпохи Вучича или управляемая перестановка кресел, и что здесь?
2: Ну, я бы, конечно, высказался за то, что это управляемая перестановка кресел, но есть некоторые нюансы. Понятно, что Вучич давно планировал пересесть из кресла президента, где он отбывает свой второй президентский срок, спокойно пересесть обратно в премьерское кресло, собственно, из которого он и пришел в президентское кресло. Напомню, Сербия – парламентская республика, и главный человек в стране, в Сербии по Конституции Сербии – это премьер-министр Сербии. То, что Вучич сумел перетянуть на себя вот это значение главной политической фигуры в стране, будучи президентом, говорит о значимом таком масштабе Вучича, его таком масштабе личности, ну и, собственно, о том, что он контролировал политическую систему, находясь на другом посту, потому что ему было просто так удобнее. Вот. В настоящий момент, когда он исчерпал вот эти возможности для нахождения на президентском посту, он собирается провести выборы в парламент, возглавить, значит, правящую партию на выборах, собственно, после недавнего массового митинга поддержки в Белграде, где люди просто кричали и умоляли его остаться, не уходить. Он так и быть принял решение возглавить, значит, сербскую прогрессивную партию, выдвинул предложение о новом о новой политической силе, которую назвал «Единая Сербия». Вот. В него тут же полетели камни, что это похоже на «Единую Россию». Он сказал, что вообще не похоже, вообще другое, вообще никак не похоже. Поэтому Вучич, конечно, вот этим своим митингом уже начал свою избирательную кампанию. Он уже в ней. Он уже ездит по всем маленьким городам и весям, везде выступает, открывает любые новые объекты. Буквально недавно открывал стеклянную смотровую площадку в горах, там, на юге Сербии, в очень популярном таком туристическом регионе, Каблар. Это там, где проходит недалеко, проходит знаменитый фестиваль трубачей в Гуче. Вот. То есть он не упускает ни одного маломальски значимого момента для того, чтобы там появиться, и, будучи президентом, по сути, занимается предвыборной кампанией. Его надежда, конечно, пересесть в премьерское кресло. Но сейчас переходим к нюансам. Есть нюансы. Дело в том, что действительно продолжаются массовые протесты. Действительно, студенческое движение имеет значимую поддержку в обществе. И проблема студенческого движения в том, что, несмотря на поддержку Запада, у них до сих пор не сформировалось никакого лидера. Они изначально шли, вроде бы как, это была их идея в том, что мы специально идем без лидеров. У нас нет лидеров, мы все студенты. С другой стороны, видимо, это связано с тем, что, собственно, ярких лидеров-то и тяжело найти прозападных в настоящий момент там. Ситуация такая, если старая сербская оппозиция объединится с вот этим новым оппозиционным студенческим движением, то у них есть шанс побороться с Вучичем. Но поскольку вся оппозиция в Сербии расколота, разбита, ругается, не может сойтись на черное-черное, белое-белое, буквально вот настолько там сильные противоречия, то Вучич может, и вероятность велика, что он на этих противоречиях оппозиции сможет набрать необходимое большинство и спокойно победить. Вопрос в том, с каким результатом он победит. Потому что если этот результат будет недостаточно убедительным, если это будет там 51 там, или 50.05 там, и так далее процентов, то на следующий же день или в ту же ночь студенты и оппозиция, и Запад коллективный запустят процесс переворота Майдана, борьбы за власть, и начнется попытка сбросить Вучича с власти. Поэтому его задача сейчас показать убедительную победу, там хотя бы 55%, 52-53%, и постараться быть непойманным на всяческого рода, или не быть хотя бы заподозренным, скажем так, во всяческого рода приписках странных, типа голосования и так далее, и так далее.
1: Но получается, с другой стороны, что вот этот курс на западнизацию Сербии, он не так, чтобы очень уверенно держит себя в том русле, которое обозначено было. И мы с вами обсуждали в некоторых эфирах, в недавних наших, факт того, что вот эта сербская оппозиция в виде студентов, она довольно серьезная, набирает обороты, и, в общем-то, каждый студент, который попадает в ВУЗ, он спустя какое-то время становится прозападным. В тот момент, когда общество в целом себя ощущает как пророссийское. И вот когда мы имеем в виду именно такие детали, конечно же, становится тревожно по части того, что все эти процессы, которые в прилегающих территориях развивались, они имеют свой понятный конец. То есть все заканчивается цветными революциями или мягкой оккупацией. Но здесь, исходя из того, что Вучич сегодня и сейчас делает, получается, что он, в целом, более-менее держит руль.
2: Вы знаете, сербская политика, наверное, любая политика, мы сейчас говорим конкретно, и особо это ярко выражено в сербской политике, это всегда катание на велосипеде. Это всегда вот такой баланс. Вот чуть качнулся вправо к патриотам, упал в связи с тем, что западная сторона и левые силы перестали тебя поддерживать. Чуть качнулся влево, поэтому это постоянное качание вправо-влево, вправо-влево. Поэтому, Вучич опять пытается провести свою коронную политику, опять усидеть на нескольких стульях и опять зацепиться за власть и продолжить свой курс. Ну, учитывая то, что он с 13-го года находится у власти, уже 13 лет, видимо, он имеет некоторые способности к такого рода балансированию и достаточно успешен в своей работе.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: В середине июля Вашингтон и Белград запустили первый стратегический диалог, подписан меморандум по энергетической инфраструктуре, региональной энергобезопасности, и обсуждаются американские инвестиции в этом контексте, военная техника, расширение сотрудничества силовых ведомств. Одновременно США продлили до 28 августа лицензию, которая позволяет работать нефтяной компанией НИС с русскими владельцами. А венгерская МОЛ ведет переговоры, в свою очередь, о покупке российской доли в 56%. НПЗ НИС обеспечивает около 80% потребностей Сербии в топливе. Ну и поэтому можно сделать вывод, что речь идет, естественно, не только о бизнесе, но и в целом об энергетическом суверенитете страны. А продажа российской доли в НИС – это вынужденный компромисс или начало разворота Сербии? Как трактовать события?
2: Ну, тут надо начать чуть-чуть издалека. НИС – это была такая мощная югославская компания, нефтяная индустрия Сербии, которая благодаря прозападным властям сербским, получившим власть после Милошевича, разорилась просто в ноль. И была продана за какой-то там 1 динар. Умоляли хоть кого-то войти туда, вступить, взять эту компанию. И «Газпром» не только взял эту компанию, но и влил в нее огромные средства инвестиций. Компания стала главным налогоплательщиком Сербии за короткий срок. Туда, по разным оценкам, 5 миллиардов долларов инвестиций с российской стороны от «Газпрома» было вкачано в эту компанию.
1: Здесь поставим многоточие, с этого момента продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, мы остановились на инвестициях российских.
2: Да, эти инвестиции были мощными, огромными, около 5 миллиардов долларов. И вдруг в какой-то момент, когда американцы со свойственной им ковбойской удалью сказали, что отныне мы запрещаем русским заниматься бизнесом по всему миру, и мы вводим санкции, обложили санкциями просто и «Лукойл», и «Газпром», и в рамках вот этой ковбойской политики США и, по сути, грабительской такой рейдерских захватов, они поставили Сербию перед фактом, что компания НИС должна быть перепродана какому-то другому собственнику. Собственно, с этого начались длительные переговоры, и поскольку в тот момент у нас был большой союзник товарищ Орбан в Венгрии, достигли соглашения предварительного о продаже НИСа от «Газпрома» венгерской компании «МОЛ». Сербия тоже хотела поучаствовать и даже в какой-то момент начала грозить национализацией этой компании. Проблема была в том, что Сербия хотела выкупить НИС по стоимости акций НИСа, то есть около 600 миллионов евро. Ну, то есть разница на порядок. 5 миллиардов долларов и 600 миллионов евро. И на голубом глазу, ну вы же братья, ну что, продайте, ну как, ну вы же старший брат, ну что, такие мелочи. Но как-то старший брат наконец-то возмутился и решил, что будет все-таки продавать венграм, но за более достойную цену и, видимо, имея в виду еще какие-то договоренности. Проходят выборы в Венгрии, и, собственно, господин Орбан таки уходит как бы в оппозицию. Приходит господин Мадьяр, и переговоры по НИСу зависают. Сербия изо всех сил старается, уже готова и про 2 миллиарда говорить, но на Сербию не обращают внимания на ее предложение. Вучич страшно бесится из-за этого, возмущается, говорит, как же так, мы же братья, вы каким-то там не братьям венграм продаете, что ж такое, где ж это вот пытается раскручивать антироссийскую какую-то истерию на этом фоне. Но в настоящий момент процесс подвис. Америка продлевает лицензию, которая в какой-то момент уже была остановлена, продлевает лицензию по 30 дней в который раз. Идут какие-то серьезные переговоры на серьезном уровне. И как это закончится, большой вопрос. Но проблемы Сербии на этом не заканчиваются. Дело в том, что буквально сегодня Вучич заявил о том, что крупнейший НПЗ в Сербии, в Панчево, должен приостановить свою работу из-за того, что ему банально не хватает воды. Дело в том, что из-за сильной жары в Европе, из-за сильной жары в Сербии, уровень Дуная катастрофически упал. Он побил все рекорды. Это на субботу это было минус 136 сантиметров от обычного уровня воды. То есть уже часть севера территории Сербии оказалась без питьевой воды, потому что водозаборники просто оказались как бы выше уровня Дуная. И вот это НПЗ Панчево, известное еще с югославских времен, потом «Газпром» очень сильно его развивал и модернизировал, сейчас остановит свою работу, это значит страшный удар по всей экономике. Это просто нехватка бензина, отсутствие топлива. Бензин и так в Сербии стоит раза в 3-4 дороже, чем у нас в России стоит бензин. А если его еще и не будет, или цена еще поднимется, ну, это будет, конечно, страшный удар по экономике всей страны. Поэтому как бы все сейчас... Сейчас буквально на тоненькую, и когда идут разговоры о энергостабильности, стабильной ситуации считается, когда у Сербии есть план на 30-40 дней вперед.
1: Интересный подход это на самом деле как-то то есть, очень серьезно меняет.
2: Получается, в ручном режиме вот, действительно приходится бороться каждый день за то, чтобы еще на этих 30 дней вперед у тебя было какое-то пространство для маневра.
1: Вообще, на самом деле, мне кажется, яркая иллюстрация того, что в целом сегодня мы имеем в Европе. Потому что, с одной стороны, у них есть свой план, довольно четкий, который они последовательно озвучивают с высоких трибун, а с другой стороны постоянно вмешиваются какие-то внешние обстоятельства, вплоть до стихий.
2: Тупонос-то золотуха, да? Да, то жара, то наводнение. То мигранты в суете суетятся.
1: Совершенно так. И в этом смысле, вот опять-таки, еще одна иллюстрация поговорки известной: человек предполагает, а Господь располагает.
2: И если хочет наказать, то лишает разума. Мне кажется, тоже можно в эту копилку вот все эти пословицы сразу.
1: Еще один момент. С 1 ноября Черногория вводит визы для граждан России, Китая, Турции, Белоруссии и Саудовской Аравии. Подгорица прямо объясняет это решение приведением своей политики в соответствие с нормами Европейского Союза. Одновременно канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Черногория должна вступить в Евросоюз до конца текущего десятилетия. Тоже хорошие перспективы. И мы помним историю с Турцией. Вот не слишком ли высока получается цена этого европейского билета для страны, учитывая факт того, что в Черногорию довольно активно ездят, например, российские туристы, российские инвестиции туда производятся на протяжении многих лет и довольно системно. Вот как здесь?
2: Канцлеру Мерцу вольно говорить все, что угодно. Он настолько плохо выглядит, что, может, и осень не переживет, а зиму уж точно. Поэтому говорить, что через 10 лет они вступят, он, собственно, ни за что не отвечает. Это вот такой выстрел в воздух, да? А с другой стороны, для Черногории такое высказывание является очень обидным, потому что они-то свое население убеждают в том, что они вступают в ЕС в 28-м году, а тут вдруг до конца десятилетия. Это что, получается, еще на 2 года дольше? Это как же так? Это ж вы нас обманываете, это ж невозможно. Поэтому, ну, ситуация достаточно комичная. Смешно, если бы не было так грустно. Вы знаете, годами, когда Черногория готовилась к отмене виз, у меня была такая шутка, которую страшно любили сами черногорцы, о том, что можно бесконечно смотреть на 3 вещи, о том, как горит огонь, как течет вода, и то, как Черногория вводит визы в отношении россиян. К сожалению, вот, наконец-то, этому длительному бесконечному процессу, казалось бы, бесконечному, подошел какой-то логический конец. А, тут не совсем... Почему вот это не вызвало каких-то протестов среди населения? Казалось бы, все понимают значение русского туриста, объемы инвестиций. Все об этом говорят, все это знают. Но, с одной стороны, здесь на правительство Милой Каспаевича оказано мощнейшее давление с Запада. С другой стороны, были некоторые интересные внутренние процессы, которые тоже имели определенное влияние. Так, в этом году, если не ошибаюсь, весной случилась драка, поножовщина, когда турецкий гражданин, турецко-подданный, зарезал или попытался зарезать черногорца, ранил ножом. А у черногорцев есть четкая историческая память в отношении турок, которые режут местное население, поэтому антитурецкие погромы вспыхнули практически мгновенно и по всем крупным городам Черногории. Это с трудом удалось это затушить, правительство выступило с заявлением о введении виз в отношении Турции, потом под давлением Турции и Европы это быстро решение отменили. Но, тем не менее, общественные такие настроения были, ну, мягко говоря, на грани. С чем это связано? Это связано с тем, что Турция в последние годы проводит мощную экономическую экспансию в Черногорию. Сейчас турецких предприятий в стране стало больше, чем русских предприятий. Это с учетом того, что... Ну, что это такое предприятие? Предприятие – это там ИП какое-нибудь в местном законодательстве, которое открывает гражданин для какой-то мелкой торговли. Это уже считается иностранным предприятием. Раньше по этому показателю лидировали россияне. Особенно после того, как сотни тысяч релокантов наших оказались на Балканах, и десятки тысяч этих релокантов решили осесть в Черногории, чудесная страна, море, солнце. Ну, потом оказалось, что там интернет плоховат, и многие из них начали оттягиваться в Сербию. Но многие, порядка там 15 тысяч, и в общей сложности, это за последнюю волну релокантов, а в общей сложности оценки были до 50 тысяч граждан России, осели в Черногории. Они создавали юридические лица, платили какие-то минимальные налоги, и это давало им право основания для получения временного вида на жительство и нахождения там. В какой-то момент турок стало настолько много, что количество иностранных турецких предприятий превысило количество российских иностранных предприятий. И мелкий бизнес, по сути, превратился, ну, в такой филиал турецких базаров с потерей возможности для местного населения для торговли, для какого-то мелкого бизнеса. Ну, естественно, это черногорцев, опять же, и просто так, и исходя из истории, достаточно сильно раздражало.
1: Здесь паузу сделаем, с этого момента продолжим. Это «Радио Звезда».
6: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
7: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
8: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В понедельник российские вооруженные силы вновь нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые используют украинские формирования. Так, беспилотниками в порту Николаев разбили 2 судна при разгрузке военных грузов. Еще два судна поразили в акватории Черного моря. Они также перевозили грузы военного назначения для Украины. Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами «Белый колодезь» и «Устиновка» Харьковской области. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 5 снарядов «Хаймарс» и более 650 беспилотников самолетного типа. В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота прошло учение по борьбе с морскими робототехническими комплексами. В нем принимал участие экипаж учебного катера Григорий Аводовский. По замыслу тренировки средства наблюдения обнаружили несколько морских дронов условного противника. Они шли к катеру. Моряки отработали маневрирование при угрозе нападения быстроходных малоразмерных целей, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки без экипажных катеров. У линии боевого соприкосновения специальной военной операции развернули передовой госпиталь группировки войск «Центр». Подробности рассказал командир медицинской роты с позывным «Москит».
9: Мы находимся на передовой медицинской группе нашей отдельной бригады. Она развернута в непосредственной близости, насколько это возможно, к линии боевого соприкосновения с целью оказания первой врачебной и квалифицированной врачебной помощи по неотложным показаниям. Первая врачебная помощь в себя включает неотложные мероприятия, то есть это дренирование плевральной полости при пневмотораксе, стабилизация тяжелораненых пациентов, оказание первой врачебной, собственно говоря, помощи, да, квалифицированному персоналу, начиная там врачом-терапевтом, врачом-хирургом, врачом-анестезиологом, аниматологом, стабилизация пациентов и непосредственная эвакуация уже в медицинские отряды специального назначения, либо в отдельные батальоны медицинские.
8: Важный элемент работы госпиталя – эвакуация раненых. Отлаженная система взаимодействия с транспортными подразделениями позволяет минимизировать затраты по времени на перемещение пациентов и обеспечить непрерывность медицинского сопровождения. Военнослужащие из России, Беларуси, Ирана, Зимбабве и Марокко успешно покорили вершину Эльбруса. Они преодолели более 12,5 километров до западной вершины горы, высота которой составляет более 5,5 тысяч метров. В российской команде были бойцы с поражением опорно-двигательного аппарата после ранений. Участники восхождения с ранениями демонстрируют, что жизнь после службы и травм продолжается, отметил участник Артемий Соловьев. Представители ЦСКА, Центра горной подготовки и выживания Терскол и администрации Кабардино-Балкарии вручили участникам восхождения памятные медали и сертификаты. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
10: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
11: Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
10: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
12: Рассказы Ивана Бунина. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
13: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Павел Бушуев, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ и шеф-редактор журнала «Балканский дипломат». Подписывайтесь на его канал в Максе, который называется «Под звездами балканскими». Подпишитесь прямо сейчас. Мы остановились на том, что турок слишком много стало в Черногории, и черногорцы начали напрягаться.
2: Неприлично много, можно сказать. И поэтому именно, когда черногорцы вводили вот тот самый документ о введении виз, они туда добавили до кучи. Если бы это были визы просто против России, ну, это было бы возмущение. Потому что русские... Когда-то, конечно, русские туристы, это было 40% от ВВП Черногории. Но сейчас, даже несмотря на отмену рейсов, на огромное количество санкций, на внесение Черногории в список недружественных стран, все равно 16 с гаком процентов от всего черногорского туризма составляют россияне.
1: Ну, то есть все равно...
2: Все равно это очень значимо. Ну, понятно, что это не 40%, но 16% тоже очень много. Поэтому в этот документ мудрые черногорские правители с подсказки Запада добавили еще и турок, которые бессовестно много и которых надо как-то ограничивать. Туда же добавили арабов.
1: Саудовская Аравия.
2: Ну, кто их знает, они все на одно лицо, как бы, все откуда-то оттуда, все какие-то, басурмане какие-то, вот. Всех басурман до кучи добавили туда. Для обычного черногорца это, все мусульмане, все откуда-то оттуда, все с точки зрения черногорской истории, это какая-то темная враждебная сила, которая когда-то их держала в рабстве. Вот, собственно, запретить им всем въезд. И правильно сделали.
1: А Китай?
2: А китайцы... Китайцы в Сербию ездят, а к нам слабо ездят. И вот давайте китайцев туда добавим, но не всех, а некоторые категории. А какие? Подумаем. Но самое забавное, это черногорцы не были бы черногорцами, если бы не одна маленькая деталь. В этот документ они добавили маленькое замечание, что все эти визы могут отменяться на период туристического сезона.
1: Это смешно очень.
2: Поэтому черногорцы свято надеются, что сейчас они выполнили все обязательства перед ЕС, значит, они отгородились, защитили себя от турецкой экспансии, и в то же время, когда придет май, в мае черногорцы еще, они только начинают просыпаться, где-то к середине июня, когда они начинают потихоньку сколачивать вот эти вот открытые кафе и веранды, почему-то они считают, что сезон начинается где-то с начала июля или в конце июня. Неторопливый народ, известный на Балканах по своей лени. Говорят, что глупый, как башняк, ленивый, как черногорец. Так вот, у них даже есть чемпионаты по лени, кто дольше пролежит под деревом в теньке, по несколько суток лежат.
1: Интересная черта.
2: Так вот, они просто решили, что к тому моменту, когда они решат, что туристический сезон начался, они отключат этот вентиль, и опять русские к ним поедут, если что. В общем, вин-вин позиция, почему бы и нет.
1: Интересно, а в практике такое вообще существует?
2: В практике западной политики не было такого тесного общения с Балканами.
1: Сезонная отмена виз.
2: Им предстоит познакомиться с балканским менталитетом. Добро пожаловать.
1: Здесь, знаете, вспоминается анекдот. Он думал, что он самый хитрый еврей, но он не знал, что он попал в синагогу.
2: Боюсь, что да, что не так все будет просто, но дверь прорезали. Будет ли она открыта, будет ли она работать, открываться туда-сюда, дверной проем есть, скажем так, даже в этом документе.
1: Теперь еще один момент. Косовские власти снесли 11 принадлежавших сербам объектов у озера Газивода. Европейский Союз и ОБСЕ потребовали остановить работы до завершения судебных разбирательств, которые идут. Но, тем не менее, 29 июля начался снос сербского отеля «Джезеро». Приштина говорит о незаконном строительстве на государственной земле, местные сербы о выборочном давлении на общину. Параллельно в районе Зубин-Потока обнаружены человеческие останки, которые, как предполагают, связаны с войной 98-99 годов. Приштина и Белград уже обмениваются обвинениями по этому поводу. Судьба примерно 1600 пропавших без вести до сих пор не установлена. Что это? Обычный имущественный спор или последовательное вытеснение сербов из Северного Косово? И почему критика Европейского Союза и ОБСЕ практически не влияет на действия Приштины? А какие здесь процессы разворачиваются?
2: Я бы сказал, что это остаточная зачистка сербов с территории Косово и Метохии. Причем не только с севера, но и с центральных частей. Там есть еще несколько анклавов, где сербы сохранились и влачат буквально ужасное существование. Косовары стремятся выбить их из края последние десятилетия. И в последние годы это происходит тактикой мелкого террора. Не секрет, что на Косово находятся все старейшие ключевые сербские монастыри. Туда постоянно ездят богомольцы, ездят паломники. Постоянно автобусы с паломниками забрасывают камнями, перегораживают дороги, выкапывают какие-то ямы, идущих священников-монахов забрасывают камнями и избивают. Гуляет мать с ребенком, сербка по улице, набегают подростки, перцовым баллончиком брызгают ей в лицо ребенку, лежащему в коляске, спящему, переворачивают коляску, убегают. То есть, когда выскакивает мужчина защитить их, убегает. Эта тактика, ах ты, обидел ребенка, выскакивают мужики, убивают человека. Или, например, сербы, их знаменитый южнославянский обряд бадняка, это когда в сочельник они идут в лес, срубают дуб, и этот дуб потом сжигают, и вот это особое такое значение, особую символику носит, объединяет весь род, потому что старший в роду собирает всех мужчин, все мужчины идут в этот лес, срубают это дерево. Ну, вот косовары подкарауливают такие шествия и просто расстреливают, стреляют в сторону вот этой толпы людей из автомата. Вот только чудом бывает, что там 30 патронов из Калашникова не заденут никого в этой толпе. Ну, просто Бог бережет сербов от того, что там происходит.
1: И это в Европе происходит?
2: Это происходит в Европе. Сейчас. Это происходит ежедневно, на ежедневной основе, каждый день. Сербы живут с этим, сербы выживают под этим гнетом. К сожалению, Сербия по пути в ЕС и после поражения бомбардировок в результате бомбардировок НАТО вынуждена прогибаться, принимать эту политику. И хотя Вучич и нынешняя власть сербская говорит о том, что Косово никогда не будет сдано, ну, а что он может другой сказать? Любой политик в Сербии, который скажет, что он сдаст Косово, станет политическим трупом в тот же момент и физическим трупом на следующий день. Он, конечно, говорит о том, что позиции Сербии как никогда сильны на Косово. Но факт остается фактом. После Вашингтонского соглашения, если вы помните, в первый срок Трампа был такой заезд Вучича и косовских лидеров в Вашингтон, когда их там сажали поочередно на стульчик перед Трампом маленький. Это было в 2020 году. По тем соглашениям и по последовавшим соглашениям с ЕС в 2023 году в Охриде, в Македонии подписанным, по сути, у Сербии не осталось никаких прав на Косово. Сербия вывела то, что были брюссельские соглашения 2013 года, когда у Сербии там была возможность сохранять часть сербов в судах, часть сербов в полиции и так далее, и так далее. И, собственно, иметь возможность разными темными схемами сохранять там присутствие сербов на севере края хотя бы, вот 12% территории. Сейчас, к сожалению, исчезла эта возможность, и продолжается буквально бегство сербов с территории Косово, потому что, ну, как действовали косовары изначально? Поселялось в сербском селе, выкупался один дом за любые деньги, за большие. Кстати, те люди, которые умудрялись первыми продать свои дома, до сих пор миллионеры где-то в Белграде, очень богатые, серьезные люди. Продавался один дом. Приезжали туда мощный албанский клан. Они живут очень многочисленными вот этими косовары, албанские косовары. Они живут многочисленными семьями. Туда заезжало 20-30 человек, большое количество молодежи. Они тут же ставили вокруг дома мощную стену кирпичную, что абсолютно нетипично для сербов вот этой сельской культуры, где заборчики, ну, закрытость от соседей – это оскорбление соседей, это какие-то минимальные низкие оградки, только чтобы обозначить свою территорию, и вот это постоянная открытость общения друг с другом. Нет, тут ставились практически крепостные стены вокруг этого дома, а дальше начинался террор населения. Травили колодцы, угоняли коров, насиловали девушек, избивали парней, значит, поджигали. Ну, в общем, ничего сделать с этим гнездом было невозможно, потому что они, по сути, как вот маленькая крепость внутри. Первыми начинали сдаваться вот эти ближайшие соседи. У них выкупали за такие уже достаточно небольшие деньги их имущество, и они сбегали просто подальше, потому что спасали свою жизнь. А дальше остальных людей, остальное село уже счастливы были, если спасли детей и свою собственную жизнь. Уже об имуществе никто не думал. Таким образом, потратив большие деньги на покупку первого дома, все остальное село албанцы получали практически бесплатно. Такая политика замещения продолжалась еще с югославских времен. Это продолжалось очень давно, и на это закрывали глаза. И, собственно, обвинения в адрес Милошевича прозвучали в тот момент, когда Милошевич попытался навести порядок в Косово и вернуть вот этих албанцев в какие-то рамки и какие-то границы. Естественно, Милошевичу это сделать не дали. Албанцы стали главными союзниками Америки в регионе. На их территории была построена огромная американская база «Бонд Стил». И надо сказать, кстати, косовары, вот эти албанцы из Косово, их очень не любят сами албанцы. Потому что албанцы в самой Албании – это все-таки Албания еще до недавнего времени была 50 на 50 христианская страна. Мусульман там стало, мусульманское большинство там появилось не так давно. То есть, это страна все-таки совершенно другого уровня культуры. А это абсолютно дикое зверье, которое сидело в горах и занималось тем, что размножалось и захватывало территории. К ним с презрением относятся и в самой Албании. Но они выполняют задания, тираны выполняют вот эту, являются орудием политики Великой Албании, несмотря на то, что их лидеры из того периода, там, Тачи и так далее, они сейчас находятся под судом в Брюсселе, но политика сама по своей сути не изменилась. Сербов выдавливали, продолжают выдавливать. Поэтому, возвращаясь к началу вопроса, да, это остаточная зачистка Косово, и пока что им это не удается только благодаря невероятной твердости и упорству сербов. Надо сказать, что сербы на Косово, в отличие от сербов в самой Сербии, тоже цепляются за землю зубами. У них, в отличие от центральной Сербии, где 1-2 ребенка в семье, по 6 детей.
1: Косово.
2: В Косово.
1: Фантастика.
2: Ну, проблема в том, что у косовар по 12 человек детей. Вот, поэтому зацепиться, если все будет идти дальше тем же трендом, без каких-то больших глобальных изменений, которые перевернут все как бы фишки на столе, то, к сожалению, финал очень безрадостный. Но, зная сербское везение, и вот это 30 патронов из автомата Калашникова в толпу никто не задет, я все-таки от всего сердца надеюсь, что произойдет что-то глобальное в мире, которое перевернет эту ситуацию, в том числе на Косово, и у сербов появится шанс.
1: Те истории, которые вы сейчас, Павел, рассказали, они, конечно, трогают до глубины души. Человеческие истории абсолютно жуткие. И задаешься вопросом, а как так людям удается сохранять тот самый культурный код, который их побуждает так стойко переживать все невзгоды, да, которые выпадают на их долю, и вообще продолжать гнуть свою линию. Мы знаем некоторые примеры в недавней истории. Вот японцы была сильная нация, которая грозила много кому, микадо, самураи, но потом удары по Хиросиме и Нагасаки, и, в общем-то, Япония сдулась. И никакого самурайского духа давным-давно в Японии уже нет. Сербия. Ну, это отдельная страна, мы знаем, что Господь Сербию хранит. Этот культурный код, неистребляемый. Если посмотреть в ретроспективу историческую и в день сегодняшний, то, как полагаете, может ли случиться нечто, что, как вы уже сказали, абсолютно перевернет события текущие и выведет Сербию в данном случае, ну и Балканы, наверное, да, на какую-то совершенно неожиданную траекторию? Вот какие-то есть для этого основания сегодня и сейчас? Или о них можно пока только размышлять?
2: Ну, давайте порассуждаем, посмотрим, что происходит. Вот, казалось бы, еще там, ну, условно, 10 лет назад, даже там 13 лет, ну, давайте 13-й год возьмем, 2013 год, казалось бы, шансов нет никаких. Сербия нищая страна, Сербия идет по наклонной плоскости, идет по направлению к ЕС, побежденная, во главе проевропейские либералы, и абсолютно ничего хорошего ей не светит. 2014 год, гром среди ясного неба, крымские события, возвращение Крыма на родину. Вдруг закручивается конфликт огромных масштабов между Европой и Россией, между Западом и Россией. 22-й год. Невероятный подъем в Сербии. Десятки тысяч людей вышли на улицу. Я освещал тогда этот протест, эту акцию поддержки, не протеста, а акцию поддержки России в ее специальной военной операции. И меня поразило, что тогда кричали люди. Они кричали: «Наконец-то! Сейчас мы вернем все то, что мы потеряли. Мы дождались. Это случилось при нашей жизни». Смотрим дальше. Казалось бы, ну, не так все быстро и легко пошло, как надеялись сербы. Война идет, специальная военная операция идет 5-й год. Сербы верят, ждут. Закручивается восточный кризис. Америка вязнет в Иране. Америка перестает... кризис в отношениях между Америкой и ЕС. Сербия, которая сохраняет возможность лавирования и вот то самое, которое мы ставим ей в упрек часто, в Вучичу, сидение на многих стульях, вот эта многовекторность, благодаря этой многовекторности сохраняет возможность лавировать и между Штатами, и между ЕС, и между там, Китаем, отказаться вроде бы от политики дружбы с Россией на какое-то время или как бы поставить на стоп эти отношения. Но если вот эти интересные события, в эпоху которых нам доводится жить, будут нарастать теми же темпами, как они шли до сих пор, мне кажется, лет через 10 мир вообще будет другим, и мы не узнаем тех условий 13-го года и той безысходности, которая грозила Сербии, условно говоря, там, в 35-м году. Мир находится в стадии, изменения, в стадии создания каких-то новых конфигураций, новых полюсов силы. Безусловно, Сербия постарается на этом сыграть, ну, а Россия, я думаю, ей поможет.
1: Павел, это была очень интересная беседа. Спасибо вам большое. Павел Бушуев, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ и шеф-редактор журнала «Балканский дипломат» был сегодня с нами. Подписывайтесь на его канал в Максе под звездами балканскими. Ну и подпишитесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы. До новых встреч.
2: До свидания.
13: Стратегия национальной безопасности.
6: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
14: Как вас звать, величать-то?
15: Не царское это имя!
16: История одного прозвища.
17: Князь Московский, Владимирский и Новгородский. Его уважали и великие литовские князья, и ханы Золотой Орды. При крещении он получил имя Сазонт, но в историю вошел как Симеон по прозвищу Гордый.
18: За что же его так нарекли современники?
17: С момента восшествия на престол в 1340 году Симеон Гордый продолжил политический курс своего отца, Ивана Калиты. Укрепление власти московского княжества, никаких междоусобиц и умение договариваться с соседями. Порой силой. Когда новгородцы захватили московских бояр в Ташке, Симеон организовал поход и обложил вольный город большим налогом.
16: История одного прозвища.
17: Принципиальным князь был и во внешней политике. Предпринял военный поход на Смоленск, чтобы вернуть его под влияние Москвы и оторвать от союза с Литвой. В ответ Великое княжество попросило о мире и прислало богатые дары. За суровый нрав и твердость позиций Симеона и прозвали Гордым.

0: Очень важные вопросы.
1: Расскажите, когда и где появились выплаты по больничному листу?
2: Отвечает кандидат юридических наук, доцент финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.
3: Так называемые больничные появились по историческим меркам сравнительно недавно. Произошло это на рубеже 18-19 веков. И, конечно, это было связано с зарождением в таком массовом, широком явлении такого понятия, как рабочий класс. Мы все знаем, что есть противоречия между работниками и работодателями, между капиталистическим трудом и наемными рабочими. И больничный стал одной из тех мер, одним из тех компромиссов, которые начали входить в социальное партнерство между работодателями и работниками. Впервые больничный лист появился в в странах Европы, он зародился в Германии, в Австрии, в Великобритании. Происходило это примерно в одно и то же время, 1730-1870-х годах. К примеру, в Англии в 1534 году был принят закон о рабочих местах, и там как раз-таки были установлены одни из первых норм, которые касались гарантий для работников, которые находятся в состоянии болезни. В Германии в 1871 году был создан фонд, который выплачивал компенсации таким работникам. С западноевропейских практик начала распространяться традиция оплачиваемого больничного и по другим странам мира. Затем эта практика уже вошла в широкое распространение на протяжении 20 века. Ну и сейчас мы уже даже забыли о таких бумажных документах, да, и все в последнее время вот пользуются уже больничными в электронном виде.
0: Очень важные вопросы.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили выход в открытый космос.
4: Проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Ладовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Число погибших в результате атаки беспилотника на пляж под Геленджиком увеличилось до 7, сообщил оперативный штаб региона. Число пострадавших возросло до 47 человек. 21 пострадавший находится в больнице, в их число трое детей, сообщает Минздрав. Медики оказали первую помощь на месте, тяжелых пациентов отправили в больницы соседних городов. Губернатор Краснодарского края назвал атаку ВСУ террористическим актом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористических действий и начал выяснять обстоятельства атаки. В понедельник российские военные нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины. В порту Николаева дроны атаковали два судна во время разгрузки военных грузов. Еще два судна, также перевозившие военные материалы, были поражены в акватории Черного моря. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Белым колодезем и Устиновкой в Харьковской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиабомб, 5 снарядов «Хаймарс» и более 650 беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Михаилу Катюкову не останавливаться в проектах поддержки участников специальной военной операции. Этой теме стороны уделили особое внимание в ходе встречи. В понедельник президент совершил рабочую поездку в Красноярск.
2: Инициатива была Красноярского края с самых первых дней, как только ребята стали подписывать контракты, сразу заводить социальный паспорт семьи. Мы сегодня знаем все семьи, всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с фондом «Защитники Отечества». И мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимые решения там, где у семьи есть определенный запрос. Я встречи с семьями провожу регулярно. Всякая поездка по городам, районам края всегда встречаюсь. Вот смогу сказать, что в последние годы, в последнее время вопросов все меньше и меньше.
1: Глава региона также доложил президенту о социально-экономической ситуации, реализации инвестиционных проектов, состоянии бюджета и развитии инфраструктуры. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии. Новозеландская федерация отказалась от проведения встречи на международном турнире. В первом матче группового этапа сборная России сыграла в ничью с командой Вьетнама. Следующую встречу российские спортсмены проведут 5 августа с Афганистаном. Турнир проходит в Бангкоке в рамках межконтинентального чемпионата по футзалу и продлится до 6 августа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: студии специального назначения.
1: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Люди специального назначения». Я Дмитрий Лысенков, и со мной сегодня Инна Николаевна Ямбулатова. Здравствуйте, Инна Николаевна.
2: Добрый день.
1: Наш политолог и эксперт. Тема сегодняшней нашей программы – «Один человек». Один. Это человек специального назначения, вне всякого сомнения. Принято считать, что Сталин говорил, что незаменимых людей у нас нет, но на самом деле эту фразу впервые произнес Вудро Вильсон, будущий президент США, в 1912 году. А Сталин сказал другое. Кадры решают все. Это было 4 мая 1935 года в Кремлевском дворце на выступлении перед выпускниками военных академий. И вот один из тех, кто действительно решал все, это и был человек специального назначения Феликс Эдмундович Дзержинский. О Железном Феликсе принято говорить, что фигура эта сложная и противоречивая. Но мы часто, как попугайчики, повторяем какие-то вот вложенные в нас штампы, формулировки. И в этом процессе основной смысл посыла как бы проглочен. Штамп становится общепринятой характеристикой личности, определяет в дальнейшем не только образ самого человека, но и искажает нашу историю, делая зеркало времени кривым. Инна Николаевна, мы помним эту разнузданную вакханалию либерализма 90-х, когда взахлеб, стоя, аплодируя, мы смотрели кадры низвержения с постамента памятника Вучетича и архитектора Захарова Феликсу Дзержинскому на Лубянке. Это было 22 августа 92 года. Надо дать должное Сергею Станкевичу, который обратился к обезумевшей толпе через мегафон и убедил людей не сбрасывать тросами, не сталкивать памятник, а хотя бы снять его спецтехникой. И теперь этот монумент находится в музеоне на Крымском валу. Инна Николаевна, что же это было?
2: Ну, я думаю, что наши привычки, вот Украина сейчас недавно показала, я все-таки считаю, что Украина – это часть русского народа, и не существует никакой украинской там национальности отдельно взятой, это южная ветвь славянского народа. Но вот эта привычка, она у нас не только со сменой государственности там, в начале 20 века, она у нас была и до этого. Мы вообще очень любим сносить памятники. Это такая вот национальная такая, да? Чего делать не надо, независимо от того, даете вы отрицательную или положительную характеристику, памятники сносить нет необходимости. Мне кажется, это как раз контекст уважения всей полноты истории, какой бы она ни была, и как бы вы ее ни оценивали в контексте уже прошедшей эпохи или непосредственно в то время, когда вы становитесь участником тех событий. То есть, ну, вы знаете, да, памятники Александра Третьего были снесены, Александра Второго, да. Кстати, по стечению обстоятельств исторические вот эти парадоксы российской истории, они колоссально накладывают на нашу историю прямое участие и влияние так называемого сакрального, непонимаемого или трансцендентного влияния на нашу историю. Вот эти совпадения, они невероятны по своей силе, и только действительно человек, ну, скажем так, с отсутствующим чувством такта и нюха истории, может не увидеть этих совпадений. Что касается непосредственно самой личности Дзержинского. Вот несмотря на то, что там мы накладываем там противоречивые, многогранные, у него, безусловно, есть, как и общая историческая совокупная ответственность перед народом России, так и, безусловно, положительное влияние, то, которое мы сейчас до сих пор, мы до сих пор сейчас, те плоды, которые он заложил, используем для того, чтобы защищать нашу страну. Вы понимаете, представляете, вот как по плодам, несмотря на то, что контекст, какой как личность человек, а вот его влияние продолжает сохраняться и во многом спасает сегодня нашу Родину. Я, кстати, хочу начать с события, которое, ну, вам покажется не очень связанной с сегодняшней темой, а на самом деле вы увидите, что это прямое влияние на непосредственно политики и позиции, ту, которая была заложена в основах государственной системной внутренней политики, именно Дзержинским. Сегодня новость пришла. Американский рынок буквально чувствительно отреагировал на то, что китайская госкомпания, я подчеркиваю, госкомпания, запустила серийное производство иммерсионных литографов для изготовления микрочипов. А о чем идет речь? У нас на сегодняшний момент сложилась некая форма диктатуры Запада в части производства микрочипов. Отсюда и первенство в электронике, в развитии искусственного интеллекта, умение там запустить дешевые спутники, в том числе Маска, кстати, да, это наш некий такой откат технологический, который не дает нам сегодня значительного преимущества в случае кинетического столкновения прямого со странами НАТО. 55 стран, да, которые сегодня активно готовятся к тому, чтобы с нами воевать. Китай фактически, вот я почему подчеркнула, государственная компания. И вот тут к позиции Дзержинского, когда он, я не буду сегодня касаться этических, как происходила смена, да, власти, но, безусловно, то, что Дзержинский привносит вот в ту продиктованную на тот момент, скажем так, вот это вот развивающейся жесткой кровавой частью истории, и ее нельзя просто взять и выкинуть, как он начинает защищать суверенитет на тот момент, вступая в противоречие, включая Ленина, кстати.
1: Спорили они не
2: раз. Спорили, да. Причем он говорит, что надо сохранить государство в этих же границах и вернуть Польшу и Финляндию. То есть нельзя их отдавать. Помните, позиция Ленина, нет, надо все сегодня, там, та же Украина, да, ленинская политика заложила вот сегодняшний конфликт, который мы пожинаем, и наши поколения платят вот за ту историческую ошибку. А Дзержинский напротив, нельзя разбрасываться, то есть надо сохранять, надо, вот это спор его с Зиновьевым, да, Коминтерн, который о том, что надо все раздать, все равно пожар революции, мы все это вернем, все равно будет наше, да, то есть мировой диктат вот этот, а он видит, что года будут тяжелыми, сложными, и вот тут буквально закладываются основы суверенности и системы, которая будет защищать эту суверенность. Во многом он заложил ту систему, которая выиграла во Второй мировой войне. У него, кстати, много противоречий было и со Сталиным. И почему? Со Сталиным спор был, он касался узурпации власти. Он говорил, что если порядок не будет наведен в ближайшее время, то мы пожнем диктатуру. И так, собственно, и вышло. Так или иначе, но пришлось спешным образом формировать диктатуру перед угрозой внешнего вызова и утраты вообще суверенности государства и даже понятие «русский народ». Вы знаете, что Сталин, кстати, не гнушался тем, когда он говорил, что «я есть грузин русского происхождения, я русский народ». То есть вот это, несмотря на то, что Дзержинский поляк. Поляк и католик по первому его по вероисповеданию. И вот тут надо посмотреть на его фигуру, наверное, как она складывалась, как происходило его становление. И до шестого класса он действительно считал, что он будет священник. Он закон Божий считал, что это единственный предмет, по которому он успевал, потому что родители регулярно вызывали. Потом в их семье происходит трагедия. Как точно все произошло, мало кто знает. Но исходя из той переписки, которую он ведет потом со своей сестрой, я даже вот подчеркнула, вот он пишет, да, сестре: «Твоя боль и печаль, твоя усталость и муки за будущих твоих малых ребяток, которым ты дала тело и душу, это все заставляет меня чувствовать, что ты мне вдвойне сестра, ибо нас соединяет общая печаль». Это как раз гибель сестры, которая была в результате детской шалости, застрелена либо им, либо его братом. И, возможно, Феликс взял на себя тогда ответственность за гибель сестры. Они стреляли, играли в охоту и взяли отцовское ружье. Инициатором взять это ружье был Феликс. А вот кто застрелил, непонятно, но эта трагедия наложила на него очень серьезный мощный отпечаток. Несмотря на это, контекст религиозных взглядов его был сохранен до конца. Именно это и поставило его несколько отдельно от всей остальной группы, которая участвовала взятии на себя, кто-то в полной мере, а кто-то нет, ответственности за будущие судьбы вообще государства. В чем это, собственно, у него выражалось? В невероятной жертвенности работоспособности. Никогда себе. Вот в чем его нельзя обвинить, в том числе и те, кто и справедливо, в том числе критикует, в его жесткости, в некой форме даже неумение погрузиться в личную трагедию того или иного человека, потому что сам лично Дзержинский никогда ни в расстрелах, ни в так называемых пытках не участвовал.
1: Николаевна, на этом месте вот мы на минуту прервемся. Пожалуйста, не расходитесь. Мы вернемся к вам через минуту.
0: Люди специального назначения.
3: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Люди специального назначения.
1: Мы возвращаемся к теме, о которой говорили. Ирина Николаевна, почему у вас возникла такая вот аналогия с происходящим в Китае?
2: Потому что первое, это, конечно, это безусловная жертвенность интересам государства, где он кладет буквально в основу свою жизнь. А второе, это статус государства в тех или иных проектах. Когда он как раз приходит возглавлять уже ВСНХ, Всесоюзный совет народного хозяйства, он как раз и говорит о системе госчастного партнерства. Это ведь задолго, буквально за столетие еще предопределило то, что внедрил Китай. Вот эта модель как раз, которая вызывала споры на тот момент, жесточайшее, да, там, несогласие его противников, он говорил, что фундаментальные отрасли должны принадлежать государству. Это касается сегодня фундаментальных отраслей. Это транспорт, это научные фундаментальные открытия, почему возникает отдел, который закрывает изобретения, появляется так называемый отдел секретки по промышленной разведке и внутреннему производству, закрытие наших секретных. Это, кстати, заложило основу потом ядерной энергетики. Это именно там была как раз система заложена, которую потом уже Берия реализовал в полном масштабе. И вот эту модель как раз Китай сегодня успешно нам демонстрирует, ту модель, от которой мы отказались уже в постсоветской истории. А эта модель была, она зародилась задолго, в том числе и до Дзержинского, она еще появляется, я не знаю, Смоленскую крепость строили. Пожалуйста, госчастное партнерство, Смоленская крепость перед атакой Сигизмунда, осадой, да?
1: Друзья мои, не расходитесь, мы вернемся через минуту.
0: Люди специального назначения.

0: студии специального назначения.
1: Строительство нового социалистического государства требовало не просто больших усилий, как мы сейчас понимаем. Предстояло совершить практически невозможное, потому что разрушить мир до основания, как в «Интернационале» поется, получилось. А наш новый мир построить – это был очень большой вызов и очень большой вопрос. Западу казалось, что это и вовсе невозможно. Это, кстати, о предыдущих ваших рассуждениях по поводу преемственности Советского Союза, Царской империи. Я бы, кстати, не стал утверждать, что строительство нового мира стало возможным только благодаря невероятным талантам новой власти. Это вот я к этому, что без русского человека, без тысячелетнего опыта стойкости русской цивилизации, вряд ли новый мир мог бы быть построен. И построен он был не на руинах империи, как в некоторых наших учебниках истории школьник даже писали, а на ее фундаменте. И Дзержинский, несомненно, был тем, кто видел страну в ее стратегической перспективе. А народного хозяйства просто не осталось. А, видя все это, Феликс Эдмундович создавал, как, ну, наверное, не универсальную модель экономики и социального устройства, но все же это было что-то вот совсем какой-то новый образец, который, тем не менее, рос из фундамента гигантского прошлого России. Так ведь, наверное?
2: Я абсолютно вот здесь с вами соглашусь. Вот это Дзержинского отличало от всех остальных, это его, безусловно, историческая преемственность. Он, пожалуй, один из первых, кто взял на работу, вот, например, когда он становится, ну, министром путей сообщения, скажем так, да, он убирает вот этот вот отношение чванства новой, так называемой, нарождающейся элиты, да, партийной элиты на тот момент, уже появляющейся такой зачатки, а берет на работу как раз специалистов еще вот бывшего министра путей сообщения, делает своим заместителем. И он всю жизнь пишет о нем исключительно в положительных комментариях, несмотря на то, что он критикует и всех остальных. То есть это такой корпоративный, он говорит, что из всех коллег, с кем мне приходилось работать, он был, пожалуй, одним из лучших руководителей. Видите, поразительная работоспособность. Ведь я помню, вот в архивах работая, сталкивалась с документом, где на полном серьезе выпускался документ о запрете работать Дзержинскому больше 8 часов.
1: Остановить было невозможно.
2: То есть это сложно себе представить, но это государственный документ, подписанный о том, чтобы запретить Дзержинскому работать. Вот уникальность его заключается в том, что, сочетая в себе вот этот далекий взгляд от личной жизни, он несет, вот я вот хочу сказать, что мы не занимаемся тем, что буквально там строим новый памятник, да, исторический ему. Нет, безусловно, он ответственность за так называемые первые годы революционного террора до 19-го года точно, у него вклад в это есть. Я не зря сказала, что Александра II убил поляк. Угу. Я скажу сейчас очень парадоксальную вещь. Ведь Достоевский, не написав третий том «Братьев Карамазовых», писал Суворину, вот этот вопрос обсуждается, что Алёша в этом романе, да, по его задумке становился сельским учителем, а потом примыкал уже к большевикам фактически, ну, прообраз, да, и становится там у него цареубийцей в романе. То есть он жертвует. Вот в некотором роде Дзержинский, не принимая участия напрямую в планировании убийства Николая II, знал об этом. Но спорить тогда с Владимиром Лениным не стал, потому что в нем буквально живет вот этот элемент вот этого Алёши третьего тома «Братьев Карамазовых», когда ради блага и построения будущего счастливого государства или вот этого тысячелетия благоденствия, которое глубоко в нем засело именно с католическим зерном, это называется холиазм. Это когда холиазм – это буквально вытекающее течение религиозное из откровения 20 главы Иоанна Богослова. И как раз в католичестве вот эти зачатки мы их и встречаем, когда здесь, на земле, можно человеческими руками построить рай. В православной традиции мы говорим, что государство создано для того, чтобы не свалиться в ад. А в католической традиции начинает разворачиваться вот эта идея построения Царства Божия здесь, на земле. И в некотором роде Дзержинский, вот эта жертвенность в нем, да, она накладывается на вот этот мессианский взгляд. У него же абсолютно мессианская жизнь. Ведь он ничего себе
3: как таковой не наживает. Он живет в этом аскетическом... Он 11 лет провел на каторге в одиночке. Это совершенно другой тип, отличающий от его, от вот этих молодых еврейских мальчиков, да, с чувством обиды, которые живут. Они же мстят, а он не мстит. Он созидает, у него ведь мечта вот эта, принести себя в жертву созидательному. Отсюда, кстати, его отношения с детьми, да, которые он буквально создает педагогическую поэму, которая потом и ляжет в основу Макаренко. Ведь во многом своего главного персонажа списал Макаренко с Дзержинского. Вот это его отношение в переписке к детям, как он их описывает. Не бейте детей, не используйте розги, любовью воспитывайте их.
1: Кстати, помните, вот в коммуне Макаренко стали собирать фотоаппарат ФЭД, Феликс Эдмундович Дзержинский.
3: Да,
1: это не случайно,
3: раз, да. И вот это как раз... вот этот, конечно, взгляд особый не дает оснований его лично поливать грязью. А уникально в том, что вот чего не досказали о Дзержинском, вот чего о нем не досказали. О нем точно не досказали, что он первый человек, который начинает бороться с номенклатурой и бюрократией. Ведь он же первый в открытую, вот эти три речи его последних, да, которые они там в отдельную книжку, кстати, в архиве она хранится, она в музее, по-моему, государственного права находится, эта книга. Вот он выступает, да, говорит: «Моя мысль, основной недостаток нашего хозяйства – это не использование 8-часового рабочего дня полезной работы, низкая производительность труда». Ведь после того, как произошло вот это вот освобождение, что называется, рабочих, вы знаете, на сколько выходили рабочие работать в сутки?
1: На сколько?
3: На 3 часа. И он говорит, что мы... А что дает человеку, который 3 часа работает? Начинается буза, пьянка и разбой. Ведь во многом вот это его диктатура, вот эта вот контрреволюционная борьба, которая, да, как раз и возникает, вот это вот, вот эти перекосы, когда уничтожается в первый год огромное количество священников, архиереи, там, вот это вот. Оно же ведь возникает, на самом деле, по его задумке, борьба с бандитизмом. У него во многих документах именно звучит защита личности, имущества и борьба с бандитизмом. Бандитизм приобретает такие угрожающие масштабы, что ему приходится выдвигать ультиматум бандам, которые стекались в Москву из голода, который, да, гонит их, из гражданской войны, и они сбиваются в эти банды, и начинаются буквально грабежи. Так создается линейная милиция. По большому счету, то, что создает Дзержинский, это прообраз некой формы охраны правопорядка. Из него потом вытекает уже милиция, уголовный розыск, да,
1: и остается...
3: Транспортная милиция.
1: И дорожная, то,
3: охрана,
1: что сейчас ГАИ.
3: Да. Вот это, собственно, вот эта вся система, она вытекает, она им создается. Вот эти прообразы этих комиссий внутри, да, и те, которые занимаются этим направлением, она по-большому вот создана им. Вот то, что вы сейчас имеете в стране порядок, во многом это заложено им. Причем некоторые элементы, которые не были реализованы и решены и в Царской империи, несмотря на то, что там система была тоже достаточно серьезна, да, там больше внутренняя, скажем так, да, в части там цензуры, слежения, да, а у него немножко иначе, видите, какая системная государственность. Гуляет. И, кстати, эти же зачатки легли в основу и в Китае, да, и в Иране, да, кстати, между прочим, сегодня то, что мы имеем, они работают.
1: То есть вот наш опыт работает.
3: Да.
1: Мы продолжим беседу после короткого перерыва, а пока напоминаю, что проект «Звезда аналитика» есть в мессенджере «Макс». Канал легко найти через строку поиска в приложении или веб-версии «Звезда аналитика» на русском языке, через пробел набирайте. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски и актуальные подборки событий на международном уровне.
0: Люди специального назначения. Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В понедельник российские вооруженные силы вновь нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые используют украинские формирования. Так, беспилотниками в порту Николаев разбили два судна при разгрузке военных грузов. Еще два судна поразили в акватории Черного моря. Они также перевозили грузы военного назначения для Украины. Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 5 снарядов «Хаймарс» и более 650 беспилотников самолетного типа. В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота прошло учение по борьбе с морскими робототехническими комплексами. В нем принимал участие экипаж учебного катера Григорий Авадовский. По замыслу тренировки средства наблюдения обнаружили несколько морских дронов условного противника. Они шли к катеру. Моряки отработали маневрирование при угрозе нападения быстроходных малоразмерных целей, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки без экипажных катеров. У линии боевого соприкосновения специальной военной операции развернули передовой госпиталь группировки войск «Центр». Подробности рассказал командир медицинской роты с позывным «Москит».
2: Наша отдельная бригада развернута в непосредственной близости, насколько это возможно, к линии боевого соприкосновения с целью оказания первой врачебной и квалифицированной врачебной помощи по неотложным показаниям. Первая врачебная помощь в себя включает неотложные мероприятия, то есть это дренирование плевральной полости при пневмотораксе, стабилизация тяжелораненых пациентов и оказание первой врачебной, собственно говоря, помощи, да, квалифицированному персоналу, начиная там врачом-терапевтом, врачом-хирургом, врачом-анестезиологом, реаниматологом. Стабилизация пациентов и непосредственная эвакуация уже в медицинские отряды специального назначения, либо в отдельные батальоны медицинские.
1: Важный элемент работы госпиталя – эвакуация раненых. Отлаженная система взаимодействия с транспортными подразделениями позволяет минимизировать затраты по времени на перемещение пациентов и обеспечить непрерывность медицинского сопровождения. Военнослужащие из России, Беларуси, Ирана, Зимбабве и Марокко успешно покорили вершину Эльбруса. Они преодолели более 12,5 километров до западной вершины горы, высота которой составляет более 5,5 тысяч метров. В российской команде были бойцы с поражением опорно-двигательного аппарата после ранений. Участники восхождения с ранениями демонстрируют, что жизнь после службы и травм продолжается, отметил участник Артемий Соловьев. Представители ЦСКА, Центра горной подготовки и выживания Терскол и администрации Кабардино-Балкарии вручили участникам восхождения памятные медали и сертификаты. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
4: Люди специального назначения.
5: Давайте мы вот закончим эту часть разговора, которая касается воспитания вот детей. Да,
6: скажем так, этических его, на основании чего он вообще сформулировал, да, свои взгляды. Но вот его письмо коротко. Да, огромная задача стоит перед вами. Это про детей. Он пишет сестре, опять же. Воспитать и сформировать души ваших детей. Будьте зорки, ибо вина или заслуга детей в огромной степени ложится на голову и совесть родителей. Мне хочется много еще написать о детях, но я не знаю, как вы примете мои советы. Не найдете ли их неуместными? Мое вмешательство ваши дела. Какой такт в нем, да? Вот это в нем, кстати, всегда отмечали. Во всяком случае, будьте уверены, что я руководствуюсь здесь только любовью к вашим детям. Пусть растут здоровыми, веселыми, полными любви к своим родителям, другим людям. Пусть вырастут смелыми, сильными духом и телом. Пусть никогда не торгуют своей совести. Пусть будут счастливее нас и дождутся торжества свободы, братства и любви. Вот это я как раз заканчиваю мысль о том, что он фактически носитель вот этого мессианского взгляда. И сестра его подтверждает это. Она пишет о нем. удивительную вещь. Он очень любил Христа, заветы Христа глубоко были вкорены в его сердце. Это вот, дальше она говорит, что философия его увлекает, и вот это его буквально уводит в сторону вот этого такого мессианско-холистического взгляда.
5: И заметьте, да, что никаких абсолютно политических и идеологических догм в том, что он говорит о детях и
6: вообще
5: воспитании,
6: фактически
5: нет.
6: И еще его один очень важный контекст. Он не поддержал Ленина в уничтожении семьи и семейных отношений. А семья, он ее оппонирует как раз в переписке и говорит, что семья – основа общества. Он, вот эта его мысль, конечно, она ложится в основу. И теперь уже возвращаясь, подводя этот итог, вот его «Кто же такой Дзержинский вообще?» Для меня Дзержинский – это безусловная трагедия эпохи. Это образ трагедии эпохи вот этого перехода вот этого Алёши, да, который берет на себя вот эту вот, все-таки Иван его пропитывает этой идеей, да, слезинка ребенка, когда этот разговор идет, и который выходит как раз, буквально трансформируется вот в фигуру, которая убирает первую заповедь и кладет свою жизнь, вбирает в себя этот образ Христа, буквально его одевает на себя, да, и приносит себя в жертву народу. Ошибался, не ошибался, это вопрос другой. Он приносит себя в жертву. Другое дело, что, убрав первую заповедь, нельзя построить вторую. Что бы мы ни строили, будет либо Вавилонская башня, либо концлагерь. Вот этого он не понимает. Но на то и Господь, чтобы его пользу здесь буквально реализовать и оставить нам это наследие, которым мы пользуемся.
5: Ну вот, кстати...
6: Скажем так, заставить, ну, посмотреть и осмыслить. Это уже философский,
5: да?
6: Исторический, религиозный,
5: да?
6: Взгляд.
5: Нет, просто когда вот вы говорили, мы начинали разговор с того, что там снос памятников вообще недопустим. Я всегда придерживался этой точки зрения, потому что в многочисленных командировках по всему миру я не то чтобы недоумевал, да, но просто отмечаешь все время про себя, что вот, ну, допустим, та же самая бывшая Римская империя. На каждой площади практически, на каждой маленькой площади там, или речь идет о Франции, или речь об Испании. Памятники, как вехи истории, как вехи эпохи, стоят как великим деятелям-гуманистам, так и тиранам. Не потому, что они хорошие или плохие, а потому, что это веха.
6: Это часть истории.
5: Да,
6: это уважение
5: часть
6: к собственной истории. Это,
5: да,
6: это напоминание, какими мы были,
5: да,
6: и контекст той эпохи, в которой,
5: конечно,
6: мы находились.
5: И вот теперь у нас такая часть разговора, которую мы просто никак не можем обойти. Это система государственной безопасности. Напомню просто нам всем и себе тоже, что Дзержинский умер в возрасте 48 лет в 1926 году, задолго еще даже до 30-х годов. Однако успел стать тем, кого Сталин имел в виду, когда говорил о том, что кадры решают все. То, что наши либералы называли и называют кровавой гыбнёй, это животная ненависть к системе государственной безопасности. Между прочим, во времена Советского Союза самой лучшей в мире системе государственной безопасности. Если вот немного полистать историю нашей страны, да, то и войска НКВД в Великую Отечественную просто были одними... Да, СМЕРШ были одним из самых заметных в том, как они действовали и где. Да, сложность операций, которую они проводили, трудно переоценить. И, конечно, наши либералы – демагоги и лицемеры. Здесь вижу, здесь не вижу, да, это называется. Вы не понимаете, это другое, да, их привычная риторика. Ну и бесконечная ложь. Вообще, ну, не опасная мысль, но вот мне кажется, она может быть, ну, излишне острая, но вот наши либералы – это такой коллективный Геббельс, который вот чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верят. Вот как Дзержинскому удалось создать уникальную систему, которую контуры нашего сегодняшнего государства сделала прочными? Потому что мы же не можем обойти 90-е, когда реформирование системы государственной безопасности означало фактически ее разгром. Тем не менее, каким-то образом основа, фундамент этот уцелел, и мы, ну, можно сказать, с нуля, да, мы подняли страну в 90-х, наши спецслужбы все, после того, как 6 раз реформировали КГБ, 6, разогнав лучших сотрудников, переведя на другие места работы, вот...
6: Потом
5: создали
6: собирать,
5: создали
6: архивам,
5: дыры,
6: да,
5: да, в суверенитете, в национальном самосознании. Запад просовывал безбожие, вседозволенность, да, через прорехи в системе такой большой государственной безопасности, которая вот она такая комплексная, да, в том числе и нравственная.
6: Смотрите,
5: и моральная.
6: Как хитро была уничтожена самая важная служба, которую как раз Дзержинский выделил в основную, да? Именно она была прежде всего уничтожена. Но прежде всего, почему Дзержинский? никак не вяжется с либералами. Ну, потому что Дзержинский говорит одну очень важную вещь. Свергнуть золотого тельца, чтобы уничтожить продажность совести и ту темноту, в которую погружено человечество. Золотой телец – это основа либерального существования. А в нем это вообще с его идеологически внутренней концепцией не увязывается. Исходя из этого, кстати, надо сказать к его части, что в 19 году Дзержинский поднял вопрос о ликвидации уездных чрезвычайных комиссий именно из-за самоуправства. Отсюда возникает его предложение создать внутреннюю систему безопасности. Первые, кто расстрелы, которые он подписывает, в том числе, да, они касались внутренних сотрудников, которые, взял взятку, написал донос на собственного товарища. Это очень серьезно. Так возникает система борьбы с коррупцией. Это так называемая служба СБ внутри. Угу. То есть чистота рядов. Вот это вот как раз образ чекиста, который, которому должны все стремиться, почему такой серьезный отбор туда идет.
5: Горячее сердце,
6: да,
5: холодная голова.
6: Это очень серьезно. Вот, это возникает
5: чистые
6: именно там.
5: Чистые руки.
6: Да. Дзержинский, кстати, единственный из всех группы большевиков, кто тогда приходит к власти, который вообще не работал с царской охранкой. Никогда. Он никогда не работал двойным агентом. Но, несмотря на это, хорошо понимает, как работает внутри системы, потому что он прошел лагеря. Поэтому он хорошо понимает, что такое бандитизм и как формируются вот эти экстремистские течения. Да? Отсюда возникает его идея по пресечению военного и экономического шпионажа внутреннего. Он знает, как вербовка происходит, он на его глазах это все происходило. И предлагает о ликвидации ВЧК, он предлагает в феврале 22-го, выходит с предложением государственного политического управления, отвечающего за сохранение преемственности государственного строя.
5: ГПУ.
6: Фактически он создает прообраз второй службы, которая как раз отвечает за сохранность и невозможность совершения военных переворотов. Потому что хорошо помнит, ведь большевики подобрали, принимая участие в расшатывании основ, но когда власть уже лежала на земле. Но переворот и предательство в отношении действующей легитимной власти совершил все-таки представители генштаба и политическая номенклатура. Радзянко, который напрямую общался с британской службой, получал напрямую из посольства Британии указания, и он фактически осуществлял переговоры с представителями генштаба, которые, уже воспользовавшись ситуацией организованного дефицита хлеба на территории Петра, в чем и разобрался как раз Дзержинский, причины, как это произошло, да, и он поэтому не допускает, почему он и занимается так серьезно решением транспортных задач. И это прообраз плана развития межотраслевого, да, страны появляется, как раз понимая глубоко, он садится и с этими графиками сидит ночами, пытаясь разобраться. И вот тут как раз и создается вот эта система, которая и выполняет сегодня вот ту защиту, то, что мы называем идеологического компонента суверенности. Вот сегодня мы уже внедряем такой серьезный юридико-правовой термин, такой как духовная безопасность, когнитивная безопасность, из которой проистекает идеологическая компонента состояния, потому что мы фактически сказали, что базис вот, экономический, он без вот этого главного тезиса, куда, кто и зачем мне эта история, зачем мне эта страна и сытость в ней. Я не животное, просто есть, размножаться и умирать. Я человек, который несет что-то важное и главное. Отсюда как раз у Дзержинского вот эта идея в продолжении воспитания детей. Они должны быть лучше нас, они должны быть чище нас, они должны вот эта совесть как раз. Отсюда его идея борьбы с беспризорностью. Кстати, между прочим, Дзержинский уничтожил Хитровку. Вот если кто не читал, да?
5: Гелеровского,
6: да? Почитайте. Если вам кажется, что бандитизм и, уже условно говоря, вот эта вот идея блатного мира, она нечто присваивает это, обвиняя в том числе и Советский Союз, что он создал якобы бороться с политическими диссидентами, да, так называемые, то это не так. Вот эта культура блатника, она на самом деле это наследие как раз в том числе такой неотъемлемая часть развития государственности. Побороть это наверняка нам не получится, так как борьба добра и зла.
5: А ни у кого не получится. Речь не идет о том, чтобы истребить волков. Это невозможно. Речь идет о контроле популяции.
6: Ну, вот здесь, конечно, его отношение. Вот на днях был подписан указ президента о развитии кадетского движения. и особая, отмечалась там особая роль православного, русской православной церкви. Вот тут возвращаюсь к болезненному вопросу, чтобы не возникало мысли, что мы пытаемся сегодня отказаться от той жертвы, которую принесла страна, вот в ту кровавую эпоху смута. Мы буквально эти смуты переживаем каждые 100 лет. Это наш такой гештальт постоянный. И мы, кстати, сейчас находимся вот в этой парадигме опять, мы легко можем свалиться. В чем видел проблему Дзержинский на тот момент системно? Вот возвращаясь сейчас к экономической его, как он видел развитие экономики, да? Почему он и стал возглавлять вот эту комиссию народного хозяйства, всю комиссию, всех отраслей, да, уже? Потому что у него очень хорошо получилось решить проблему с транспортной, с дефицитом перевозок. И он что говорит? Дефицит хлеба образовался не потому, что его не было, а потому что логистика межотраслевая и межрегиональная была нарушена. Хлеб был сосредоточен много в тех регионах, которые производительны, и не был перевезен там, где был, доставить нельзя было. Почему? Началась война, и весь подвижной состав был отдан на нужды фактически армии. И таким образом внутреннюю компоненту стабильности просмотрели, что называется, и ею воспользовались уже британцы и те разведки, которые работали, кто тут только не занимался у нас шпионажем, да? И он это все понимает, он это все анализирует. Слушайте, у него 6 классов образования и 11 лет лагерей. Как у него уживается вот этот системный анализ, когда ты читаешь вот его записки архивные, как он эти графики рассматривает? Он садится сам и создает графики. Так, металл отсюда сюда, вот это сюда, производительность здесь, вот здесь надо повысить, здесь увеличить. И тут же начинает отстаивать хозрасчет. Он говорит, что надо переводить на хозрасчетную систему. Нельзя плодить дармоедов. Надо при этом настаивать на увеличение заработной платы производительному классу, тот, кто производит, не номенклатуре, которая следит. Да? И тут вот и уникальная его фраза. Чтобы государство не обанкротилось, необходимо разрешить проблему госаппаратов. Каково настоящее положение? Неудержимое раздутие штатов, чудовищная бюрократизация всякого дела, горы бумаг, сотни тысяч писак, захваты больших зданий и помещений, автомобильная эпидемия, миллионы излишеств. Это легальное кормление, пожирание госимущества этой саранчой. Это Дзержинский пишет, 23-й год.
5: Да.
6: В придачу к этому неслыханное, бесстыдное взяточничество, хищение, нерадение, вопиющая бесхозяйственность, характеризующая нас так называемый хозрасчет, преступления, перекачивающие госимущество в частные карманы. Скажите мне, что это не то, с чем мы столкнулись уже по итогам так называемого
5: вот это, да,
6: реформы
5: это я и хотел
6: Чубайса,
5: подчеркнуть.
6: Да?
5: Совершенно верно. Вот
6: почему он для них фигура?
5: От этого у нас и пытался предупредить об этом, что ребята, вы не туда. Мы обязательно вернемся вот и к фигуре Феликса Эдмундовича, и к другим знаковым фигурам в наших программах. А сегодня наше время подошло к концу, в завершении эфира. Мы с вами прощаемся, и я рекомендую подписаться на канал проекта «Звезда Аналитика» в мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда Аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, читайте, слушайте, смотрите актуальные подборки, новые выпуски наших программ. Инна Николаевна, спасибо. До свидания, увидимся.
0: Люди специального назначения.
7: Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
8: Приветствую всех слушателей радио «Звезда». На связи композитор, автор-исполнитель Александр Сергеев. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя авторская песня «Размышления на фронте». Идея написания песни родилась в подземном укрытии во время танкового обстрела.

0: нам спеть.
1: Время выбрало нас.
2: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» «Галерея звезд».

0: Пехотная каска времен Екатерины Великой.
1: В 1786 году фаворит императрицы князь Григорий Потемкин затеял реформу русской военной экипировки. Туалет солдатский должен быть таков: что встал, то готов.
0: Форма и содержание.
2: Так вместо шляп треуголок в войсках появилась новая пехотная каска. Ее делали не из металла, а из плотной кожи черного цвета. Спереди – козырек. Сверху головного убора крепился высокий продольный шерстяной или меховой плюмаж. Плюмажи были разными. У гренадеров, то есть отборной пехоты, белого цвета, мушкетерам или пехоте линейной достался желтый султан, а стрелкам-егерям прописали носить плюмаж зеленый. Спереди, над козырьком, пехотную каску украшала латунная бляха с вензелем Екатерины II или гербом полка. Позади головного убора находился так называемый назатыльник – два куска шерстяной ткани. В холодную погоду их можно было обмотать вокруг шеи для защиты от ветра или мороза. Солдатам новая пехотная каска не понравилась.
3: «Больно тяжела. Зимой не греет. Летом за шею и дождик, и слякоть идет. Толку только, что спереди козырь, чтоб солнце в глаза не светило».
2: Об этом доложили Потемкину, но он лишь отмахнулся: «Привыкнут».

0: Мундирование.
1: В 1787 году русская императрица отправилась в Таврический вояж, в свое знаменитое путешествие по Крыму. Сопровождал государыню в том числе и австрийский наследный принц Иосиф. Когда он увидел новые потемкинские каски, то ахнул.
2: На головах у всех что-то вроде круглой войлочной шапки. С нее свешивается клок сукна, а поверх шапки полукругом облегает что-то вроде белого лисьего хвоста, который не служит ни в холод, ни в дождь, давит спереди на нос и не защищает от сабельного удара.
1: После этих слов Екатерина срочно призвала Потемкина к себе. Фаворит вынужден был признать, он ошибся. Потемкин быстро распорядился заменить неудачные головные уборы на черные кивера. Правда, ушло на это аж целых 2 года.
3: Форма и содержание. Пехотная каска времен Екатерины Великой.
4: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву F.
7: Мне даже выводить на бумаге это F трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно. Вероятно, я бы и печататься не стал.
6: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
8: Рассказы Ивана Бунина.
6: Слушайте сегодня в 10 вечера
8: на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Четырех пострадавших после падения беспилотника на пляж в селе Архипово-Осиповка доставили в Туапсинскую центральную районную больницу номер 2. Главный врач медицинского учреждения Дмитрий Рябаконь сообщил, что все пациенты находились в удовлетворительном состоянии. Им оказали необходимую медицинскую помощь, удалили инородные тела и осколки, после чего все четверо отказались от госпитализации и были направлены домой. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число погибших в результате удара украинского дрона увеличилось до 7 человек. Среди погибших 3 детей. Еще 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Суд в Москве продлил арест 3 обвиняемым по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Они останутся под стражей до ноября. На заседании фигуранты просили изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Один из них жаловался на плохое здоровье и отсутствие необходимой медицинской помощи в СИЗО, но суд эти доводы не учел. Нападение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба произошло в феврале в жилом доме Москвы. Генерал был доставлен в больницу с ранениями. В Иркутской области возбудили уголовное дело после пропажи с радаров самолета Cessna-182. Известно, что он следил за лесными пожарами в регионе. После облета одного из очагов самолет сделал круг и направился на юго-восток. Судно должно было вернуться в поселок Мама, но связь с ним пропала. На борту находился командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. На его поиски отправили самолет из Якутии. Утром к операции присоединятся еще 2 вертолета. Транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах происшествия. Россияне проявляют интерес к электромобилям. По данным нового исследования, 45% опрошенных уже планируют приобрести такой автомобиль. О преимуществах и недостатках электромобилей в эфире «Радио Звезда» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: Электромобиль стоит 3-4 миллиона рублей минимум. Гибридные автомобили в среднем стоят 6-7 миллионов рублей. И понятно, что за эти деньги количество людей, которые могут их себе позволить, исчезающе мало. Пока электромобили и гибриды не станут дешевыми, они не станут массовыми. Массовый российский рынок, средняя российская машина, это ВАЗ-2107. Средняя новая российская машина, это тоже, конечно же, Лада или какие-то из базовых китайцев. Ни о каких массовых покупках гибридов или электромобилей речь в принципе не идет.
1: Продажи подержанных электромобилей в России выросли на 40% за первую половину года. Жители страны купили почти 8 тысяч таких машин, сообщает аналитический центр «Автостат». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Представьте, литровая кастрюля закипает всего за 3 минуты. Да, такое возможно, если в деле индукционная плита. У нее высокий коэффициент полезного действия. Она нагревает только дно посуды, а не воздух, что экономично с точки зрения потребления электроэнергии. Секрет устройства кроется в электромагнитном способе передачи тепла. Звучит непросто, но разобраться реально. Внутри каждой конфорки катушка, обмотанная медной проволокой. При включении плиты электрический ток бежит по проволоке и появляется магнитное поле, но с высокой частотой. Именно это поле действует на металлическую посуду, порождая в ее материале вихревые токи. Они-то и греют кастрюлю быстро и точечно, то есть только ее дно. При этом сама конфорка остается холодной, что важно, если дома маленькие дети. Многие, возможно, думают, что индукция – это что-то ультрасовременное. Но это совсем не так. Технологию запатентовали еще в начале прошлого века. Презентовали на Всемирной выставке прогресса в Чикаго в 1933-м. А выпуск бытовых плит начался в 70-е годы. Правда, стоили они баснословно дорого. Впрочем, и сегодня индукционная плита – удовольствие недешевое. Легка в уходе, быстра и безопасна. Однако требовательна к посуде. Обычная, без магнитных свойств, для нее не подойдет.
1: Всемирная энциклопедия еды. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерние истории на «Радио Звезда». Герберт Уэллс. Рассказ «Клад». Читает Дмитрий Шиляев.

0: Лодка подъезжала к берегу. Между выступом меловых скал обрисовалось устье речки, впадавшей в залив, и по более густой и живой зелени на ее берегах можно было следить за всем ее течением, прорезывавшим лесную чащу. Далее высились горы, белоснежные, похожие на замерзшие волны. Море едва колыхалось. Солнце так и палило с безоблачного неба. Человек, державший в руках весла, перестал грести и сказал:
1: «Должно быть, это самое место и есть».
0: Товарищ его, сидевший на корме, стал пристально смотреть на берег, сличая его с каким-то пожелтевшим чертежом, лежавшим у него на коленях. «Подойди-ка поближе ко мне и посмотри, Эванс», — проговорил он. Они нагнулись оба над рисунком, походившим на грубо начерченную географическую карту. Старый загрязненный лоскут бумаги расползался уже по перегибам. Чертеж, сделанный на нем карандашом, стерся отчасти, но все же походил на очерк залива.
1: «Вот», — сказал Эванс, водя ногтем по рисунку, — «это скалы и устье речки. А эти извилины означают ее течение», — прибавил он, помолчав. «Дело ясное. Звездочка же указывает самое место. Не так ли, Гукер?»
0: Гукер, продолжая рассматривать карту, ответил: «Заметь, что эта линия точками идет прямехонько от скал к группе пальмовых деревьев, а звездочка поставлена именно на пересечении этой линии с рекой. Это надо иметь в виду».
1: «Но что это за знаки?» — спросил Эванс после нового небольшого молчания. «Точно бы план какой-то постройки. Но странно, что все короткие черточки в разные стороны, совсем непонятно. А надписи на каком языке?»
0: «По-китайски», — сказал Гукер.
1: «Естественно, ведь он был китаец», — заметил Эванс.
0: «И прочие тоже», — проговорил Гукер. Оба они посидели несколько минут, смотря задумчиво на берег. Потом Эванс сказал:
1: «Твоя очередь грести».
0: Гукер сложил чертеж, засунул его в карман и взялся за весла. Но работал он ими плохо, как человек, утомленный до крайности. Эванс сидел с полузакрытыми глазами, лениво наблюдая за мелкими волнами, разбивавшимися о соседние коралловые рифы. Солнце, находившееся почти в зените, пекло немилосердно. Несмотря на близость к кладу, Эванс не испытывал того восторга, которого ожидал. Возбуждение, перенесенное при недавней борьбе за чертеж, потом длинная ночная переправа в утлой лодчонке с материка к этому острову и без надлежащего запаса провизии, все это истощило его до бесчувствия ко всему. Он старался сосредоточить свои мысли на тех золотых слитках, о которых толковали китайцы, но это не удавалось ему, и он невольно думал лишь о пресной воде, которой надеялся освежить себе засохший рот и горло. Чем ближе подвигалась лодка к берегу, и чем явственнее слышался всплеск воды о скалы, тем сильнее разливалась тяжелая истома по всему телу Эванса. Им овладело, наконец, какое-то полусонное оцепенение. Он продолжал понимать, что перед ним тот остров, к которому следовало ехать, но к этому сознанию примешивались какие-то странные образы. Перед ним возникала та ночь, в которую они с Гукером подслушали тайную беседу китайцев. Луна освещала верхушки деревьев, внизу горел маленький костер. Около него виднелись фигуры трех желтолицых людей, посеребренные с одной стороны лунным светом, казавшиеся багровыми с другой от огня. Эти люди говорили между собою на ломаном английском языке, потому что были из трех различных китайских провинций с несходными вовсе наречиями. Гукер первый понял главную суть их разговора и велел товарищу тоже прислушаться, что было довольно мудрено. Некоторые слова ускользали от слуха, другие оставались непонятными, но все же было возможным уразуметь, что какой-то испанский галеот разбился здесь, плывя с Филиппинских островов, но казну его матросы успели спасти и зарыли ее на острове с целью возвратиться после за нею. С этого начиналась история. Потом произошло опять какое-то кораблекрушение. Большая часть экипажа погибла от болезней или среди драк, повторявшихся при полном отсутствии дисциплины. Под конец оставшиеся в живых вышли снова в море и отправились неизвестно куда. Зарытые сокровища так и остались на месте. За год тому назад китаец Шанги, прибыв случайно на этот остров, напал на след клада, пролежавший в земле целые 200 лет. Он скрыл ото всех свою находку, но потом бежал с своей джонки, прибыв опять сюда, и перенес золото на другое место. Это стоило ему невероятного труда, но он выполнил всю работу один.
2: «И к моему кладу не подступишься теперь. Он все равно, что зачарован», — говорил он.
0: Но вырыть золото и перевести его было уже не под силу ему одному, и он подыскал себе товарищей. Он стал показывать им свой чертеж, но голоса понизились при этом до того, что Эванс и Гукер не могли уже ничего понять. Но и сказанного было достаточно для подслушивавших беглых британских матросов. Грезы Эванса перенесли его вдруг к тому мгновению, в которое коса Шанги очутилась у него в руках. Что значит жизнь какого-нибудь китайца в глазах европейца? Но крошечное лицо Шанги, сначала озлобленного, яростного, как потревоженная змея, приняло вдруг жалобное страдальческое выражение, и именно в этом виде все мерещилось оно Эвансу. Потом оно вдруг стало усмехаться как-то особенно язвительно, точно дразня его и угрожая ему чем-то неведомым и неизбежным. Сон становился все страшнее и страшнее. На земле лежали золотые слитки кучей, но Шанги тянул их к себе. Эванс схватил его опять за косу, но противный желтолицый стал вытягиваться выше и выше, все усмехаясь и не уступая сокровищ. Эванс тоже стал расти, но слитки вспыхнули, и какой-то бес с черным хвостом, заплетенным как коса у китайца, стал кормить Эванса горячими углями. А другой бес кричал: «Эванс, Эванс, ты спишь, глупый человек?» Он открыл глаза. Гукер только что крикнул ему в последний раз: «Эванс! Вон они, пальмовые деревья! Они должны быть по прямой линии от этих кустов», — сказал Гукер. «Заметь это! Если мы высадимся здесь и пойдем совершенно прямо, то пересечем реку где следует». «Так вводи лодку скорее в устье!» — воскликнул Эванс. «У меня во рту все горит, точно в самом деле от угольев. Да поворачивайся, а то я стану пить хоть морскую воду». «Нет, давай лучше весла мне!» — крикнул он почти злобно, не сводя глаз с серебристой ленты, извивавшейся среди деревьев. Они въехали в устье реки. Гукер зачерпнул пригоршней воду, попробовал ее, но выплюнул тотчас снова. Немного далее он повторил опыт и сказал: «Это уже годится». И оба они стали пить тем же способом. Но Эвансу было этого мало. Он перегнулся через борт и припал губами прямо к воде, рискуя опрокинуть лодку, но не думая ни о чем, кроме желания утолить свою жажду. Гукер пил тоже с жадностью. Наконец, успокоясь, они причалили лодку и хотели уже выйти из нее, но Эванс заметил, что это будет неладно.
1: «Нам придется пробиваться здесь сквозь густой кустарник», — сказал он, — «и мы собьемся с нужного направления. Лучше воротиться опять к морю и остановиться у открытого берега».
0: Гукер согласился с этим. Они поплыли опять к устью реки, вышли на песчаную отмель и втащили на нее свою легкую лодочку. Отсюда им было легко ориентироваться, — и они пошли по прямой линии к намеченной точке.
1: Эванс нес туземное орудие в виде мотыги с отточенным каменным острием. Гукер захватил весла. Им все же пришлось пробираться сквозь мелкую поросль и спутанные сучья, но скоро деревья поредели, и путь стал свободнее. Жар уже спал, и наступила вечерняя прохлада. Деревья расступались все шире и шире, образуя лишь тенистый свод своими вершинами. Какие-то белые цветы свешивались с их ветвей. Тягучие лианы перекидывались с одного ствола на другой. Заметно темнело. Пятнистые грибы и темно-красные лишаи покрывали почву все гуще и гуще. Эванс вздрогнул.
0: «Становится почти холодно после дневного жара», — проговорил он.
1: «Надеюсь, что мы не сбились с пути», — сказал Гукер вместо всякого ответа на это замечание, видимо, поглощенный лишь одной мыслью о правильности дороги. Вдали прорезался сквозь темноту последний отблеск догоравших солнечных лучей. В то же время высокие деревья стали вновь заменяться густым кустарником и мелкой порослью, а неподалеку слышался шум воды. «Мы у реки», — сказал Гукер.
3: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Герберта Уэллса

0: Береговая растительность стояла стеной, сквозь которую трудно было пробраться. Неведомые еще никому высокие цепкие травы опутывали стволы деревьев, распускаясь широкими веерами или скучиваясь в один иглистый букет, из которого вытягивались цветы странной формы. На широком затоне, образованном речкой в этом месте, плавали громадные овальные листья с розовато-белыми цветами, точно сделанными из воска и похожими на водяные лилии исполинских размеров. Ниже, по течению реки, вода бурлила и пенилась, теснимая надвинувшимися скалами. «Как же теперь?» – спросил Эванс. «Мы уклонились немного с прямого пути», – ответил Гукер. «Не мудрено. Надо походить по берегу, поискать место для переправы. Он говорил о куче камней». Они посмотрели друг на друга и пошли вверх по реке. Здесь нашелся брод. Переправясь через него, они стали подвигаться медленно, осторожно осматриваясь по сторонам. Вдруг Эванс остановился.
1: «Это что?»
0: – прошептал он. Гукер посмотрел влево по его указанию. Из-за мелких кустов виднелось что-то синее. Он подошел быстро к этому предмету и понял. Перед ним лежал ничком какой-то китаец в своей обычной синей одежде. По положению тела было видно, что это уже труп. Тут же валялся и заступ китайского образца, рядом с разбросанными каменьями и вырытой возле них ямой.
1: «Кто-то успел опередить нас», — проговорил хриплым голосом Гукер.
0: Эванс только взвыл как-то дико и затопал ногами, но Гукер, побледнев как смерть, подошел близко и стал рассматривать тело. Шея у китайца вспухла и была багрового цвета, руки и ноги страшно раздулись. Гукер отвернулся с отвращением и направился к яме.
1: «Эванс!» крикнул он радостно. «Эванс, чего ты там? Иди, смотри, все целехонько!»
0: Он поворотился, чтобы подозвать скорее товарища, взглянув при этом невольно опять на китайца. Эванс подошел поспешно. Несколько золотых слитков, очевидно вытащенных несчастным, лежало у ямы. В глубине ее виднелось еще много других. Опустясь в нее, Эванс поднял один из них, очень тяжелый. В эту минуту какая-то тоненькая игла с неизвестного растения уколола его в палец. Он выдернул прочь эту занозу и приподнял слиток.
1: «Только свинец или золото могут иметь такой вес!» — воскликнул он с восторгом.
0: Гукер продолжал все смотреть на китайца. «Негодяй, поддел своих товарищей!» — сказал он. «Дело ясное. Они тогда разбежались, помнишь? А он пробрался сюда один, и его ужалила какая-нибудь ядовитая змея. Но как он сумел отыскать это место?»
1: Эванс, все еще держа в руках слиток, ответил нетерпеливо. «Что до этого? Нечего терять времени. Ты лучше думай о том, что нам придется перевозить добычу на материк чуть не по одной штуке, а пока надо укрыть ее здесь, в безопасном месте. Как перенесем мы все это ближе к берегу?»
0: Он снял свою куртку, разложил ее на земле и бросил в нее два или три слитка. В эту самую минуту его снова уколола одна из носившихся в воздухе тонких игл.
1: «Больше нам не стащить за раз», — сказал он. «Да чего ты уставился так?» — прибавил он с досадой, видя, что Гукер смотрит в сторону.
0: «Я не могу выносить этого», — проговорил Гукер, оборачиваясь к нему и кивнув головой на труп. «Он так похож на...»
1: «Глупости!» — перебил Эванс. «Все китайцы на один образец!»
0: «Но все же лучше его зарыть», — продолжал Гукер. «Иначе я и не стану помогать тебе тащить золото».
1: «Да полно вздор молоть!» — сказал Эванс. «Пусть себе валяется. Главное теперь, как нам поступить? Не зарыть ли эту яму опять? Или выбрать другое место и взять эти два или три слитка теперь же с собой? Или тоже оставить их здесь до вполне безопасного времени?»
0: Гукер не отвечал, поглядывая кругом, как бы для выбора места, но все бросая искосы взгляды туда, где виднелась синяя блуза китайца.
1: «Да ты никак помешался!» — крикнул Эванс.
2: «Во всяком случае, — сказал Гукер дрожавшим голосом, — отнесем это золото подалее».
1: Они подняли куртку за концы и сделали несколько шагов. «Ну что же, нести прямо к лодке?» — спросил Эванс. «Так, только тяжеленько! Руки у меня так и затекают! Даже больно становится, вот история! Подожди, дай отдохнуть! Просто нет сил!»
0: Они опустили ношу на землю. Эванс тяжело дышал. Он был бледен, и на лбу у него выступали капли пота.
1: «Душно в этом лесу», — проговорил он. «Надо выйти скорее на простор. Шевелись поживее. Ты все только воешь с тех пор, как увидал этого китайца».
0: Гукер не возразил ничего и только продолжал смотреть пристально на товарища. Они подняли снова куртку и прошли молча сотню шагов. Эванс начал дышать еще тяжелее.
2: «Что с тобою?» — спросил Гукер тревожно.
0: Вместо ответа Эванс споткнулся, выпустил ношу из рук, простоял с минуту неподвижно, смотря на товарища, и потом схватился за грудь.
1: «Не подходи ко мне!» — проговорил он с трудом, отступая в сторону и прислоняясь к дереву. «Это пройдет. Вот уже и лучше», — прибавил он через несколько времени, но в ту же минуту пошатнулся и опустился на землю со страдальческим выражением в лице.
0: Гукер подбежал к нему, но он крикнул сдавленным голосом: «Не подходи! Не дотрагивайся ты меня! Собери лучше слитки опять в куртку. Видишь, вывалились.
2: Могу я помочь тебе чем-нибудь?» — спросил Гукер.
1: «Клади золото в куртку, тебе говорят».
0: Гукер повиновался, но, поднимая один слиток, почувствовал тоже какой-то укол в мякоть большого пальца своей левой руки. Он взглянул на нее и увидал тончайшую иглу длиною около 2 дюймов. В это же время Эванс глухо простонал и упал ничком. Гукер едва устоял на ногах. Он смотрел с расширившимися от ужаса глазами то на свою занозу, то на Эванса, содрогавшегося в конвульсиях, то на то синее, что смутно сквозило между кустарниками. Он вспомнил о мелких штрихах на чертеже и понимал теперь их роковой смысл.
1: «Господи, помилуй меня!» – прошептал он в смертельном испуге.
2: «Эти иглы походили на те, из которых даяки извлекают яд для своих стрел». Он понимал теперь, почему Шанги утверждал, что его клад в безопасности. Понимал зловещую усмешку китайца при этих словах. «Эванс!» – крикнул он. Но Эванс не ответил и лежал неподвижно. Лишь изредка тело его подергивалось предсмертной судорогой. Кругом было страшно тихо. Гукер стал жадно высасывать кровь из крошечной ранки на пальце. В этом одном могло быть спасение, но он чувствовал уже странную ломоту в локте и плече, и пальцы его точно коченели. Ему было ясно, что высасывание не помогает.
0: Он опустился на землю возле кучи слитков, оперся локтями себе на колени и стал смотреть на слегка трепетавшее еще тело товарища, но ему все чудилось злобная усмешка Шанги, тупая боль сжимала ему грудь, усиливаясь постепенно, а тонкие тычинки неведомого цветка носились вокруг него среди сгустков.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое».
2: Валентин Пикуль. Историческая миниатюра «Долина тени от сгнившего пня». Читает Егор Серов.
3: Долина тени от сгнившего пня. Лужский уезд Петербургской губернии и сама река Луга когда-то были обстроены великолепными усадьбами, о которых я имею представление по журналам «Столица и усадьба. Старые годы». Не знаю, чем объяснить, но к Луге я тянулся с молоду. Исходил берега Череменецкого озера, в густых зарослях открывал всеми забытые могилы, заросшие крапивой. Видел едва приметные фундаменты усадебных зданий, от которых ничего не осталось, да еще липовые аллеи, ведущие в никуда. Печально. Не буду заманивать вас в историю этих краев, бывших окраин новгородской общины. Скажу только, что в давние времена берега Луги были сплошь обставлены деревнями, очень густо заселенными крестьянами и дворянством, а сама река еще в древности славилась судоходством. На ней стояли даже маяки. Были в этих местах и свои народные богатыри. Иван, Орел да Афанас. Много на Луге бытовало легенд о древних кладах. Все это в прошлом. Глянем во времена ближние. Начну так. Был во Франции маркиз Жан-Франсуа де Траверсе, который, спасаясь от гильотины Робеспьера, бежал в Россию, где и стал прозываться Иваном Ивановичем. Будучи морским офицером, он еще при Екатерине II стал служить на русском флоте, при сыне ее он принял русское подданство, а при внуке ее стал адмиралом и морским министром России, хотя русским языком владел очень плохо. Моряк более кабинетный, маркиз сам далеко не плавал и другим не позволял. Он бывал спокоен, если корабли Балтийского флота в море не выходили, маневрируя в видимости Кронштадта, отчего этот район близ столицы моряки и прозвали «Маркизовой лужей». Так он называется и поныне. Здесь же я сразу извещу вас, что умерший в 1830 году маркиз де Траверсе еще при Екатерине II был жалован от нее добротным имением Романщина, что неподалеку от Луги. Маркиз был вдов, но его жена по приезде в Россию успела одарить его двумя сыновьями, которые оба назывались Александрами. Старший из них тоже адмирал, служил командиром порта в Архангельске. Были у министра и две дочери. Клара меняла мужей быстрее, чем перчатки, и жила отдельно от папеньки, а младшая, Мария, тихая и некрасивая, о замужестве еще не помышляла, живя при своем отце в его лужском имении. Сыновьями отец не был доволен. Александр, что служил в Архангельске, откровенно брал взятки, а все деньги спускал в картишки. Младший же Александр, будучи флигель-адъютантом, тоже был мод порядочный и, служа на флоте, выше капитанских чинов не поднялся. Перейдем к делу. Осенними вечерами вокруг Романщины завывали волки. Шаткие сквозняки колебали пламя свечей в жарандолях. Двери заперты, пора ложиться спать. «Мари», — сказал маркиз дочери, послушав вой волков за околицей усадьбы. «Я чувствую, жизнь моя на исходе, и меня, не скрою, тревожит твоя судьба. Сыновья выросли такими мотами, что они, боюсь, оберут тебя до последней нитки, оставив бесприданного, никому не нужный». «К чему эти невеселые речи, отец?» — спросила Мари. «Чтобы ты, дочь моя, была готова принять от меня завещание, в котором я укажу тебя своей главной наследницей. А когда сыщешь хорошего мужа, то вот тебе и приданое». Старый маркиз поднял медный сундучок. Мария откинула его крышку и даже вскрикнула, ослепленная грудою бриллиантов, часть которых отец вывез еще из Франции, остальные скопил во время службы в новом ему отечестве. Когда все в доме уснули, старик, крадучись, вышел в сад и глубоко в земле закопал сокровища. Как раз в таком месте усадьбы, о котором не будет им сказано даже в завещании для любимой дочери. Кстати, маркиз де Траверсе был уроженцем острова Мартиники. Одно время он переписывался с Жозефиною Багарне, тоже уроженкой Мартиники, которая стала женою императора Наполеона. В письмах к русскому адмиралу она, императрица Франции, именовала его своим кузеном. Но степень их подлинного родства осталась для меня загадочной, ибо понятие «кузенство» в те времена было слишком широким. Снова вернемся к генеалогии, без которой трудно разбираться в истории, но из лужской романщины теперь перенесемся в Древний Ревель. Комендантом Ревеля был Владимир Григорьевич Паткуль, а его приятелем – адмирал Леонтий Васильевич Спафарьев, смотритель маяков и командир Ревельского порта. Первый имел сына Александра Паткуля, который воспитывался с будущим Александром II, а Спафарьев имел красавицу-дочку Санечку. И две семьи соседствовали домами близ пригородного Екатеринталя, который, слава богу, на наших времен каким-то чудом все-таки уцелел. Итак, минуту внимания, и далее обещаю не мучить вас генеалогией. Однажды с моря пришел корабль, который привел в Ревель маркиз Александр Иванович де Траверсе, младший сын министра и флигель-адъютант императора. Очень быстро он увел Санечку Спафарьеву под венец, и вскоре у них родилась дочка, маркиза Мария Александровна, которая в 1841 году стала женою Александра Владимировича Паткуля, того самого, что воспитывался вместе с наследником престола. На время оставим генеалогию, вернемся к ларцу с бриллиантами. Заодно отступим назад, в 1830 год, когда в Романщине скончался старый маркиз, оставивший дочери Марии Ивановне свое завещание. Прослышав о смерти отца, в Романщину разом нагрянули два ее брата, и оба Александра Ивановича, один при эполетах, второй с аксельбантом. «Где завещание отца?» — сразу потребовали они. Некрасивая маркиза не стала его скрывать. «Пожалуйста, читайте!» — протянула она бумагу. Покойный завещал дочери романщину и клад фамильных драгоценностей, который, согласно воле отца, она имела право откопать лишь по выходе замуж. «А где закопаны бриллианты?» — об этом писал отец в завещании. «Дочь извещена им устно». «Где?» сразу спросили братья. «Вот этого я не знаю», — понуро отвечала Мари. «Как не знаешь, если в завещании указано, что отец на словах передал тебе о месте его сокрытия?» «Да, я знаю, что отцом написано именно так. Но перед смертью он лишился дара речи и ничего сказать мне уже не мог». Братья переглянулись, как заговорщики. «Посмотри на себя! Неужели с внешностью мартышки, какой наградила тебя природа, ты еще надеешься найти себе мужа? Напрасно хитришь перед нами, будто не знаешь о месте, где зарыт клад. Отдай его нам!»
4: «Помилуйте, я сказала вам сущую правду», — заплакала Мария. «Отец действительно уже не мог показать мне это место, где закопал ларец. Лучше пожалейте меня».
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем историческую миниатюру Валентина Пикуля «Долина тени от сгнившего пня».
3: Два маркиза, один адмирал, а другой флигель-адъютант, пылко жаждавшие наследства и немалого, церемониться с сестрой не стали. Очень грубо, словно тюремщики, они затолкали девушку в темный и холодный чулан, закрыли ее на засов. «Вот и сиди, пока не скажешь. А если не поумнеешь, так мы придумаем тебе худшее». Напрасно Мария Ивановна взывала к жалости, барабанила в дверь, умоляя смилостивиться. Нет, братья не выпускали ее. «Скажи, где отец закопал бриллианты, и выпустим».
4: Но она ведь того не знала. Братья не давали ей есть, они мучили сестру жаждой, наконец просто избивали ее. «Говори, и ты получишь, черт с тобой, твою долю!» «Отпустите! Ничего мне не надо теперь! Забирайте всю романщину, а меня! Отпустите!» Наконец, братья-маркизы сами поняли, что сестра ничего не скажет, и назло ей заточили ее в древний Череменецкий монастырь Лужского уезда. Здесь маркиза Мария Ивановна от горя сошла с ума. Она не раз просилась обратно в романщину, показывала в усадьбе разные места, но сколько ни копали землю, ничего не нашли. И вскоре сестра в монастыре и скончалась. После этой монахини даже следа на земле не осталось, а ее племянница, ревельская маркиза Мария Александровна, что стала женой Паткуля, вспоминала о своей безумной тетке как-то небрежно и даже брезгливо. Вот и пришло нам время рассказать о ней, очень красивой женщине, которая появилась с мужем при дворе Николая I, вызывая восхищение многих, а поэты воспевали ее красоту. Где померанец и олива свой развивают аромат, и где вдоль сонного залива октавы тассовы звучат. Тебя природа сотворила, и эти огненные взоры, и южная твоя краса печальная развеселила горы и пасмурные небеса. Став женою Александра Паткуля, товарища детских забав наследника престола, красавица сразу же стала и любовницей наследника, будущего царя Александра II, который одарил женщину великолепным домом в царском селе на Средней улице, а мужа ее, товарища детства, сделал впоследствии обер-полицмейстером Санкт-Петербурга. Тут все ясно. Мария Паткуль скончалась в 1900 году, оставив нам интересные мемуары, которые, как вы догадываетесь, и лежат сейчас передо мною раскрытые. Овдовев в 1877 году, она оставалась до старости очень интересной женщиной, устраивая у себя по вечерам журфиксы для царско-сельского общества. У нее было немало детей, но я поведу речь лишь об одном из ее сыновей – Владимире Александровиче Паткуле, которому и досталась Лужская романщина по наследству как прямому правнуку морского министра, а вместе с усадьбой досталось и неразгаданное завещание. Сам же Владимир Паткуль ничего собой не представлял, удалившись в отставку еще в чине поручика. Зато вот жена его, Юлия Николаевна, урожденная Вараксина, была натурой впечатлительную, очень похожую на таборную цыганку, которую бы ворожить на вокзалах или гадать по руке на счастье. Что сказать вам еще? Были дети, была устроенная жизнь в старинной усадьбе. Дом Паткулей был полной чашей, но Юлия Николаевна все же настырно внушала мужу. «Вот ты бы не сидел, сложа руки, словно чурбан, а взял бы да еще раз проглядел завещание своего прадеда».
5: «Зачем, душечка? И так все ясно».
4: «Ясно? Да не совсем-то ясно. Может, что-то откроется новое в тексте для разгадки клада. Поверь, я всем довольна. Наши дети не рыдают от голода, сидя на лавке. Но имей мы миллион! Разве бы я не блистала в высшем обществе?»
3: Грозный 20 век неумолимо накатывался на людей, суля им тревоги, смятения и разочарования. А здесь, в тишайшей романщине, еще витала скорбная тень маркиза с Мартиники, опять жалобно хрустела пожелтевшая от ветхости бумага, и оживали призраки мертвецов, оскаленных в едкой усмешке презрения к своим алчным потомкам. Дело о кладе снова возникло до 1902 года, ибо еще был жив сенатор Николай Борисович Якобе, именно в этом году умерший. Окружной прокурор столицы, сын знаменитого ученого Якобе, любил навещать романщину ради приятного отдыха подали от городской суеты. Паткуле решили посвятить его в тайну завещания, и Якобе, как опытный юрист, вник в фамильные бумаги маркизов де Траверсе, а потом развел руками.
4: По закону вы имеете право на обладание этим кладом. Но как вы его сыщете? Наверняка ведь и до вас, милейшая, тут копали. Нашли? Нет, ответила Юлия Николаевна, ничего не нашли. А в семейных преданиях упоминалось, что там была целая куча старинных бриллиантов. Может, во время Екатерины Великой они могли бы украсить руку торговки, но в нашем нищенском веке, согласитесь, их ценность безмерно возросла. Не спорю, согласился Якобий, деликатно зевнув в румяную ладошку. «Только в успех поисков мне плохо верится. А как, господа, быстро свечерело? Не пойти ли нам спать?»
5: «Пора!» — охотно поднялся из кресла Паткуль. «Стойте!» — вдруг задержал их Юлия Николаевна, и горячечной рукой она долго массировала свой лоб.
4: «Нет-нет-нет!» — бормотала женщина, почти вдохновенная. «Я теперь начинаю догадываться, что нам делать. Ведь обо всем, что нас мучает, может рассказать сам маркиз».
5: «Какой?» — удивился муж.
4: «Твой прадед Иван Иванович, который уже попал в лексиконы энциклопедии как историческая персона».
5: Якобий задумался, а Паткуль сказал жене. «Юлия, в уме ли ты сегодня? Иди в спальню, ложись и как следует выспись, чтобы к утру вся дурь из головы вылетела».
4: Мадам Паткуль обвела черными глазами мужчин. «Нет, теперь я не усну». Только сейчас сенатор Якобий догадался о том, что угнетает хозяйку дома. И вдруг он серьезно одобрил ее решение.
5: «Попробовать можно, чем черт не шутит». «Я вас не понимаю», — сознался отставной поручик. «Вы хоть объясните мне, что вы подразумеваете?»
4: Юлия Николаевна четко и строго растолковала мужу. «Нам остался последний способ — вызвать дух маркиза. И вряд ли покойник станет теперь скрывать от нас то место, где он зарыл драгоценности, паче того, что на том свете никакие бриллианты уже не нужны». Именно в те годы было очень модно «столоверчение» или «общение с духами посредством спиритизма». И Якобий кивнул. Стоит ли удивляться? Английский профессор Оливер Лодж не сомневается, что эфир есть духовная среда, поглощающая души усопших, и вызвать из эфира своего предка возможно. Спать уже расхотелось. От слов сразу перешли к делу. Якобий, бывавший на спиритических сеансах, разграфил круг на бумаге, в центре его положили чайное блюдечко, вокруг которого хозяева и гость водрузили свои пальцы. А Юлия Николаевна, обратившись в угол потемнее, спрашивала.
6: «Иван Иваныч, это мы, не пугайтесь, мы плоть от плоти, ваши потомки, ваша светлость, мы ждем. Явитесь, умоляю».
5: Но морской министр, сохранивший свое имя в аналах истории и в маркизовой луже на морских картах, не желал покидать эфир, чтобы заглянуть в романщину. Блюдце даже не колыхнулось от нервической силы пальцев, и тогда Якобий сказал: «Мы, конечно, мелкие профаны, а здесь требуется очень опытный медиум, ибо маркиз сапочил не вчера, а очень давно. Так и быть, я поговорю с навозным жуком».
6: «А это еще что такое?» — удивился Паткуль.
4: Якобий разъяснил, что в высшем свете Петербурга навозным жуком принято называть министра земледелия Ермолова, который изобрел телегу для удобной доставки навоза. «Александр Сергеевич давненько связан с потусторонними силами, и он не откажет мне, если я попрошу его подсказать мне хорошего медиума. Мне как раз завтра надо побывать в городе». Утренним поездом сенатор отъехал в Петербург, а через день-два усталый вернулся в романщину, обмахиваясь шляпой.
5: «Ой, ну и жарище сегодня. Поздравляю, успех обеспечен».
6: «Да что вы! Уверены, Николай Борисович?»
5: «Вполне. Ермолов сказал, что в Царском селе есть такой частный фотограф, Анисимов, у которого немало поклонников в самом интеллектуальном обществе столицы. Недавно, говорят, ему даже во время сеанса удалось не только вызвать дух графа Бенкендорфа, но он даже заснял его
6: на фотокарточку, а теперь торгует шефом жандармов по трешке за штуку. Вот и адрес этого Анисимова. Только прошу вас, Юлия Николаевна, не афишировать свой визит. Все должно быть шито-крыто. Не сомневайтесь в моей скромности. Мадам Паткуль не позволила мужу провожать ее до станции Луга, но визит в Царское село слишком затянулся. Она не возвращалась день, два, три, пошел пятый день. «Я начинаю волноваться», — говорил Владимир Паткуль сенатору Якобе. «Знаете, сама обстановка интимиса, гасят свет, голоса, шуршание, как бы чего не вышло».
5: «Не волнуйтесь», — утешил его Якобе. «Анисимов женат, и ни одна его клиентка еще не писала на него жалоб».
6: Наконец Юлия Николаевна вернулась. Еще от калитки усадьбы она расстегнула жилет, сбросила шляпу и перчатки, решительно устремленная вперед, вперед, только бы войти в дом. «Не подходите ко мне», — крикнула она, «и чтобы никаких больше вопросов, все скажу потом, только не сейчас».
5: Женщина стремительно прошла в спальню, одним рывком опустила на окне плотные шторы, ничком рухнула на постель и мгновенно уснула, как убитая.
6: «Странно», — заметил сенатор Якобе. В доме все ждали ее пробуждения. Юлия Николаевна проснулась ближе к полуночи и вышла к чайному столу оживленная. «Ну вот и все», — заявила она, «а маркиз Иван Иванович шлет своим потомкам самый сердечный привет».
5: «Да не томи душу», — взмолился перед нею Паткуль. «Ответь главное, сообщил ли он, где зарыл фамильные сокровища?»
6: Юлия Николаевна обвела всех просветленным взором. «Да, конечно, клад уже в наших руках».
5: «Слава Богу!» — перекрестился Паткуль. «Хоть недаром ездил, а то ведь я тут с ума сходил». «Нет и нет, право не знал даже, что и думать. Копать-то узнал или где?»
6: Юлия Николаевна объяснила, почему так долго задержалась. «Оказывается, это все не так просто. Маркиз ни в какую не поддавался на уговоры Анисимова явиться перед нами. А когда его спросили по поводу клада, он даже бронился, употребляя притом некоторые нефранцузские выражения. Наконец, когда я расплакалась, он сжалился и сказал... чтобы я срочно возвращалась в Романщину, он явится мне во сне и все расскажет. Вот я и спешила поскорее уснуть».
5: «Приснился он тебе?»
6: «Почти сразу. Очень элегантный мужчина».
5: «Сказал?»
6: «Да, ничего не скрывал. Теперь дайте бумагу и карандаш». На чистом листе бумаги возник загадочный кружочек.
5: «Что это?» — хмыкнул сенатор Якобе.
6: «Дуб». От этого дуба карандаш вывел длинную прямую линию.
5: «А это что?» — спросил муж.
6: «Тень».
5: «Какая тень?»
6: «Тень от дуба ровно в полдень».
5: «А что же делать далее?» — спросил Якобе.
6: «Там, где в полдень кончается тень от дуба, следует отмерить 30 шагов вперед, затем обратиться лицом к скотному двору и отсчитать еще 30 шагов. Там и клад». Вся семья Паткулей, включая детей и прислугу, высыпала во двор, а гувернантка чопорная сказала:
7: «Все это очень мило, но».
6: «Копать без всяких «но», — отвечали ей.
7: «Да что вы собираетесь копать, если в Романщине давно не растет ни одного дуба, а скотного двора нет и в помине?»
6: «В самом деле», — сказал Якобе, — «если дуб и существовал при жизни маркиза, то потом его, наверное, спилили».
7: «В чем дело?» — сказала гувернантка. «Если дуб спилили, значит, после него должен остаться пень».
5: «Верно», — обрадовался Паткуль, и все силы благородного семейства были направлены на отыскание пня.
6: «Нашла!» — вдруг закричала кухарка. Все кинулись к ней, и возле старой веранды в гуще крапивы действительно был обнаружен полусгнивший пень.
5: «Вот и все», — сказал Паткуль и зашагал.
6: «Подожди до полудня», — остановила его жена.
5: Стали ждать полудня. А гувернантка, язва такая, сказала:
7: Как же вы, господа, собираетесь отсчитывать 30 шагов от точки окончания тени, если вы не знаете высоту дуба?»
6: «Опять неудача», — огорчился Паткуль.
7: «Наконец, где же скотный двор?»
6: «В самом деле, где был скотный двор?»
4: «Там же, где и дуб», — раздраженно отвечала мужу Юлия Николаевна. «Зачем задавать глупые вопросы? Лучше просмотри старинные планы усадьбы и найдешь».
6: «Верно. На старых планах был отмечен хлев, а с их помощью отыскали и осевший в землю фундамент скотного двора».
4: Стал накрапывать дождик, гувернантка раскрыла зонтик.
7: «Я вернусь домой. Но как можно высчитать длину тени, падающей от дуба, который давно спилен, и остался только один пень?»
6: «Вот язва», — сказал по ее адресу мадам Паткуль.
4: С тех самых пор семья Паткулей, в жилах которых перемешалась благородная кровь французских, немецких и русских дворян, покоя уже не ведала. Медленно, но верно, разоряясь на всякие усовершенствования, а сам хозяин даже взялся за изучение тригонометрии и высшей математики, рисуя всякие чертежи, где гнилой пень играл отправную точку его расчетов. Владимир Александрович однажды, облачившись в мундир поручика гвардии, поехал в Петербург, чтобы в кругу профессоров Императорского университета получить самую точную консультацию. Как вычислить длину тени от дуба, если самого дуба нет и в помине, зато остался один гнилой пень? Обратно из столицы он вернулся уже не один, а привез с собою целую артель землекопов и с ними инженера-геодезиста, который, глянув на фронтон классической усадьбы, сразу же заявил, что он соблюдает диету, и потому его возненавидела кухарка, которой пришлось для этого пшута готовить отдельное блюдо. Затем рабочая, безуспешно перелопатив половину цветущего сада и навалив всюду кучи земли, ушли вечером на станцию, а точнее в станционный трактир, где учинили драку с лужскими аборигенами, а в Романщине появился пристав полиции, чтобы выяснить, откуда взялись эти работники.
6: «И кто будет платить за побитую в трактире посуду?»
7: «Кто бил, тот и платит», — легкомысленно изрек Паткуль.
6: «Но рабочие ссылаются на хозяина. Кто, говорят, нас нанимал, тот пущай и расплачивается. А трактирщик, осмелюсь заметить, приходится мне кумом, так что Владимир Александрович заплатил и за посуду. Барон Иван фон Нолькен, хорошо знавший семью Паткуль и будучи в эмиграции, вспоминал: хотя площадь поиска оказалась слишком значительной, все же Паткуль лично приступил к поискам зарытых маркизом драгоценностей. Скоро к труду землекопов приобщилась вся его семья. Сыновья, приехавшие на каникулы из пажеского корпуса, уже не танцевали с соседскими барышнями, а тоже включились в работу. Так бедные Паткули и копали землю до тех пор, пока в России не случилась революция. После чего они побросали лопаты и отбыли в неизвестном направлении. Что вы мне на это скажете?
2: Мы читали историческую миниатюру Валентина Пикуля «Длина тени от сгнившего пня».
0: Радио «Звезда».

0: Больницы поселка Новомихайловским пострадавшим оказали первую помощь и дали рекомендации по дальнейшему лечению. На месте трагедии продолжают работать психологи и волонтеры. Подразделения группировки войск Севера освободили Белый колодец и Устиновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что операция была тщательно спланирована. Российские военные до начала активных боевых действий наладили контакт с местными жителями и убедили их эвакуироваться из Белого колодезя. После этого российские авиации, артиллерия, реактивные системы, а также операторы беспилотников начали расчищать путь для штурмовиков группировки «Север», добавили в оборонном ведомстве. Российские синхронистки завоевали первую золотую медаль чемпионата Европы в Париже, победив в произвольной программе групп. На 2,5 балла они опередили испанок, на третьем месте расположилась сборная Италии. Наши спортсменки набрали более 285 баллов. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже и завершится 16 августа. В программу входят плавание, прыжки в воду и синхронное плавание. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях ожидается жаркая погода с высокой, а местами чрезвычайной пожарной опасностью. Днем температура может достигать 38 градусов, предупреждают синоптики. Также жарко будет в Чечне, Дагестане и на Ставрополье. В такую жару важно избегать состояния обезвоживания, рассказал в эфире «Радио Звезда» врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
1: Есть медицинский симптом, называется проверкой эластичности кожи. Это тургор кожи. Вот снижение эластичности кожи. Просто берется складка на руке, и если она расправляется замедленно, то это говорит о том, что есть дефицит воды в результате обезвоживания. Но самые явные проявления – это эпизод потери сознания, это судороги в мышцах, это крайние проявления обезвоживания. И обезвоживание, на самом деле, может быть жизненно опасным для человека.
0: В Роспотребнадзоре в жаркую погоду рекомендуют пить воды на литр больше обычного. Организм теряет влагу быстрее, и в зной взрослому человеку может понадобиться до 3,5 литров воды в день. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
3: Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
2: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
4: Рассказы Ивана Бунина.
2: Слушайте через несколько минут.
4: На радио «Звезда».
5: Река истории. История реки.
6: Пьяна.
7: Небольшая река Пьяна протекает в основном по Нижегородской области и немного захватывает Мордовию. Сразу от своего начала она описывает дугу длиной 400 с лишним километров и впадает в Суру всего лишь в 30 километрах от своего истока. Извилиста она необычайно. Считается, что именно за это Пьяна и получила свое название. Русский писатель-этнограф Павел Иванович Мельников-Печерский когда-то написал:
8: «Еще первыми русскими насельниками Пьяной река за то прозвана, что шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба. И, пройдя верст 500 за крутасами да изворотами, подбегает к своему истоку и чуть не возле него в Суру выливается».
7: По другой версии, Пьяной она названа потому, что 2 августа 1377 года, за 3 года до Куликовской битвы, русские войска в битве у этой реки потерпели сокрушительное поражение от булгарского войска царевича Арабши. Да и настоящей битвы-то как таковой не было, избиение. Тогда русские сплоховали, беспробудно пьянствовали. Ждали врага долго, расслабились, оружие и доспехи побросали в кучу.

0: Воеводы, начаша лова за зверми и птицами творите. И потехи деющие, не имея ни малейшего сомнения, что ворог далеко. Караулов не выставляли.
1: Пили да развлекали себя охотой несколько дней. Только враг-то и не дремал вовсе. Подошел арабша по-тихому, да и перебил всех. А затем и всю землю нижегородскую разорил. После этого побоища река во всех документах уже именуется Пьяной.
2: Пьяна. Река истории. История реки.
3: А вот была история.
4: Однажды фаворита Екатерины II, светлейшего князя Григория Потемкина, спросили, почему ему не поставлено ни одного памятника. Потемкин ответил: «Уж пусть лучше спрашивают, почему памятника нет, чем спрашивают, за какие-то такие заслуги памятник поставлен».
3: Да уж, была история.
2: Радио «Звезда». Книга на ночь.
5: Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Чаша жизни». Читает Вадим Максимов.
6: Глава 6. Александре Васильевне порою казалось, что была в ее жизни большая любовь, что схоронила она ее в своей душе, что судьба обошла ее и заставила быть покорной другому, нелюбимому, велела идти разными дорогами с любимым и искать отрады лишь в покорности. Но, может, не отца Кира любила она, а только свою девичью косу, свой мордовский взгляд, свою недолгую беззаботность в то далекое лето. Отец Кир служил в соборе, но она никогда не бывала там, ходила в Никольскую церковь. Селихов запретил ходить в собор. Не будь отец Кир священником, могла бы она мечтать о тайной греховной связи с ним. Но Богу предстоял он. Тайны рождения, брака, причастия и смерти были в его руках. И страшные слова слышала однажды Александра Васильевна. Уже больной, мрачный, в охмелю, встретился отец Кир с Селиховым возле его дома и сказал, грозя посохом: «Селихов, помни час, его же не минует ни единое дыхание». «Это я, слышишь ли, Селихов? Я, облеченный в траур, вон и день воздам тебе последнее земное целование, окружу тебя кадильным дымом и осыплю лицо твое могильной перстью». «Кто знает, отец Кир», — ответил ему Селихов с усмешкой, «кто знает, не придется ли мне стоять у возглавия вашего? Не забывайте, что вы пьяница, отец Кир». Тем кончился их первый и последний спор. Но каково было Александре Васильевне быть между ними, всю жизнь состязавшимися в первенстве, уступающими друг другу только к могиле дорогу? Одна мечта, одна дума осталась у нее — о доме. Иметь дом, свой собственный, где бы то ни было, хотя бы в Слободе, на Буераках и какой угодно. Это было заветнейшее желание каждого чиновника, каждого мещанина, каждого сапожника в Стрелецке. И все имели дома, и все переводили их на жен. Чуть не весь Стрелецк принадлежал женщинам. Одна Александра Васильевна лила слезы бесплодно. Все соседки говорили: «Мой дом, у меня в доме». А она? Сколько раз, придя от обедни, усталая, жаркая, полная, с потом в складках горла, стучала она в пол зонтиком и, рыдая, требовала, чтобы отдали хоть приданое ее. Сколько раз кричала, что ведь выгонят ее вон из дому родные Селихова, только умри он. «Не беспокойся», — отвечал ей Селихов, — «ты раньше меня умрешь. Не забывай, что у тебя грудная жаба». Он становился все страшнее. Он иногда по часам смотрелся в зеркало, испуганно исказив брови. Дня по два не притрагивался ни к одному кушанью, ни за обедом, ни за ужином, говоря, что все пахнет телом. Он купил граммофон и никогда не заводил его. Но однажды, когда Александра Васильевна воротилась от всеночной раньше времени, не достояв по слабости службы, и вошла в дом с черного хода, услыхала она крикливые плясовые звуки, а, заглянувши в залу, обомлела. Селихов, легкий, старенький, один во всем полутемном доме, дико вскидывал ноги перед трубой граммофона, весело и хрипло кричавший: «Ай, ай, караул, батюшки мои, разбой!» Только одна яблоня в саду возле беседки знала, как много пролито слез старыми глазами Александры Васильевны, как тряслась болевшая от слез голова. А над калиткой Селиховского дома все та же надпись: «Сей дом принадлежит Петру Семеновичу Селихову, свободен от постоя». Глава седьмая. Одним из тех, что когда-то, томясь любовью, ходили за Александрой Васильевной в городской сад, был и Горизонтов. Теперь, почти 30 лет прожив в губернском городе, выслужив пенсию, возвратился он в Стрелецк, а, возвратясь, стал известен Стрелецку не менее, чем отец Кир и Селихов. Горизонтов кончил гимназию, кончил академию. В молодости он обладал сверхъестественной памятью, необыкновенными способностями и прилежанием. Голос у него был такой, что, напевая свое любимое «Эттонат, эттсонат, эттфлювидум, кэтум дат», и шумит, и гремит, и разверзаются небеса, он потрясал, как говорится, стекла. Велик ростом и широк в кости он был настолько, что на улицах в изумлении останавливались при встрече с ним прохожие. Далеко мог бы пойти этот человек. Но избрал он путь скромный — учительство. Пройдя его, он воротился на родину и стал сказкой города. Поражал своей внешностью, своим аппетитом, своим железным достоинством в привычках, своим нечеловеческим спокойствием и своей философией. Он ходил в крылатке, в широкополой шляпе, в широконосых кожаных калошах, с костылем в одной руке и громадным парусиновым зонтом в другой. К старости он еще более раздался в кости, стал еще более велик, сутул, неуклюж и был прозван в Стрелецке «Мандриллой». Вся купальня дивилась на него, когда в первый раз появился он в ней. Медленно вошел он, насупив свои серые брови и слегка согнувшись, как бы напруживая свои и без того страшные плечи, свои руки, подобные дубовым корням. Старомодно со всеми раскланившись, внушительно серьезный и спокойный, он стал раздеваться, и все ахали, видя, как обнажается его сизо-серое тело, его чудовищные ступни, безобразно искривленные, лежащие друг на друге пальцы и ногти их, похожие на раковины. А он хоть бы глазом моргнул, не спеша разделся, не спеша окунулся ровно 15 раз. С тех пор его видели в купальне каждый вечер. Каждый день вплоть до покрова купался он. Уже дул осенний ветер в щели пустой купальни. Тучи висели над речкой, над полями, оловянная рябь шла по воде, а Горизонтов купался. Белел снег по берегам, по бледной синеве туч тянулись на юг последние гуси, но как только било на соборе час, с Косогора, тяжело опираясь на костыль, спускался к речке сутулый гигант в серой крылатке. Ел он за десятерых. Квартирные хозяйки из себя выходили, отказывали ему. Но ведь он предупреждал. Твердо отчеканивая слоги, уговаривался он. «Суп, борщ, лапшу прошу подать мне не в тарелочках. Предпочитаю в мисочках. Живность штучна, а не кусочками». Жаркое обязательно с картофелем, с овощами. Кашу гречневую, ровно как и пшенную, чугунчиками. «Мандрила! Мандрила!» — орали мальчишки, стаями гоняясь за ним по Стрелецку. Но он даже не удостаивал их взглядом. Он шел так же мерно, как изо дня в день входил бывало в буйный класс, чтобы начать своей неизменной фразой. Итак, повторим сначала предыдущее. Вспомним, что именно предпринял Цезарь, узнав от лазутчиков о грозящей ему опасности со стороны неприятеля. А философия его заключалась в том, что все силы каждого человека должны быть направлены исключительно на продолжение жизни, для чего и потребно полное воздержание от сношений с женщинами, существами суетными, злыми, низкими по интеллекту, полное спокойствие во всех жизненных обстоятельствах, самое точное выполнение своих разумных, продуманных привычек и строжайший уход за своим телом, прежде всего в смысле питания его и освежения водою. «Nullus enim locus sine genio est». «Ни одного места без гения», — насмешливо сказал однажды больной и сумрачный отец Кир, встретясь с ним на улице. «Давно слышу я Горизонтов о причудах твоих. Ответь мне, юрод ты или мудрец? Зачем живешь ты на свете, уподобясь тем, которые жили во времена зоологические, на первых ступенях развития?» Горизонтов, держа над головою зонт и опираясь на костыль, долго думал, глядя в землю и насупя свои ежом торчащие серые брови. «Но скажите и вы мне, отец Кир», — ответил он наконец, — «зачем вы живете?» «Я тебя не о цели жизни спрашиваю», — сказал отец Кир. «Я тебя спрашиваю о ее образе». «Но ведь образ соответствует цели». «Ага, цели. Ну, допустим. В чем же заключается твоя цель?» «В долголетии и наслаждении им». «Но наслаждаешься ли ты?» «По мере силы возможностей. Крепко и заботливо держу в своих руках драгоценную чашу жизни». «Чашу жизни?» — строго перебил отец Кир и широко повел рукой по воздуху. «Жизни здесь? На этой улице? Я не могу спокойно говорить с тобой. Ты достоин своей позорной клички. В земле не распознаешь костей человека от костей животного», ответил Горизонтов и медленно двинулся по улице, опираясь на костыль.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Чаша жизни».
6: Глава 8. И вот смолкли, наконец, шаги в пустых комнатах Селиховского дома. На 31-м году замужества Александры Васильевны великопостным вечером вытащили из толпы, наполнявшей Никольскую церковь, белого как мел старичка, хорошо и чисто одетого, в крахмальной рубашке с отложным тугим воротом, в дорогой шубе, в дорогих золотых часах. Через два дня его уже отпевали. Была пятница, базарный день, началась весна. Мука была извозчикам нырять на колесах по ухабам грязных улиц, мука мужикам тащиться на розвальнях по базару, по мокрому навозу. Трудно было и Александре Васильевне идти за гробом до собора. Ее под руки вели дальние родственники Селихова, лысый остроглазый человечек в николаевской шинели, у которого ветер все заворачивал ленту крашеных волос в кось от затылка, положенную на лысину. И его жена, женщина в трауре, высокая и сильная, никогда не терявшая присутствие духа. Воздух был сырой, острый, и Александра Васильевна была пьяна и от воздуха, и от слез. Поставили у дверей парчевую, желтую с белым крестом крышку гроба, внесли покойника в зимний предел, теплый, низкий, старинный, со многими сводами. Какими радостными рыданиями гремел под ними громогласный хор! Как зловеще возносил руку толстоплечий диакон, возглашая о упокоении новоприставленного! Как смиренно под рыдание хора поклонялся усопшему, обступивший его траурный синклит иереев в скуфьях и камелавках, и как тяжело, сотрясая пол своей тяжестью, ходил вокруг гроба и кадил на блестящий нос, на рисовое лицо, пьяный и торжественно мрачный, исполнявший свое предсказание отец Кир. Но, Боже, что сталось и с ним за последний год? Уже не страшны были его возгласы, его кождения и поклоны, которыми провожал он из этого бренного мира того, с кем столкнула его судьба на пороге жизни. Страшен был он сам, его ноги, раздутые водянкой, его живот, выпиравший под ризой, его отекшее, почерневшее лицо, остекленевшие глаза, поседевшие, ставшие прямыми и масляными волосы, трясущиеся руки. Все нежнее и страстнее взглядывала на покойника, как бы не видя отца Кира, изнемогавшая от слез Александра Васильевна. А когда ударила по сердцам скорбно ликующая песнь о той обители, иде же несть печали и воздыхание, она вскрикнула и потеряла сознание. Ее понесли на паперть, на воздух. И Горизонтов, стоявший у входа, вежливо посторонился и опять загудел, подтягивая хору и оглядывая низкие своды, расписанные шестикрылыми серафимами. Глава 9. В больших ветхих сенях с тремя ступеньками и тремя выгоревшими на солнце окнами перестала дергаться ржавая проволока, перестал длинькать под руками закладчиков разбитый звонок. Теперь свободно могла ходить Александра Васильевна по большим пустым комнатам среди мебели в чехлах, столиков, комодов с инкрустацией. Теперь все это было ее. И комнаты, и мебель, и драгоценные вещи на железных красных полочках в глазастом несгораемом шкапу, и двор, и корова в сарае, и сад, и завалившийся забор сада. В 21-й раз в здравом уме и твердой памяти переписанное завещание сделало ее полной хозяйкой всего этого, к великому ее удивлению и даже растерянности. Все в городе говорили, что вот может она пожить, наконец, в свое полное удовольствие. А она была сбита с толку. Жизнь для нее стала пресна, как та просфора, которую с усталым лицом ела она перед чаем, воротясь от обедни. На святой На Фоминой по целым дням трезвонили колокола над городом. И казалось, что это трезвон в честь ее новой жизни, ее первой радостной весны. А вкуса к жизни уже не было. Она обходила комнаты, и порой жалостная улыбка довольства морщила ей губы. Но дрожала голова, дрожали руки. Что ей было делать с этими комнатами? Приходила кухарка. Александра Васильевна была ласкова с ней и не знала, что заказать на обед, на ужин. Почти каждый день она бывала в Никольской церкви и всегда ужасно утомлялась. Была она полна при низком росте, с жидкими пепельно-серыми волосами и грустным взглядом бесцветных глаз. Дома она носила темное старушечье платье, старушечьи туфли. К обедне собиралась долго и выходила с зонтиком в крохотной шляпе на макушке в черном бурнусе со стеклярусом. Все слеза набегала на ее левый глаз, и все подтирала она ее за обедней батистовым платочком, устало глядя на иконы над царскими вратами. Ноги ныли, в церкви было жарко, душно, многолюдно. Горячо пылали свечи, горячо лился солнечный свет на толпу из купола. Страшно заносил руку диакон, поднимая толстые плечи и готовясь оглушить многолетием царствующему дому и святейшему правительствующему синоду. Но что ей было до синода? С тоской чувствовала она, что не о чем стало ей молиться. Только о Царстве Небесном разве? Да, но какие права были у нее на него? Что она такое сделала? За что было награждать ее? Однажды, в апрельский день, она пошла в кладбищенскую рощу, хотела просто погулять, развлечься, вспомнить прежнее молодое время, а сказала кухарке, что хочет посмотреть могилу мужа. Было тепло, легко, все радовало, и воздух, и небо, и белые облака, и весенний простор. Но сколько раз останавливалась она на зеленом выгоне, поднимаясь на отлогий изволок к роще и смотря на город, на его крыши и колокольни, на овраги, на серо-зеленый дымок одевающихся лозин и мещанские хибарки по оврагам. А в роще, еще голой, зазеленевшей только снизу, было еще очень сыро. В проходах между могильными памятниками стояла жидкая грязь. Хорошо, приятно, молодо, но все-таки чересчур буйно шумели грачи в несметном количестве, наполнявшие вершины старых деревьев. Нужно было проходить мимо розовой часовни над склепом купца Ершова, где сидел Яша, а он мог высунуться из окошечка и крикнуть что-нибудь иносказательное, зловещее. И, спотыкаясь, горбясь, придерживая подол, Александра Васильевна спешила, спешила мелкими шажками пройти дальше и сама не заметила, как пришла к могиле мужа. Вовсе не желала она того, шла за другим, а пришла. И усталая опустилась на ближний могильный камень, тупо глядя на эту еще не оправленную могилу. Не было ни дум, ни воспоминаний, было только чувство горькой весенней нежности к кому-то, не то к себе, не то к отцу Киру, не то к Сельхову, да-да, и к нему. А когда она возвращалась домой, думая только одно, дай бог встретить извозчика, Яша таки подстерег ее. Из часовни выходили и крестились бабы и мещане, некоторые со слезами. И вдруг выскочил на порог сам Яша. Он был небольшой, тощий, ему было уже лет 80, в длинном халатике, подпоясанном веревкой, в алой бархатной шапочке, надетой на бекрень. Усы, бородку он выстригал. Они торчали у него колючими серыми пучками возле глубоко запавших пепельных губок. Глазки у него были хитрые-прехитрые. Поглядев на Александру Васильевну, он сделал из руки щиток над глазами и быстро засеменил к ней. «Радуйся, Афродита разоперстая!» — закричал он старчески детским голосом. И, подбежав, поплевал и сунул ей в руку, как бы украдкой и надеясь обрадовать, четыре щепочки, связанные лычком. Александра Васильевна рассердилась, что он испугал ее, и, оттолкнув его руку, почти побежала от него. А потом долго думала, что это значит, это Афродита и эти четыре щепочки, и почему они связаны. Часто в эти апрельские дни она горевала, что Бог лишил ее детей. Думала, как бы, если бы у нее был мальчик, назвала она его. Не раз переглядывала портреты в венчальной шкатулке. Странно было видеть девушку в мордовском костюме с детски милым взглядом, кокетливо облокотившуюся на какую-то будто бы крестьянскую изгородь и крепкого плечистого семинариста с густой шевелюрой над большим лбом, с такими мрачными и все-таки лучистыми глазами, с таким упрямым, даже злым выражением стиснутых скул и таким нежным очерком пухлых губ. Был и портрет Селихова. Он снимался с какими-то молодыми чиновниками. Они кружком, вдело на непринужденных позах, расположились на креслах, а он, тоже молоденький, щеголеватый, зачем-то сел у их ног на полу. Раз она встретила возле городского сада Горизонтова и слабо окликнула его. Тот вежливо раскланялся, но не ответил. Она долго, с робостью и удивлением смотрела ему вслед.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Чаша жизни». Читает Вадим Максимов.
2: Глава 10. На 40-й день Никольский Причт служил панихиду в Селиховском доме. Повис в комнатах густой запах ладана, и велела Александра Васильевна, боясь, что у нее разболится голова от этого запаха, подать самовар под свою любимую яблоню в саду. Был майский день, зеленел сад, кипел расчищенный самовар, белела скатерть, блестела посуда, бодро вел житейскую беседу веселый с большими ноздрями Никольский священник, здоровый мужчина с широкой тугой поясницей, в широком вышитом розанами поясе по серебристому подряснику. Отвечая ему, слабо улыбалась и наливала чай Александра Васильевна. Но передвигалась жидкая тень яблони, пекло горячее солнце темя Александры Васильевны, и вдруг отнялись ее руки, ноги, поплыла красная муть перед глазами. Когда, распахнув все двери, внесли ее в гостиную и положили на диван, она все ползла с него, цепляясь пухлой рукой за золотую бахрому тяжелой старинной скатерти и, захлебываясь, стонала, силясь что-то выговорить. Но отваливалась челюсть, язык не ворочался, и в бессмысленных, бесцветных глазах стояли светлые слезинки. Однако напрасно качали над ней головами. Удар был легкий. Видно, была еще какая-то капля меда в чаше ее жизни, как сказал бы Горизонтов. Еще жаждало старое сердце этой капли, и Александра Васильевна стала поправляться. Сладко утешаясь возврату жизни, лежа в постели, она застенчиво рассказывала кухарке, что под 40-й день всю светлую майскую ночь кричала она. Чувствовала, что кричит, и никак не могла очнуться, подавленная странным сном. Вошли будто в ее спальню два молодых монаха. Стали раздевать ее, а она отбивалась, противилась, и так радостно, страшно и стыдно ей было, как никогда в жизни не было. Монахи одолели, раздели ее, положили на пол, и она уже не могла двинуться и все только кричала от стыда, страха и радости. И когда рассказывала Александра Васильевна, не выходила из ее души нежность к отцу Киру. Казалось ей, что с восторгом отдала бы она эту снова обретенную жизнь за одно только свидание с ним, последнее. Нет, ни возгласы его, ни кождение, ни поклоны усопшему врагу страшны были тогда в соборе. Страшно было глядеть на них на обоих. Страшно было вспоминать то счастье, тот страх, ту любовь, что когда-то горячей краской заливали девичье лицо. Чувствовать, как доходит до сердца эта тяжелая, еще не истлевшая любовь, и в одно сливает и того, кого любила она, и того, с кем нелюбимым, а все-таки когда-то носившим ее зонтик и накидку, прожила она всю жизнь, кто сказал ей, когда-то прижимая к сердцу ее руку, «Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна». Глава 11. Целый месяц она жила затаенной мечтой увидеть отца Кира 10 июня. 10-го должен был приехать в Стрелецк один очень важный человек, которому готовили торжественную встречу, для которого на перекрестках сооружали и белили мелом триумфальные арки, чтобы потом увить их гирляндами зелени. С рыжей худой модисткой Александра Васильевна сходила в магазин «Общая польза» и набрала шерстяной коричневой материи на новое платье. Раз, когда примеряли это платье, донеслось в открытое окно глухое громыхание бубна, заунывное пение, потом шум, крики, и модистка, и Александра Васильевна в кофте с одним рукавом выскочили на крыльцо. По улице бежал народ, а возле калитки отца Кира шумела толпа, и лохматый сапожник бил бубном по голове кричавшего серба, опять появившегося в Стрелецке. И Александра Васильевна горько заплакала. «Боже мой, как, значит, ослабел отец Кир!» А 10-го была страшная жара. В новом платье, в бурнусе, в разноцветных перстнях на пальцах Александра Васильевна поехала на извозчике к вокзалу. На том же извозчике и привез ее обратно городовой, мертвую. Ее задавили, замяли в толпе. На панихидах никто не плакал, кроме модистки, очень мало знавшей покойную. Опять приехала остроглазый господин, в доме всем распоряжалась его властная жена. Они привезли с собой детей, большеротую бойкую девочку и реалиста, все затевавших возню и беготню по дому. Покойница под коленкором лежала на столе в зале, и ее никто не боялся. Завесили зеркала в знак печали, строго, точно вразумляя неразумную, читала псалтырь ресофорная монахиня, родственница Александры Васильевны, нарочно приехавшая из монастыря, из уезда. Толстая, свежая старуха в очках с большим белым лицом, обрезанным черным головным убором. Но ни печали, ни строгости в доме не было. Не унимались дети, беззаботно залетали мухи и шмели в открытые окна гостиной, за которыми сиял горячий день, в который лился радостный свет. После похорон дом пустовал. Всю мебель вынесли из него и увезли на вокзал ломовые, старухи закидали мокрым осиновым листом и вымыли полы, растворили все двери, и ветер ходил по голым комнатам, которые стали казаться темнее и меньше. Прилепили белые билетики на тонкие старые стекла, и нашелся постоялец, прожившийся дворянин Хитрово, пьяница с висячими усами в котелке и засаленные визитки с круглыми полами. Перебираясь на новую квартиру, он ехал на извозчике и держал за ошейник черно-атласного гордона. Ломовой вез два стула, кухонный стол и огромный красный шкаф. Больше мебели у дворянина не было. Занял дворянин только одну комнату и окна завесил газетами. Против солнца газетные листы скоро порыжели, выгорели. Глава 12. Был июньский вечер, накрапывал дождь. Шел поезд по Стрелецкой железной дороге. В сером темнеющем вагоне второго класса сидели разные господа и говорили. Некоторые о том, кто куда едет, некоторые о непорядках на русских железных дорогах и вообще о России, о ее богатствах и некультурности. Вагон грохотал и раскачивался, а жерло вагонного вентилятора прерывисто гудело, и слышно было, как стрекочет в нем мелкий предвечерний дождь. Открылась впереди широкая пустая низменность, заливные луга, извилистая речка, а за речкой на скате полей — Стрелецк, железные и тесовые крыши его низких домов, колокольни, темная кладбищенская роща. По мосту поезд пошел тише. Мост весь визжал, ныл и скрипел. Речка была мутная, мелкая, город был запылен, казался очень бледным. Ярко заблестели сквозь мелкий дождь ранние огни на станции. Постояв 15 минут, снова тронулись. Кондуктор зажигал одна об одну короткие свечи. Они пылали ярко, но, попадая в тусклые фонари, сразу меркли. Перезнакомившиеся пассажиры курили, располагались на ночь и оживленно беседовали. Но вот отворилась дверь, и с большим саком в одной руке, с парусиновым зонтом в другой, вошел в вагон Горизонтов, такой большой и неуклюжий, что многие смолкли и уставились на него. Старомодно всем раскланившись, он сел в уголок на маленький диванчик возле двери. Больше всех говорил, стоя у поднятой спинки дивана и отстегивая под жилетом подтяжки, щуплый господин в очках. Человек, как можно было понять из его слов, московский, известный Москве и придерживающийся в вопросах общественных мнений крайних. Он выпил на вокзале в Стрелецке. Измятое его лицо было красно и возбуждено. Строго блестели его очки, энергично падали в разные стороны рога сальных волос, энергично и резко лилась речь. Внимательно и удивленно оглядев нового пассажира, он долго притворялся, что не думает о нем, и, наконец, не вытерпел, спросил: «А вы далеко изволите ехать?»
3: «А в Москву», — не спеша ответил Горизонтов, держа свои железные руки на зонте, поставленном между колен.
2: Господин в очках подумал, оглядывая его. «А жить, вероятно, изволите в том городе, который мы только что проехали?»
3: «Да, я из Стрелецка».
2: «И в Москву, конечно, по делам?»
3: «По делам», — сказал Горизонтов. «Веду переговоры с анатомическим театром Московского императорского университета. Московский императорский университет, получив от меня мою фотографическую карточку во весь рост и предложение купить после смерти моей мой костяк, ответил мне принципиальным согласием».
2: «Как?» — с изумлением воскликнул господин в очках. «Вы продаете собственный скелет?»
3: «А почему бы и нет?» — сказал Горизонтов.
2: «Раз эта сделка увеличивает мое благосостояние и не наносит мне никакого ущерба». «Но позвольте», — перебил господин в очках, «и вам не странно, да скажу даже, не жутко совершать подобную сделку?»
3: «Ничуть», — ответил Горизонтов. «Надеюсь, что Московскому императорскому университету придется еще не скоро воспользоваться своим приобретением. Надеюсь, судя по тому запасу сил, которые есть во мне, прожить никак не менее 95 лет».
2: В окне, куда поглядывал он, отвечая, уже отражалась свеча, горевшая в вагонном фонаре, и, отражаясь, как бы висела в воздухе за окном. Проходили мимо косогоры в зеленых хлебах, низко висело над ними облачное небо, гудело жерло вентилятора, говорили и смеялись в вагоне. А там, в Стрелецке, на его темнеющих улицах, было пусто и тихо. На лавочке возле хибарки сапожника сидел квартировавший у него желудь, гнутый старичок в кумачевой рубашке, и напевал что-то беззаботное. Лежал в своем темном доме уже давно не встающий из постели, седовласый, распухший, с запавшими глазами, отец Кир. Дворянин Хитрово был трезв и осторожно ходил за своим гордоном с ружьем наперевес по мокрым овсам возле кладбищенской рощи, выпугивая перепелов и наугад стреляя в сумрачный воздух в мелкий дождь. Вечным сном спали в кладбищенской роще Александра Васильевна и Селихов. Рядом были бугры их могил. А Яша работал в своей часовне над склепом купца Ершова. Отпустив посетителей, весь день плакавших перед ним и целовавших его руки, он зажег восковой огарок и осветил свой засаленный халатик, свою ермолку и заросшие седой щетинкой личико с колючими, хитрыми-прихитрыми глазками. Он работал пристально. Стоял возле стены, плевал на нее
3: и затирал плевки сливами, дарами своих поклонниц.
1: Мы читали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Чаша жизни».

0: Радиозвезда. Висенте Рива Паласио. Фрагмент из романа «Пираты Карибских морей». Читает Сергей Кирсанов.
1: Помощь, которую испанская армада направила в Пуэрто-Принсипе, пришла слишком поздно. Пираты уже успели покинуть город, захватив с собой все, что было возможно. Однако, прежде чем поднять паруса, Морган отпустил пленников испанцев на волю. Такое великодушие произвело весьма благоприятное впечатление на адмирала флотилии, и он велел освободить Антонио. Морган со своими приспешниками взял курс на Ямайку, где предстояло разделить добычу, и Антонио понимал, что ему надо попасть туда же и соединиться с ними. Но как это сделать? Юноша задумчиво брел по одной из малолюдных улиц на окраине города, как вдруг кто-то тронул его за плечо. Он обернулся и увидел перед собой толстяка в сером суконном камзоле, в широкополой шляпе, без оружия, всем своим видом напоминавшего богатого, почтенного и мирного торговца. «Прошу прощения», — сказал незнакомец, — «я желал бы поговорить с вами». «К вашим услугам», — ответил Антонио, решив в душе, что его собираются арестовать. «Еще сегодня поутру вы были пленником, и, как я полагаю, у вас в нашем городе нет ни друзей, ни знакомых, и вам негде было перекусить». «Вы угадали. Так окажите мне честь отобедать со мной». «Но, кавальеро, вы меня совершенно не знаете». «Неважно. Желая помочь своему ближнему, христианин не спрашивает, как его зовут». За столом прислуживали двое слуг. Хозяин говорил с ними на непонятном для Антонио языке. Угощение было поистине царским. Вина, фрукты, овощи, изысканные мясные и рыбные кушанья — все подавалось на дорогих серебряных блюдах. Бросалось в глаза отсутствие женщин в доме, однако Антонио поостерегся сделать какое-либо замечание по этому поводу. Между тем радушный хозяин становился все оживленнее. «Сознайтесь, вы принадлежите к людям Моргана. Вы один из его доверенных и приближенных лиц». «Сеньор», — с улыбкой ответил Антонио Железная Рука, — «ваше странное предположение может стоить мне жизни. Смею вас заверить, я далек от мира судейских или военных. Откройтесь мне, вы в этом не раскаетесь». «Что ж, вы и в самом деле внушаете мне доверие, и в доказательство моих слов признаюсь, вы правы. Я связан с Морганом, но вот беда, не знаю, как мне отсюда выбраться, чтобы присоединиться к нему». «Кабальеро», — сказал, меняет тон незнакомец, — «доверие за доверие. Выслушайте меня. Я тоже пират», — начал он. «Меня зовут Хуан Дарьен. Я получил это имя за мои первые приключения в Дарьенском заливе. Родом я из Кампече. Сюда, на этот остров, я прибыл в поисках Моргана, чтобы предложить ему славное и верное дело на материке. Но я опоздал. Морган уже успел уйти. Мой корабль стоит в надежном укрытии в небольшой бухте поблизости. Один из моих бывших матросов, случайно оказавшийся здесь, рассказал мне, кто вы и как сюда попали. Он сам видел, что вы высадились вместе с людьми Моргана. Вот вам и объяснение моей догадливости. Считаю, что нам нужно убираться отсюда и поживей». Антонио слушал с напряженным вниманием. «Пуститься в путь надо сегодня же ночью», — продолжал Хуан Дарьен. «По счастью, погода нам благоприятствует. Ни один испанский корабль еще долго не отважится выйти в море, и мы не замедлим встретиться с Морганом. По рукам? По рукам». Друзья покинули город безо всяких помех. Очутившись на дороге, пират из Кампече снова преобразился. Его движения приобрели прежнюю энергию и живость. «Далеко ли до бухты, где стоит ваше судно?» — спросил Антонио. «По меньшей мере 8 часов, если идти обычным путем», — ответил Хуан Дарьен. «Но я вас проведу туда за 2 часа. Мы пойдем напрямик». «Ну вот мы и пришли», — сказал Хуан Дарьен. Час спустя ветер, надувая паруса быстроходного судна, гнал его по направлению к Ямайке. Подгоняемая попутным ветром, Венера, так называлось судно Хуана Дарьена, легко скользила по океану навстречу флотилии Моргана. пиратские суда подошли к небольшому острову Невис, чтобы там без помех разделить добычу, захваченную в последнем набеге. Этим людям была присуща своеобразная честность. Никто из них не был способен утаить ни гроша. Все шло в общий котел, а затем делилось по уговору. Однако дело оказалось не слишком выгодным. Этот первый набег дал всего-навсего 25 тысяч песо. Ничтожная добыча для жадных до денег людей. И, наконец, случилось еще нечто непредвиденное. От Моргана самым решительным образом откололись французы. Количество его соратников и кораблей уменьшилось почти вдвое, да и воинственный пыл людей заметно угас. В раздумье Морган опустился на скалу. Он потратил немало сил ради заманчивого будущего, но ничего не достиг. Никто из его приспешников не понимал его. В памяти невольно встал образ юного Антонио. Где он? Что с ним? Уж не погиб ли смельчак от руки испанских солдат? Размышление Моргана прервал гонец с известием, что на горизонте показалось судно.

0: Морган одним прыжком вскочил на ноги. Судно быстро приближалось. «Это наши друзья!» — воскликнул Морган. «Ведь ни один испанский корабль не отважится выйти в море, зная, что неподалеку плавает Джон Морган». Парусник спустил на воду шлюпку, и вскоре на берегу показались двое мужчин. Обрадованный, Джон Морган поспешил к ним навстречу, узнав в одном из них своего друга Антонио Железную Руку. Антонио познакомил Моргана с Хуаном Дарьеном и рассказал обо всем, что ему довелось пережить. «Ваше имя, — сказал Морган, обращаясь к Хуану Дарьену, — мне хорошо знакомо. Кто не слыхал об отважном капитане, который держит в страхе все испанские гарнизоны на Большой Земле?» «К сожалению, — ответил Хуан Дарьен, — в настоящее время у меня не хватает людей, чтобы взяться за одно надежное дело. Вот почему я решил отыскать вас. Вы располагаете и людьми, и кораблями. Стоит ли прозябать в этих водах? Ничтожные остатки богатств, сохранившиеся на Антильских островах, слишком скудная добыча для таких мужественных людей, как вы. Идем на материк. Правда, побережье там значительно обезлюдило, но, двинувшись вглубь, мы найдем города, которые падут под натиском наших смельчаков. Мне хорошо знакомы эти места. Я буду служить вам проводником и до конца останусь под вашим началом. На материке у меня немало друзей. Я знаю, они охотно покинут свои очаги и возьмутся за оружие, чтобы помочь нам. Все нам благоприятствует. Итак, скорее в путь».
1: «Хуан Дарьен», — уныло откликнулся Морган, «вы верно не знаете, от меня откололось много народу. Суда тоже ушли.
2: А те, что стоят здесь на якоре?
1: Это все, что у меня осталось».
2: «И этого вам мало? Так вы не знаете те края и земли. С оставшимися у вас силами я берусь захватить важнейшие города и селения. Неужто у вас недостает мужества? Возможно ли, что я в вас ошибался?»
1: «Вы сомневаетесь в моем мужестве? Плохо же вы знаете Джона Моргана. Идем на большую землю. И пусть против нас ополчатся все эскадры испанского короля. Мы сумеем победить или умереть». Волнение охватило стан пиратов. Все лица мгновенно оживились. Весть о том, что решено, не откладывая, выйти в море, была встречена бурной радостью. От берега к кораблям засновали шлюпки с добром, которые пираты сгрузили было с борта на остров. На судах все зашевелилось. Приказ гласил выходить, едва подует попутный ветер.
3: Мы читали фрагмент из романа Висенте Рива Паласио «Пираты Карибских морей».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Число погибших в результате атаки беспилотника на пляж под Геленджиком увеличилось до 7, сообщил оперативный штаб региона. Число пострадавших возросло до 47 человек. 21 пострадавший находится в больнице, в их число трое детей, сообщает Минздрав. Медики оказали первую помощь на месте, тяжелых пациентов отправили в больницы соседних городов.

Губернатор Краснодарского края назвал атаку ВСУ террористическим актом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористических действий и начал выяснять обстоятельства атаки. В понедельник российские военные нанесли удары по

0: Российские средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиабомб, 5 снарядов «Хаймарс» и более 650 беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Михаилу Катюкову не останавливаться в проектах поддержки участников специальной военной операции. Этой теме стороны уделили особое внимание в ходе встречи. В понедельник президент совершил рабочую поездку в Красноярск.
1: Инициатива была Красноярского края с самых первых дней, как только ребята стали подписывать контракты, сразу заводить социальный паспорт семьи. Мы сегодня знаем все семьи, всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с фондом «Защитники Отечества», и мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимые решения там, где у семьи есть определенный запрос. Я встречи с семьями провожу регулярно, всякая поездка по городам, районам края, всегда встречаюсь. Вот смогу сказать, что в последние годы, в последнее время вопросов все меньше и меньше.
0: Глава региона также доложил президенту о социально-экономической ситуации, реализации инвестиционных проектов, состоянии бюджета и развитии инфраструктуры. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии. Новозеландская федерация отказалась от проведения встречи на международном турнире. В первом матче группового этапа сборная России сыграла в ничью с командой Вьетнама. Следующую встречу российские спортсмены проведут 5 августа с Афганистаном. Турнир проходит в Бангкоке в рамках межконтинентального чемпионата по футзалу и продлится до 6 августа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
2: «На всякий случай». Программа о том, что надо знать. «На всякий случай».
4: Савельев решил одолжить своему родственнику крупную сумму денег. Должник — человек надежный, но на всякий случай решили составить расписку. Но тут же возникли вопросы. Стоит ли там указывать степень родства? Или достаточно будет фамилий? И обязательно ли писать документ от руки? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
2: На всякий случай.
4: Первое. Расписка может быть составлена как в рукописном виде, так и в печатном. В случае судебных разбирательств оба документа имеют равную силу. Но если оформить расписку от руки, то у обеих сторон сразу будут образцы почерка. И в случае конфликта можно будет провести экспертизу. Второе. В законе нет четких указаний, какие именно данные должны быть указаны в расписке. Но важно учесть все, чтобы по информации в документе можно было установить личность и ее нахождение. Поэтому фамилия, имя отчество, адрес проживания и регистрации, а также паспортные данные обеих сторон должны быть указаны. Третье. Сумму займа следует прописать как числами, так и словами, чтобы исключить риск приписки лишних цифр. Если деньги занимают в валюте, то важно прописать курс, по которому будет возвращаться долг. А еще укажите сроки и условия возврата денег. Четвертое. Не забудьте про подписи. Ставить их в расписке следует только после фактической передачи денег и фиксирования этого момента свидетелями. Причем подпись лучше ставить таким образом, чтобы между ней и текстом расписки невозможно было ничего дописать. Подведем итоги. Расписку можно написать от руки или напечатать на компьютере. Укажите все данные, необходимые для идентификации личности сторон и места их нахождения. Сумму займа пропишите словами и

0: числами. Ставьте подпись только после фактической передачи или получения денег. К счастью, знакомый Савельева оказался юристом и быстро обратил внимание на все нюансы составления расписки. Но если бы такого друга рядом не оказалось, то наш герой уже знает, как быть в такой ситуации. Узнали и вы. На всякий случай.
1: Радиограмма. Наполеон никогда специально не учился верховой езде. Поэтому лошади, предназначенные для императора Франции, проходили особую подготовку. Их тренировали до невероятного совершенства. Животные могли, не шелохнувшись, выдерживать грохот барабанного боя, стрельбу и взрывы под ногами.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава вторая. Примерно в 250 верстах к юго-востоку от Урги, рядом с Колганским трактом, одиноко поднимается Чойринский горный массив. Неожиданно, по словам Князева, взлетевший ввысь среди спокойного полустепного полупустынного габийского ландшафта. Дикие скалы черного гранита с ущельями и отвесно ниспадающими утесами с трех сторон прикрывают небольшую котловину, единственный выход из которой обращен на юг. Благодаря колодцам тут кипела бурная по местным понятиям жизнь. Кроме монастыря, в котловине находился поселок с китайскими лавками, почтово-телеграфная станция, скотопрогонный пункт. Чойрин Суме считался одним из самых значительных религиозных центров Халхи. Но для Гоби это был еще и важнейший транспортный узел. Отсюда расходилось несколько дорог, поэтому китайцы устроили здесь базу для снабжения своих гарнизонов по всей стране. Монголы рассказывали, что на площади возле монастыря, прямо под открытым небом, складированы колоссальные запасы обмундирования продовольствия, боеприпасов, бензина. Начальник гарнизона проявил максимальную беспечность. Он не вел никакой разведки в сторону Урги, и поэтому до утра 12 марта не знал, что враг подошел к нему на пушечный выстрел, сообщает Князев. Ему возражает Тарновский. Китайцы были осведомлены о приближении Унгерна, но полагались на силу позиции. Численность Чойринского гарнизона первый определяет в 5000, второй называет цифру вдвое меньшую. Силы Унгерна оба оценивают одинаково – 11 сотен или около 900 бойцов при 8 пулеметах и 4 орудиях. Артиллерия и обоз шли на верблюдах, всадники на габийских лошадях, более крупных, чем монголки, и способных находить слабое утешение для своего желудка в габийском Саксауле-Дзаке. Холмы перед скальным массивом были укреплены окопами полного профиля, взять их с налету не удалось. Под пулеметным и артиллерийским огнем конница не могла доскакать до китайских позиций. Три конных атаки результата не дали, хотя Унгерн участвовал в них лично. Вероятно, про этот бой казаки рассказывали Осендовскому, что китайцы, узнав барона, открыли по нему прицельный огонь, и потом в его седле, конской сбруе, халате и сапогах нашли следы 70 пуль, но он не был даже ранен. Этим чудом казаки объясняли огромное влияние своего начальника на монголов. Наконец, сотни спешились. На 20-градусном морозе начался упорный бой за каждый камень. Унгерн объявил розыгрыш денежных призов на таких условиях. Если атака ведется сотней, то первый из сотни, взобравшийся на утес или уступ, получает 1000 рублей, если взводом – 500, если отделением – 100. Было взято призов на 20 тысяч рублей. Тем не менее китайцы стойко оборонялись. Некоторые скалы по нескольку раз переходили из рук в руки. Лишь ночью, под прикрытием темноты, защитники Чойрин-Суме отошли на вершины скальной гряды, прикрывавшей котловину с монастырем. Унгерн не стал дожидаться утра и после короткого перерыва возобновил атаки. Он знал, что китайские войска не способны отвечать контрманеврам на маневр противника. Это была их главная беда. «На заранее занятой позиции китайцы дрались отчаянно», — констатировал Нудатов. «Но стоило немного измениться обстановке, и они из воинской части превращались буквально в стадо баранов». Вина здесь целиком ложилась на командный состав. Не зря Унгерн китайского солдата ценил много выше, чем офицера. Семенов вообще считал, что лучший военный материал — это китайские солдаты под началом русских офицеров. В темноте при отступлении китайцы растерялись и не смогли вновь организовать оборону. Занятая ими новая позиция была неприступной, но продержались они на ней недолго. Быстротой победы Унгерн был обязан артиллеристам. С неимоверным трудом уже в темноте они втащили одну пушку на отдельно стоящую скалу, где никого не оказалось, и сверху, едва стало светать, прямой наводкой повели огонь по монастырю. Начавшаяся там паника перешла в бегство после того, как снарядом убило начальника гарнизона. К рассвету сотни были на гребне гряды. «Когда взошло солнце, — пишет Князев, — с вершины открылась безбрежная равнина. Далеко на горизонте виднелись несколько темных пятен, которые могли быть лишь колоннами противника, отходившего к Колгану. Унгерну досталась огромная добыча. Одного риса вывезли свыше 3000 пудов. По всему лагерю бродили брошенные верблюды. Унгерн пересадил на них своих всадников, чьи лошади ослабли от бескормицы, и немедленно двинулся в погоню. Монголы, сидевшие в засадах на тракте, безжалостно рубили бегущих. Даже 2 года спустя земля здесь белела костями летом, а зимой покрывалась снежными бугорками и холмиками. Вокруг расстелилась дикая степь, завершает сочувствовавший китайцам Нудатов свой рассказ о боях в Чойры. «Жилья на 1000 верст нет. Зови, кричи, умоляй сколько хочешь. Только степь послушает тебя скорбно, а подмоги не даст». Впрочем, всем сложившим оружие Унгерн позволил уйти в Китай, не желая излишней жестокостью вызывать ответную непримиримость. После того, как известия о чойринском разгроме достигли Пекина, там, по сообщениям харбинских газет, было неспокойно. Якобы возникли опасения, что барон захватит Колган, 600 верст от Пекина, и продолжит победный марш на юго-восток. С другой стороны, будто бы встревожились евреи в зоне КВЖД. Как доносил Унгерну его агент, они усиленно готовятся к бегству в Палестину. Причина – ожидание наступления монгол на Манчжурию и Хайлар. Все это не более чем слухи из разряда тех, которыми русские в Харбине тешили свое постоянно ущемляемое китайцами национальное самолюбие. Едва ли в Пекине всерьез опасались такого развития событий. Да и сам Унгерн, трезво оценивая собственные возможности, ни о чем подобном не помышлял. Преследование отступающих от Чойрин-Сумы китайцев прекратили верст через 200. От монголов стало известно, что в том же направлении по Староколганскому тракту, то есть параллельно унгерновцам, но южнее, движется 5000-ная колонна гаминов. Их отправили в Ургу на усиление тамошнего гарнизона, но по дороге они узнали о падении столицы и теперь возвращались в Китай. Унгерн поручил Исаулу Парыгину ликвидировать эту колонну, а сам на трофейном автомобиле поспешил в Ургу. Ему сообщили, что над столицей нависла новая опасность. Слух о гаминах на Староколганском тракте не подтвердился, но поход в глубину Зимней Гоби остался в памяти его участников как странное и волнующее приключение. «При лунном свете и таинственной смутной дали» — классическим набором эпитетов из словаря поэта-декадента пытался передать Нудатов свои ощущения — беззвучно проносились на огромных верблюдах, как призрачные тени, монголы. Кружились вокруг безмолвствующей колонны и снова исчезали в сером свете в тихую даль. Вместо 5000 китайских солдат встретили одного, босой, оборванный, с распухшим лицом и гноящимися глазами. Беглец был жалок. Страшно становилось за человека, бредущего в одиночестве по пустыне. Китаец рассказал, что идет домой, в Китай. Потом доверчиво показал пачку иголок и сказал «Хо! Хорошо!» За иголки во встречных монгольских юртах и монастырях ему давали есть. Несчастный бережно сложил спасительные иголки и снова спрятал их в складках своих лохмотьев. Он с жадностью схватил несколько брошенных ему лепешек и, прижимая руки к груди, низко кланялся проходившей мимо него колонне. Потом его невзрачная фигурка снова замаячила в стороне, на буграх, пробираясь к далекому родному Китаю.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Саган Цеген. Орел и дракон. Глава первая. Еще в феврале из Урги на север были высланы отряды Янкова и Хоботова. Чуть позже — монголы князя Байергуна. Они успешно теснили китайские гарнизоны к русской границе, но 12 марта, в день, когда Унгерн начал штурм Чойрин-Суме, оставшийся в столице Ризухин получил от Хоботова письмо с птичьим пером в знак особой срочности и важности того, о чем оно сообщало. Хоботов доносил, что китайцы большими силами, справиться с которыми он не в состоянии, идут к Урге. Это означало, что они хотят воспользоваться отсутствием Унгерна и отбить город. Против Ма были брошены все, способные носить оружие. Большая и лучшая часть азиатской дивизии находилась в Гоби, полк Хоботова в районе Кяхтинского Маймачина. В Урге войск почти не осталось. Ризухину удалось собрать менее 400 всадников. Половину из них составляли плохо обученные монголы. В ночь на 15 марта он выступил на север и через день получил новое письмо от Хоботова. Тот писал, что из-за Бурана потерял армию Ма и не может сказать, где она сейчас находится. Ризухин продолжил движение на север, но трехдневные поиски ни к чему не привели. Монголы ничего определенного о движении китайцев не знали. Они словно исчезли с лица монгольской земли, вспоминал Тарновский. Тем временем противник неожиданно обнаружился на Улясутайском тракте, к западу от Урги. Похоже, в городе узнали об этом раньше, чем в штабе Ризухина. Поползли панические слухи о намерении китайцев взять реванш и захватить беззащитную столицу. То ли Ризухина догнали гонцы из Урги, после чего он немедленно повернул на запад, то ли Тарновский, как пишет он сам, с группой казаков случайно наткнулся на китайский конный разъезд и, преследуя его, увидел двигавшуюся по долине колонну длиной в 3-4 версты. Издали, на глазок, он определил в ней примерно 3000 пехоты, 2000 кавалерии, столько же беженцев и 200-300 подвод. Другие мемуаристы называют еще большие цифры. К утру 19 марта Ризухин преградил китайцам дорогу в районе Уртона Цаган-Цеген, четвертого по счету на запад от Урги по Улясутайскому тракту. До столицы отсюда примерно 130 верст. Стремясь вырваться из долины, китайцы сходу повели наступление на господствующую высоту. На ней занял оборону Тарновский с бурятской сотней, монгольскими ополченцами, одним пулеметом и одной пушкой Гочкиса, имевшей боезапас всего в 10 снарядов. Все сразу поняли, что бой предстоит тяжелый. Китайские цепи наступали как на параде. Среди пехотинцев находились офицеры на лошадях. Они ташурами, как Унгерн, подгоняли солдат в атаку. Залегшие на склонах сопки монголы открыли огонь, но выстрелы не наносили наступающим урона. Да еще и патроны следовало беречь, их катастрофически не хватало. Пока не были захвачены чойринские склады, Унгерн испытывал хронические трудности с патронами. ургинский инженер-землеустроитель Лисовский отчасти поправил положение, предложив лить пули из стекла. Первые опыты оказались удачными, и в сражении под Саган-Сегеном некоторые из ополченцев стреляли по врагу стеклянными пулями. Первую атаку удалось отбить лишь благодаря опытности офицера-пулеметчика. Он же остановил и вторую, кавалерийскую. Китайцы потеряли много всадников, кони без седаков носились по полю, но пешие цепи продолжали идти вперед. Для китайских солдат, по словам Волкова, это были бои отчаяния. Они знали, что на тысячеверстных пространствах пустынной и враждебной страны их повсюду ждет гибель. Единственное спасение – оружием проложить путь на родину. Монголы, уверенные, что враг рвется к Курге, защищали Богдо-Гэгена и столичные святыни. «И вот», — пишет Волков, — «китайцы по пяти раз кряду бросаются в атаки. Рядом с трупами китайских солдат находят тела их жен-монголок, сражавшихся бок о бок с мужьями. Монголы, в обычных условиях легко поддающиеся панике, разряжают, как на учении, винтовки. На русского всадника приходится иногда от 10 до 15 китайцев». На помощь призваны были и сверхъестественные силы. В Урге служили молебны, а какой-то лама, поднявшись на одну из сопок над полем сражения, размахивал шелковым хадаком, кружился в священном танце и творил заклинания, нейтрализуя злых духов. Тарновский руководил обороной центральной сопки, пока не был ранен в ногу. Пуля на вылет пробила голенную кость. Сменивший его бурят Очиров удерживал позицию до вечера, потом отступил и присоединился к Ризухину, оборонявшему другую сопку. Утром следующего дня эту высоту тоже пришлось оставить под непрекращающимися атаками китайцев. Они уже были близки к тому, чтобы вырваться из узкой горловины, где не могли в полной мере использовать свой громадный численный перевес, но тут в тылу у них появился подошедший с севера полк Хоботова. Наступление замедлилось, и как раз в это время подоспел Унгерн. Прибыв в Ургу 18 марта, он тотчас выехал на автомобиле к месту боев, но из-за снежных заносов добрался туда через 2 суток. Чахары и тибетский дивизион отстали от него на несколько часов. Утром 20 марта китайцы почти одержали победу, а к вечеру того же дня оказались в кольце окружения. Пленный китайский офицер повез своему начальству предложение Унгерна о капитуляции. Предлагалось сдать оружие и военное снаряжение, после чего все солдаты и мирные жители с имуществом будут пропущены на юг и получат продовольствие на дорогу. Ма со штабом и старшими офицерами к тому времени успел бежать. 5- или 6-тысячной армией командовал полковник Чжоу. Чтобы придать большее значение своей победе, Унгерн в письмах называл его генералом. Он согласился капитулировать. Полученное от него письмо размножили и разослали на другие позиции, а Унгерн, горя нетерпением, в полном одиночестве помчался на переговоры во вражеский лагерь. По пути в него стреляли, но не попали, он благополучно добрался до Чжоу и вернулся в прекрасном настроении. Его китайского языка хватило на то, чтобы обговорить порядок капитуляции. Уже стемнело, поэтому сдачу оружия отложили до утра. Среди ночи Князева, состоявшего в те дни при Унгерне, разбудил сигнал тревоги. Поначалу все недоумевали, почему так лихо заливается труба, так как вокруг царила мертвая тишина. Наконец стало известно, что чахары, выставленные в охранение, заснули, и ночью гамины убежали. Сам Чжоу и еще примерно 1000 человек предпочли не испытывать судьбу, но остальные, под прикрытием темноты, покинули лагерь. В погоню были высланы полк Хоботова и Оренбургско-Забайкальская сотня ротмистра Неймана. «Догнать!» — напутствовал Унгерн ее командира. «Рубить без пощады всех стриженных!» Таковых он считал сторонниками Сунь Ятсена, то есть революционерами, а тех, кто не обрезал себе косу, — монархистами. В его манихейской картине мира добро не только резко отделялось от зла, но и легко распознавалось по внешним признакам. Днем, приняв сданное чужого оружия и оставив подводы тем мирным купцам, кто не тронулся с места, Унгерн поскакал вслед за бежавшими. На расстоянии нескольких верст от лагеря перед Князевым открылась долина, усеянная сотнями мертвых тел. Здесь крепко поработали оренбургские и забайкальские казаки, рубя не только солдат, но и беженцев с семьями. Серьезного сопротивления они не встретили, лишь Неймана застрелил притаившийся у дороги мститель. Это озлобило подчиненных убитого. Князев запомнил, прижавшись как-то боком к колесу, брошенной у дороги повозки, китаец силится держать свой разрубленный череп. Впечатление от этого зрелища было, вероятно, усилено тем, что его поднятые к голове руки напоминали жест полнейшей безнадежности. Спустя два с лишним месяца тут проезжал Осендовский. «До сих пор», — вспоминал он, — среди остатков брошенной амуниции валялось около 1500 непогребенных со страшными ранами от сабельных ударов. Монголы старались объехать стороной это поле ужаса и смерти. И здесь было полное раздолье для волков и одичавших собак. А в тот день на перевале Долон-Хада беглецы подожгли степь и под прикрытием огня оторвались от погони. Большая часть конницы и мелкие отряды пехоты вернулись в Кяхту. Теперь власти ДВР сочли за лучшее пропустить их через границу, а затем из Верхнеудинска по железной дороге отправили в Китай. В конце марта набитые ими эшелоны проследовали через Читу в Маньчжурию.
0: Радио «Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
2: Глава вторая. Прекрасно вооруженная, экипированная и обученная 15-тысячная армия, которую 1.5 года назад Сюйшу-Джен привел в Халху, перестала существовать, что в Китае восприняли как национальную катастрофу. Монголия была не просто китайской колонией, как Уряньхай. В ней видели неотъемлемую часть страны, чье символическое значение едва ли не важнее приносимых ею стратегических и экономических выгод. Беженцы принесли в метрополию известия о погромах и убийствах поселенцев, о сожженных поселках, разграбленных факториях и складах с товарами. Газеты требовали от правительства возмездия, коммерсанты – возмещения убытков. Военные рвались в бой, но политическая ситуация в раздираемом внутренними смутами Китае была такова, что организовать карательную экспедицию оказалось непросто. Возглавить ее могли два человека – Чжан Цзолин и чжилийский генерал У Пэйфу, но эти же двое – были главными соперниками в борьбе за контроль над центральным правительством в Пекине. При громких патриотических декларациях посылать войска в Монголию не хотел ни тот, ни другой. Оба боялись ослабить свои позиции на внутреннем фронте, при этом каждый противился назначению другого, чтобы его влияние не усилилось при успехе монгольской операции. В конце концов, Чжан Цзолин предложил компромиссный вариант. Он пошлет дивизию своих войск, У Пэйфу – своих, а командовать объединенными силами будет кто-нибудь со стороны, не связанный ни с одним из них. Предложение было принято, но никак не могли найти такого кандидата на роль командующего, который устроил бы обоих конкурентов. В апреле в Тяньцзине собралась правительственная конференция. На ней с тревогой отмечалась близость унгерновских отрядов к Калгану и даже опасность, якобы угрожающая Пекину. Сторонники союза с Советской Россией нарочно сгущали краски, рисуя ситуацию в трагических тонах, но это было и в интересах Джан Цзолина. Он успел склонить к лояльности князей внутренней Монголии и готов был взять на себя ответственность за возвращение мятежной провинции в лоно Китая. У Пэйфу не мог или не хотел помешать его назначению. Получив должность высокого комиссара по умиротворению Монголии, неограниченные полномочия и 3 миллиона долларов на снаряжение экспедиции против Унгерна, Чжан Цзолин начал собирать деньги с крупных торговых фирм, заинтересованных в скорейшей победе над бароном, усиливал армию, но отправлять ее в Халху не спешил. Новое положение открывало перед ним широкий спектр возможностей, среди которых, собственно, война с Унгерном занимала далеко не первое место. Рассеивать свои дивизии по бескрайним просторам Монголии он не хотел, надеясь уладить дело миром. Как доносил Унгерну Исаул Погодаев из Маньчжурии, полковник Лям Пань, доверенное лицо Джан Цзолина, усиленно интересуется вопросом, если бы Джан Цзолин попросил барона выйти из Урги, каков был бы ответ? Можно не сомневаться, ответ был бы отрицательным, хотя Унгерн посылал в Мукден недвусмысленные сигналы, что готов на многое при условии совместной борьбы за реставрацию маньчжурской династии. «Я, к сожалению, в настоящее время без хозяина», — попросту писал он Джан Кунью. «Семенов меня бросил. Предлагаю свое подчинение высокому и почитаемому Джан Цзолину». При его мукденском дворе жил Пу-И, законный наследник цинов. Для Унгерна одно это делало Джан Цзолина фигурой более приемлемой, чем У Пэйфу или любой другой из южнокитайских генералов. Тот, однако, добивался не подчинения, а полного устранения Унгерна из политической жизни Монголии. В игре, где ставкой была власть над Китаем, Джан Цзолин держал про запас цинскую карту, пряча ее в рукаве, но не собирался выкладывать ее в партии со случайным партнером. Для него это был вопрос не идеологии, а политики. Он и не подумал бы идти на сговор с Унгерном ради такой фикции, как идейная близость. О союзе с ним не могло быть и речи, иначе Джан Цзолина обвинили бы в предательстве национальных интересов. Как и большевики, он предвидел, что положение барона в Монголии будет становиться все менее прочным, выжидал и не торопился. Удобный момент настал, когда азиатская дивизия ушла из Урги в Забайкалье. В июне 1921 года Чжан Цзолин перенес свою ставку из Мукдена на станцию Маньчжурия, поближе к границам Халхи, и готовился двинуть войска в Монголию. Но его опередила Москва. Спустя 2 недели в Ургу вошел экспедиционный корпус 5-й армии и цирики Сухэбатора. Официально Китай признал независимость внешней Монголии лишь в 1945 году, согласившись с решением Ялтинской конференции. Позже Мао Цзэдун обращался к Сталину и Хрущеву с просьбой о присоединении МНР к КНР, но получал отказ. В отличие от Пекина, Тайбэй до самого недавнего времени считал Монголию частью Китайской республики. «Из только что полученных случайно газет», — писал Унгерн все тому же Чжан Кунью, «я вижу, что против меня ведется сильная агитация из-за моей войны якобы с китайским государством. Думаю, что, зная меня, вы не можете предположить, чтобы я взялся за такое глупое дело». И еще. «Не могу не думать с глубоким сожалением, что многие китайцы могут винить меня в пролитии китайской крови. Но я полагаю, что честный воин обязан уничтожать революционеров, к какой бы нации они ни принадлежали, ибо они есть не что иное, как нечистые духи в человеческом образе». Пытаясь привлечь на свою сторону Чжан Кунью, чтобы через него склонить Чжан Цзолина к отказу от военного решения проблемы, Унгерн, с одной стороны, предлагал ему взятку, третью часть выручки от продажи в Маньчжурии монгольских товаров, если тот сквозь пальцы посмотрит на нарушение введенной Пекином торговой блокады Монголии, с другой, убеждал его, что коммерческие интересы Китая в Халхе не пострадали. Истребление в Урге главных купцов-жидов избавит китайскую торговлю от опаснейших конкурентов. Унгерн понимал, какое колоссальное значение для Монголии имеют торговые связи с Китаем. Почти сразу после взятия Урги был создан Совет китайских старшин и составлен список фирм, чьи владельцы не ушли с войсками или оставили заместителей. Возле зданий, принадлежавших этим фирмам, выставлялись караулы для защиты от грабежей, поощрялось и расселение офицеров в домах богатых китайцев. Постояльцы служили гарантами безопасности. За это хозяева бесплатно их кормили, одевали, снабжали табаком и рисовой водкой. Те, кто брал не по чину, сурово наказывались. Одного из таких обнаглевших квартирантов Унгерн приказал повесить прямо на воротах приютившей его усадьбы. Он демонстративно покровительствовал китайскому купеческому обществу, что не мешало ему в случае нужды конфисковывать имущество подопечных под предлогом спекуляции или укрывательства гаминов. После боев на Улясутайском тракте Унгерну досталось около 1000 пленных, а по возвращении в Ургу он обнаружил здесь еще почти столько же китайских солдат и офицеров, сдавшихся Баэргуну. Находившиеся среди них маньчжуры написали Богдо Гогену письмо с жалобами на притеснение со стороны темного революционного правительства и с просьбой принять их на службу в монгольскую армию. Из них Унгерн отобрал 40 человек для своего личного конвоя, а затем присоединил к ним еще и группу корейцев. В телохранителях удобнее было иметь людей, национальной принадлежностью не связанных с основной воинской массой. Все они могли вернуться на родину с риском погибнуть в пути, но могли поступить к нему на службу и получать хорошее жалование. Многие выбрали последнее. Из волонтеров был сформирован 400-й полк, довольно быстро разжалованный в дивизион под командой поручика Попова. Вскоре после выхода первого издания этой книги мне позвонил человек, представившийся сыном поручика Попова. Его отец из Иркутска был отправлен в Ургу разведслужбой 5-й армии и без вести пропал в Монголии. Не исключено, что это и есть тот самый красный разведчик. На первых порах Унгерн любовно опекал этот дивизион, доказывающий, что китайцы, как таковые, не являются его врагами. Не пожалел 2 пудов серебра на кокарды и трафареты для погон. Изображенная на них эмблема, которую он, по-видимому, придумал сам, представляла собой, по словам Волкова, фантастическое соединение дракона с двуглавым орлом. Это должно было символизировать единство судеб 2 рухнувших, но подлежащих возрождению великих империй.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Свет с востока. Глава первая. Среди тех, кто в Иркутске допрашивал пленного барона, был Сергей Борисов, представитель Коминтерна в Монголии, алтаец по происхождению и, видимо, буддист по воспитанию, иначе ему не доверили бы в 1925 году возглавить первое советское посольство в Тибет к Далай-Ламе XIII. Он интересовался антикоминтерновским проектом Унгерна создать Федерацию народов Центральной Азии и спрашивал, был ли Богдо Гоген посвящен в эти планы. Унгерн ответил, что с Хутухтой, как человеком мелочным и неспособным воспринимать широкие идеи, он об этом не говорил, но в любом случае Богдо Гоген и его министры не могли не знать о замыслах барона, столь же грандиозных, сколь и опасных для хрупкой независимости Халхи, зажатой между двумя гигантами – Китаем и Россией. Идея возрождения державы Чингисхана была центральным пунктом геополитической программы Унгерна. «Это государство, – говорил он Оссендовскому, – должно состоять из отдельных автономных племенных единиц и находиться под моральным и законодательным руководством Китая, страны со старейшей и высшей культурой. В союз азиатских народов должны войти китайцы, монголы, тибетцы, афганцы, племена Туркестана, татары, буряты, киргизы и калмыки. Цель их объединения – образовать оплот против революции». В 1920-х родственники Унгерна с интересом читали и пересылали друг другу книгу Оссендовского, но отказывались верить, что при всем его сумасбродстве их брат или кузен мог вынашивать подобные планы. К тому же автор, безжалостно билетризуя реальность, давал поводы усомниться в своей правдивости. Под его пером Унгерн излагает эти планы во время ночной бешеной гонки на автомобиле по окрестностям Урги, отвлекаясь на реплики типа «это волки», «волки досыта накормлены нашим мясом и мясом наших врагов». Еще менее достоверным должен был казаться другой его монолог, тоже произнесенный ночью, после того, как приведенная Джамбалоном гадалка предсказала ему скорую смерть. «Умру, я умру, но это ничего». «Ничего», — якобы проговорил Унгерн, обращаясь к Оссендовскому. «Дело уже начато и не умрет. Я знаю пути, по которым пойдет оно». Племена потомков Чингисхана пробудились. Ничто не потушит огня, вспыхнувшего в сердцах монголов. В Азии образуется громадное государство от Тихого океана и до Волги. У клана Унгерн-Штернбергов такие места в книге Оссендовского должны были вызывать понятное раздражение. Им хотелось видеть своего родственника обычным белым генералом с разумной идеологией, чтобы гордиться им, а не считать его не то японским агентом, не то прожектором с бредовыми идеями. Русские эмигранты также не верили Оссендовскому. Одни полагали, что он романтизирует дегенеративного барона, другие не желали расставаться с мифами о героях борьбы за потерянную родину, которым прощалось многое, но только не планы расчленения России и равнодушия к ее судьбе. Однако рассказы Оссендовского подтверждаются признаниями самого Унгерна. Его слова в письме атаману Кайгородову о борьбе во имя дорогой для нас Родины Матушки России кажутся гораздо более фальшивыми, чем ссылки на волю неба и призывы к восстановлению маньчжурской династии. Эмигранты хотели видеть в нем русского патриота. Между тем, в протоколе одного из его допросов констатируется: судьбе России безразличен, так как, во-первых, не патриот, во-вторых, сторонник желтой расы и допускает оккупацию России Японией. И далее. Идеей фикс Унгерна является создание громадного среднеазиатского кочевого государства от Амура до Каспийского моря. С выходом в Монголию он намеревался осуществить этот свой план. При создании этого государства в основу он клал ту идею, что желтая раса должна воспрянуть и победить белую расу. По его мнению, существует не желтая опасность, а белая, поскольку белая раса своей культурой вносит разложение в человечество. Желтую расу считает более жизненной и более способной к государственному строительству, и победу желтых над белыми считает желательной и неизбежной. Сменовеховец Евгений Яшнов писал, что белая раса с ее техническими достижениями напоминает французского парикмахера, выигравшего по займу 5 миллионов. Он отрывается от привычного уклада, ссорится с женой, ругает детей и, не научившись как следует управлять Роллс-Ройсом, давит встречных в своем бесцельном слонянии по свету. А тремя месяцами раньше, рассуждая о необходимости сплотить в одно целое внутреннюю Монголию и Халху, Унгерн из Урги писал в Пекин своему эмиссару Грегори: «Цель союза двоякая. С одной стороны, создать ядро, вокруг которого могли бы сплотиться все народы монгольского корня. С другой – оборона военная и моральная от растлевающего влияния Запада, одержимого безумием революции и упадком нравственности во всех ее душевных и телесных проявлениях». Сказанное им на допросе и написанное в письме к Грегори почти буквально совпадает со свидетельством Оссендовского, который, похоже, в самом деле пользовался дневниковыми записями. Свои заветные мечты Унгерн выражал одними и теми же словами, что свойственно людям с навязчивыми идеями. Такие идеи кажутся настолько значимыми, что, как магическая формула, могут существовать лишь в единственном словесном воплощении, нерасторжимо слитом с ее сутью. Идеи Унгерна выводили его далеко за рамки белого движения. Они близки японскому паназиатизму или панмонголизму, но не тождественны ему. Доктрина «Азия для азиатов» предполагала ликвидацию на континенте европейского влияния и гегемонию Токио от Индии до Монголии, а Унгерн возлагал надежды именно на кочевников. Благо, они сохранили утраченный остальным человечеством, включая отчасти самих японцев, изначальные духовные ценности, поэтому должны стать несущей опорой будущего миропорядка. Когда Унгерн говорил о желтой культуре, которая образовалась 3000 лет назад и до сих пор сохраняется в неприкосновенности, он имел в виду не столько культуру Китая или Японии, сколько неизменную на протяжении столетий, подвластную лишь смене годовых циклов, стихию кочевой жизни. Ее нормы уходили в глубочайшую древность, что казалось непреложным свидетельством их божественного происхождения. Как писал Унгерн князю Найдан Вану, только на Востоке блюдутся еще великие начала добра и чести, ниспосланные самим небом. Потомки воинов Чингисхана мало походили на своих предков. По словам Хитуна, полюбившего их совсем за другие качества, чем Унгерн, современные монголы стали скромными, робкими, миролюбивыми, часто эксплуатируемыми разными обманщиками. Унгерн об этом, конечно, знал, но верил, что сумеет вернуть им былую воинственность. К тому же в его системе ценностей образованность и гигиенические навыки значили куда меньше, чем религиозность, простодушие, уважение к аристократии. Важно было и то, что монголы остались верны не просто монархии, но высшей из ее форм – теократии. Унгерн знал их язык, носил их одежду, поклонялся их божествам и не фальшивил, говоря, что уклад восточного быта чрезвычайно ему во всех подробностях симпатичен. Но при отвращении к западной цивилизации он также не похож на бегущего от нее поля Гогена, как Монголия не похожа на райские берега Таити. В его бунте нет ничего от эстетики. «Барон Унгерн», — пишет Волков, — «давнишний враг всего, что он объединяет в презрительном слове «литература». Он не выявил нам печатно свою идеологию, но все, имевшие дело с ним, сходятся в одном. Барон никогда не доводит мысль до конца. Его беседы — нелепые скачки, невероятное перепрыгивание с предмета на предмет. Объяснение всего этого кроется в недоступных извилинах его мозга». В плену Унгерна спросили, не приходила ли ему мысль изложить свои идеи в виде сочинения. Он ответил, что по недостатку времени не пробовал перенести их на бумагу, хотя считает себя на это способным. Самонадеянности тут нет. Его письма в сравнении с протоколами допросов говорят о том, что писал он лучше, чем говорил.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Идея бессмертия, жить вечно, не умирая, всегда манила людей. Представьте, у вас есть бесконечное время для того, чтобы учиться, путешествовать, любить. Вы можете увидеть, как меняется мир на протяжении тысяч лет. Это кажется абсолютной свободой и вершиной человеческих желаний. Неотделимо от бессмертия и вечная молодость. Кому захочется вечно жить в дряхлом больном теле? Настоящая мечта – это бессмертие в расцвете сил. Ученые и фантасты давно ищут эликсир жизни. Может быть, это будет сложное редактирование генов, нанороботы, которые чинят клетки, или даже полная замена изношенного тела. Уже есть реальные успехи. Сейчас мыши живут на 30-50% дольше, чем 20 лет назад, благодаря генной терапии и иммунодепрессантам, замедляющим также процессы возрастных изменений. Люди тратят бешеные деньги, стараясь обратить старение вспять. Переливают себе молодую плазму, сидят на строгой диете и принимают десятки таблеток каждый день.
0: Человек и время.
1: Но даже если мы победим старость, останутся аварии, войны и новые болезни. Поэтому многие ученые мечтают загрузить сознание в компьютер. Возможно, через 50-100 лет мы сможем жить в цифровом мире вечно. Есть и другая сторона медали. Если все станут бессмертными, Земля быстро переполнится. Работа, пенсии, любовь – все изменится. Но вечная молодость может и надоесть. Философы считают, что именно неизбежный финал придает смысл нашей жизни. Пока бессмертие остается мечтой. Но каждый год мы к ней приближаемся. Главный вопрос – не сможем ли, а захотим ли? И что же в конце-то концов мы станем делать со своим бесконечным сегодня?
0: Человек и время. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
2: Наташа Ростова. Все действие «Войны и мира» связано с именем этой девушки. Но кто она? Ответ дает сам писатель. Перетолок Таню с Соней. Соня – это жена Толстого. Татьяна – ее сестра. Ну а перетолок – значит, смешал два характера. Татьяна Бёрс большую часть детства и юности провела в имении Толстого. В книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» она писала о Льве Николаевиче.
3: Он прямо говорил, что я у него недаром живу. Он с меня списывает.
2: Даже внешне юная Ростова, как ее показывает нам Толстой, это именно Татьяна Бёрс. А сцена с куклой Наташи, которую она предлагает поцеловать Борису Друбецкому, и вовсе описывает реальный случай. «Моя кукла Мими попала в роман», утверждала Бёрс в своем дневнике. И Татьяна, и Софья принимали самое активное участие в редактуре романа. Во всяком случае, тех эпизодов, участницами которых сделал их Толстой. А позднее Татьяна Бёрс и сама взялась за перо. Кстати, литературному мастерству ее учил Лев Николаевич.
0: Кто эти люди?
2: Наташа Ростова. Она же Татьяна Бёрс. Она же Софья Бёрс.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Четырех пострадавших после падения беспилотника на пляж в селе Архипово-Осиповка доставили в Туапсинскую центральную районную больницу номер 2. Главный врач медицинского учреждения Дмитрий Рябаконь сообщил, что все пациенты находились в удовлетворительном состоянии. Им оказали необходимую медицинскую помощь, удалили народные тела и осколки, после чего все четверо отказались от госпитализации и были направлены домой. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число погибших в результате удара украинского дрона увеличилось до 7 человек. Среди погибших 3 детей. Еще 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Суд в Москве продлил арест 3 обвиняемым по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Они останутся под стражей до ноября. На заседании фигуранты просили изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Один из них жаловался на плохое здоровье и отсутствие необходимой медицинской помощи в СИЗО, но суд эти доводы не учел. Нападение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба произошло в феврале в жилом доме Москвы. Генерал был доставлен в больницу с ранениями. В Иркутской области возбудили уголовное дело после пропажи

0: прокуратура разбирается в обстоятельствах происшествия. Россияне проявляют интерес к электромобилям. По данным нового исследования, 45% опрошенных уже планируют приобрести такой автомобиль. О преимуществах и недостатках электромобилей в эфире «Радио Звезда» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
1: Электромобиль стоит 3-4 миллиона рублей минимум. Гибридные автомобили в среднем стоят 6-7 миллионов рублей. И понятно, что за эти деньги количество людей, которые могут их себе позволить, исчезающе мало. Пока электромобили и гибриды не станут дешевыми, они не станут массовыми. Массовый российский рынок, средняя российская машина, это ВАЗ-2107. Средняя новая российская машина, это тоже, конечно же, Лада или какие-то из базовых китайцев. Ни о каких массовых покупках гибридов или электромобилей речь в принципе не идет.
0: Продажи подержанных электромобилей в России выросли на 40% за первую половину года. Жители страны купили почти 8 тысяч таких машин, сообщает аналитический центр «Автостат». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Памятник собаке Павлова. Северная столица. Аптекарский остров. Территория Института экспериментальной медицины. Наверное, самое тихое место в городе. Безлюдное. Тенистые липовые аллеи, заросшие травой мостовые, старые институтские корпуса. Перед ними на площадке памятник фонтан. В центре каменной чаши цилиндрический постамент, на вершине которого уже без малого 100 лет сидит бронзовая собака. Собака Павлова.
1: Имя на карте.
2: Иван Петрович Павлов. Человек-легенда. Светило мировой медицины. Физиолог. Создатель науки о высшей нервной деятельности. Первый российский лауреат Нобелевской премии 1904 года за работу по физиологии пищеварения. На фотографиях первой половины 20 века мы видим добродушного, убеленного сединами старичка, похожего на Дедушку Мороза. Таких обычно любят дети. Но это фотографии поздние. Академик Павлов родился за 13 лет до отмены крепостного права и уже в старости застал строительство Днепрогресса. А каким он был, скажем, в 1881 году, когда женился на Серафиме Корчевской, молодой сельской учительнице. По ее воспоминаниям, Иван Петрович был хорошего роста, прекрасно сложен, ловок, подвижен, очень силен. У него были русые кудри, длинная русая борода, румяное лицо, ясные голубые глаза и чудесные зубы. Несколько неожиданно, не правда ли?
1: Имя на карте.
2: Многие Павлова не любили. Газеты часто издевались.
3: Иван Петрович Павлов режет живых собак, как хороший мясник бифштексы. И с окружающими обращается так же безжалостно –

0: и без скальпеля. Своенравен и упрям. Но что делать? Цивилизация ему благодарна. Он облегчил страдания миллионам.
1: Он должен был стать священником, как отец. Окончил Рязанское духовное училище, поступил в духовную семинарию. Но тут ему попалась модная книга «Сеченов. Рефлексы головного мозга». И все началось. Университет, естественное отделение, специализация «Физиология животных». Сначала лягушки, затем собаки. Объяснить роль Павлова в науке не специалисту невозможно. Все мы знаем, что он разделил рефлексы на условные и безусловные, но очень плохо представляем, что за этим стоит. Иван Петрович сумел проследить и описать процесс пищеварения от начала и до самого конца. Ранее человечество лишь приблизительно представляло его. А собаки... Павлов никогда не был бездушным мясником. Всегда чувствовал свою вину перед ним. Фонтан и памятник на Аптекарском поставили в 1935 году, еще при жизни академика, по его инициативе. Постамент украшают барельефы. На одном из них картина операции и цитата Павлова.
2: «Пусть собака, помощница и друг человека, с доисторических времен приносится в жертву науке, но наше достоинство обязывает нас, чтобы это происходило непременно и всегда без ненужного мучительства».
1: Санкт-Петербург. Памятник собаке Павлов.
3: Имя на карте.
4: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Весело и бодро мчались мы под теплыми, но не жгучими лучами вечернего солнца. И на закате вдруг прямо из кустов въехали в Веллингтон. Это местечко построено в яме. Тесно, бедно и неправильно. С сотню голландских домиков, мазанок, разбросано между кустами, дубами, огородами, виноградниками и полями с маисом и другого рода хлебом. Здесь, более нежели где-нибудь, живет черных. Проехали мы через какой-то переулок, узенький, огороженный плетнем и кустами кактусов и алоэ, и выехали на большую улицу. На веранде одного дома сидели две или три девицы, и прохаживался высокий, плотный мужчина с проседью. «Вон и мистер Бен», — сказал Ван Дик. Мы поглядели на мистера Бена, а он на нас. Он продолжал ходить, а мы поехали в гостиницу. Маленький и дрянной домик с большой красивой верандой. Я тут и остался. Вечер был тих, с неба уже сходил румянец. Кое-где прорезывались звезды. «Пойдемте к Бену с визитом», — сказал барон. «Да, прежде надо спросить хозяина, что он даст нам ужинать». «Кто же тут хозяин?» «Тут их было два. Один вертелся на балконе, в переднике, не совсем причесанный и бритый англичанин, и давно распоряжался переноской наших вещей в комнаты. Другой в пальто и круглой шляпе на улице у крыльца принимал деятельное участие в нашем водворении в гостиницу. Кроме их, мальчишка-негр и девчонка-негритянка хлопотали около вещей». «Нет, мне не хочется к Бену», — отвечал я барону. «Жаль оставить балкон. Теперь поздно. Завтра утром». Между тем ночь сошла быстро и незаметно. Мы вошли в гостиную, маленькую, бедно убранную, с портретами королевы Виктории и принца Альберта в парадном костюме ордена подвязки. Тут же был и портрет хозяина. Я узнал таким образом, который настоящий. Это не бритый в рубашке и переднике. Говорил в нос, топал, ходя так, как будто хотел продавить пол. Едва мы уселись около круглого стола, как вбежал хозяин и объявил, что господин Бен желает нас видеть. Мы отдали ему рекомендательное письмо от нашего банкира из Капштата. Он прочел и потом изъявил опасение, что нам по случаю воскресенья не удастся видеть всего замечательного. «Впрочем, ничего», — прибавил он, — «я постараюсь кое-что показать вам». Разговор зашел о геологии, любимом его занятии, которым он приобрел себе уже репутацию в Англии и готовился неизданными трудами приобрести еще более громкое имя. «Я покажу вам свою геологическую карту», — сказал он и ушел за ней домой. Через четверть часа он воротился с огромной и великолепной картой, где подробно означены формации всех гор от самого мыса до внутренних границ колонии. Карта начерчена изящно. Трудился один Бен. Помощников в этой глуши у него не было. Он работал около 15 лет над этим трудом и послал копию в Лондон. Вся почва в колонии состоит из глинистого сланца, гранита и песчаника. Мы залюбовались картой и выпросили ее оставить у нас до утра. «Она, вероятно, уже печатается ученым обществом», — сказал Бен, «и вы по возвращении найдете ее готовую». Вторая специальность Бена — открытие и описание ископаемых животных колонии. Он нам показывал скелеты этих животных и несколько их подарил. Третья и главная специальность его — прокладывание дорог. Он гражданский инженер и заведует целым округом. Бен — замечательный человек в колонии. Он с ранних лет живет в ней и четыре раза то один, то с товарищами ходил за крайние пределы ее, за оранжевую реку до 20 градуса широты, частью для геологических исследований, частью и страсти к путешествиям и приключениям. Он много рассказывал о встречах со львами и носорогами. О тиграх он почти не упоминал. Не стоит, по словам его. Только рассказал один анекдот. Как тигр таскал из-за загородки лошадей, и как однажды устроили ему в заборе такой проход, чтобы тигр, пролезая, дернул веревку, привязанную к ружейному замку, а дуло приходилось ему прямо в лоб. Но тигр смекнул, что проход, которого накануне не было, устроен недаром. Он перепрыгнул через забор, покушал и таким же образом переправился обратно. О львах Бен говорил с уважением, хвалил их за снисходительность. Однажды он с тремя товарищами охотился за носорогом, выстрелил в него, зверь побежал. Они пустились преследовать его и вдруг заметили, что в стороне под деревьями лежат два льва и с любопытством смотрят на бегущего носорога и на мистера Бена с товарищами, не трогаясь с места. Охотники с большим уважением прошли мимо лесных владык. Еще страннее происшествие случилось с Беном. Он с товарищами же ходил далеко внутрь на большую охоту и попал на племя, которое воевало с другим. Начальник принял его очень ласково и угощал несколько дней. А когда Бен хотел распроститься, тот просил его принять участие в войне и помочь ему завладеть неприятелем. Бен отвечал, что он без разрешения своего правительства сделать этого не может. «Ну так все твои ружья, быки и телеги мои», — отвечал Дикий. Все убеждения были напрасны, и Бен отправился на войну. К счастью, она недолго продолжалась. Обе сражавшиеся стороны не имели огнестрельного оружия, и неприятели при первых выстрелах бежали, оставив свои жилища в руках победителей. «Вам, вероятно, очень неприятно было стрелять в несчастных?» — спросили мы. «Нет, ничего», — отвечал Бен. «Ведь я стрелял холостыми зарядами. Никому и в голову не пришло поверить меня. Они не умеют обращаться с ружьями». Бен высокого роста, сложен плотно и сильно. Ходит много, шагает крупно и твердо, как слон. В гору ли, под гору ли, все равно. Ест много, как рабочий. Пьет еще больше. С лица красноват и лыс. Он от ученых разговоров легко переходит к шутке. Поет так, что мы хором не могли перекричать его. Если бы он не был гражданский инженер и геолог, то, конечно, был бы африканский Рубини. У него изумительный фальцетто. Он нам пел шотландские песни и баллады. Ученая партия овладела им совсем. И Пассиет, конечно, много дополнит в печати беседу нашу с господином Беном. Пока мы говорили с ним, барон исчез. Вскоре хозяин тихонько подошел ко мне и гнусливо что-то сказал на ухо. «Я не понял». «Вас зовут», — повторил он. «Кто? Где?» «На улице». «Это что за новость? У меня здесь знакомых нет». Однако пошел. На улице темнота, как сажа в трубе. Я едва нашел ступени крыльца. Из глубокого мрака вышел человек в шляпе и пальто и взял меня за руку. Это второй подставной хозяин. От него сильно пахло водкой. «Что вам надо?» — спросил я. «Пойдемте, пойдемте, я покажу вам бал». «Какой бал?» — думал я, идучи ощупью за ним. «И отчего он показывает его мне?» Он провел меня мимо 3-4 домов по улице и вдруг свернул в сторону. «Стоп, стоп, ничего не вижу», — говорил я, упираясь ногами. «Идите, тут ничего нет, только канава. Вот она». И мы оба прыгнули. Он знал, куда. Я нет. Но остался на ногах. Меня поразили звуки музыки, скрипки и еще каких-то духовых инструментов. Мы подошли к толпе, освещенной фонарями, висевшими на дверях. Толпа негров и готентотов, мужчин и женщин, плясала. Вот и бал. Все были пьяны и неистово плясали, но молча. Посреди них стоял наш главный артист, барон. «Что вы тут делаете?» — спросил я, продравшись к нему. «Изучаю нравы», — отвечал он. «Не се па, кесет питтореск, не правда ли? Это очень живописно». «Хм, питтореск, живописно», — подумалось мне. «Да, пожалуй. Но, собственно, местного негритянского тут было только черные тела да гримасы. Все же прочее, да это кадриль. Или что-то вроде. Шень, балансе. Мы долго смотрели, как веселились после трудного рабочего дня черные. Из дома, кажется, Питейного слышались нестройные голоса. Я, молча задумавшись о чем-то, смотрел на пляску. «Ужинать пора», — сказал вдруг барон, и мы пошли. Подойдя к гостинице, я видел, как кто-то в темноте по улице преследует кого-то. Оба, преследующий и преследуемый, вбежали на крыльцо. Оказалось, что это сам хозяин загоняет свою девочку-негритянку домой, как отставшую овцу. «Что это вы делаете? Зачем ее гоните?» — спросил я. «Негодная девчонка», — отвечал он. «Все вертится на улице по вечерам, а тут шатаются бушмены и тихонько вызывают мальчишек и девчонок, воруют с ними вместе и делают разные другие проказы. Нельзя ли поймать где-нибудь бушмена? Мне давно хотелось посмотреть это племя». «Нет, не поймаешь, хотя их тут много прячется по ночам», сказал хозяин с досадой, грозя на поля и огороды. «Они с закатом солнечным выползают из своих нор и делают беспорядки. Наши еще разговаривали с Беном, когда мы пришли. Зеленый по обыкновению залег спать с 8 часов и проснулся только поесть винограду за ужином. Мы поужинали и легли. Здесь было немного комнат, и те маленькие. В каждой было по 2 постели, каждая для 2. Утром явился господин Бен и торопил нас ехать, чтобы засветло проехать ущелье. Он, как был вчера, в зеленом сюртуке, нанковых панталонах, в черном жилете, с лорнеткой на ленточке и в шляпе без перчаток, так и пустился с нами в дорогу. Он сел с ученой партией. «Ну, трогай, земляк», — сказал зеленый Вандику. У Вандика опять перемена. Вместо чалой запряжена пегая лошадь. «А чалую променял?» — спросил я. «Yes», — с улыбкой отвечал он. «Зачем же? Разве та не годилась?» «О, нет, я ее на обратном пути опять куплю, а эту пегую я променяю с барышом в Устаре».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: «Славная дорога, славные места. Как мы въехали из кустов в Веллингтон, так и выехали из него прямо в кусты. Тут уже начиналось создание Бена, шоссе. Налево была гора Гринберг, зеленая не по одному названию. Она очень красива, с большими отлогостями, живописными холмами и оврагами. Она похожа на гору, какие есть везде. Это общее место по части гор. Зато бывшие впереди горы уже ни на что не походили. Громады все росли перед нами, выставляя одна за другой дикие голые вершины. Они, казалось, все более и более жались друг к другу. И когда подъедешь к ним вплоть, они смыкаются сплошной стеной. Как будто толпа богатырей, которые стеснились, чтоб дать отпор нападению и не пускать сквозь. «Как же мы проедем через плечи этих великанов?» — думал я, видя, что мы едем прямо на эту массу. «Где дорога?» — спросил я Вандика. Он молча показал на тропинку и бичом провел по воздуху извилину параллельно ей. «Эта дорога для экипажей? Невероятно!» Тропинка бежала кругом горы, пропадала, потом вдруг являлась выше, пропадала опять и так далее. Мы стали подниматься. Лошади пошли не такой крупной рысью, как ехали по долине. Они было пытались идти шагом, но грозный апль и хлопанье бича заставляли их постоянно бежать. Зеленый затянул. Близко города Славянска, наверху крутой горы. Мы ехали пока еще по горам, довольно отлогим, вроде Гринберг. Дорога прорезана в глинистом сланце. Справа у нас глиняная стена отвесно стояла над головой. Слева внизу зияли овраги. Но эти пропасти еще не были грозны. Они как будто улыбались нам. На дне их текли ручьи, росла густая зелень, в которой утопал глаз. Особенно я помню один живописный овраг, весь заросший лесом. Внизу, в самой глубине его, в группе деревьев, прятался белый домик. Во все стороны по горам шли тропинки и одна конная дорога. Домик этот — прежняя квартира мистера Бена. Он жил тут с семейством года три и каждый день пешком и верхом пускался в горы, когда еще дорога только начиналась. Мы все поднимались, но это заметно было для глаз и почти вовсе незаметно для лошадей. Так дорога идет раскидисто и отлого. Лошади не переставали бежать легкой рысью. По дороге могли проехать два экипажа, но это пространство размерено с такой точностью, что сверх этого и мыши негде было бы пройти. Края пропастей уставлены каменьями, расположенными близко один от другого. Каменья эти, на взгляд, казались невелики, так что зеленый брался каждый из них легко сбросить с места. «И что за пропасти? Совсем не страшные», — говорил он. «Этаких у нас в Псковской губернии сколько хочешь». День был жаркий и тихий. По дороге никакого движения, нигде ни души. Дорога не совсем кончена и открыта для публики 2 дня в неделю. Хотя горы были еще невысоки, но чем более мы поднимались на них, тем заметно становилось свежее. Легко и отрадно было дышать этим тонким прохладным воздухом. Там и солнце ярко сияло, но не пекло. Наконец мы остановились на одной площадке. «Здесь высота над морем около 2000 футов», — сказал Бен и пригласил выйти из экипажей. Мы вышли, оглянулись назад и остановились неподвижно перед открывшейся картиной. Вся Паарльская долина лежала перед нами, местами облитая солнечным блеском, а местами прячущаяся в тени гор. Веллингтон лежал как будто у наших ног, несмотря на то, что мы были милях в 5 от него. Далее белелись из-за зелени домики Паарля, на которой гора бросала исполинскую тень. Кругом везде фермы. Кусты казались травой, а большие дубы — мелкими кустами. Мы стояли молча и неподвижно. В сажениях в 50 от нас плавно проплыл в воздухе, не шевеля крыльями, орел. Махнув 3 раза крыльями над торчавшими голыми вершинами, он, как камень, ринулся вниз и пропал между скал. Тут Гашкевич расположился снять фотографические виды и взять несколько образчиков камней. Бен в первый раз только спросил об имени каждого из нас, и мы тут же на горе обменялись с ним карточками. Барон и Зеленый с мешком и молотком полезли на утесы. Но прежде Зеленый попробовал с разрешения мистера Бена столкнуть какой-нибудь из камней в бездну, но увидел, что каждый камень чуть не больше его самого. Пассиет пустился в длинную беседу с Беном, а я пошел вперед, чтобы расправить ноги, уставшие от постоянного сиденья в экипаже. Я долго шел, поминутно останавливаясь посмотреть на долину. Вскоре она заслонилась утесом, и я шел среди мертвой тишины по шоссе. Дорога все еще шла сквозь глинистые горы. Через полчаса нагнали меня наши экипажи. Я было хотел сесть, но они, не обращая на меня внимания, промчались мимо, повернули за утес направо, и через 5 минут стук колес внезапно прекратился. Они где-то остановились. Я обогнул утес, и на широкой его площадке глазам представился ряд низеньких строений, обнесенных валом и решетчатым забором. Это тюрьма. По валу и на дворе ходили часовые с заряженными ружьями и не спускали глаз с арестантов, которые со скованными ногами сидели и стояли группами и поодиночке около тюрьмы. Из 30-40 преступников, которые тут были, только 2 белых, остальные все черные. Белые стыдливо прятались за спины своих товарищей. Здесь была полная коллекция всех племен, населяющих колонию. Черный цвет от самого черно-бархатного с глянцем, как лакированная кожа, переходил постепенными оттенками до смугло-желтого. Самые черные были негры племени Финго, Мозамбик, Бичуанов и Зулу. У этих племен лицо большую частью круглое, с правильными чертами, с выпуклым лбом и щеками, с толстыми губами. Волосы сравнительно с другими длинны, хотя и курчавы. Негры все здорового телосложения. Мускулы у них правильные и красивые. Это африканские адонисы. Зрачки у них подернуты желтоватую влагою и покрыты сетью жилок. Кафры, не уступая им в пропорциональности членов, превышают их ростом. Это самое рослое племя, атлеты. Но лицом они не так красивы, как первые. У них лоб и виски плоские, скулы выдаются. Лицо овальное, взгляд выразительный и смелый. Они бледнее негров, цвет более темно-шоколадный, нежели черный. Готентоты еще бледнее. Они коричневого цвета. Впрочем, как многочисленное племя, они довольно разнообразны. Я видел готентотов тусклого, но совершенно черного цвета. У них, как у кафров, лоб вдавлен, скулы напротив выдаются. Нос у них больше, нежели у других черных. Вообще, лицо измято, обильно перерезано глубокими чертами. Вид старческий, волосы скудны, они малорослы, худощавы, ноги и руки у них тонкие. Так, тряпка тряпкой. Между тем, это самый деятельный народ. Они отличные земледельцы, скотоводы, хорошие слуги, кучера и чернорабочие. Толпа окружила нас и с большим любопытством глядела на нас, нежели мы на нее. Особенно негры и кафры смотрели открыто, бойко и смело, без запинки отвечали на вопросы. Нередко дружный хохот раздавался между ними от какой-нибудь шутки, и что за зубы обнаруживались тогда? «За что они содержатся?» — спросил я. «За воровство, как и большая часть арестантов», — отвечал смотритель. «Подолгу ли содержат их в тюрьме? От 3 до 15 лет. Что они делают? Чем их занимают? А дорогу-то, по которой вы едете?» — сказал мистер Бен. «Кто ж делает, как не они? Вот завтра вы увидите их за работой». Мы заглянули в длинный деревянный сарай, где живут преступники. Он содержится чисто. Окон нет. У стен идут постели рядом, на широких досках, устроенных, как у нас, палати в избах, только ниже. Там мы нашли большое общество сидевших и лежавших арестантов. Я спросил, можно ли, как это у нас водится, дать денег арестантам. Но мне отвечали, что это строго запрещено.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Мы поблагодарили смотрителя и господина Бена за доставленное нам печальное удовольствие и отправились далее. «Это еще не последнее удовольствие, впереди три», — сказал мистер Бен. «Напрасно мы не закусили здесь», — говорил барон. «Ведь с нами есть мясо, куры». Но мы уже ехали дальше. Зеленый громко пел. «Зачем, зачем обворожила, коль я душе твоей не мил?» Потом вдруг пускался рассказывать то детскую шалость, отрывок из воспоминания, то начертит чей-нибудь портрет, характер или просто передразнит кого-нибудь. Мы любили слушать его. Память у него была баснословная, так что он передавал малейшие детали происшествия. Вот барон Криднер, напротив, ничего не помнил, ни местности, ни лиц, и тоже никогда не смотрел вперед. Он жил настоящим мгновением. Зато уж жил вполне. Никто, скорее его, не входил в чужую идею. Никто тоньше не понимал юмора и не сочувствовал картине, звуку, всякому артистическому явлению. Мы стали съезжать в самое ущелье. Зеленые холмы и овраги сменились дикими каменными утесами, черными или седыми. Дорога прорублена была по окраинам скал. Горы близко теснились через ущелье друг к другу. Солнце не достигало до нас. Мы с изумлением смотрели на угрюмые громады, которые висели над нами. В пустыне царствовало страшное безмолвие, так что и зеленый перестал петь. Мы изредка менялись между собою словом и с робостью перебегали глазами от утеса к утесу, от пропасти к пропасти. Мы как будто попали в западню, хотя нам ничего не угрожало. Представьте себе над головой сплошную каменную стену гор, которой заслоняет небо, солнце, и которой не видать вершины. По этим горам брошены другие, меньшие горы. Они, упав, раздробились, рассыпались и покатились в пропасти, но вдруг будто бы остановлены на пути и повисли над бездной. То видишь точно целый город с обрушившимися от какого-то страшного переворота башнями, столбами и основаниями зданий, то толпы слонов, носорогов и других животных, которые дрались в общей свалке и вдруг окаменели. Там, кажется, сидят группы изваяния великанов. Здесь, на горе, чуть-чуть держится скала, цепляясь за гору одним углом, и всем основанием висит над бездной. Далее и далее все стены гор и все разбросанные на них громадные обломки, похожие на монастыри, на исполинские надгробные памятники, точно следы страшного опустошения. Кажется, довольно одного прикосновения к этим глыбам, чтобы они полетели вниз. Между тем, здесь Архимедов рычаг бессилен. Нужно, по крайней мере, землетрясение или мистера Бена, чтобы сдвинуть их с места. Внизу зияют пропасти уже не зелеными оврагами и чуть-чуть журчащими ручьями, а продолжение тех же гор с грудами отторженных серых камней и смутно-желтыми стремительными потоками или мертвым и грязным болотом на дне. Едешь по плечу Исполинской горы, и, несмотря на всю уверенность в безопасности, с невольным смущением глядишь на громады, которые как будто сдвигаются все ближе и ближе, грозя раздавить путников. Взглянешь вниз, в бездну, футов на 200, на 300, и с содроганием отвернешься. Взглянешь наверх, а там такие же бездны, опрокинутые над головой. Все эти массы истерзаны как будто небесным гневом и разбросаны по прихоти нечеловеческой фантазии. «Что?» — спросил я у Зеленого. «Есть в Псковской губернии такие пропасти?» «Страшновато», — шептал он с судорожным нервическим хохотом, косясь пугливо на бездну. Потом вдруг, чтобы ободрить себя и показать, что ему нипочем, горланил: «Люди добрые, внемлите!» Но потом морщился и уныло затягивал: «Не бил барабан», и постепенно затихал. Мы проехали через продолбленный насквозь и лежащий на самой дороге утес, потом завернули за скалу и ждали, что там будет. Мы очутились над бездной, глубже и страшнее всех, которые миновали. Вдобавок к этому, дорога здесь была сделана пока только для одного экипажа. Охранительных каменьев по сторонам не было, и лошади шли по самой окраине. «Вы всю грусть мою поймите», — запел было, но уже в полголоса Зеленый, и смолк. По узенькой, недоделанной дороге, по которой еще кое-где валялись приготовленные для работ каменья, и воткнут был заступ, надо было заворотить налево. «Что же вы не поете?» — спросил я. «Постойте, дайте проехать. Вы видите?» С мучительным ощущением проехали мы поворот и вздохнули свободно, когда дорога опять расширилась. «Есть ли здесь животные?» — спросил я Вандика. «О, много! Каких же?» «Бабуанов, павианов, больших черных обезьян». «Я удивляюсь», — прибавил Вандик, оглядываясь по сторонам, — «что их нет сегодня. Они стадами скачут по скалам, и лишь завидят людей и лошадей, поднимают страшный крик. Может быть, оттого нет, что сегодня воскресенье?» — заметил Зеленый. «Слава Богу, впрочем, что нет. Если бы хоть одна лошадь испугалась и зашалила, так нам пришлось бы плохо». «Есть еще волки, тигры», — сказал Вандик. «Волки? Здесь? Быть не может». «Волки — северные животные», — заметили мы. «Знаю», — с улыбкой отвечал Вандик. «Но здесь так называют гиен, а я по привычке назвал их волками». Вандик был образованный кучер. Мистер Бен после подтвердил слова его и прибавил, что гиен и шакалов водится множество везде в горах, даже поблизости Капштата. Их отравляют стрихнином. «И тигров тоже много», — говорил он. «Их еще на прошлой неделе видели здесь в ущелье. Но здешние тигры мелкие, с большую собаку. Это видно по шкурам, которые продаются в Капштате». Скоро мы подъехали к живописному месту. Горы вдруг раздвинулись на минуту, и образовался поперечный разрез. Солнце тотчас воспользовалось этим и ярко осветило глубокий овраг до дна. Дно и бока оврага заросли травой и кустами. Внизу тек ручей. От утеса к утесу через разрез вел мост. Чудо инженерного искусства. Он, как скала, плотно сложен из квадратных плит песчаника. Длиной он футов 40, а внизу опускался сплошной каменной стеной футов на 70 и упирался в дно оврага. Налево от моста, в ущелье, заросшем зеленью, журчал каскад и падал вниз. Мы остановились и пошли по уступу скалы, кто пить, кто ловить насекомых и собирать травы. Во всем ущелье, простирающемся на 14 английских миль, сделано до 40 каменных мостов и мостиков. Можно судить, сколько употреблено тут дарования, соображений и физического труда. Каменья надо было таскать сверху или снизу. Многие скалы рвать порохом. Бен нам показывал следы таких взрывов и обещал показать на возвратном пути и самые взрывы. За мостом ущелье в некоторых местах опять сжималось, но уже заметно было, что оно должно скоро кончиться. Здесь природа веселее. По горам росла обильная зелень, даже брошенные по скалам каменья обросли кустами и травой со множеством цветов. Много попадалось птиц, жужжали миллионы насекомых. На каменьях часто видели мы разноцветных ящериц, которые выползали на солнце погреться. В одном месте прямо из скалы чуть-чуть текла струя свежей холодной воды. Под ней вставлен был арестантами железный желобок. «Зимой это большой каскад», — сказал Бен. «Их множество тут. Вон там, тут», — говорил он, указывая рукой в разные места. «Сколько грандиозна была та часть ущелья, которую мы миновали! Сколько же улыбалась природа здесь!» Тут были живописные уклонения скал в сторону, образующие тенистые уголки, природные гротты. Вскоре мы подъехали к самому живописному месту. Мы только спустились с одной скалы, и перед нами представилась широкая расчищенная площадка, обнесенная валом. На площадке выстроены несколько флигелей. Это другая тюрьма. В некотором расстоянии, особо от тюремных флигелей, стоял маленький домик, где жил сын Бена. Он же смотритель тюрьмы и помощник своего отца. Кругом теснились скалы, выглядывая одна из-за другой, как будто вставали на цыпочки. Площадка была на полугоре, вниз шли тоже скалы, обросшие густой зеленью и кустами и уставленные прихотливо разбросанными каменьями. На дне живописного оврага тек большой ручей, через который строился каменный мост. Рядом с мостом шла плотина, служившая преградой ручью, на время, пока строится мост. Через эту плотину шла и временная дорога. Берег ручья, скаты горы, все потонуло в зелени. Бен с улыбкой смотрел, как мы молча наслаждались великолепной картиной, поворачиваясь медленно то на ту, то на другую сторону. Потом оглянулись и заметили, что мы уже давно на дворе, что Вандик отпряг лошадей, и перед нами стояли двое молодых людей. Сын Бена, белокурый, краснощекий молодой человек, и другой, пастор, миссионер. Мы познакомились и вошли в дом. Мы велели вытянуть из экипажа провизию и вино. Сын Бена тоже засуетился готовить завтрак. Но прежде мы отправились смотреть тюрьму. Все то же, только поменьше арестантов. Они сидели и лежали на дворе, и все старались поместиться на солнце. Особенно один старик-негр привлек мое внимание. У него болела нога, и он лежал, растянувшись посредине двора и опершись на локоть, лицом прямо к солнцу. Спереди голова у него была совсем лысая, и лучи играли на ней, как на маковке башни. Был полдень. Жара так и палила, особенно тут, в ущелье, где воздух сперт, и камни сильно отражают лучи. «Зачем их выводят на солнце?» — спросили мы. «Ведь это вредно». «Нет», — отвечал Бен. «Они любят и охотнее работают в солнечный жаркий день, нежели в пасмурный». Я спросил у многих имена. Готентотов звали Соломон, Каллюр, Бушменов, Вильденсон и Когельман. Но эти имена даны уже европейцами, а я просил, чтобы они сказали мне, как их зовут на их природном языке. Бушмены, казалось, поняли, о чем их спрашивают. Они постояли молча, потупив глаза в землю. Миссионер повторил вопрос. Тогда они, по порядку, сначала один, потом другой, помычали и щелкнули языком. Записать эти звуки не было возможности. Я обратился к афрам. Один бойко произнес имя Дольф, другой — Дай. Потом я спросил одного черного, какого он племени и как его зовут. Он сказал, что отец у него Мозамбик, мать другого племени, но не сказал какого, и зовут его Лакиди. Все они разумеют и кое-как объясняются по-английски. Одеты они кто в куртке, кто в рубашке и шароварах. Мы пошли во флигель к Бену. Там молодой черный, как деготь, негр, лет 20, и красавец собой, то есть с крутыми щеками, выпуклым лбом и висками, толстогубый, с добрым выражением в глазах, прекрасно сложенный, накрывал на стол. Он мне очень понравился. «Вы нанимаете этого негра?» — спросил я сына Бена. «Нет», — отвечал он. «Это тоже арестант, военнопленный. Дрался за кафров и недавно взят в плен. Я его не мешаю с другими арестантами. Он очень смирен и послушен. Долго они работают. С восхождения солнца до захождения. Тут много времени уходит в ходьбе на место и обратно». Пока мы говорили с Беном, зеленый миссионер и наш доктор ходили в ручей купаться. Потом принялись за мясо, уток и прочее. Часа в три пустились дальше. Дорога шла теперь по склону, и лошади бежали веселее. Ущелье все расширялось, открывая горизонт и дальние места. «Ничего теперь не боюсь», — весело говорил зеленый, и запел вместе с птицами, которые щебетали и свистали где-то в вышине. Кругом горы теряли с каждым шагом угрюмость, и мы незаметно выехали из ущелья, переехали речку, мостик, и часов в пять остановились на полчаса у маленькой мызы Клейнберг. Тут была третья и последняя тюрьма, меньше первых двух. Она состояла из одного только флигеля, окруженного решеткой. За ней толпились черные. Мыза вся состояла из одноэтажного домика с плантациями маиса вокруг и с виноградником. На дворе росло огромное дерево, к которому на длинной веревке привязана была большая обезьяна – павиан. Несмотря на короткую остановку, кучера наши отпрягли лошадей. Хозяин мызы по имени Леру – потомок французского протестанта. Жилище его смотрело скудно и жалко. Напрасно барон Криднер заглядывал, нет ли чего-нибудь пообедать. Зато Леру вынес нам множество банок со змеями, потом камни, шкуры тигров и тому подобное. «Ну, последние времена пришли», — говорил барон. «Просишь у ближнего хлеба, а он дает камень. Вместо рыбы — змею». Мы сели на стулья на дворе и смотрели, как обезьяна то влезала на дерево, то старалась схватить которого-нибудь из бегавших мальчишек или собак. Ни тех, ни других она терпеть не могла, как сказывали нам хозяева. Детей не пускали к ней, а собак, напротив, подталкивали. Надо было видеть, как она схватит прибольшую собаку и начнет так поворачивать и кусать ее, что-то с визгом едва вывернется из лап ее и бежит спрятаться. Потом обезьяна сядет, подгорюнится и смотрит на нас. Кучера стали бросать в нее каменья, но она увертывалась так ловко, что ни один не попадал. Солнце уже садилось, когда мы поехали дальше к Устеру, по одной еще не оконченной дороге. Песок, груды камней и рытвины — вот что предстояло нам. Мы переправились вброд через реку, остановились на минуту около какого-то шалаша, где продавали прохожим хлеб, кажется, еще водку, и где наши купили страусовых яиц величиной с маленькую дыню.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Недалеко от Устера мы объехали кругом холма, который где-нибудь в саду мог представлять большую гору. Это куча каменьев, поросших кустарниками, в которых, говорят, много змей. Оттого она и называется Шляп-Генхель, то есть змеиная горка. Вообще колония изобилует змеями. Между ними много ядовитых. И, между прочим, известная кобра Капелла. В Стелленбоше Фёрстфельд сказывал нам, что за несколько дней перед нами 8-летняя девочка сунула руку в нору ящерицы, как казалось ей, но оттуда выскочила очковая змея и ужалила ее. Девочка через полчаса умерла. На мызе Клейнберг говорили, что в окрестностях водится большая, желтая, толстая змея, которая, нападая на кого-нибудь, становится будто на хвост и перекидывается назад. Совсем стемнело, когда мы стали подъезжать к Устеру. Дорога ужасная. Пески, каменья, беспрестанные ямы. Иногда мы получали такие толчки, что экипаж откидывало в сторону. Темнота адская. Мы не видели, куда ехали. Перед глазами стояла как будто стена. Лошади бежали чуть-чуть заметной рысью. «Как бы во враг не свалиться», — говорили мы. «Нет, не свалимся», — отвечал Ван Дик. «На камень, может быть, попадем не раз, и в рытвину колесо заедет, но во враг не свалимся». Одна из передних лошадей куплена мною недели две назад в Устере. Она знает дорогу. «Да вот, въезжаем. Вот здания какие-то», — сказал барон. «В самом деле, мы поравнялись с какими-то темными массами, которые барон принял за дома. Но это оказались деревья». Мы продолжали трястись и пробирались ощупью. Через четверть часа Зеленый сказал: «Вот теперь так приехали. Я вижу белую стену неподалеку». «Это Устер?» — спросили Ван Дика. «Нет, это ферма», — сказал он. «От нее еще мили 4 до Устера». Ах, какое наказание! Местами мы проезжали большие пространства булыжника. Это значит, ехали по высохшему руслу реки. Колеса так визжали на каменьях, что нельзя было разговаривать. Мы еще несколько раз ошиблись, принимая то кусты, то ближайшие холмы за городские здания. Потом нам надоело и ехать, и ошибаться. Мы соскучились и сидели молча. Только хватались за бока, когда получали толчок. Наконец, через добрый час езды от фермы, Ван Дик вдруг остановил лошадей и спросил кого-то и что-то по-голландски. Ему крикнуло в ответ голосов 20. «Что это? Где мы?» — спрашиваем Ван Дика. «В городе», — отвечал он. «Да вот не вижу улицы. Не знаю, как проехать к отелю». Я напряг зрение в темноте и отличил силуэты темных фигур, которые стояли около нашего экипажа. «Что за народ?» «Black people, черные», — отвечал Ван Дик, пуская лошадей дальше. Вдруг черные что-то дружно крикнули нам вслед. Лошади испугались и сильно дернули вперед. «Апль!» — закричал Ван Дик, и, обратясь, тоже что-то крикнул черным. Показались огни, и мы уже свободно мчались по широкой бесконечной улице с низенькими домами по обеим сторонам и остановились у ярко освещенного отеля в конце города.
3: «Уф! Ух! Ах! Ох!»
2: раздавалось по мере того, как каждый из нас вылезал из экипажа. Отель этот был лучше всех, которые мы видели. Как и сам Устер, лучше всех местечек и городов по нашему пути. В гостиной, куда входишь прямо с площадки, было все чисто, как у порядочно живущего частного человека. Прекрасная новая мебель, крашеные полы, круглый стол, на нем два большие бронзовые канделябра и ваза с букетом цветов. Очевидно, что хозяева англичане. Мистер Бен с бароном отправились хозяйничать, хлопотать об ужине. Пассиет ухаживал около Бена, стараясь отблагодарить его постоянным вниманием за предпринятую им для нас поездку. Я сел на балкон и любовался темной и теплой ночью, дышал и не надышался безмятежным чистым воздухом. Вдали на темном фоне неба лежали массы еще темнее. Это горы. Гашкевич вышел на балкон, долго вслушивался и вдруг как будто свалился с крыльца в тьму кромешную и исчез. «Куда вы?» — кричал я ему вслед. «Тут должна быть близко канава», — отвечал он. «Слышите, как лягушки квакают? Точно стучат чем-нибудь. Верно, не такие, как у нас. Хочется поймать одну». В самом деле кузнечики и лягушки в запуске отличались одни перед другими. Ужин, благодаря двойным стараниям Бена и барона, был, если не отличный, то обильный. Ростбиф, бифштекс, ветчина, куры, утка, баранина с приправой горчиц, перцев, сои, пикулей и других отрав, которые страшно употребить и наружно в виде пластырей, и которые англичане принимают внутрь. Совсем загромоздили стол, так что виноград, фиги и миндаль стояли на особом столе. Было весело. Бен много рассказывал, барон много ел, мы много слушали, зеленый после десерта много дремал. После долгой беседы за ужином нас развели по комнатам. Я с зеленым заняли большой номер с двумя постелями. Барон и Пассиет спали отдельно в этом же доме, а мистер Бен, Кашкевич и доктор отправились во флигель, выстроенный внутри двора и обращенный дверями к садику. Окон в их комнатах не было, да и жарко было бы от солнца. А кому нужен свет, тот мог отворить дверь. Оно, как видите, просто, первобытно, по-африкански. Зеленый спал мертвым сном. Даже прислуга-негр и девка, долго гремевшие ложками и тарелками, угомонились. Тишина воцарилась мертвая. Я тоже, наконец, хотел лечь спать, но прежде посвятил несколько минут тщательному осмотру своей кровати. Она была большая, двуспальная, как везде в английских владениях, но такой, как эта, я еще не видывал. Она была под балдахином из темной шерстяной материи, висевшей тяжелыми фестонами с кистями и бахромой. На задней доске кровати стоял какой-то щит. На нем вырезано было изображение как будто короны и герба. Занавески мрачного цвета с крупными складками плотно закрывали высокую постель. Я раза три обошел вокруг этого катафалка и не знал, как приступить к угрюмому ложу. робость напала на меня. Мне пришел на память древний замок и мрачная комната, в которой гостил и ночевал какой-нибудь Плантагенет или Стюарт. И с тех пор комната чтится как святыня. Она наглухо заперта, и постель оставлена в своем тогдашнем виде. Никто не дотрагивался до нее, а я вдруг лягу. Однако ж надо было лечь. Я раздвинул занавески, и передо мной представилась целая гора пуховиков с неизменной длинной и круглой подушкой. Несколько одеял, сложенных вместе, были так массивны, что я на силу их поднял. Хотел влезть и не мог. Высоко. Два раза пытался я добраться до середины постели и два раза скатывался долой. Так и оставался на краю. Я стал уже засыпать, как вдруг услышал шорох. Что это? Уж не тень ли королевская идет на свой старый ночлег? Шорох все сильнее и сильнее. Вскоре по балдахину началась мелкая и частая беготня. Мышей. Ну, это не беда. Я хотел было заснуть, но вдруг мне пришло в голову сомнение. Ведь мы в Африке. Здесь вон и деревья, и скот, и люди. Даже лягушки не такие, как у нас. Может быть, чего доброго, и мыши не такие. Может быть, они... Не решив этого вопроса, я засыпал. Но беготня и писк разбудили меня опять. Открою глаза и вижу, что к окну приблизится с улицы какая-то тень. Взглянет и медленно отодвинется, и вдруг опять сон осилит меня. Опять разбудят мыши, опять явится и исчезнет тень в окне, точно как в детстве бывало, когда еще нервы не окрепли, печь кажется в темноте мертвецом, висящее всегда в углу платье небывалым явлением. После этого сравнения, мелькнувшего у меня в голове, как нерезво бегали мыши, как ненастойчиво заглядывала тень в окно, я не дал себе труда дознаваться, какие были мыши в Африке и кто заглядывал в окно, а крепко-накрепко заснул.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Число погибших в результате атаки беспилотника на пляж под Геленджиком увеличилось до 7, сообщили в оперштабе региона. Число пострадавших возросло до 47 человек. 17 пострадавших, включая троих детей, госпитализированы. Медики оказали первую помощь на месте, а тяжелых пациентов отправили в больницы соседних городов. В больнице поселка Новомихайловским пострадавшим оказали первую помощь и дали рекомендации по дальнейшему лечению. На месте трагедии продолжают работать психологи и волонтеры. Подразделения группировки войск «Север» освободили Белый колодец и Устиновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что операция была тщательно спланирована. Российские военные до начала активных боевых действий наладили контакт с местными жителями и убедили их эвакуироваться из Белого колодезя. После этого российские авиации, артиллерия, реактивные системы, а также операторы беспилотников начали расчищать путь для штурмовиков группировки «Север», добавили в оборонном ведомстве. Российские синхронистки завоевали первую золотую медаль чемпионата Европы в Париже, победив в произвольной программе групп. На 2,5 балла они опередили испанок, на третьем месте расположилась сборная Италии. Наши спортсменки набрали более 285 баллов. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже и завершится 16 августа. В программу входят плавание, прыжки в воду и синхронное плавание. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях ожидается жаркая погода с высокой, а местами чрезвычайной пожарной опасностью. Днем температура может достигать 38 градусов, предупреждают синоптики. Также жарко будет в Чечне, Дагестане и на Ставрополье. В такую жару важно избегать состояния обезвоживания, рассказал в эфире «Радио Звезда».

0: воды в результате обезвоживания. Но самые явные проявления – это эпизод потери сознания, это судороги в мышцах, это крайние проявления обезвоживания, и обезвоживание на самом деле может быть жизненно опасным для человека.
1: В Роспотребнадзоре в жаркую погоду рекомендуют пить воды на литр больше обычного. Организм теряет влагу быстрее, и в зной взрослому человеку может понадобиться до 3,5 литров воды в день. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Игрок». Читает Иван Литвинов.
5: Глава 17. Вот уже год и 8 месяцев, как я не заглядывал в эти записки. И теперь только от тоски и горя вздумал развлечь себя и случайно перечел их. Так на том и оставил тогда, что поеду в Гомбург. Боже, с каким, сравнительно говоря, легким сердцем я написал тогда эти последние строчки. То есть не то, чтобы с легким сердцем, а с какой-то самоуверенностью, с какими-то непоколебимыми надеждами. Сомневался ли я хоть сколько-нибудь в себе? И вот 1.5 года слишком прошли, и я, по-моему, гораздо хуже, чем нищий. Да что нищий? Наплевать на нищенство. Я просто сгубил себя. Впрочем, не с чем почти сравнивать, да и нечего себе мораль читать. Ничего не может быть нелепее морали в такое время. О, самодовольные люди! С каким гордым самодовольством готовы эти болтуны читать свои сентенции? Если бы они знали, до какой степени я сам понимаю всю омерзительность теперешнего моего состояния, то, конечно, у них бы теперь не повернулся бы язык учить меня. Ну что? Что могут они мне сказать нового, чего я не знаю? И разве в этом дело? Тут дело в том, что один оборот колеса, и все изменяется. И эти же самые моралисты, первые, я в этом уверен, придут с дружескими шутками поздравлять меня. И не будут от меня все так отворачиваться, как теперь. Да наплевать на них всех. Что я теперь? Зеро. Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить. Человека могу обрести в себе, пока еще он не пропал. Я действительно тогда поехал в Гомбург, но я был потом и опять в Рулеттенбурге, был и в СПА, был даже и в Бадене, куда я ездил камердинером советника Гинце, мерзавца и бывшего моего здешнего барина. Да, я был и в лакеях. Целых 5 месяцев. Это случилось сейчас после тюрьмы. А, я ведь сидел и в тюрьме в Рулеттенбурге за один здешний долг. Неизвестный человек меня выкупил. Кто такой? Мистер Астли, Полина. Не знаю, но долг был заплачен, всего 200 талеров. И я вышел на волю. Куда мне было деваться? Я и поступил к этому Гинце. Он человек молодой, ветреный, любит полениться. А я умею говорить и писать на 3 языках. Я сначала поступил к нему чем-то вроде секретаря за 30 гульденов в месяц, но кончил у него настоящим лакейством. Держать секретаря ему стало непосредством, и он мне сбавил жалование. Мне же некуда было идти. Я остался, и таким образом, само собой, обратился в лакея. Я не доедал и не допивал на его службе, но зато накопил в 5 месяцев 70 гульденов. Однажды вечером в Бадене я объявил ему, что желаю с ним расстаться. В тот же вечер я отправился на рулетку.

0: так стучало мое сердце. Нет, не деньги мне были дороги. Тогда мне только хотелось, чтобы завтра все эти же гинцы, все эти оберкёльнеры, все эти великолепные баденские дамы, чтобы все они говорили обо мне, рассказывали мою историю, удивлялись мне, хвалили меня и преклонялись пред моим новым выигрышем. Все детские мечты и заботы, но кто знает, может быть, я повстречался бы и с Полиной. Я бы ей рассказал, и она бы увидела, что я выше всех этих нелепых толчков судьбы. О, не деньги мне были дороги. Я уверен, что разбросал бы их опять какой-нибудь Бланш и опять ездил бы в Париж 3 недели на паре собственных лошадей в 16 000 франков. Я ведь, наверное, знаю, что я не скуп. Я даже думаю, что я расточителен. А между тем, однако же, с каким трепетом, с каким замиранием сердца я выслушиваю крик крупера «Трантен, руж, ампер и пас» или «Кантр, нуар, пер и манк». С какой алчностью смотрю я на игорный стол, по которому разбросаны луидоры, фридрихсдоры и талеры, на столбике золота, когда они от лопатки крупера рассыпаются в горящие, как жаркучие, или на длинные воршин столбы серебра, лежащие вокруг колеса. Еще подходя к игорной зале, за 2 комнаты, только что я заслышу дзенькань пересыпающихся денег, со мной почти делаются судороги. Но тот вечер, когда я понес мои 70 гульденов на игорный стол, тоже был замечателен. Я начал с 10 гульденов и опять спасся. К пас я имел предрассудок. Я проиграл. Оставалось у меня 60 гульденов с серебряную монету. Я подумал и предпочел зеро. Я стал разом ставить на зеро по 5 гульденов. С 3-й ставки вдруг выходит зеро. Я чуть не умер от радости, получив 175 гульденов. Когда я выиграл 100 000 гульденов, я не был так рад. Тотчас же я поставил 100 гульденов на руж. Дала. Все 200 на руж. Дала. Все 400 на нуар. Дала. Все 800 на манк. Дала. Считая, с прежним было 1700 гульденов. И это менее чем в 5 минут. Да. Да. В эти-то мгновения забываешь и все прежние неудачи. Ведь я добыл это более чем жизнью рискуя, осмелился рискнуть. И вот я опять в числе человеков. Я занял номер, заперся и 3 часа сидел и считал свои деньги. На утро я проснулся уже не лакеем и решил в тот же день выехать в Гамбург. Там я не служил в лакеях и в тюрьме не сидел. За 30 минут до поезда я отправился поставить 2 ставки, не более. И проиграл. 1500 флоринов. А также все-таки переехал в Гамбург. И вот уже месяц, как я здесь. Я, конечно, живу в постоянной тревоге. Играю по самой маленькой, чего-то жду, рассчитываю. Стою по целым дням у игорного стола и наблюдаю игру. Даже во сне вижу игру. Но при всем этом мне кажется, что я как будто одеревенел. Точно загряз в какой-то тине. Заключаю это по впечатлению при встрече с мистером Астлием. Мы не видались с того самого времени, и встретились нечаянно. Вот как это было. Я шел в саду и рассчитывал, что теперь я почти без денег, но что у меня есть 50 гульденов. Кроме того, в отеле, где я занимаю каморку, я 3-го дня совсем расплатился. И так мне остается возможность один только раз пойти теперь на рулетку. Если выиграю хоть что-нибудь, можно будет продолжать игру. Если проиграю, надо опять идти в лакеи. В случае, если не найду сейчас русских, которым бы понадобился учитель.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
0: Занятый этой мыслью, я пошел мою ежедневную прогулку через парк и через лес в соседнее княжество. Иногда я выхаживал таким образом часа по четыре и возвращался в Гомбург усталый и голодный. Только что вышел я из сада в парк, как вдруг на скамейке увидел мистера Астли. Он первый меня заметил и окликнул меня. Я сел подле него. Заметив же в нем некоторую важность, я тотчас же умерил мою радость, то я было ужасно обрадовался ему. «Итак, вы здесь. Я так думал, что вас повстречаю», — сказал он мне. «Не беспокойтесь рассказывать. Я знаю, я все знаю. Вся ваша жизнь в эти год и 8 месяцев мне известна». «Бо! Вот как вы следите за старыми друзьями», — ответил я. «Это делает вам честь, что не забываете». «Постойте, однако же, вы даете мне мысль. Не вы ли выкупили меня из рулетенбургской тюрьмы, где я сидел задолго в 200 гульденов? Меня выкупил неизвестный». «Нет, о нет, я не выкупал вас из рулетенбургской тюрьмы, где вы сидели задолго в 200 гульденов. Но я знал, что вы сидели в тюрьме задолго в 200 гульденов».
3: «Значит, все-таки знаете, кто меня выкупил?»
0: «О, нет. Не могу сказать, что знаю, кто вас выкупил». «Странно. Нашим русским я никому не известен. Да русские здесь, пожалуй, не выкупят. Это у нас там, в России, православные выкупают православных. А я так и думал, что какой-нибудь чудак-англичанин. Из странности». Мистер Астли слушал меня с некоторым удивлением. Он, кажется, думал найти меня унылым и убитым. «Однако ж, я очень радуюсь, видя вас совершенно сохранившим всю независимость вашего духа и даже веселость», — произнес он с довольно неприятным видом.
3: «То есть внутри себя вы скрипите от досады, зачем я не убит и не унижен?» — сказал я, смеясь.
0: Но он не скоро понял, но, поняв, улыбнулся. «Мне нравится ваше замечание. Я узнаю в этих словах моего прежнего, умного, старого, восторженного и вместе с тем цинического друга. Одни русские могут в себе совмещать в одно и то же время столько противоположностей. Действительно, человек любит видеть лучшего своего друга в унижении пред собою, но унижение основывается большей частью дружба, и это старая, известная всем умным людям истина. Но в настоящем случае, уверяю вас, я искренне рад, что вы не унываете. Скажите, вы не намерены бросить игру?»
3: «О, черт с ней! Тотчас же брошь, только бы...
0: только бы теперь отыграться». «Так я и думал. Не договаривайте, знаю, вы это сказали нечаянно, следственно, сказали правду. Скажите, кроме игры, вы ничем не занимаетесь?» «Да, ничем». Он стал меня экзаменовать. Я ничего не знал. Я почти не заглядывал в газеты и положительно во все это время не развертывал ни одной книги. «Вы одеревенели», — заметил он. «Вы не только отказались от жизни, от интересов своих и общественных, от долга гражданина и человека, от друзей своих, а они все-таки вас были. Вы не только отказались от какой бы то ни было цели, кроме выигрыша, вы даже отказались от воспоминаний своих. Я помню вас в горячую и сильную минуту вашей жизни, но я уверен, что вы забыли все лучшие тогдашние впечатления ваши.
3: Ваши мечты, ваши теперешние самые насущные желания не идут дальше пер и ампер, руж, нуар, 12 средних и так далее, и так далее. Я уверен. «Довольно, мистер Асли, пожалуйста, пожалуйста, не напоминайте!» — вскричал я с досадой, чуть не со злобой. «Знаете, что я ровно ничего не забыл. Но я только на время выгнал все это из головы, даже воспоминания, до тех пор, пока мисс не поправлю радикально мои обстоятельства. Тогда, тогда вы увидите, я воскресну из мертвых».
0: «Вы будете здесь еще через 10 лет, — сказал он. — Предлагаю вам пари, что я напомню вам это, если буду жив, вот на этой же скамейке».
3: «Ну, довольно, — прервал я с нетерпением. — И чтобы вам доказать, что я не так забывчив на прошлое, позвольте узнать, где теперь мисс Полина. Если не вы меня выкупили, то уж, наверное, она. С самого того времени я не имел о ней никакого известия».
0: «О, нет, нет, я не думаю, чтобы она вас выкупила. Она теперь в Швейцарии, и вы мне сделаете большое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Полине», — сказал он решительно и даже сердито.
3: «Это значит, что и вас она уж очень поранила», — засмеялся я невольно.
0: «Мисс Полина — лучшее существо из всех наиболее достойных уважения существ. Но, повторяю вам, вы сделаете мне великое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Полине. Вы ее никогда не знали. Ее имя в устах ваших я считаю оскорблением нравственного моего чувства».
3: «Вот как! Впрочем, вы не правы. Да о чем же мне и говорить с вами, кроме этого, рассудить? Ведь в этом и состоят все наши воспоминания. Не беспокойтесь, впрочем, мне не нужно никаких внутренних, секретных ваших дел. Я интересуюсь только, так сказать, внешним положением мисс Полины. Одной только теперешнюю наружную обстановку ее. Это можно сообщить в двух словах».
0: «Извольте, с тем, чтобы этими двумя словами все было покончено.
3: Мисс Полина была долго больна, она и теперь больна. Некоторое время она жила вместе с моей матерью и сестрой в Северной Англии. Полгода назад ее бабка, помните, та сумасшедшая женщина, померла и оставила лично ей 7000 фунтов состояния. Теперь мисс Полина путешествует вместе с семейством моей сестры, вышедшей замуж. Маленький брат и сестра ее тоже обеспечены завещанием бабки и учатся в Лондоне. Генерал ее отчим месяц назад умер в Париже от удара. Мадемуазель Бланш обходилась с ним хорошо, но все, что он получил от бабки, успела перевести на себя. Вот, кажется, и все».
0: «А де Грие? Не путешествует ли он в Швейцарии?»
3: «Нет, де Грие не путешествует в Швейцарии. Я не знаю, где де Грие. Кроме того, раз навсегда предупреждаю вас избегать подобных намеков и неблагородных сопоставлений, иначе вы будете непременно иметь дело со мною».
0: «Как? Несмотря на наши прежние дружеские отношения?»
3: «Да, несмотря на наши прежние дружеские отношения.
0: 1000 раз прошу извинения, мистер Астли. Но позвольте, однако ж, тут нет ничего обидного и неблагородного. Я ведь ни в чем не виню мисс Полину. Кроме того, француз и русская барышня, говоря вообще, это такое сопоставление, мистер Асли, которое не нам с вами разрешить или понять окончательно. Если вы не будете упоминать имя де Грие вместе с другим именем, то я попросил бы вас объяснить мне, что вы подразумеваете под выражением «француз» и «русская барышня». Что это за сопоставление? Почему тут именно «француз» и непременно «русская барышня»?»
3: «Видите, и вы заинтересовались.
0: Но это длинная материя, мистер Асли. Тут много надо бы знать предварительно. Впрочем, это вопрос важный, как не смешно все это с первого взгляда. Француз, мистер Асли, это законченная красивая форма. Вы, как британец, можете с этим быть не согласны. Я, как русский, тоже не согласен, но, пожалуй, хоть из зависти. Но наши барышни могут быть другого мнения. Вы можете находить Рассина изломанным, исковерканным и парфюмированным. Даже читать его, наверное, не станете. Я тоже нахожу его изломанным, исковерканным и парфюмированным. С одной даже точки зрения смешным. Но он прелестен, мистер Асли. И главное, он великий поэт. Хотим или не хотим мы этого с вами. Национальная форма француза, то есть парижанина, стала слагаться в изящную форму, когда мы еще были медведями. Революция наследовала дворянству. Теперь самый пошлейший французишка может иметь манеры, приемы, выражения и даже мысли вполне изящной формы, не участвуя в этой форме ни своей инициативою, ни душою, ни сердцем. Все это досталось.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
0: Сами собой они могут быть пустее пустейшего и подлее подлейшего. Ну-с, мистер Асли, сообщу вам теперь, что нет существа в мире доверчивее и откровеннее доброй, умненькой и не слишком изломанной русской барышни. Де Грие, явясь в какой-нибудь роли, явясь замаскированным, может завоевать ее сердце с необыкновенной легкостью. У него есть изящная форма, мистер Асли, и барышня принимает эту форму за его собственную душу, за натуральную форму его души и сердца, а не за одежду, доставшуюся ему по наследству. К величайшей вашей неприятности я должен вам признаться, что англичане большую частью угловаты и неизящны, а русские довольно чутко умеют различать красоту и на нее падки. Но чтобы различать красоту души и оригинальность личности, для этого нужно несравненно более самостоятельности и свободы, чем у наших женщин, тем более барышень, и уж во всяком случае больше опыта. Мисс Полине же, простите, сказанного не воротишь, нужно очень, очень долгое время решаться, чтобы предпочесть вас мерзавцу де Грие. Она вас и оценит, станет вашим другом, откроет вам все свое сердце, но в этом сердце все-таки будет царить ненавистный мерзавец, скверный и мелкий проценщик де Грие. Это даже останется, так сказать, из одного упрямства и самолюбия, потому что этот же самый де Грие явился ей когда-то в ореоле изящного маркиза, разочарованного либерала и разорившегося, будто бы, помогая ее семейству и легкомысленному генералу. Все эти проделки открылись после. Но это ничего, что открылись. Все-таки подавайте ей теперь прежнего де Грие. Вот чего ей надо. И чем больше ненавидит она теперешнего де Грие, тем больше тоскует о прежнем, хоть прежний существовал только в ее воображении. Вы сахаровар, мистер Астли?
3: Да, я участвую в компании известного сахарного завода «Ловель и компания».
0: Ну вот видите, мистер Астли, с одной стороны сахаровар, а с другой — Аполлон Бельведерский. Все это как-то не связывается.
3: Да я даже и не сахаровар. Я просто мелкий игрок на рулетке. И даже был в лакеях, что, наверное, уже известно мисс Полине, потому что у ней, кажется, хорошая полиция.
0: Вы озлобленным. А потому и говорите весь этот вздор. Хладнокровно и подумав, сказал мистер Астли. Кроме того, в ваших словах нет оригинальности.
3: Согласен. Но в том-то и ужас, благородный друг мой, что все эти мои обвинения, как не устарели, как не пошлы, как не водевильны, все-таки истины. Все-таки мы с вами ничего не добились.
0: Это гнусный вздор. Потому, знайте же, произнес мистер Астли дрожащим голосом и сверкая глазами, знайте же, неблагодарный и недостойный, мелкий и несчастный человек, что я прибыл в Гомбург нарочно по ее поручению для того, чтобы увидеть вас, говорить с вами долго и сердечно и передать ей все ваши чувства, мысли, надежды и воспоминания.
3: «Неужели? Неужели?» — вскричал я, и слезы градом потекли из глаз моих. Я не мог сдержать их, и это, кажется, было в первый раз в моей жизни. «Да, да, несчастный человек, она любила вас, и я могу вам это открыть, потому что вы погибший человек. Мало того, если я даже скажу вам, что она до сих пор вас любит, то ведь вы все равно здесь останетесь». Да, вы погубили себя. Вы имели некоторые способности, живой характер, были человек недурной. Вы даже могли быть полезны вашему отечеству, которое так нуждается в людях. Но вы останетесь здесь, и ваша жизнь кончена. Я вас не виню. На мой взгляд, все русские таковы или склонны быть таковыми. Если не рулетка, так другое, подобное ей. Исключения слишком редки. Не первый вы не понимаете, что такое труд. Я не о народе вашем говорю. Рулетка — это игра по преимуществу русская. До сих пор вы были честны и скорее захотели пойти в лакеи, чем воровать. Но мне страшно подумать, что может быть в будущем. Довольно, прощайте. Вы, конечно, нуждаетесь в деньгах. Вот вам от меня 10 луидоров. Больше не дам, потому что вы их все равно проиграете. Берите и прощайте. Берите же.
0: Нет, мистер Астли, после всего теперь сказанного...
3: Берите! Вскричал он. Я убежден, что вы еще благородны, и даю вам, как может дать друг истинному другу. Если б я мог быть уверен, что вы сейчас же бросите игру, Гомбург, и поедете в ваше отечество, я бы готов был немедленно дать вам 1000 фунтов для начала новой карьеры. Но я потому именно не даю 1000 фунтов, а даю только 10 луидоров, что 1000 фунтов или 10 луидоров в настоящее время для вас совершенно одно и то же. Все одно проиграете. Берите и прощайте.
0: Возьму, если вы позволите себе обнять на прощание.
3: О, это с удовольствием.
0: Мы обнялись искренне, и мистер Астли ушел. Нет, он не прав. Не прав. Если я был резок и глуп насчет Полины и Дегрие, то он резок и скор насчет русских. Про себя я ничего не говорю. Впрочем, все это покамест не то. Все это слова, слова и слова, а надо дело. Тут теперь главное — Швейцария.
3: Завтра же!
0: О, если б можно было завтра же отправиться. Вновь возродиться, воскреснуть. Надо им доказать. Пусть знает Полина, что я еще могу быть человеком. Стоит только... Теперь уж, впрочем, поздно. Но завтра... О, у меня предчувствие. И это не может быть иначе. У меня теперь 15 луидоров, а я начинал и с 15 гульденами. Ха-ха. Если начать осторожно... И неужели? Неужели я такой малый ребенок? Неужели я не понимаю, что я сам погибший человек? А почему же я не могу воскреснуть? Да, да, стоит только хоть раз в жизни быть расчетливым и терпеливым, и вот и все. Стоит только хоть раз выдержать характер, и я в один час могу всю судьбу изменить. Главное — характер. Вспомнить только, что было со мной в этом роде 7 месяцев назад в Рулеттенбурге, пред окончательным моим проигрышем. Это
4: был замечательный случай решимости. Я проиграл тогда все. Все. Выхожу из вокзала, смотрю, в жилетном кармане шевелится у меня еще один гульден. «Ха, стало быть, будет на что пообедать», — подумал я. Но, пройдя шагов 100, я передумал и воротился. Я поставил этот гульден на манг, тот раз было на манг, и, право, есть что-то особенное в ощущении, когда один, на чужой стороне, далеко от родины, от друзей, и не зная, что сегодня будешь есть, ставишь последний гульден, самый-самый последний. Я выиграл! И через 20 минут вышел из вокзала, имея 170 гульденов в кармане. Это факт. Вот что может иногда значить последний гульден. Что если б я тогда упал духом? Если б я не посмел решиться? Завтра все кончится.
2: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Аркадий Бухов. Рассказ «Первое поручение». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Красивая и сладкая, как торт на банкете. Мечта – неотъемлемое право юности. Новый сотрудник спортивного отдела Коля Боякин терпеливо приносил заметки о недозавозе маек, невнимании к городошникам и неудобствах стоячих мест на стадионе. Заметки шли в газете обидным мелким петитом и действовали на Колина самолюбие своим унылым видом мух, присохших к булке. Но читая их, Коля красочно и образно представлял себе тот момент, когда его вызовет к себе в кабинет редактор, которого он еще не видел, даст ему первое ответственное поручение. «Боякин, — скажет редактор, кивнув на кресло, — новый сотрудник. Слышал, слышал. Садитесь. Курите? Прошу. Английским владеете? Нет? Жаль. Впрочем, с вами поедут два переводчика. Едете сегодня, 8:30, экспресс. Встретите иностранных чемпионов на границе. Впечатления молнируйте, интервью телеграфьте, в случае чего радио. Есть, товарищ редактор, деловито кивнет головой Коля. Могу идти? Можете. Линкольн ждет внизу, кинооператор уже выехал. Кстати, зайдите в контору, там вам выписано 1000 на расходы. Возвращайтесь самолетом. Все». Фактически дело обстояло несколько иначе. Коля сидел в отделе, дожидался заведующего, курил, рисовал на промокашке козу. В комнату вошел грузный человек в больших очках, неодобрительно понюхал и кисло сказал: «Ну вот, весна, окна не выставлены, сидит юноша и курит. И это спортивный отдел. Художник?»
3: «Нет, лицотрудник», — хмуро ответил Коля.
2: «Боякин?» «Не слышал. Терентьеву знаете, которая 40 прыжков? Она награждена. Поезжайте и поговорите». Грузный человек в очках внимательно посмотрел на Колю. «Только без фокусов. Коротко и просто. Чтобы человека было видно. Нате вам ее адрес».
3: «А вы кто?» — робко спросил Коля.
2: «Ну, это не важно. Ну, редактор», — кисло пробурчал грузный человек в очках. «Мелочь-то на расходы у вас есть, юноша? А то вы не стесняйтесь. Ну, идите, идите. Никогда у вас никого в спортивном отделе нет».
3: Коля выбежал из редакции, обиженно обвел взглядом редакционный Линкольн с дремлющим шофером у подъезда и втиснулся в автобус.
2: «Первый подвал в газете», — возбужденно шептал он. «Сбоку фотография, внизу текст, а под ним фамилия Н. Боякин. Нужно будет Ник Боякин подписаться. Литературнее, вроде Анат Франс. Только бы поймать ее дома».
3: Через полчаса Коля уже стоял перед дверью на 7-м этаже и высчитывал, сколько раз надо звонить Терентьевым, если к Ивушиным 4, к Павчикам 5, а Терентьевы стояли между ними. Дверь открыл толстый мальчик в колпаке из газетной бумаги с деревянным ружьем в руках. «Могу я видеть Катерину Петровну Терентьеву?» «Нет», — решительно ответил мальчик. «Такой нету».
2: «Не может быть», — испуганно сказал Коля.
3: «У меня адрес. Терентьевы здесь живут?»
2: «Здесь. Я сам Терентьев. Василий. Только никаких Катерин Петровн нету».
3: «Может, родственники ваши?» — убито добивался Коля.
2: «Мне Катерину Петровну надо, парашютистку».
3: «А, вон кого», — разочарованно протянул мальчик. «Вы бы так и сказали, что Катюшу».
2: «Кать, к тебе!»
3: «Вот тут она. Заперлась змея, с утра зудит. Экзамен у нее. И меня из комнаты выкинула. Говорит, что водой обольет, если лезть буду».
2: Коля поправил галстук и постучал.
3: «Не лезь!» — послышался раздраженный голос из комнаты. «Не мешай! Честное слово отцу расскажу!»
2: «Я не он!» — робко, но громко сказал Коля. «Я из газеты! Можно?»
3: В маленькой комнате за столом сидела девушка, лет 18, в синей кофточке. Перед ней лежала раскрытая книга с какими-то чертежами, а около книг, торопливо покрытая газетой, тарелка с недоеденным пирожным. «Я к вам от газеты», — официально начал Коля, но слегка осекся. «От хорошенького личика девушки, от предательского кусочка бисквита, прилипшего у нее к губе». И, кивнув на книгу, спросил: «Механика?»
2: «Механика», — вздохнула Терентьева.
3: «И не говорите.
2: Ой, трудно, засыплюсь».
3: «И не мудрено», — деловито подтвердил Коля. «Сам мучился». И, помолчав, добавил: «Я от редакции. Насчет этого первого прыжка. Ваши впечатления?»
2: Терентьева умоляюще посмотрела на Колю и тихо выдавила: «Полетел я на аппарате, а потом прыгнула».
3: «А подробнее нельзя?» — безнадежно спросил Коля.
2: «Можно», — беспомощно сказала девушка. «Полетела на аппарате, потом на крыло вылезла, а потом...»
3: «Потом прыгнула», — с отчаянием закончила Терентьева. «Честное слово, больше ничего не было».
2: «Это не впечатление», — обиженно заметил Коля.
3: «Во впечатлениях высота должна быть, воздух. Высота была 700 метров, и воздух был. Не с земли же прыгала».
2: «Ну, а вообще как? Вообще ничего, прыгнула и все. Другие тоже прыгают.
3: Может, сильные переживания были, а?»
2: «Переживаний не было. У меня тогда тоже экзамены были. Некогда было насчет переживаний».
3: Коля уныло закрыл блокнот. Газетный подвал с подписью «Ник Боякин» таял.
2: «Может, случаи какие были?» — уже хмуро сказал он.
3: «Не я же прыгал с парашютом, а вы?»
2: «А вы бы прыгали, товарищ!» — виновато откликнулась Терентьева.
3: «Это ж не страшно.
2: А насчет случая не помню. Вам исключительные нужны?»
3: «Исключительные. Таких не было. Тяжелый был один. Вышла я на крыло. Хочу прыгать. И вдруг вспомнила, что ключ от комнаты с собой на аэродром увезла. Отец придет, а в комнату попасть нельзя. Ну и что?»
2: «Ничего. Потом прыгнула».
3: Коля вздохнул и встал.
2: «Ну, прощайте. Может, фотография у вас есть?»
3: «Фотография?»
2: Терентьева сконфуженно оглянулась.
3: «Фотографии нет.
2: А вам очень нужно?»
3: «Погодите, я с удостоверения сдеру. Только вы мне потом верните».
2: «Хорошо, верну».
3: Через 2 часа Коля Боякин сидел в редакции и с отчаянием в душе писал на маленьком листике: «У Терентьевой мы застали знаменитую парашютистку, товарища Терентьеву, за подготовкой к экзамену по механике. Она была очень занята. По ее словам, дело обстояло так. Я поднялась на аппарате, потом вылезла на крыло. Ничего страшного не было. Потом прыгнула. Другие тоже прыгают. И ничего страшного нет. На этом мы расстались».
2: К листку Коля прикрепил маленькую карточку с удостоверения, с которой смотрела улыбающееся, радостное, почти детское лицо, и понес редактору. Потом подумал, отдал материал секретарю и ушел домой. «Вот тебе и Анат Франс», — грустно думал он, не откликаясь на соседкин стук. «Вот тебе и первое поручение. Провалился, как щенок. Снова садись, Ник Боякин, на заметке о недозавозе маек». Утром в газете заметка была напечатана, а вечером его вызвал главный редактор и, улыбнувшись, сказал: «Садитесь, Боякин. Курите? Курите. У меня было 2 очерка насчет Терентьевой. По 600 строк. С облаками, с птичками, с фокусами. И без Терентьевой. Не уместилось и в 600 строк. А у вас она вся настоящая. Придется вам еще одно порученице дать. Здорово пишете. Французским владеете? Нет? Жаль. Впрочем, с вами переводчик поедет. Встретите на границе французскую команду. В случае чего телеграфом. Скажите, между прочим, Николаю Петровичу, чтобы Линкольн не отпускали. А то опоздаете на вокзал». Когда Коля уже сидел в автомобиле, переводчик спросил его: «А вы по-французски сами понимаете?» «Нет», — рассеянно ответил Коля. За последние 2 дня я что-то ничего не понимаю. Но кажется, все так просто.
1: Мы читали рассказ Аркадия Бухова «Первое поручение». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Юрий Герман. Фрагмент из романа «Дорогой мой человек». Читает Егор Серов.
1: Почти всю эту ночь она не сомкнула глаз. Лежала тихо, подложив кулак под горящую щеку, глядя в темное окно, за которым непрестанно лил октябрьский, унылый, ровно шумящий дождь. Лежала, думала, вспоминала, запрещала себе вспоминать и опять вспоминала, радуясь этим воспоминаниям и презирая себя за то, что не может не вспоминать. «Он чужой мне», — говорила она себе самой, — «он чужой человек, отдельный, его внутренний мир, его нравственная жизнь, его семья теперь отделены от меня. Я не смогу быть ему дружком, подругой, товарищем. Я не выдержу и часа такой пытки, и потому мне нельзя себя обманывать и пытаться как бы вновь познакомиться с ним. Я люблю его. Я любила его девочкой и любила всю войну. Я бесконечно, мучительно и невыносимо люблю его сейчас. Значит, мне нужно просто немедленно уехать и постараться не бывать тут, поблизости от него». Это ни мне, ни ему не нужно. Да и на что я имею право в конце-то концов? Но, думая так, она знала, что не уедет, не сможет уехать, не повидав его хотя бы издали. И опять, чуть не плача, гневно спрашивала себя, зачем, зачем же, для чего эта мука? Но одновременно придумывала, как, где увидеть так, чтобы он ее не заметил, чтобы не раздражился, не огорчился. Разумеется, она нисколько при этом не считала, что увидеть его тайно от него самого унизительно для ее чувства собственного достоинства. Не такова была ее любовь, чтобы измерять обиды, чтобы размышлять о самолюбии, о чувстве собственного достоинства. Он всегда был для нее всем, был... больше, чем она сама, ее личность совершенно растворялась в нем. Разве можно обижаться на самого себя? Разве не бесконечно глупо важничать перед самим собой? И разве он не знает, что она его любила, любит и будет любить всегда? Разве она не говорила ему об этом? Значит, все дело только в том, чтобы не огорчить его, не поставить его в ложное и трудное положение, чтобы не нарушить равновесие, которое он обрел после того, как едва не лишился смысла своей жизни. Дело, чтобы не оскорбить его чувство порядочности по отношению к семье, жене и ребенку. Она зажгла спичку, посмотрела на часы. 5. В 2 часа дня должен был приехать отец с дедом Мефодием. Родион Мефодьевич, разумеется, пожелает увидеть Володю. Но она не имеет права при этом присутствовать, потому что она осложнит их встречу для Володи. Она имеет право только на то, чтобы побыть с отцом и сразу уехать к себе в Черный Яр. А тогда пусть они встречаются сколько хотят и как хотят. Думая так, она вдруг обиженно всхлипнула, приревновав на мгновение Устименко к отцу, но тотчас же поняла, что это смешно, и, обругав себя, стала придумывать, где и как все-таки увидеть Володю до 2-часового московского поезда. Ее то познабливало, и она натягивала на себя одеяло, то ей делалось жарко, и тогда она маленькими крепкими ногами сердито и быстро сваливала в сторону к диванному валику и одеяло, и какую-то старую коцовейку, которой с вечера запаслась у Ираиды. Потом вдруг ей становилось душно, словно сидела она перед печкой. Тогда приходилось распахивать окно и дышать ночной, дождливой сыростью до тех пор, пока она окончательно не замерзала, строя планы, один несбыточнее и глупее другого. За стеной размеренно и самодовольно храпел Евгений. Здесь на стене громко тикали дубовые, похожие на детский гроб часы. Было слышно, как Юрка, самый молодой из Степановых, странно грозился во сне «прострелю их», как Ираида поила сына водой, как вдруг жирным голосом ругнулся Евгений «я могу хоть ночью иметь кусок покоя». Перед самым рассветом, когда залитое дождем окно начало сереть, Варвара сразу все придумала. Посидела на диване в длинной ночной рубашке, встряхнула головой робко и счастливо засмеялась и вдруг сказала шепотом, как заклинание: «Увижу, увижу, увижу». И хоть знала наверняка, что он-то ее не увидит, принялась одеваться во все самое лучшее и красивое, что у нее было. Открыв видавший виды чемодан, она достала оттуда самую главную, как она считала, кофточку, беленькую, нарядную, про которую она как-то сказала, что эта кофточка как крем. Костюмчик, лакированные гладкие туфельки, клетчатый платок и ненадеванные бешено дорогие чулки. Окатившись в кухне над чаном холодной водой и при этом все время шипя на себя «Ш-ш-ш, тихо, ш-ш», Варвар опять-таки в главной своей рубашечке, голубой с кружевцами, ненадолго остановилась перед зеркалом, закладывая косички в прическу и увязывая их ниже затылка любимым своим кренделем. Круглые глаза ее и чуть вздернутый нос, которого еще понемножечку облизала обожженная летом кожа, и крепкие щеки, и подрагивающие от радостного волнения губы, все вместе произвело на нее самое угнетающее впечатление. Она ткнула в зеркало пальцем и, позабыв о том, что в доме брата следует соблюдать тишину, сказала тем голосом, которым командовала на войне своим сапером. «Становись! Лицо! Ну разве это лицо?» «Что?» — испуганно крикнул Евгений из спальни. Он маниакально боялся воров. «Что, что, воры?» — также ответила Варвара. «Обворовывают! Украдывают! Караул!» Дверь скрипнула. Женька без очков, щурясь, уныло пожаловался. «Вечно глупые шутки!» И спросил, не забыла, что поезд в 14? Было ровно 6, когда Варвара вышла из дому в зелененьком плаще, в клетчатом платке, завязанном узлом под подбородком, в главных лакированных туфлях. Дождь лил по-прежнему. До вокзала было минут 40 ходу. По рытвинам, воронкам и ямам времен последних боев за город. И когда Варя, наконец, влезла в скрипящее трофейное ДКВ, туфли ее совершенно размокли. «Куда?» — сердито спросил небритый шофер. «Не торопитесь!» — своим военным голосом ответила Варвара. «И ответьте мне прежде всего на один вопрос». Усевшись боком, она стащила с ног мокрые чулки, отжала подол юбки и вздохнула. Теперь было совершенно ясно, что бывшие главные туфли можно выбросить. Подошвы у них отвалились. «Долго будем прохлаждаться?» — осведомился шофер. «Да, так вот, сколько вы вырабатываете за смену в самом лучшем случае? Но по-божески, без хамства». «По-божески, без хамства», — задумался шофер. «В районе до 1000. Сколько до? 500 до? 600 тоже до?» «Интересная гражданочка», — закуривая, сказал шофер. «Вы часом не из органов?» «Это не имеет значения», — загадочно ответила Варвара. «Вы мне нужны до часу дня, и вам совершенно все равно, езда это или стоянка. Плачу чохом так, чтобы вам не было обидно. Ясно?» «Счетчик включаем, квитанцию выписываем», — деловито спросил шофер. «Это я не знаю. Загородных ездок не предвидится, и это мне неизвестно». «Хорошо. Значит, чохом 700». «А это не наглый бандитизм с вашей стороны?» — поинтересовалась Варя. «Смешно», — сказал шофер. «Вы на рынке хлеб покупаете?» «Ладно», — не слушая шофера, — велела Варвара. «Ленина, 23, рядом с Госбанком. Там подождем». Машина заковыляла по выбоинам овражков. Здесь уже прокладывали трамвайные рельсы. Правая сторона была закрыта для движения. Там фырча трудились грузовики, подвозили битый камень. Совсем рассвело. Дождь все еще лил. Небо было серое, низкое, старые березы на горной стояли уже без листьев. Когда остановились возле Госбанка, Варвара босая перелезла вперед к шоферу. Теперь ей стал виден уродливый шрам на его подбородке. «Солдат?» — спросила она. «Было дело», — угрюмо ответил он. «Где так паршиво заштопали?» «А что, вы доктор, что ли?» «Нет, но я знаю одного замечательного доктора, удивительного». Шофер с удивлением взглянул на Варвару, в ее голосе ему послышались слезы. «Он все солдату сделает», — продолжала Варя. «Он никаких сил не пожалеет. Он один такой». Она высморкалась в уголок своего клетчатого платка, утерла маленькой ладонью мокрое лицо и замолчала. А шофер умело и быстро задремал. Проснулся он от того, что странная пассажирка ловко и больно била его кулаком в бок, приговаривая. «Скорее, скорее, скорее же! Вон пошел с палкой, высокий, в черном плаще, флотский плащ, видите? Без шапки!» Ее лицо было таким белым, что шофер даже испугался. «Только без ваших штучек», — сказал он севшим со сна голосом. «А то, бывает, плеснет серной кислотой, потом разбирайся». «Идиот!» — необидно сказала Варя. «Быстрее, а то упустим». Губы ее дрожали, глаза были полны слез. Сердитым движением она утерла мокрые глаза, почти прижалась к смотровому стеклу и сказала таким необыкновенным, раздирающим душу голосом, что шофер внезапно тормознул. Если мы его потеряем, я умру, правда?» «Не денется, паразит, никуда», — вновь нажимая на акселератор, сказал шофер. «Ущучим, гражданочка, не переживайте». «Мне только смотреть», — говорила она быстро и все плотнее прижималась к залитому дождем смотровому стеклу. «Мне бы только его видеть, понимаете?» Он шел быстро, опираясь на палку, но свободно и широко при этом шагал. Ничего жалкого не было в его походке. Это шел сильный и здоровый человек, немного в свое время пострадавший на фронте. Осенний ветер трепал его темные, чуть волнистые волосы, дождь хлестал в спину, плечи плаща скоро стали совсем черными от дождя. Володиного лица Варвара не видела, да ей не было это и важно сейчас. Он был тут, почти с нею, он шел, ее Володя, ее мука, ее счастье, живой, подлинный, такой свой и такой далекий. Сдавливая маленькими ладонями горло, чтобы не кричать от этой счастливой муки, часто дыша, почти задыхаясь, она говорила, словно колдуя. «Только не упустите, понимаете, шофер, миленький, дорогой, не упустите. Я знаю, он к бывшей онкологической клинике идет, к институту. Вот туда, пожалуйста, будьте такой добренький, не упустите». «Задавить гада!» — вдруг пришел в бешенство шофер. «Колченогий дьявол! Еще такую девушку исчезает!» «Нет!» — счастливым голосом крикнула Варя. «Что вы! Он удивительный! Это я во всем виновата! Я негодяйка! Я ничтожество и дрянь! Это меня задавить надо, понимаете?»
2: «Тебя? За что тебя-то?»
1: Но Варя не ответила. Устименко остановился перед тем, что когда-то было онкологическим институтом, перед грудой взорванных развалин, из которых торчали искореженные железные ржавые балки. Теперь мимо него. Вот к тому столбу, попросила она так тихо, словно Володя мог услышать. И там остановимся. Видите? Столб телеграфный. Шофер поставил скорость и чуть нажал газ. Машина, скрипя и охая, медленно спустилась в яму, зарычала и вылезла возле столба. Варя осторожно приоткрыла свою дверцу. Теперь она увидела лицо Володи. Мокрое от дождя, сильно выступившими скулами, с темными бровями. И вдруг удивилась. Он стоял над этими развалинами так, как будто не замечал их. Как будто не развалины, уродливые и скорбные, раскинулись перед ним, а огромный пустырь, куда привезены отличные материалы, из которых строить ему новое и прекрасное здание, чистое, величественное и нужное людям не меньше, чем нужен им хлеб, вода, солнечный свет и любовь. Делатель и Созидатель стоял, опираясь на палку под длинным, нудным осенним дождем. И не было для него ни дождя, ни развалин, ни усталости, ничего, кроме дела, которому он служил. «Милый мой», плача и уже не вытирая слез, тихо и радостно сказала Варвара. «Милый мой, милый, единственный, дорогой мой человек».
0: Мы читали фрагмент из романа Юрия Германа «Дорогой мой человек».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Число погибших в результате атаки беспилотника на пляж под Геленджиком увеличилось до 7, сообщил оперативный штаб региона. Число пострадавших возросло до 47 человек. 21 пострадавший находится в больнице, в их число трое детей, сообщает Минздрав. Медики оказали первую помощь на месте, тяжелых пациентов отправили в больницы соседних городов. Губернатор Краснодарского края назвал атаку ВСУ террористическим актом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористических действий и начал выяснять обстоятельства атаки. В понедельник российские военные нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины. В порту Николаева дроны атаковали два судна во время разгрузки военных грузов. Еще два судна, также перевозившие военные материалы, были поражены в акватории Черного моря. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Белым колодезем и Устиновкой в Харьковской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиабомб, 5 снарядов «Хаймарс» и более 650 беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Михаилу Катюкову не останавливаться в проектах поддержки участников специальной военной операции. Этой теме стороны уделили особое внимание в ходе встречи. В понедельник президент совершил рабочую поездку в Красноярск.
2: Инициатива была Красноярского края с самых первых дней, как только ребята стали подписывать контракты, сразу заводить социальный паспорт семьи. Мы сегодня знаем все семьи, всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с фондом «Защитники Отечества», и мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимое решение там, где у семьи есть определенный запрос. Я встречи с семьями провожу регулярно, всякая поездка по городам, районам края, всегда встречаюсь. Вот могу сказать, что в последние годы, в последнее время вопросов все меньше и меньше.
1: Глава региона также доложил президенту о социально-экономической ситуации, реализации инвестиционных проектов, состоянии бюджета и развитии инфраструктуры. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии. Новозеландская федерация отказалась от проведения встречи на международном турнире. В первом матче группового этапа сборная России сыграла в ничью с командой Вьетнама. Следующую встречу российские спортсмены проведут 5 августа с Афганистаном. Турнир проходит в Бангкоке в рамках межконтинентального чемпионата.

0: информации, средства массовой информации, Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
1: Книга первая. Петербургская Венера. Глава первая. Антихрист хочет быть. Сам он последний черт не бывал еще, а щенят его народилась полна поднебесная. Дети отцу своему подстилают путь. Все на лицо антихристово строят. А как устроит, да вычистит гладко везде, так сам он в свое время и явится. При дверях уже. Скоро будет. Это говорил старик лет 50 в оборванном подьяческом кафтане молодому человеку в китайчатом шлафроке и туфлях на босую ногу, сидевшему за столом. «И откуда вы все это знаете?» — произнес молодой человек. «Писано, ни сын, ни ангелы не ведают». «А вы знаете?» Он помолчал, зевнул и спросил. «Из Раскольников, что ли?» «Православный». «В Петербург зачем приехал?» «С Москвы взят из домишку своего с приходными и расходными книгами по доношению фискальному во взятках».
2: «Брал?»
1: «Брал». «Не из неволи или от какого воровства, а по любви и по совести. Сколько кто даст за труды наши приказные?» Он говорил так просто, что видно было, в самом деле не считал взятки грехом. «И ко обличению вины моей он, фискал, ничего не донес, а только по запискам подрядчиков, которые во многие годы по небольшому давали, насчитано он их дач на меня 215 рублев, а мне платить нечем. Нищ есмь, стар, скорбен и убог, и увечен, и мизерен, и приказных дел нести не могу, бью челом об отставке. Ваше премилосердное высочество, призри благоутробием щедрот своих, заступись за старца беззаступного, да освободи от оного платежа неправедного, смилуйся, пожалуй, государь-царевич Алексей Петрович». Царевич Алексей встретил этого старика несколько месяцев назад в Петербурге в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, что близ речки Фонтанной и Шереметьевского двора на Литейной. Заметив его по необычной для приказных давно небритой седой бороде и по истовому чтению псалтыри на клиросе, царевич спросил, кто он, откуда и какого чина. Старик назвал себя подьячим московского артиллерийского приказа Ларионом Докукиным. Приехал он из Москвы и остановился в доме просвирни той же Симеоновской церкви. Упомянул о нищете своей, о фискальном доношении, а также едва не с первых слов об антихристе. Старик показался царевичу жалким. Он велел ему прийти к себе на дом, чтобы помочь советам и деньгами. Теперь Докукин стоял перед ним в своем оборванном кафтанишке, похожий на нищего. Это был самый обыкновенный подьячий из тех, которых зовут чернильными душами, приказными строками. Жесткие, точно окаменелые морщины, жесткий холодный взгляд маленьких тусклых глаз, жесткая запущенная седая борода, лицо серое, скучное, как те бумаги, которые он переписывал. Корпел над ними, должно быть, лет 30 в своем приказе. Брал взятки с подрядчиков по любви да по совести. А может быть, и кляузничал. И вот до чего вдруг додумался. Антихрист хочет быть. Уж не плут ли, усомнился царевич, вглядываясь в него пристальнее. Но ничего плутовского или хитрого, а скорее что-то простодушное и беспомощное, угрюмое и упрямое было в этом лице, как у людей, одержимых одной непосредственностью.

0: неподвижную мыслью. «Я еще и по другому делу из Москвы приехал», — добавил старик и как будто замялся. Неподвижная мысль с медленным усилием проступала в жестких чертах его. Он потупил глаза, пошарил рукою за пазухой, вытащил оттуда завалившиеся за подкладку сквозь карманную прореху бумаги и подал их царевичу. Это были две тоненькие засаленные тетрадки в четвертую долю, исписанные крупно и четко подьяческим почерком. Алексей начал их читать рассеянно, но потом все с большим и большим вниманием. Сперва шли выписки из святых отцов, пророков и апокалипсиса об Антихристе, о кончине мира. Затем воззвание к архипастырям Великой России и всей Вселенной с мольбою простить его докуки на дерзость и грубость, что мимо их отеческого благословения написал сие от многой скорби своей и жалости и ревности к церкви, а также заступиться за него перед царем и прилежно упросить, чтобы он его помиловал и выслушал. Далее следовала, видимо, главная мысль Докукина: «Повелено человеку от Бога самовластну быть». И, наконец, обличие государя Петра Алексеевича. «Ныне же все мы от оного божественного дара, самовластной и свободной жизни отрезаемы, а также домов и торгов, землевладельства и рукодельства и всех своих прежних промыслов и древле установленных законов, паче же и всякого благочестия христианского лишаемы. Из дома в дом, из места в место, из града в град гонимы, оскорбляемы и озлобляемы. Весь обычай свой и язык и платье изменили, головы и бороды обрили, персоны свои ругательски обесчестили. Нет уже в нас ни доброты, ни вида, ни различия с иноверными. Но до конца смесилися с ними, делам их навыкли, а свои христианские обеты опровергли и святые церкви опустошили. От востока очи смежили, на запад ноги в бегство обратили, странным и неведомым путем пошли и в земле забвения погибли. Чужих установили, всеми благами угобзили, а своих природных гладом поморили и бьючи на провежах несносными податями до основания разорили. Иное же и сказать неудобно, удобнее устам своим ограду положить. Но весьма сердце болит, видя опустошение нового Иерусалима, и люд в бедах язвлен нестерпимыми язвами. «Все же сие, — говорил из заключений, — творят нам за имя Господа нашего Иисуса Христа. О, таинственные мученики, не ужасайтесь и не отчаивайтесь, станьте добре и оружием креста вооружитесь на силу Антихристову. Потерпите, Господа ради, мало еще потерпите, не оставит нас Христос. Ему же слава ныне и присно и во веки веков. Аминь». «Для чего ты это писал?» — спросил царевич, дочитав тетрадки. «Одно письмо такое же на медне подкинул у Симеоновской церкви на паперти», — отвечал Докукин. «Да то письмо, найдя, сожгли, и государя не донесли, и розыску не делали. А эту молитву прибить хочу у Троицы возле дворца государева, чтобы все, кто бы ни читал, что в ней написано, знали о том, и донесли бы его царскому величеству». А написал сие во исправление, дабы некогда пришед в себя его царское величество исправился. Плут опять промелькнуло в голове Алексея. «А может быть, и доносчик. И догадал меня черт связаться с ним». «А знаешь ли, Ларион, — сказал он, глядя ему прямо в глаза, — знаешь ли, что о сем твоем возмутительном и бунтовском писании я по должности моей гражданской и сыновней государю-батюшке донести имею? Воинского же устава по артикулу 20, кто против его величества хулительными словами погрешит, тот живота лишен и отсечением головы казнен будет. Воля твоя, царевич. Я и сам думал было с тем явиться, чтобы пострадать за слово Христово. Он сказал это так же просто, как только что говорил о взятках. Еще пристальнее вгляделся в него царевич. Перед ним был все тот же обыкновенный подьячий, приказная строка. Все тот же холодный тусклый взгляд, скучное лицо, только в самой глубине глаз опять зашевелилось что-то медленным усилием. «В уме ли ты, старик? Подумай, что ты делаешь? Попадешь в гарнизонный застенок, там с тобой шутить не будут. За ребро повесят, да еще прокоптят, как вашего Гришку Талицкого». Талицкий был один из проповедников конца мира и второго пришествия, утверждавший, что государь Петр Алексеевич — антихрист, и несколько лет тому назад казненный страшную казнью копчения на медленном огне. «За помощью Божией готов и дух свой предать», — ответил старик. «Когда не ныне, умрем же всячески. Надобно бы что доброе сделать, с чем бы предстать перед Господом, а то без смерти и мы не будем». Он говорил все так же просто, но что-то было в спокойном лице его, в тихом голосе, что внушало уверенность, что этот отставной артиллерийский подьячий, обвиняемый во взятках, действительно пойдет на смерть, не ужасаясь, как один из тех таинственных мучеников, о которых он упоминал в своей молитве. «Нет», — решил вдруг царевич, — «ни плут и ни доносчик, а либо помешанный, либо в самом деле мученик». Старик опустил голову и прибавил еще тише, как будто про себя забыв о собеседнике. «Повелено от Бога человеку самовластно быть».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
0: Алексей молча встал, вырвал листок из тетрадки, зажег его, огоревшую в углу перед образами, лампадку, вынул отдушник, открыл дверцу печки, сунул туда бумаги, подождал, мешая кочергой, чтобы они сгорели дотла. И когда остался лишь пепел, подошел к Докукину, который, стоя на месте, только глазами следил за ним. Положил руку на плечо его и сказал: «Слушай, старик, никому я на тебя не донесу. Вижу, что ты человек правдивый, верю тебе. Скажи, хочешь мне добра?» Докукин не ответил, но посмотрел на него так, что не нужно было ответа. «А коли хочешь, выкинь дурь из головы. О бунтовских письмах и думать не смей, не такое нынче время. Ежели попадешься да узнают, что ты был у меня, так и мне худо будет. Ступай с Богом и больше не приходи никогда. Ни с кем не говори обо мне. Коли спрашивать будут, молчи, да уезжай-ка поскорее из Петербурга. Смотри же, Ларион, будешь помнить волю мою?» «Куда нам из воли твоей выступить?» — проговорил Докукин. «Видит Бог, я тебе верный слуга до смерти». «О доносе фискальном не хлопочи», — продолжал Алексей. «Я слово замолвлю, где надо. Будь покоен, тебя освободят от всего. Ну, ступай. Или нет, постой. Давай платок». Докукин подал ему большой, синий, клетчатый, полинялый и дырявый, такой же мизерный, как сам его владелец, носовой платок. Царевич выдвинул ящик маленькой ореховой конторки, стоявшей рядом со столом, вынул оттуда, не считая серебром и медью, рублей 20, для нищего Докукина целое сокровище, завернул деньги в платок и отдал с ласковой улыбкой. «Возьми на дорогу. Как вернешься в Москву, закажи молебен в Архангельском и частицу вынь за здравие раба Божия Алексея. Только смотри, не проговорись, что за царевич». Старик взял деньги, но не благодарил и не уходил. Он стоял, по-прежнему опустив голову. Наконец поднял глаза и начал было торжественно, должно быть, заранее приготовленную речь. Как древле Самсону утолил Бог жажду через ослиную челюсть, так и ныне тот же Бог не учинит ли через мое неразумение тебе, государь, нечто подобное и прохладительное? Но вдруг не выдержал, голос его пресекся, торжественная речь оборвалась, губы задрожали, весь он затрясся и повалился в ноги царевичу. «Смилуйся, батюшка, послушай нас, бедных, вопиющих, последних рабов твоих, породей за веру христианскую, воздвигни и досмотри, даруй церкви мир и единомыслие. Ей, государь-царевич, дитятка красная церковная, солнышко ты наше, надежда российская! Тобой хочет весь мир просветиться, а тебе люди Божии расточенные радуются. Если не ты, по Господи Боге, кто нам поможет? Пропали, пропали мы все без тебя, родимый, смилуйся!» Он обнимал и целовал ноги его с рыданием. Царевич слушал, и ему казалось, что в этой отчаянной мольбе доносится к нему мольба всех погибающих, оскорбляемых и озлобляемых, вопль всего народа о помощи. «Полно-ка, полно, старик!» — проговорил он, наклонившись к нему и стараясь поднять его. «Разве я не знаю, не вижу? Разве не болит мое сердце за вас? Одно у нас горе. Где вы, там и я, коли даст Бог, на царстве буду. Все сделаю, чтобы облегчить народ. Тогда и тебя не забуду. Мне верные слуги нужны, а пока терпите, да молитесь, чтобы скорее дал Бог совершение, буди же воля Его святая во всем». Он помог ему встать. Теперь старик казался очень дряхлым, слабым и жалким, только глаза его сияли такой радостью, как будто он уже видел спасение России. Алексей обнял и поцеловал его в лоб. «Прощай, Ларион. Даст Бог, свидимся. Христос с тобой». Когда Докукин ушел, царевич сел опять в свое кожаное кресло, старое, прорванное, с волосяной обивкою, торчавшее из дыр, но очень спокойное и мягкое, и погрузился не то в дремоту, не то в оцепенение. Ему было 25 лет. Он был высокого роста, худ и узок в плечах, совпалой грудью, лицо тоже узкое, до странности длинное, точно вытянутое и заостренное к низу, старообразное и болезненное, со смугло-желтым цветом кожи, как у людей, страдающих печенью. Рот очень маленький, жалобный, детский, непомерно большой, точно лысый, крутой и круглый лоб, обрамленный жидкими косицами длинных прямых черных волос. Такие лица бывают у монастырских служек и сельских дьячков. Но когда он улыбался, глаза его сияли умом и добротою, лицо сразу молодело и хорошело, как будто освещалось тихим внутренним светом. В эти минуты напоминал он деда своего, тишайшего царя Алексея Михайловича в молодости. Теперь в грязном шлафроке, в стоптанных туфлях на босу ногу, заспанный, небритый, с пухом на волосах, он мало похож был на сына Петра. С похмелья после вчерашней попойки проспал весь день и встал недавно, только перед самым вечером. Через дверь, отворенную в соседнюю комнату, видна была неубранная постель со смятыми огромными пуховиками и несвежим бельем. На рабочем столе, за которым он сидел, валялись в беспорядке заржавевшие и запыленные математические инструменты, старинная сломанная каделенка с ладаном, табачная терка, пеньковые пипки, коробочка из-под пудры для волос, служившая пепельницей, вороха бумаг и груды книг в таком же беспорядке, рукописные заметки ко всемирной летописи «Барония» покрывала куча картузного табаку. На странице раскрытой, растерзанной с оборванным корешком книги, именуемой «Геометрия» или «Землемерия», радиксом и циркулем к научению мудролюбивых тщателей, лежал недоеденный соленый огурец, Оловянной тарелке обглоданная кость и липкая от померанцевой настойки рюмка, в которой билась и жужжала муха. И по стенам с ободранными замаранными шпалерами из темно-зеленой травчатой клеенки, и по закоптелому потолку, и по тусклым стеклам окон, не выставленных, несмотря на жаркий конец июня, всюду густыми черными роями жужжали, кишели и ползали мухи. Мухи жужжали над ним. Он вспомнил драку, которой кончилась вчерашняя попойка. Жибанда ударил засыпку, засыпка за хлюстку, и отец, ад и грач с Молохом свалились под стол. Это были прозвища, данные царевичем его собутыльником за домовную издевку. И сам он, Алексей Грешный, тоже прозвище, кого-то бил и драл за волосы, но кого именно не помнит. Тогда было смешно, а теперь гадко и стыдно. Голова разбаливалась. Выпить бы еще померанцевый, опохмелиться, да лень встать, позвать слугу, лень двинуться. А сейчас надо одеваться, напяливать узкий мундирный кафтан, надевать шпагу, тяжелый парик, от которого еще сильнее болит голова, и ехать в летний сад на маскарадное сборище, где велено быть всем под жестоким штрафом.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр Первый» и «Алексей».
0: Со двора доносились голоса детей, игравших в веревочку и в стрекотке-блекотке. Больной взъерошенный чижик в клетке под окном изредка чирикал жалобно. Маятник высоких стоячих с курантным боем английских часов, давнишний подарок отца, тикал однообразно. Из комнат верхнего жилья слышались унылые бесконечные гаммы, которые разыгрывала на дребезжащем стареньком немецком клавесине жена Алексея, кронпринцесса София Шарлотта, дочь вольфенбюттельского герцога. Он вдруг вспомнил, как вчера пьяный ругал ее жебандей за хлюстки. «Вот жену мне на шею чертовку навязали! Как я к ней не приду, все сердитует и не хочет со мною говорить, этакая фря немецкая!» «Нехорошо», — подумал он, — «много я, пьяный, лишних слов говорю, а потом себя очень зазираю. И чем она виновата, что ее почти ребенком насильно выдали за него? И какая она фря? Больная, одинокая, покинутая всеми на чужой стороне, такая же несчастная, как он. И она его любит, может быть, она одна только и любит его». Он вспомнил, как они на Медне поссорились. Она закричала: «Последний сапожник в Германии лучше обращается со своей женою, чем вы». Он злобно пожал плечами: «Возвращайтесь же с Богом в Германию». «Да если бы я не была...» И не кончила, заплакала, указывая на свой живот. Она была беременна. Как сейчас видит он эти припухшие, бледно-голубые глаза и слезы, которые, смывая пудру, только что бедняжка нарочно для него припудрилась, струятся по некрасивому, со следами оспы, чопорному, еще более подурневшему и похудевшему от беременности и такому жалкому, детски беспомощному лицу. Ведь он и сам любит ее, или, по крайней мере, жалеет по временам внезапную и безнадежную, острую до боли нестерпимую жалостью. Зачем же он мучит ее? Как не грешно ему, не стыдно? Даст он за нее ответ Богу. Мухи одолели его. Косой горячий красный луч заходящего солнца, ударяя прямо в окно, резал глаза. Он передвинул, наконец, кресло, повернулся спиной к окну и уставился глазами в печку. Это была огромная, с резными столбиками, узорчатыми впадинками и уступчиками, голландская печь из русских кафельных изразцов, скованных по углам медными гвоздиками. Густыми красно-зелеными и темно-фиолетовыми красками по белому полю выведены были разные затейливые звери, птицы, люди, растения, и под каждой фигуркой славянскими буквами надпись. В багровом луче краски горели с волшебной яркостью. И в тысячный раз с тупым любопытством царевич разглядывал эти фигурки и перечитывал надписи. «Мужик с балалайкой», «Музыку умножаю», «Человек в кресле с книгою», «Пользую себя», «Тюльпан расцветающий», «Дух его сладок», «Старик на коленях перед красавицей», «Не хочу старого любите», «Чита, сидящая под кустами», «Совет наш благ с тобою». И березинская баба, и французские комедианты, и попы, китайский с японским, и Диана, и сказочная птица Малкофея. А мухи все жужжат, жужжат, и маятник тикает, и чижик уныло пищит, и гаммы доносятся сверху, и крики детей со двора. И острый красный луч солнца тупеет, темнеет, и разноцветные фигурки движутся. Французские комедианты играют в чехарду с березинскую бабою, японский поп подмигивает птице Малкофея, и все путается, глаза слипаются. И если бы не эта огромная липкая черная муха, которая уже не в рюмке, а в голове его жужжит и щекочет, то все было бы хорошо, спокойно, и ничего бы не было, кроме тихой темной красной мглы. Вдруг он вздрогнул весь и очнулся. «Смилуйся, батюшка, надежда российская!» прозвучала в нем с потрясающей силою. Он оглянул неряшливую комнату, себя самого, и как режущий глаза багровый луч солнца залил ему лицо, обжег его стыд. Хороша надежда российская, водка, сон, лень, ложь, грязь и этот вечный подлый страх перед батюшкой. Неужели поздно? Неужели кончено? Стряхнуть бы все это, уйти, бежать, пострадать за слово Христово, прозвучали в нем опять слова Докукина. «Человеку повелено от Бога самовластну быть». О да, скорее к ним, пока еще не поздно. Они зовут и ждут его, таинственные мученики. Он вскочил, как будто в самом деле хотел куда-то бежать, что-то решить, что-то сделать безвозвратное, и замер весь в ожидании, прислушиваясь. В тишине загудели медным, медленным, певучим гулом курантного боя часы. Пробило 9, и когда последний удар затих, дверь тихонько скрипнула, и в нее просунулась голова камердинера, старика Ивана Афанасьевича Большого. «Ехать пора. Одеваться прикажете?» — проворчал он по своему обыкновению с такой злобной угрюмостью, точно обругал его. «Не надо». «Не поеду», — сказал Алексей. «Как угодно, а только всем велено быть. Опять станут батюшка гневаться». «Ну, ступай, ступай», — хотел было прогнать его царевич, но, взглянув на эту взъерошенную голову с пухом в волосах, с таким же небритым, измятым, заспанным лицом, как у него самого, вдруг вспомнил, что это ведь его-то, Афанасича, он и драл вчера за волосы. Долго царевич смотрел на старика с тупым недоумением, словно только теперь проснулся окончательно. Последний красный отблеск потух в окне, и все сразу посерело, как будто паутина, спустившись из всех закоптелых углов, наполнила и заткала комнату серую сеткою. А голова в дверях все еще торчала, как прилепленная, не подаваясь ни взад, ни вперед. «Так прикажете одеваться, что ли?» — повторил Афанасьич с еще большей угрюмостью. Алексей безнадежно махнул рукою. «Ну, все равно. Давай». И, видя, что голова не исчезает, как будто ожидая чего-то, прибавил. «Еще бы померанцевый, опохмелиться». Дюже голова трещится вчерашнего. Старик не ответил, но посмотрел на него так, как будто хотел сказать, «Не твоей бы голове трещать со вчерашнего». Оставшись один, царевич медленно заломил руки, так что все суставы пальцев хрустнули, потянулся и зевнул. Стыд, страх, скорбь, жажда раскаяния, жажда великого действия, мгновенного подвига. Все разрешилось этой медленную, неудержимую, до боли, до судороги в челюстях, более страшную, чем вопли рыдания, безнадежную зевотую. Через час вымытый, выбритый, опохмелившийся, туго затянутый в узкий зеленого немецкого сукна с красными отворотами и золотыми галунами мундир Преображенской гвардии сержанта, он ехал на своей шестивесельной верейке вниз по Неве к летнему саду.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Глава вторая. В тот день, 26 июня 1715 года, назначен был в летнем саду праздник Венеры в честь древней статуи, которую только что привезли из Рима и должны были поставить в галерее над Невою. «Буду иметь сад лучше, чем в Версале у французского короля», — хвастал Петр. Когда он бывал в походах, на море или в чужих краях, государыня посылала ему вести о любимом детище. «Огород наш раскинулся изрядно и лучше прошлогоднего. Дорога, что от палат, кленом и дубом едва не вся закрылась. И когда не выйду, часто сожалею, друг мой сердечненький, что не вместе с вами гуляю. Огород наш зелененек стал, уже почало смолою пахнуть, то есть смолистым запахом почек». Действительно, в летнем саду устроено было все регулярно по плану, как в славном огороде Версальском. Гладко, точно под гребенку остриженные деревья, геометрически правильные фигуры цветников, прямые каналы, четырехугольные пруды с лебедями, островками и беседками, затейливые фонтаны, бесконечные аллеи, перспективы, высокие лиственные изгороди, шпалеры, подобные стенам торжественных приемных зал, людей убеждали, чтобы гулять. А когда утрудится кто, тотчас найдет довольно лавок, фиатров, лабиринтов и тапеты зеленой травы, дабы удалиться как бы в некое всесладостное уединение. Но царскому огороду было все-таки далеко до Версальских садов. Бледное петербургское солнце выгоняло тощие тюльпаны из жирных роттердамских луковиц. Только скромные северные цветы, любимый Петром пахучий калуфер, махровые пионы и уныло-яркие георгины росли здесь привольнее. Молодые деревца, привозимые с неимоверными трудами на кораблях, на подводах из-за тысяч верст, из Польши, Пруссии, Померании, Дании, Голландии, тоже хирели. Скудно питала их слабые корни чужая земля. Зато, подобно как в Версалии, расставлены были вдоль главных аллей мраморные бюсты, грудные штуки и статуи. Римские императоры, греческие философы, олимпийские боги и богини, казалось, переглядывались, недоумевая, как попали они в эту дикую страну гиперборейских варваров. То были, впрочем, не древние подлинники, а лишь новые подражания плохих итальянских и немецких мастеров. Боги, как будто только что сняв парики дошитые кафтаны, богини кружевные фонтанжи, дароброны, и точно сами, удивляясь не совсем приличной наготе своей, походили на жеманных кавалеров и дам, наученных поступи французских учтивств при дворе Людовика XIV или герцога Орлеанского. По одной из боковых аллей сада по направлению от Большого пруда к Неве шел царевич Алексей. Рядом с ним ковыляла смешная фигурка на кривых ножках, в потертом немецком кафтане, в огромном парике, с выражением лица растерянным, ошеломленным, как у человека внезапно разбуженного. Это был цейх-директор оружейной канцелярии и новой типографии, первый в Петербурге городке печатного дела мастер Михаил Петрович Аврамов. Сын дьячка, 17-летним школьником, прямо от часослова и псалтыри, он попал на торговую шняву, отправляемую из Кроншлота в Амстердам, с грузом дегтя, юфти, кожи, и десятка российских младенцев, выбранных из ребят, которые постряя в науку заморя по указу Петра. Научившись в Голландии отчасти геометрии, но больше мифологии, Аврамов был тамошними жителями похвален и печатными курантами опубликован. От природы не глупый, даже вострый малый, но как бы раз навсегда изумленный, сбитый с толку слишком внезапным переходом от псалтырии часослова к басням Овидия и Вергилия, он уже не мог прийти в себя. С чувствами и мыслями его произошло нечто подобное родимчику, которое делается у перепуганных со сна маленьких детей. С той поры так и осталось на лице его это выражение вечной растерянности, ошеломленности. «Государь, царевич, ваше высочество, я тебе, как самому Богу исповедуюсь», — говорил Аврамов однообразным плачущим голосом, точно комар жужжал. «Зазирает меня совесть, что поклоняемся, будучи христианами, идолам языческим». «Каким идолам?» — удивился царевич. Аврамов указал на стоявшие по обеим сторонам аллеи мраморные статуи. «Отцы и деды ставили в домах своих и при путях иконы святые. Мы же стыдимся того, но бесстыдные поставляем кумиры. Иконы Божьи имеют на себе силу Божью. Подобно тому и в идолах иконах бесовых пребывает сила бесовская. Служили мы до днесь единому пьянственному богу Бахусу, нареченному Ивашке Хмельницкому, во Всешутейшем соборе с князем Папою. Ныне же и всескверной Венус, блудной богине, служить собираемся. Называют служение те машкирадами, и не мнят греха, понеже, говорят, самих тех богов отнюдь в натуре нет, болваны же их бездушные в домах и огородах, ни для чего де иного, как для украшения поставляются. И в том весьма с конечной пагубой души своей заблуждаются, ибо натуральное и сущее бытие сии ветхие боги имеют».
3: «Ты веришь в богов?» — еще больше удивился царевич.
2: «Верю, ваше высочество. Свидетельство святых отцов, что боги — суть бесы, кои изгнаны именем Христа, распятого из капищ своих, побежали в места пустые, темные, пропастные и угнездились там, и притворили себя мертвыми и как бы несущими до времени. Когда же оскудело древнее христианство и новое прозябло нечестие, то и боги сии ожили, повыползли из нор своих, точь в точь, как всякая непотребная черви и жужелицы и прочая ядовитая гадина, излезая из яиц своих, людей жалят. Так бесы из ветхих сих идолов, личин своих, исходя, христианские души уязвляют и погубляют». Помнишь ли, царевич, видение Ижиева святых отца Исаакия? Благолепные девы и отроки, их же лица были аки солнца. Ухватя преподобного за руки, начали с ним скакать и плясать под сладчайшие гласы мусикийские. И, утрудив его, оставили еле жива, и так поругавшись исчезли. И познал святой Авва, что были то ветхие боги эллино-римские, Иовиш, сирич Юпитер, Меркуриуш, Аполло и Венус и Бахус. Ныне и нам грешным являются бесы в подобных же видах, а мы, любезно приемлемых и в гнусных машкерах, смесившись с ними, скачем и пляшем, да все вкупе в преглубокий Тартар вринемся, как стадо свиное в пучину морскую, не помышляя того невежды, сколь страшнейшие суть самых скаридных и черных эфиопских рож, сии новые, лепообразные, солнцеподобные белые черти.
3: В саду, несмотря на июньскую ночь, было почти темно. Небо заволакивали низкие, черные, душные, грозовые тучи, иллюминации еще не зажигали, праздник не начинался. Воздух был тих, как в комнате. Зорницы, или очень далекие безгромные молнии, вспыхивали, и с каждой вспышкой в голубоватом блеске вдруг выделялись почти ослепительно режущие глаз белизною мраморные статуи на черной зелени шпалер по обеим сторонам аллеи. Точно вдруг белые призраки выступали и потом опять исчезали. Царевич после того, что слышал от Аврамова, смотрел на них уже с новым чувством. Ведь и в самом деле, думал он, точно белые черти. Послышались голоса. По звуку одного из них, негромкому, сиповатому, а также по красной точке угля, горевшего, должно быть, в глиняной голландской трубке, высота этой точки обличала исполинский рост курильщика, царевич узнал отца. Быстро повернул он за угол аллеи в боковую дорожку лабиринта из кустов сирени и букса. «Будто заяц в кусты шмыгнул», — подумал тотчас со злобой об этом движении своем, почти непроизвольном, но все же унизительно трусливом. «Черт знает, что ты такое говоришь, Абрамка», — продолжал он с притворную досадою, чтобы скрыть свой стыд. «В уме ты, видно, от многого чтения зашелся». «Сущую истину говорю, ваше высочество», — возразил Аврамов, не обижаясь. «Сам я на себе познал ту нечистую силу богов. Подустил меня сатана у батюшки твоего государя о Овидиевых и Вергилиевых книжец спросить для печатания. Одну из них с абрисами скверных богов и прочего их сумасбродного действа я уж в печати сдал. И с той пры обезумился и впал в ненасытный блуд. И отступила от меня сила Господней, стали мне являться в сонных видениях всякие боги, особливо же Бахус и Венус». «Каким подобием?» — спросил царевич не без любопытства. «Бахус подобием тем, как персона еретика Мартына Лютера пишется. Немец краснорожий, брюхо, как пивная бочка. Венус же сначала девкою гулящую прикинулась, с коей, живучей в Амстердаме, свалялся я блудно. Тело голое, белое, как кипень, уста червленые, очи похабные. А потом, как очнулся я в предбаннике, где и приключилась мне та пакость, обернулась лукавая ведьма отца протопопа дворовую девкою акулькою. И, ругаючи, что мешаю ей в бане париться, нагло меня по лицу мокрым веником съездила и, выскочив во двор в сугроб снега, дело было зимою, повалилась и тут же по ветру порошею развеялась». «Да это, может быть, акулька и была», — рассмеялся царевич. Аврамов хотел что-то возразить, но вдруг замолчал.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Опять послышались голоса, опять зарделась в темноте красная, точно кровавая точка. Узкая тропа темного лабиринта опять свела сына с отцом вместе слишком узком, чтобы разойтись. У царевича и тут еще мелькнула была отчаянная мысль спрятаться, проскользнуть или опять шмыгнуть зайцем в кусты, но было поздно. Петр увидел его издали и крикнул: «Зоон!» По-голландски «Зоон» значит «сын». Так называл он его только в редкие минуты милости. Царевич удивился тем более, что в последнее время отец перестал говорить с ним вовсе не только по-голландски, но и по-русски. Он подошел к отцу, снял шляпу, низко поклонился и поцеловал сначала полу его кафтана. На Петре был сильно поношенный темно-зеленый преображенский полковничий мундир с красными отворотами и медными пуговицами. Потом жесткую мозолистую руку. «Спасибо, Алеша», — сказал Петр, и от этого давно неслыханного «Алеша» сердце Алексея дрогнуло. «Спасибо за гостинец. В самую нужную пору пришелся. Мой-то ведь дуб, что плотами с Казани плавили, бурей на Ладоге разбило. Так ежели б не твой подарок, с новым-то фрегатом и к осени бы чай не управились. Да и лес от самый добрый, крепкий, что твое железо. Давно я этакого изрядного дуба не видывал». Царевич знал, что нельзя ничем угодить отцу так, как хорошим корабельным лесом. в своей наследственной вотчине в Порецкой волости Нижегородского края давно уже тайно ото всех берег он и лелеял прекрасную рощу на тот случай, когда ему особенно понадобится милость батюшки. Проведав, что в Адмиралтействе скоро будет нужда в дубе, срубил рощу, сплавил ее плотами на Неву как раз вовремя и подарил отцу. Это была одна из тех маленьких, робких, иногда неумелых услуг, которые он оказывал ему прежде часто, теперь все реже и реже. Он, впрочем, не обманывал себя, знал, что и эта услуга, так же, как все прежние, будет скоро забыта, что и эту случайную мгновенную ласку отец выместит на нем же впоследствии еще большей суровостью. И все-таки лицо его вспыхнуло от стыдливой радости, сердце забилось от безумной надежды. Он пролепетал что-то бессвязное, чуть слышное, вроде того, что всегда для батюшки рад стараться, и хотел еще раз поцеловать руку его, но Петр обеими руками взял его за голову. На одно мгновение царевич увидел знакомое, страшное и милое лицо с полными, почти пухлыми щеками, со вздернутыми и распушенными усиками. «Как у кота котобрыса», — говорили шутники, с прелестной улыбкой на извилистых, почти женственно-нежных губах увидел большие темные ясные глаза, тоже такие страшные, такие милые, что когда-то они снились ему, как снятся влюбленному отроку глаза прекрасной женщины. Почувствовал с детства знакомый запах, смесь крепкого кнастера, водки, пота и еще какого-то другого, не противного, но грубого солдатского казарменного запаха, которым пахло всегда в рабочей комнате конторки отца. Почувствовал тоже с детства знакомое жесткое прикосновение не совсем гладко выбритого подбородка с маленькой ямочкой посредине, такую странную, почти забавную на этом грозном лице. Ему казалось, а может быть, снилось только, что ребенком, когда отец брал его к себе на колени, он целовал эту смешную ямочку и говорил с восхищением: «Совсем как у бабушки». Петр, целуя сына в лоб, сказал на своем ломаном голландском языке: «Good beverage you». «Да хранит вас Бог». И это немного чопорное голландское «вы» вместо «ты» показалось Алексею обаятельно любезным. Все это увидел он, почувствовал, как в блеске зарницы. Зарница потухла, и все исчезло. Уж Петр уходил от него, как всегда, подергивая судорожно плечом, закидывая голову, сильно по-солдатски размахивал на ходу правой рукою, своим обыкновенным шагом, таким быстрым, что спутники, чтобы поспеть за ним, должны были почти бежать. Алексей пошел в другую сторону, все по той же узкой тропе темного лабиринта. Аврамов не отставал от него. Он опять заговорил теперь об архимандрите Александр Невской лавры, царском духовнике Феодосии Яновском, которого Петр, назначив администратором духовных дел, поставил выше первого сановника церкви, престарелого наместника патриаршего престола Стефана Еворского, которого многие подозревали в люторстве, в тайном замысле упразднить почитание икон, мощей, соблюдение постов, монашеский чин, патриаршество и прочие уставы православной церкви. Иные полагали, что Феодосий, или попросту Федоска, мечтает сделаться сам патриархом. «Сей Федоска, сущий афеист, к тому же и дерзкий поганец», — говорил Авраамов, — «вкрадшийся в многоутружденную святую душу монарха и, обольстя его, смело разоряет предания и законы христианские. Словолюбное и сластолюбное вводит эпикурское, паче же свинское житие. Он же беснующийся ересиарх с чудотворной иконы Богородицы Казанской венец ободрал. Ризничий, дай нож, кричал и резал проволоку. И золотую цату рвал чеканной работы и клал себе в карман при всех нагло. И с плачем все зрящие дивились такому похабству его. Он же злой сосуд и самый пакостник, от Бога отвергся.
2: Рукописание бесам дал, и Спасов образ, и животворящий крест потоптать шаленый козел и поплевать хотел.
3: Царевич не слушал Аврамова. Он думал о своей радости и старался заглушить разумом эту неразумную, как теперь ему казалось, ребяческую радость. Чего он ждет, на что надеется? Примирение с отцом? Возможно ли оно, да и хочет ли он сам примирение? Не произошло ли между ними то, чего нельзя забыть, нельзя простить? Он вспомнил, как только что прятался с подлой заячьей трусливостью. Вспомнил Докукина, его обличительную молитву против Петра и множество других, еще более страшных, неотразимых обличений. Не за себя одного он восстал на отца. И вот, однако, достаточно было нескольких ласковых слов, одной улыбки, и сердце его снова размягчилось, растаяло, и он уже готов упасть к ногам отца, все забыть, все простить, молить сам о прощении, как будто он виноват. Готов за одну еще такую ласку, за одну улыбку отдать ему снова душу свою. Да неужели же, подумал Алексей почти с ужасом, неужели я его так люблю? Аврааму все еще говорил, точно бессонный комар жужжал в ухо. Царевич вслушался в последние слова его. «Когда преподобный Митрофаний Воронежский увидел на кровле дворца царева Бахуса, Венус и прочих богов кумиры, покаде сказал, государь не прикажет свергнуть идолов народ соблазняющих, не могу войти в дом его». И царь почтил святителя, велел убрать идолов. Так прежде было. А ныне кто скажет правду царю? Не Федоска ли, пренечестивый, иконы, нарицающие идолами, идолов, творящие иконами? Увы, увы, нам до того дошло, что в самый сей день, в сей час, не спровергнув образ Богородицы, на место его воздвигает он бесоугодную и блудотворную икону Венус. И государь твой, батюшка, отвяжись ты от меня, дурак! Вдруг злобно крикнул царевич. Отвяжитесь вы все от меня! Чего хнычите? Чего лезете ко мне? Ну вас совсем! Он выругался непристойно. Какое мне дело до вас? Ничего я не знаю, да и знать не хочу. Ступайте к батюшке жаловаться. Он вас рассудит. Они подходили к шкиперской площадке у фонтана в Средней аллее. Здесь было много народу. На них уже смотрели и прислушивались. Аврамов побледнел, как будто присел и съежился, глядя на него своим растерянным взглядом, взглядом перепуганного со сна ребенка, у которого вот-вот сделается родимчик. Алексею стало жаль его. «Ну, небось, Петрович», — сказал он с доброй улыбкой, которая, похоже, была на улыбку не отца, а деда, тишайшего Алексея Михайловича. «Небось, не выдам. Я знаю, ты любишь меня и батюшку. Только вперед, не болтай-ка лишнего». И с внезапной тенью, пробежавшей по лицу его, прибавил тихо: «Коль ты и прав, что толку в том? Кому ныне правда нужна? Плетью обуха не перешибешь. Тебя, да и меня, никто не послушает». Между деревьями блеснули первые огни иллюминации, разноцветные фонарики, плошки, пирамиды сальных свечей в окнах и между точеными столбиками сквозной крытой галереи над Невою. Там уже, как значилось в реляции празднества, убрано было зело церемониально, с превеликим довольством во всем. Галерея состояла из трех узких и длинных беседок. В главной, средней, под стеклянным куполом, нарочно устроенным французским архитектором Леблоном, готово было почетное место — мраморное подножие для петербургской Венеры.
1: Yeah. Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I» и «Алексей».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Четырех пострадавших после падения беспилотника на пляж в селе Архипово-Осиповка доставили в Туапсинскую центральную районную больницу номер 2. Главный врач медицинского учреждения Дмитрий Рябоконь сообщил, что все пациенты находились в удовлетворительном состоянии. Им оказали необходимую медицинскую помощь, удалили народные тела и осколки, после чего все четверо отказались от госпитализации и были направлены домой. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число погибших в результате удара украинского дрона увеличилось до 7 человек. Среди погибших 3 детей. Еще 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Суд в Москве продлил арест троим обвиняемым по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Они останутся под стражей до ноября. На заседании фигуранты просили изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Один из них жаловался на плохое здоровье и отсутствие необходимой медицинской помощи в СИЗО, но суд эти доводы не учел. Нападение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба произошло в феврале в жилом доме Москвы. Генерал был доставлен в больницу с ранениями. В Иркутской области возбудили уголовное дело после пропажи с радаров самолета Cessna-182. Известно, что он следил за лесными пожарами в регионе. После облета одного из очагов самолет сделал круг и направился на юго-восток. Судно должно было вернуться в поселок Мама, но связь с ним пропала. На борту находился командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. На его поиски отправили самолет из Якутии. Утром к операции присоединятся еще 2 вертолета. Транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах происшествия. Россияне проявляют интерес к электромобилям. По данным нового исследования, 45% опрошенных уже планируют приобрести такой автомобиль. О преимуществах и недостатках электромобилей в эфире «Радио Звезда» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: Электромобиль стоит 3-4 миллиона рублей минимум. Гибридные автомобили в среднем стоят 6-7 миллионов рублей. И понятно, что за эти деньги количество людей, которые могут их себе позволить, исчезающе мало. Пока электромобили и гибриды не станут дешевыми, они не станут массовыми. Массовый российский рынок, средняя российская машина, это ВАЗ-2107. Средняя новая российская машина, это тоже, конечно же, Лада или какие-то из базовых китайцев. Ни о каких массовых покупках гибридов или электромобилей речь в принципе не идет.
1: Продажи подержанных электромобилей в России выросли на 40% за первую половину года. Жители страны купили почти 8 тысяч таких машин, сообщает аналитический центр «Автостат». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция.